0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говори.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение по моей.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
3: Мака в цвет, липа в цвет. Какая красота! Все места на земле лучшие.

0: забрал. Не могу понять.
1: Лёшка, тельняшка, как вы хороши. Всех мы вас любим крепко от души.

0: крикнул: виноват, сердце не пустя.
1: Лёжа, деньяшка, как вы хороши, все мы вас любим грех от души.
0: Мне страшней, чем грозный шторм, чем девятый вал. Синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так. Я ведь тоже вас люблю, славный мой моряк.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, мили.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне мили.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги.

невозвращенные долги. А я еду, за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

мясо на крови. Эх, не везет мне в смерти. Повезет в любви.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: никогда.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

бы тебя я в тундру увезу к седым снегам. Белой шкурой и медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

0: Говорит Москва. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

земле. Прощай, прощай, любовь, не забыть мне твой взор дорогой.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Если брежет зон...

голове. Корабли плывут под звездами, гордо высятся мосты. Это все не Богом создано,

ларе. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Ты, любя родную сторону, так решил на свете жить, чтоб людскую

0: рабочий человек.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

И мне с тобой здесь в порту интересно бы встретиться. Тебе со мной и мне с тобой здесь в порту интересно бы встретиться. Хотя чуть-чуть со мной побудь. Я иду в кругосветное странствие, твой дальний край, идет трамвай, весь твой рейс до 16-й станции, твой дальний край, идет трамвай, и весь твой рейс до 16-й станции, махнешь рукой, уйдешь домой.

0: Радиостанции «Говорит Москва».
1: Все у нас, как полагается, шир снегов во все концы, километры

сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год, рубит уголь, ищет олова, здесь

Сибиряне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко больше

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву.

даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
8: Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы! Это радио говорит Москва, четверг, июль, день 9. Программа «Моторы», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 0 баллов пробки в Москве, судя по тому, что мне пишет моя умная электромашина, на которой ЭВМ, короче, как это правильно расшифровать. 19 градусов, ощущается как 21. Ощущение такое, что он немножечко не прав, этот компьютер, на самом деле, потому что я вот как-то вот 21 не ощущаю вообще. Вот в тот момент, когда шел сегодня так по улице, не ощутил никакого... Ничего похожего на 21, я бы так сказал, так бы охарактеризовал. Доброе утро, Алексей пишет, алло, доброе утро, доброе утро. Доброе утро, Роман, пишет Артур. Нет, Роман поехал, значит, с, ну, короче говоря, по работе. А я пришел вас, так сказать, донимать разговорами об автомобилях. Ну и все, чтобы не было у вас никакой возможности претензий мне предъявлять, почему ты все время говоришь о машинах, это же, мол, не моторы, а вот вам моторы, вот вон я, вот будем сейчас говорить про машины. И единственная вещь, вот я удивительным образом для себя сразу обнаружил, что когда тебе не надо говорить о машинах, о них очень хочется поговорить, а когда тебе надо говорить о машинах, вообще не хочется о них говорить. То есть прям возникает сейчас какое-то ярчайшее желание начать говорить про то, что Месси вчера плакал слезы, или когда он там плакал, до этого Роналду плакал, потом еще кто-то плакал, все плачут, все смотрят, всем очень важно, да, Джанин ПЗ, правильно, очень сильно надо расстраиваться и радоваться по поводу Аргентины. Прошла, не прошла, египтяне, а кого, так, как, почему, что за судейство, ВАР, ну, все такое. Почему-то хочется сразу футбол с вами обсуждать. Какой-то, знаете, дух противоречия во мне вот присутствует. Доброе утро, Алексей, пишет Верунчик Моисеенко. Здравствуйте, здравствуйте. Какой электромобиль запал вам в душу, пишет Николай. Николай, а да, спасибо большое вам за вопрос, потому что, по крайней мере, этот вопрос позволяет мне сразу же, так сказать, вернуться к теме вообще программы, так сказать. Электромобили. Ну, на данный момент ситуация обстоит следующим образом. Европейские электромобили – это дно. Американские электромобили как бы есть, но в основном у нас, наверное, какие-то топляки продаются, если я не ошибаюсь. Ну, что-то битое-перебитое с аукционов и, в общем, по итогу дрянь. Если не битое-перебитое, а новое, то она не стоит своих денег. Поэтому из электромобилей фактически китайцы. Ну, как бы китайцы. И, в общем-то, я посмотрел, что во всем мире говорят, а во всем мире говорят, что китайцы как бы... Ну, действительно, вот этот рынок они быстро очень заняли, и у них прям получается на этом рынке. Хотя у них тоже там есть своего рода проблемы какие-то, что-то у них там обваливается, не обваливается, а дотации прекратило государство, дотировать, значит, автоотрасль в какой-то мере там. Ну, и есть проблемы, связанные с этим, но в целом китайские, конечно. И вот, когда мы говорим про электромобили, у меня сразу в голове возникают разнообразные китайские электромобили. Вот, ничего не могу с собой поделать. Но проблема заключается в том, что китайские электромобили, они вообще прекрасные, но у нас они стоят в 2 раза дороже, а то и в 3 раза дороже, чем в Китае. Почему? Потому что у нас утильсбор идет от лошадиных сил, вы знаете. И вообще утильсбор у нас такой крупный, сильно. И он вырос там, да, и еще планируется рост этого утильсбора. Как бы логика ясна, нужно делать свое, вот, и нечего чужое покупать, примерно так. И нужно приземлять здесь производство зарубежное. Но в целом китайцы, конечно. Добрый день, я вчера по вашей наводке переслушал «Пикник», и правда, в заставках много народных мотивов. А еще я заметил, что он часто поет звуками «Эге», «Угу», «Эха», «Эха». Раньше не замечал, пишет цитрененок. Я вам говорю, пикник, они очень сильно русские по звучанию, если так уж откровенно. Много используют такого фольклорного звучания. Говорите о чем угодно, мы все равно вас будем слушать с удовольствием, пишет Анна Шевченко. Ну, спасибо большое, Анна, на самом деле. Благодарен вам за такое, как сказать, лояльное отношение ко мне. Спасибо большое. Да и вы пишите, что хотите. На самом деле, в любом случае буду с удовольствием читать ваши сообщения, Анна и все остальные, ну, кто по-доброму настроен, кто по-злому, тот уж извините, ребята, тут уж как бы, ну, что делать, но если вы уже злые, то уже тут не добавить, не убавить ничего, все, такая ситуация, значит, вы уже злые, а будем надеяться, что вы не злые, позитив у вас, все такое, идем вперед, электромобили. Китайские электромобили. Ну, ничего, так мне понравился вот этот вот, когда Xiaomi выпустили. Я помню, Mi что-то там, не Mi, неважно. Ну, вот этот лифтбэк это у них или что? Или это седан, такой еще в голубом цвете, симпатичный. Но и он был в какую-то цену там около 5, что ли, миллионов рублей. Но сейчас уже в такую цену нет, и, в общем, не так уж это все интересно. Вот, помню, Zeekr 001 вышел, полностью электричка вот эта, ну, вы знаете, под Porsche, так скажем, в некотором смысле сделанная, под Panamera. И так вот я посмотрел, думаю, ну, вроде симпатичная туда-сюда, и я помню, цена была 3,5 миллиона. Я думаю, не, ну, 3,5 миллиона... Ну, за китайскую электричку, ну, 3,5 миллиона. Ну, нет, ну, нет. Кто бы знал, вот, что так будет, дорогие друзья. Ну, вот что, такая ситуация. Давайте какие-нибудь еще автомобильные темы пообсуждаем. Я не знаю даже, в принципе, наверное, кроме бензина сегодня автомобильных тем-то нет. В широком смысле этого слова сегодня все автомобильные темы сводятся к тому, есть ли у вас чем этот автомобиль заправить или зарядить. Если есть чем зарядить, то хорошо, потому что вы заряжаете. А если есть чем заправить, то тоже хорошо. Если нечем заправить, то, конечно, не очень. Ну, по моим ощущениям, вообще пробок в Москве стало поменьше. Я понимаю, что это связано, конечно, с сезонностью еще, потому что отпуск у многих людей, уехали, и создают пробки и проблемы там. И, как вы понимаете, они здесь, эти люди. Ну, плюс ученики школьные, все эти остальные ребята, они тоже где-то отдыхают, и, соответственно, нет нагрузки на дорожную сеть автомобильную. Ну и все-таки есть ощущение, что некоторые из вас пешочком, да? Все-таки давайте я вас так вот спрошу всех, а вы мне честно ответите. Есть кто решил так вот, посмотрел на свой автомобиль и такой, ну нет, я там что-то на заправках выгадывать не собираюсь. Я пока, вот пускай пока постоит. Сейчас вот подожду, когда наладится, и тогда и буду ездить. А пока буду ходить пешком, ездить на метро, пользоваться там, электросамокатом. Не знаю, не запретили их еще все эти электросамокаты? Так-то вот по логике теперь, наверное, надо как-то электротранспорт, наоборот, подстегнуть его развитие. Не отменять, а как-то опять, может быть, просубсидировать. Надо задуматься над этим. Подумал я над тем, что летом было бы, наверное, правильно. Представляете, у меня же была супер идея, что зимой по Москве нужно ездить на снегоходах, а летом нужно ездить на мотоциклах. И тогда не будет пробок. Потому что мотоцикл или снегоход занимает меньше места, чем автомобиль. Сами понимаете. Логика простая. И топливо поменьше мотоцикл-то ест. Надо пересаживаться на мотоциклы, как думаете? Такой вариант рассматривается вообще в нашей, как бы, жизни? Или не рассматривается такой вариант? Или, черт побери, вы тоже не любите говорить про машины и начать вас грузить каким-нибудь Трампом, который назаявлял всю эту чепуху свою очередную. Такой он враждебный. И этот Рубио тоже, конечно, агрессор. Не знаю, может быть, про это с вами поговорить. Может быть, вообще поговорить про саммит НАТО. Но я планировал, на самом деле, разговаривать об этом в следующие 2 часа, ну, после этого. А сейчас хотелось, конечно, про автомобили, но вопрос в том, что насколько вы-то вообще в автомобилях. Давайте, какие у нас есть вопросы, какие у нас есть идеи относительно наших замечательных автомобилей? Чего мы хотим, чего мы не хотим? Потому что у меня в определенный момент возникла, знаете, такая какая-то, такое отношение к автомобилям. С одной стороны, вроде бы все интересно, новинки какие-то и все остальное. Ну а в целом, может быть, рынок такой вообще сам по себе, может быть, вот тенденции мировые такие. Они так все очень сильно друг на друга похожи, эти автомобили. Ну, плюс-минус. Вот какой-нибудь такой вот есть там гибрид на пневмоподвеске, и у него там телевизор, и у него еще массаж. И у кого-то там массаж получше, у кого-то массаж попроще, у кого-то телевизор побольше, у кого-то телевизор поменьше, у кого-то выдвигается, у кого-то кинотеатр типа того. Что-то такое. Но в итоге примерно все одинаковое. В общем-то. Как бы чего-то такого уникального как будто бы и нет. За дизелем очереди нет, надо на него пересаживаться, пишет Андрей. За дизелем очереди нет, и это, кстати, хорошо. Военная техника дизельная. А мы все еще хотим договариваться с дедушкой, который дает внуку-наркоману деньги и пистолет, чтобы тот убивал мирных граждан на улице. Такой образ Трампа нарисовал Алекс. Не знаю, Алекс, не знаю. Давайте запланируем, да, в 8 часов начнем, ну как, 8 там, 05, 06 получится. Начнем вот этим всем заниматься. Говорить про рыжего нашего партнера западного. Мотоцикл в 90% кушает больше, чем среднестатистический автомобиль, как и снегоход. Серьезно? Мотоцикл ест больше? Ну хорошо, тогда мопеды. Мопеды, вот эти скутеры, знаете, когда ездишь в какую-нибудь очередную солнечную страну-помойку. Сейчас, конечно, никто не ездит, но раньше ездили. Вот. И там все на мопедах на каких-то, вот эти скутеры, все, 50 кубиков, и едешь себе 40 км в час. Вот, рискуешь жизнью. Так, все молчат, но слышат, что батареи влияют на потенцию. Слышал, что батареи влияют на потенцию, пишет Нео. Нео, да, я помню, что-то такое я где-то прочитал, что, мол, эффект такой от батарей, как от микроволновки. Уточнил этот вопрос у бездушной машины. Бездушная машина говорит, миф. Говорит, что это миф. Ну, короче говоря, не верьте, это неправда. А вот ваш телефон возле, ну, в смысле, в кармане брюк, который постоянно там связывается, сотовая связь, вот это все, вот это не очень. Это такая микроволновочка у вас рядом с паховой областью, понимаете, да? То есть вот телефончик подальше надо держать, вот я вам говорю от чего, да? От штанов карманных, вот нет. Не штанов карманов, а карманов штанных. Вот так вот, да. Это первое. Второе, у меня есть такое ощущение, что вот эти рассказы о потенции относительно каких угодно автомобилей, они как будто бы не учитывают одного интересного факта. Ребята, а курение влияет на потенцию? Вот я вам такой вопрос задаю. Просто я вижу, как люди, знаете, курят сигареты, пьют алкоголь, вот, ведут какой-то совершенно деструктивный образ жизни, а потом такие, микропластик, я никогда не пью, там, пакетики чая не завариваю, потому что микропластик не выводится из организма. Ну, или вот человек рассказывает про какой-нибудь микропластик, потом берет вейп и начинает затягиваться. Как это, пропиленгликоль там, затягиваться и клубы вот этого химического пара выпускать надо. Но при этом он очень сильно озабочен вопросом микропластика, который накапливается в его организме, потому что он соприкоснулся с какой-нибудь, с пластиком стаканчиком. А, согласитесь? Есть так? Убрал, пишет Нео. Ну, правда, есть же такая ситуация. Я правда удивляюсь. Я вижу, как некоторые люди начинают рассказывать, какие-то, вот это вредит здоровью. И правду говорят, действительно, там, все эти микропластики, вы знаете, да, это плохо. Мы как бы об этом знаем. Но проблема в том, что я это слышу от людей, которые курят одну за одной, пьют, как кони вообще. И просто вообще, о чем они вообще говорят в связи с этим? Вас явно убьет что-то другое гораздо быстрее. Ну вот, явно что-то другое вас убьет гораздо быстрее. Ну, это прям понятно. Какой-нибудь вейп, вот как раз вас он укокошит, есть такое слово. в очень короткий промежуток времени. Вам не придется слишком долго накапливать микропластик в своей тушке. Другое дело, что когда мы все разложимся, этот микропластик все равно же не разложится. Он идет в землю, бедные птицы, что такое, черви, да? Так, а мы все еще хотим... А, да, я понял. Так это все из-за шеринга. Заговор, пишет Дамир. Из-за каршеринга, что ли? Ой, да ладно, заговор. Какой заговор? Никакого заговора нет, Дамир. Все как бы очевидно и просто. Я вам скажу одну вещь, вы только не обижайтесь. Наши западные друзья, в частности Рубио вчера и Трамп, сказали оба, значит, что, во-первых, они вместе с Украиной, так сказать, думают над тем, бить ли или не бить вглубь России. Ну, то есть, по сути, американцы контролируют все процессы. Это первое, это Рубио об этом сказал. Второе, Трамп сказал, что удары вглубь России и удары, в первую очередь, подчеркиваю, по НПЗ, по его мнению, это, да, эскалация, но которая способна остановить военный конфликт. То есть, они считают, что таким образом они могут нас заставить перестать идти вперед. Поняли? Это для понимания. То есть, и все из этого исходящие ситуации, они от этого пляшут. А не от заговора каршеринга там или чего еще. То есть, логика очень простая. Запад решил бить в нашу нефть, бензин и все остальное. Такие пироги. А вот, в российской традиции носят документы и телефон надо в нагрудном кармане, в США все носят в заднем кармане брюк, у нас все от сердца, у них все через... Ну да, да, сталиненок, понятно. Это... Но не топые, сталиненок. Вот. Так, доброе утро, Алексей. Курение вредит здоровью. Вот. Правильно, Глеб, вы говорите. Алексей, вы, ну, я так понял, я говорю о машинах, о автомобилях будем говорить. Александр говорит, Алексей, вы машина, говорите теперь о чем угодно. Да я не хочу говорить о чем угодно, я хочу, чтобы вы начали говорить, вот, побольше. Что-то какие-то темки поднакидывали автомобильные. Вы же тут все время тусуетесь, автомобильная программа. Я пришел, так, зашел в гости, можно сказать, подмените. Мне интересно, что вы тут... Так скажем, какие темы разгоняете? И вместе с вами эти темы поразгонять. Вместе с вами на них порассуждать. Попробовать, может, поспорить с вами. Может, у вас есть какая-то тема у вас очень спорная. Ну, кроме того, что шипы или липучка. Какая-нибудь прямо... А что ты будешь делать? А? Кстати, камеры ГАИ станут еще умнее. Они собираются отслеживать питбайки и кроссовые мотоциклы, которых не должно быть на дорогах общего пользования, пишет Уна Бабенто. Но они их станут отслеживать и что? Видеоролики в интернет выкладывать? Или как? Они смогут их поймать? Просто спрашиваю. Я просто не видел этой новости. Значит, что касается питбайков, кроссовых мотоциклов и всей вот этой техники, которую покупают своим детям родители, которые хотят избавиться от этих детей, ну или эти дети сами себе это все покупают. Взрослых я на этой технике себе вообще слабо представляю. Ну, на кроссовом еще можно представить себе, да, что кто-то вот выехал там с полей каких-то и проехал по дорогам общего пользования. А вот на питбайках взрослого человека или на скутерах этих всех пердящих, они когда на прямотоке, представить себе взрослого человека достаточно сложно. То есть, если мы видим взрослого человека на питбайке, это то же самое, что когда мы видим человека взрослого на скейте, знаете, да? Есть вот эти вот видео в интернете, когда там какой-нибудь скейтер делает какой-то невероятный трюк, а ты на него смотришь и понимаешь, что человек уже, ну там, за 40. И возникает вопрос, совсем что ли он дегенерат? Может быть, не у всех возникает такой вопрос. Может быть, мне сейчас скажут ребята, что вообще классно на скейте кататься, когда тебе 40 и 50, это вообще топчик. Не знаю, может быть, когда мне будет 50, я тоже там сойду с ума, вот, и начну кататься на скейте, там, что там еще, красить волосы в розовый цвет. Может быть, такое, может быть, такое. Материться буду в интернет-блогах. Роман нам иногда про звезды рассказывает. Очень интересно, пишет Андрей. Не-не-не, автомобили, автомобили. Вот, короче говоря, по поводу питбайков и кроссовых мотоциклов. Все отнять, вообще все отнять. Вот, только, ну, естественно, кроме тех, которые используются в нужных местах по назначению. Вот как только не по назначению, отнять и на фронт ребятам отдать. Все. Решение давно есть, идея великолепная, широко поддерживаемая народом. Я вам еще одну вещь хочу сказать. Вы знаете, вот городские жители не любят, ну как, любят тишину и не любят в том числе город за то, что громко, да, и пытаются уезжать куда-то, чтобы отдохнуть от грома, вот этого всего грохота, да, шума. Я вам могу сказать, что в современной деревне, я подчеркиваю деревне, не то что какой-то там закрытый поселок, элитная элита, нет, в деревнях практически теперь нет... ну, так сказать, тишины. Значит, знаете, с чем связано? Рассказываю вам практически информацию вот из первых рук, вот вам передаю. Связано это с этими вонючими питбайками погаными, это связано с погаными кроссовыми мотоциклами, с проклятыми всеми квадроциклами, они дешевые и громкие, и с разнообразной дешевой садовой техникой, которая теперь прямо, ну, люди покупают, и, пожалуйста, и вперед-вперед. Ну, все, вот, все у нас на бензине, все у нас косилки, чего только нет, какой только техники нет, и постоянно кто-то что-то пилит, кто-то что-то там чистит, кто-то что-то моет. Ну, на самом деле, в этом нет ничего плохого, вот, это происходит днем, но тишины днем в деревне нет, короче говоря, теперь. Ну, это ладно, днем нет тишины, какая проблема? Ночью спать надо, а днем надо действовать, правильно? Но, тем не менее, вот этой звенящей тишины, вот кто, может быть, помнит из прошлого, звенящая тишина деревенская, отсутствует, нет. Я говорю о деревнях, находящихся на расстоянии более 1000 километров от Москвы, сразу подчеркиваю, сразу вот этот момент. А по ночам эти придурки на мотоциклах, ты понимаешь, на этих дешевых. И еще есть одна специфическая вещь, вы видите, у нас в прифронтовой зоне, так скажем, стали запрещать ездить там после 10, или, ну, там какие-то запреты на езду вот на этой вот всей технике. Одна из причин, насколько я понимаю, в том, что эта техника звучит как беспилотник. Угу. И натурально люди нервничают. Потому что вот едет этот придурок на этом своем непонятно чем за 3 рубля, и у него вот он выкручивает максимально его и едет, ну, все равно это медленная техника там достаточно, и он едет на одной ноте вот этой, ну, ровно, в общем, как беспилотник. Собственно, эти беспилотники всякие разные, их называли мопеды поэтому, потому что они звучат как мопед, а мопед звучит как беспилотник. Раздражают людей. По ночам в 3 часа ночи, в 4 утра, в 2 часа ночи ездят. Чёртовы придурки. Отнять все к чёртовой бабушке. А, вот. Как вам такая идея? Выдать полиции лассо, пишет Григорий. По-моему, полиция их вообще не ловит. У меня такое ощущение, я хочу им поделиться, что полиция это все даже не пытается ловить. Полиции это все, я так понял, безразлично. Ну вот у меня такое ощущение возникает. Причину мне сложно назвать, может быть, нам полицейские скажут, может быть, нельзя изымать эту технику, то есть ты можешь там штрафовать на не знаю, 100 рублей, ну и все, и на этом весь разговор заканчивается, а изъять ты не имеешь права, может, поэтому никто и не заморачивается, мол, подождем, когда сами убьются эти придурки, да и все. Так, а у вас какая-то оригинальная автомобиля была? Вот, пару раз упоминали о ней в эфирах там, на других. Может, о ней расскажете, пишет Глеб. Могу рассказать, могу. Но я просто хотел понять, а как по мопедикам там, вот этим всем, мопедики, поддерживаете меня или не поддерживаете? Да, так и есть, я только из Белгорода, но остались дебилы на машинах с выхлопом громким. Да, в Москве это вообще ужасно, мотоциклы, машины с этими выхлопами, но мотоцикл спортивный, он отличается по выхлопу, конечно, от, ну, по звуку от беспилотника, у него другой звук, у него такой он плавающий, взрывной. Плавающий, но взрывной. То есть, не перепутаешь. А вот эти мопеды, они именно... это скутер обычно. Скутер, у которого оторвали выхлопную трубу для того, чтобы он был громким. Такие есть у нас одаренные особо вот, люди. Они занимаются, как это, стендрайд называется на этих скутерах. Короче говоря, подспускают им колеса вот, и начинают на них ездить на заднем колесе, тормозить на переднее, там, заваливать его, ну и так далее. Там, ну, в общем, трюки они выполняют на дорогах общего пользования. Ну а чтобы внимание максимальное к себе привлечь, они просто убирают выхлопушку. И получается очень крайне неприятный, неблагородный, дребезжащий звук. И звук этот дребезжит на одной ноте, потому что, в общем-то, тихоходные все эти средства, да, эти скутеры до 50 кубов. Почему до 50 кубов? Элементарный ответ. На них не нужно удостоверение, как бы. Вот, такого, которое нужно для того, чтобы купить мотоцикл. Можно вот так вот кататься там с какой-то там категорией. По-моему, не знаю, вводили для них категории или нет, но я помню, до 50 кубов вообще можно было ездить, не париться, без водительского удостоверения. Все, катаешься и все. Но глушитель у них в голове, поэтому они считают, что вокруг тихо, и он не нужен мопедам, пишет Судак. В Чехове нет своего мотобата, приезжают раз в месяц, и Серпухова гоняют детей, остальное время вольница, круглые сутки пердят, пишет Александр Евгеньевич. Ну, объясните мне, пожалуйста, откуда у них эта техника берется? То есть вот они что, накопили этих денег, они богатые, я не понимаю. Или это им родители покупают? Если родители им покупают, у меня вопрос к этим родителям. Вы вообще... А хотя... Ну ладно, все равно спрошу. Зачем вы это делаете? Ну ладно, помимо того, что вы как бы считаете необходимым, чтобы где-нибудь ваш ребенок убился, просто, ну вы же слышите сами ушами, или вы глухие все? Что, ну это невыносимо. Или они возле вашего дома не ездят? Или вот тебе, сынок, значит, пердушка это, иди катайся туда, вот иди катайся там. И ребятам скажи, вот там пускай катаются, все. И вы катаетесь у соседних домов. Здесь не надо, не надо, здесь не надо. А, ну новости у нас, новостей, новость у нас в 8 утра начинается. Сейчас у нас просто техническая пауза. Правильное, вы узнаете много нового. А после нее вернемся, и там другие темы. Вы пока мне скажите, какие вот сейчас самые насущные. Будем обсуждать вместе.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: Реклама.
1: Есть место, где город виден как на ладони. А небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
6: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС «Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
7: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
8: Ага.
7: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... Плати удобно в путешествиях.
8: Как еще раз найти?
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
9: ООО «Капибара».
10: Михалыч, а как «нихаус» с китайского переводится?
11: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «нихао».
12: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «нихао», «хеллоу», «привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
13: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
14: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться традиции ее красотой будущему поколению.
15: Полчаса бега в день укрепляют мышцы,
0: делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Говорит Москва, 94,8.
15: Моторы.
5: 7.33 в Москве. Это радио «Говорит Москва» 94,8. Программа «Моторы». И сегодня я, Алексей Гудошников, по-товарищески подменяю моего коллегу Романа Щукина, который меня тоже по-товарищески иногда подменяет в моей программе, за что ему спасибо. Ну и вам тоже. Я думал, дальше будет какая-то типа «Вау!» там музыка, а у тебя там было такое «Пау!» А у Ромы же там какие-то подложечки какие-то красивые все время. Такие что-то бойкие. Не вот это таинственное, а у него там всякие бывают. Давай что-то такое. Надо как-то раззадорить людей, надо как-то, чтобы они проснулись. О, вот что-то такое. Конечно, конечно. Вот. Как будто бы мы вроде бы едем на поезде куда-то с вами, да? Дикие цены на жестянку. Менял на Mazda 6 ГГ пороги и переваривал задние арки. Долго выбирал, но все равно вышло 200 тысяч. Дорого, но подарок ей на 20-летие. Живем и стареем вместе. Кота пережила, пишет Сергей Захаров. В смысле, любимая женщина пережила кота? Ну, это вообще правильно. Правильно. А то эти коты, они, конечно... Еще бывает пилюля в моторах у Романа, когда он музыку включает бодрящую. Да знаю, знаю, но я никаких пилюль вам не готовил. Я так это, решил пройтись по болевым точкам вместе с вами. Давайте вот, о чем вы с Романом спорите? Вы ему что-нибудь все время доказываете, а он вам обратное доказывает, а вы злитесь, у вас просто слюни летят. Нет, вы говорите. Там что-нибудь. Американские машины самые лучшие. А он вам китайские машины самые лучшие. Такие, уберите утильсбор. А он такой, например, утильсбор, это правильно. И давайте, а? Вот надо с вами потягаемся. Давайте. Let's get ready to the rumble! Так, про тачку свою расскажите, пишет Глеб. Да вы про Тарзан, что ли? Ну, имеется такой автомобиль у меня, как бы. Он не был, он есть, вот, в таинственном месте находится. Я на нем не езжу, потому что на нем отказали тормоза. И это чисто машина судного дня. В ней нет никакой электроники, она дизельная, вот. И на ней теперь еще и нет тормозов, дорогие друзья, обратите внимание на это. Поэтому в том случае, когда и если наш мир перейдет в фазу апокалипсиса, и я, так сказать, выйду на дорогу, как одинокий воин, который ищет бензин, а, точнее, зачем мне бензин, дистопливо, то вот я вот на этом автомобиле поеду. Естественно, все эти ваши электрички, гибриды, бензиновые автомобили, все эти трехлитровые дизели, все это пойдет в никуда, в труху. А здесь полный привод постоянный. Чинится на коленке. Стоит все копейки. А если не покупать, так можно разобрать где-нибудь близлежащую Ниву и с нее взять и тормоза, и что хочешь. Тарзан! Что, не знаете, что это такое? А еще прикол в том, что это пикап. В принципе, если где-то подобрать турель и пулемет, то можно вообще нормально, так сказать, с друзьями двигаться где-нибудь по пустыне ядерной. И искать бензак, да, Сергей, правильно? Вот так вы пишете. Мазду переваривают. Несчастный человек, Мазду по железу спасти нельзя. Это дно, пишет Сталиненок. Дальнобои дорогу не уступают, пишет Аркан. Так с дальнобоями дело какое? Есть хорошие дальнобои, а есть плохие дальнобои. Те, которые хорошие, они и поворотничек покажут, и сместятся вправо, если надо. И вы их не забывайте пропускать, а то тупите иногда, не даете проехать. Пропускайте, показывайте, демонстрируйте, так сказать, уважение к большим на дороге. Вот. А есть вот плохие дальнобои, которые и дорогу не уступят, и поворотничкам вам ничего не покажут. Ну, что сказать. Плохие они люди. Детали почти у каждых соседей. Да, да, правильно, Миша, вот такая машина. Так, значит, а вы зайдите в канал Романа и начинайте спорить с комментариями слушателей про «Волга», пишет Уна Бабента. А вы спорите про «Волгу», что ли? А что вы спорите про «Волгу»? «Волга» — это как «Джили», только «Волга». Это как когда-то была «Лада», которая была «Рено», но «Лада». Это как когда была, типа, «Жигули», которая была «Фиат», но «Жигули». Это как когда-то был, по-моему, «ЗИЛ». А, нет, простите, «ГАЗ», который был «Форд», но «ГАЗ». Это вполне традиционный подход для нашей автомобильной промышленности во всю историю существования нашей автомобильной промышленности. Вопрос ведь по «Волге» или по «Джили», или, как некоторые говорят, «Джили», заключается не в том, значит, хорошая одна машина или другая плохая. Они, черт побери, одинаковые. Вопрос в цене. Это элементарная вещь. Что дешевле, то и купят. Правильно? Правильно, абсолютно. Ой, есть хорошие дальнобои, а есть их напарники, пишет Кит. Тормоза придумали трусы, пишет Надежда. А что вы мне звоните? Что вы хотите? Алло, здравствуйте.
15: Доброе утро, Алексей, доброе
5: да.
15: утро.
5: Всем доброе, доброе. Утро. А что такое случилось?
15: Вы знаете, вот именно вот сейчас хотел вот немножко заостриться на руки. Вот по вашему мнению, потому что Роман точно...
5: Так, ну-ка, подождите-ка, не ругайте Романа. Подождите, стойте, Роман никаких... вот с этого начинаем. Но вы хотели что-то спросить.
15: Смотрите, долгожданный ожидаемый автомобиль, очень хорошо раскручиваемый... Но выходит автомобиль наш, Subaru наш, все ждали как минимум, будет разница в утиле, да?
5: Ага.
15: Автомобиль, который на 200 плюс-минус тысяч дешевле вот китайского аналога «Джили». Ну вот как, с вашей точки зрения, это успех или это попадос опять очередной?
5: Так насколько дешевле-то?
15: Ну, аналогичные модели дешевле тысяч на 200.
5: Ну, не знаю. Ну, и смотрите, вот если вот вы меня спрашиваете, я и скажу...
15: Ну, это ваше мнение, да.
5: Смотрите,
15: да,
5: вот я понял. Я, смотрите, исхожу из простой мысли. Вот, например, я оказался в ситуации, что мне кровь из носу надо купить автомобиль. Я походил, понял, что на рынке есть нормальный седан. Мне вот прям нужен седан. И я вот так вот... Мы про седан говорим?
15: Ну, там седан и два кроссовера.
5: Ну, хорошо. Ну, вот, короче говоря, вот такой автомобиль. И я такой, подождите, получается, что в этом сегменте самая интересная машина, это вот китайская, это Джили, там, Джили. И я такой, так, а есть же наша «Волга», которая как бы то же самое, но по-другому называется. И я смотрю, вот две одинаковые машины, и одна дешевле на 200 тысяч. Я возьму, которая дешевле на 200 тысяч.
15: А вот тут же, как пример... Была тоже не менее популярная машина «Джили Тугела».
5: Угу.
15: Стали делать «Неф Стар 001».
5: Да.
15: И, в Харбине. И продавать по точно такой же практически цене. Вообще, бренд вообще пропал. Нет этих машин.
5: Поначалу потому что он никому не известен. «Волга» же, это же такой бренд, который мы знаем. То есть это подкупает. Если вот меня, знаете, я вроде не советский человек, в том смысле, что я в 88-м году только родился. Вот, но в целом, когда я слышу «Волга», я вот чувствую статус.
15: Вот, знаете, и еще вчера хотел, вернее, звонил, да, по поводу вчера у вас хороший был, вот как бы сказать, разговор был по поводу эргономики автомобильной,
5: да,
15: современной.
5: Да, вот, видим, она везде поганая сегодня, практически.
15: Вот смотрите, да, вот приезжаю на своих машинах, у меня простенькие машинки 10-летние, Цвета, Volkswagen и Elantra. Сиантра этот, как в Hyundai, приезжаю, хожу по салонам, там, где много, сажусь. Ноги не там, руки не здесь.
5: Да, прихожу трудно нам, машину. Понимаете, высоким да, красавцам. Вот.
15: Да, 1.85 м, да.
5: Все.
15: А автомобиль, вот еще, что еще? Автомобили такие, как Чинган, ну не все, но те, которые вот с квадратными рулями сверху и снизу приплюснутые, да?
5: Ага.
15: Их немало есть, это вообще запрещено должно быть.
5: Я не люблю это, квадратные
15: нельзя,
5: рули.
15: Рулить такой руль.
5: Я не люблю квадратные рули. Я сел в Чинган, значит, который... Нет, не Чинган, простите. Как же он? Аватар. Это, по-моему, Чинган и делает.
15: Наверное, еще есть такие, да.
5: Вот,
15: да, да.
5: Аватар такой, думаю, приехал, значит, в автосалон, думаю, буду сидеть в разных машинах современных, понимать, как они ощущаются. И вот этот, значит, Аватар 12, это такой большой такой лифтбэк, я так понял. Ну, то есть такой большой.
15: Не дешевый наверняка, да?
5: Ну, конечно, он не дешевый, это какой-то люксовый сегмент. Смысл не в этом. Там все так сделано, руль, он даже не то что квадратный, это такой скругленный прямоугольник. Угольник. Вот поняли, да, о чем я говорю?
15: Ну, я понял.
5: Скругулённый.
15: Это опасно с точки зрения вообще, как бы,
5: ну да, но смысл в чем? Я-то его, когда смотрю фотографию, я думаю, скругленный этот прямоугольник, ну, очень похоже на штурвал, вот как там, в автомобилях спортивных, гоночных. Я думаю, ага, значит, и посадка такая. То есть у меня ноги где-то впереди, я низко сижу, руль у меня, ну, по сути, его верхняя планка где-то на уровне подбородка, да, то есть, ну, вот так я себе представляю посадку. Все, сам я на полу вообще. Я сажусь, и этот прямоугольный руль, он у меня где-то, я не могу сказать, что я двухметровый гигант, понимаете? Но он у меня в коленях, этот руль. В коленях, причем не то, что я имею в виду в коленях по высоте. И там он где-то так далеко в коленях, понимаете? Потому что где-то на коленках я его держу.
15: Алексей, это... извините,
5: да.
15: Перебью. И еще вот один вопросик, вот,
5: да,
15: пока не задумал.
5: Да. Давайте. Конечно.
15: Вот смотрите, у нас вот популярная фраза «политика двойных стандартов».
5: Да,
15: да.
5: Да.
15: А я вот уже тройных ищу, смотрите, у нас в автомобильном смысле покупки. Вот последнее время, вот на своем примере, чуть-чуть заострился, вот присмотрелся, неплохой автомобиль в прошлом, не знаю, что сейчас там китайцы из него делают. Ну, наверное, это, короче, Skoda Superb. Skoda Superb.
5: Знаю, вот, да, знаю, да.
15: Да, неплохой автомобиль. Вот чтобы, если его вам просто привезут, и вы деньги отдадите, вот три стандарта, да? И вроде как все ездят, ни у кого ничего пока не отбирают, хотя, может быть, и отберут. Первый вариант, это до 3 миллионов, там, 2600, 2700 вы деньги отдаете, вам его привозят,
5: угу.
15: Где-то там в какой-то третьей стране он оформлен, и потом вам привозят, вы на нем ездите.
5: Я вам сразу скажу, вот первый вариант, где, когда оформлен в другой стране, да. Я даже никогда в жизни не рассматриваю,
15: нет,
5: потому что
15: я
5: понимаю, я абсолютно уверен, что эти машины в определенный момент... Вот,
15: отберут.
5: Ну, не отберут, но создадут большие проблемы с ними. Вот я поэтому не рассматриваю вот это, когда учет такой-то, учет сякой-то, думаю, сразу до свидания, все. Так, второй вариант.
15: Второй вариант. Эти же машины, но они уже здесь, и это где-то больше 3300, вот так вот, ну, 3300, 3500, вот так.
5: Да, они уже они местные, уже здесь, да, с утилем и все дела.
15: Не надо трястись там месяц плюс-минус в ожидании там своего автомобиля. И третий вариант, это, ну, еще не официальное дилерство,
5: да.
15: Но параллельный импорт с гарантией. И автомобиль на 1-1.5 миллиона дороже сразу становится.
5: Нет, такое не надо. Это же гарантия какая? Это гарантия от того, кто продает. Это завтра он разорится, и вся гарантия на этом закончится.
15: Вот
5: конечно.
15: Вот они.
5: Это большое спасибо, как говорится, за это.
15: Спасибо вам, спасибо.
5: И вам, и вам. И им большое спасибо за такое предложение, когда они просто 1.5 миллиона накидывают, потому что у них там какая-то своя специфическая гарантия. Это такое, что может в машине за 3.5 миллиона сломаться на 1.5? Мне кто-то может объяснить вообще? Ну, то есть, это что там должно сломаться? Она просто должна на ходу сгнить вся. Ну, такого не бывает же. Вот. Мои ноги в «Волге» хорошо помещались, а в «Жигулях» я одной ногой на две педали мог нажимать, пишет Григорий. В этом, знаете, в чем радость? В «Жигулях» настолько маломощные моторы, что даже когда ты путаешь педали, это ничего не меняет. Потому что нажимаешь на газ, она не разгоняется, нажимаешь на тормоз, она не тормозит. Но были в классике и большие плюсы. Она, эта машина всегда была легкая. Легкая, это было приятно. Сейчас автомобили все, смотрите, какие тяжелые. Все эти гибриды, электрички. 2.5 тонны, 3 тонны, 3.5 тонны. Люди покупают себе кроссовер, а у них категория С. С? А С это как далеко? Это, смотрите, это А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Коломенеопорт. И там только С! Когда до С можно добавить? Вот какая категория? Реально грузовик получается. Как хорошо, что у меня есть категория С. Ну, автомобиля категории С я себе все равно не брал. Автомобиль в кузове проседан, пишет Алекс. Да, по поводу вот Шкоды была упомянута она. Поделюсь своим ощущением. Все-таки мне видится, что сегодня покупать Шкоду, хоть по параллельному импорту, хоть по какому суперб, просто, ну как сказать, грешно. Тогда уж лучше действительно взять эту Джили Preface и на ней ездить. Или та самая Волга, которая седан, S40 она называется, седан 40, взять и все. И дешевле, и гарантия такая, которая от производителя, а не пойми кого, и поехал, и катаешься, одно удовольствие. Ну, это мое мнение. Я понимаю, что кто-то может сказать, что вообще-то, Шкода это бренд, но я вам расскажу одну специфическую вещь. В Америке нет Шкоды. Такая знали, вы слышали о том, что в Америке нет Шкоды? Я сам об этом не слышал. Вдруг смотрю какое-то видео, какой-то паренек со странной прической ходит по Америке, он про тачки рассказывает все время. И он говорит, расскажу, какие бренды есть у нас, и мы их знаем, и им доверяем, а в Америке их нет. Например, говорит, первое, Шкода. Нет Шкоды в Америке. Представляете, а мы ей доверяем, нам кажется, что ее все знают, а мы-то, оказывается, вот так вот. Поэтому можно жить без бренда Шкода, вообще никаких проблем. Вот. И не вижу необходимости покупать что-то такого характера, с такими возможностями, с таким двигателем и с такими... Кстати, раньше были у них поганые коробки. Ну, у Volkswagen вообще, автогрупп, у них с коробками были проблемы. Сейчас, наверное, нет. Но, тем не менее, без гарантии, нормальный, без всего, покупать и втридорога откуда-то что-то привозить, создавать себе головную боль. Вот. Нет. Я бы не стал. Вот... Особенно, если речь идет о Шкоде и вообще об автомобилях вот этого, так скажем, сегмента. Если речь идет о тяжелом люксе, тут, конечно, да, тут сложно.

0: не собирались привозить, пишет он Абабента. Да, это вообще, конечно, вариант интересный. А вот, как же нас, значит, наше правительство, просто ужас, пишет Апачкикс, какой-то, Апачкикс, если я правильно вас произношу, мы, внимание, я сейчас раскрою секрет, воюем с Западом, поняли, какая штука, поэтому, конечно, имейте в виду. Вот. Там в Китае «Шкода» эти как раз с устаревшим роботом сухим, пишет Александр. Ну вот тем более, это во-первых, а во-вторых, просто нет смысла. «Шкода» это не такой бренд, который ты покупаешь и потом приходишь куда-то, бросаешь ключи на стол и все такие: «О, у него «Шкода»!» Нет, «Шкода» это «Шкода», «Джили», «Шкода». Какой-нибудь, какая разница? Это все просто, чтобы ездить из точки А в точку Б. Это не автомобиль, который вдруг начинает кричать о твоем небывалом статусе. Что на Джили ты дачник, что ты на Шкоде дачник. Ты просто человек, который занимается делами. Тебе автомобиль нужен, чтобы ехать из точки А в точку Б. Вот. Похвалиться Шкодой невозможно! Невозможно, понимаете? Это такое дело. Алексей, не варь жене и тормозам. Не верь, видимо, жене и тормозам, пишет Лонг. Да? Значит, а что, почему никто не вышел, не стал биться за «Шкоду»? Почему никто не стал мне доказывать, что это особый бренд, что это круто? Почему, вы почему так легко принимаете мою точку зрения? Ну, так что ли, это несправедливо даже? Неправильно? Алло, здравствуйте. Алло, алло.
1: Доброе утро, Алексей.
0: Доброе, доброе.
1: Как раз-таки владелец «Шкоды», «Шкода Йети» 1.8.
0: Слушайте, «Шкода» — обалденный автомобиль, я бы хотел сказать. Ну вот честно.
1: Знаете, самый самый недооцененный, я считаю, автомобиль. Я у меня, например, у Шурина «Суперб»,
0: ну,
1: полный привод, 3.6. Обалденный аппарат.
0: Обалденный, но таких не возят сейчас из Китая. Там возят на 1.4 «Супербы» с передним приводом. Кому он нужен?
1: Потом, знаете, вез парни на М5, ну... Он погулял, я смотрю, просто пустырь, ничего нет, одна машина стоит, пятерка. Я говорю, ваша? Он говорит, ну да. Я говорю, понятно. Ну, что ты разговариваешь? Он сказал, я, говорит, не люблю «Шкоды». Говорю, почему? Я вот еду до пятерки, а меня, говорит, поджимает какой-то, говорит, блин, «Октавия» какая-то, 200 идет.
0: А потому что все «Октавия-воды», у которых 1.8 движок, они все думают, что у них спортивный автомобиль, и они едут на все бабки, как говорится.
1: Самый дешевый тюнинг, самого
0: «Октавия». Я знаю, знаю.
1: И что хотел сказать, бэушный, в принципе, вот если вариант, я считаю, что если есть свой человек, который шарит, ну,
0: подъем, свой человек, шаманит. Если есть свой человек в Чехии. Бабиш.
1: Механик.
0: Да. Ну, Бабиш в Чехии, если есть там или где он, то в принципе можно, наверное. Не, я понимаю, о чем вы говорите. Действительно, народный автомобиль, «Октавия» 1.8. Все там чипуется, едет, страшное дело, как можно хасанить на ней, выпендриваться. Пацанам была доступна в определенный момент.
1: Со сломанным бензонасосом я доехал до Крыма и обратно.
0: Вот так вот.
1: К слову.
0: Вообще-то. Вот. А в целом, я говорю, просто сегодня уже такие реалии, что оно того не стоит. Уже теперь тогда что-то ищешь сходное по показателям, только китайское, да.
1: Алексей, по поводу Джили хотел сказать, сейчас рабочий у меня Белджили X50. Ну, полтинник, Джили, как она, ну да, Белджи.
0: Ага.
1: На светофор дернул пятерку Ауди. Вообще прикольно. Она причем реально со мной соревновалась.
0: Да я знаю, это страшное дело. Это правда. Кулрей это на самом деле, этот Белджи, это бывший Кулрей. Они реально достаточно злые. Я помню, когда для меня было шоком, я ехал на своей копейке, еще когда она у меня была. И вот со светофора стоит, значит, этот, и видно, что он очень хочет. Я думаю, ну я сейчас просто нажму и уеду. Нажал, а не уезжает. А не уезжает.
1: Да, ну, я тоже был удивлен.
0: А не уезжает. Я думаю, вау, это что там, почему не уезжает? Я, конечно, уехал потом, сильно агрессивный я был на тот момент, молодой человек относительно, но я был раздосадован этим фактом. Они, конечно, не такие интересные с точки зрения, вот знаете, когда коробка, руль и все остальное работает так, чтобы это было, ну, как бы, единение чувствовалось в этом. Но с точки зрения динамики, китайцы реально прикольные вещи делают. Особенно если мы от Кулрея уйдем куда-нибудь вот в эти гибриды и электрички. Там страшно.

0: дело. Там все эти Ауди, не Ауди, вообще без разницы. Со светофора уехал просто и все, в точку. Обращали внимание?
1: Ну, короче, люблю теперь наказывать таких мамкиных мажоров.
0: А, да, все ну, доброго, да, спасибо. Тут понимаете, какое дело. Если мы говорим, спасибо, о пятерке, имеется в виду, наверное, BMW. Пятерка BMW сегодня, та, которая у нас есть, это та, которую привозят из Китая. И, в общем-то, это автомобили с двухлитровым двигателем. А это автомобиль, ну, конечно, не такой тяжелый, как гибриды, но тяжелый достаточно уже. Пятерка – большой автомобиль. И вот у тебя двухлитровый двигатель. Ну, там примерно 200 лошадиных сил. Иногда это двухлитровый дизель 150 лошадиных сил, просто чтобы пройти по утилю. Ну, конечно, он не будет ехать так, как едет. Он будет ехать, как все двухлитровые дизели на 150 лошадиных сил. И начнется. Пятерку ты догоняешь на... Джили Кул Рей, понимаешь, вот, или Волга какая-нибудь, вот эта вот новая S40, она будет быстрее ехать, чем вот эта пятерка, или, так скажем, ноздря в ноздрю. Поэтому ничего удивительного в этом, дорогие друзья, нет. Надо, самое главное, понимать одну вещь. Масса автомобиля и мощность автомобиля. Смотреть, масса соотношение с мощностью, да, сколько лошадиных сил приходится на килограмм, грубо говоря, веса. И все тогда встанет на свои места. Потому что какой бы шильдик ни был у автомобиля, если у него двигатель в этом автомобиле 2 литра 150 лошадей и здесь 2 литра 150 лошадей, они примерно будут одинаково ехать. Да, настройки там коробки передач, немцы это умели делать так, чтобы она побыстрее переключалась, подольше держала и все остальное. Но в режиме тапка в пол без разницы это. Все, ты же бахнул туда, кикдаун, и все, и ты поехал. Это уже не важно. Такие пироги. Есть два автомобиля, Мерседес и Вольво. Остальное машинки, пишет Глеб Черепанов. Честно говоря, про Мерседес понимаю, про Вольво вообще никогда не понимал, о чем разговор. Но если вам нравится Вольво, то в принципе, как бы, дешевый вполне себе, ну, относительно нынешнего рынка, аналог разнообразных автомобилей Вольво, это как раз Джили. Потому что Джили делает Вольво, Вольво делает Джили, они делают Полстар, они делают Зикар, они делают все, что вы знаете. Они делают все. Так что китайцы в этом смысле, понятное дело, в общем-то, очень даже сравнимы. И они поэтому и похожи по поведению, по всему. Да, где-то что-то они удешевляют, где-то они что-то упрощают, но в целом вряд ли вы это заметите, вот, если речь идет о рулении и о разгоне. Соответственно, двухлитровая Volvo, которая, как она там, XC90, наверное, она называется, и Джили Манжаро с таким же двигателем будут ехать, вот именно ехать, примерно одинаково. То есть не надо ждать, что Volvo прям и улетит. Нет, это как бы сопоставимые, сильно сопоставимые автомобили. Была служебная Superb, такой классный корабль, потом служебный S221, 5 литров, меня на М4, Шкода, Октавия, как над инвалидом надо мной издевалась, пишет Илья. Да, проблема только в том, что когда ты форсируешь двигатель на Октавии, все равно ресурс снижается. Вот. Но действительно, именно Октавия в определенный момент стала самым доступным автомобилем для тех людей, которые хотят удивлять динамикой автомобиля, который не предполагает такой динамики, чтобы все такие вокруг: «Боже, что это за комета пролетела мимо меня?» Это была как раз «Шкода». Именно потому по тюнячке. Знали, как ее тюнячить, и тюнячили. В принципе, можно было то же самое взять «Гольф» и делать. Но вот «Шкода» больше нравилась, потому что кузов, видимо, седан, а не хэтчбэк. У нас не любят хэтчбеки, у нас любят седаны. Или там даже этот, лифтбэк, если я не ошибаюсь. С Романом часто обсуждаем. Момент. Девушка на мотоцикле пересекает стоп-линию и встает на зебре ждать зеленый. Можно там или нельзя? Почему за мной не встать, пишет Сталиненок. Да, если честно, по поводу мотоциклов. Где бы они ни встали, главное, чтобы я видел, где они стоят. Чтобы я их не раздавил и не расплющил на автомобиле. И они не врезались в меня. Это вот главное, что мне требуется от мотоцикла. Чтобы я не сидел в тюрьме, потому что я внезапно сам для себя раздавил какого-то мотоцикла. Поэтому меня не ломает, когда мотоциклист выезжает вперед. Главное, чтобы я его видел. Вся проблема начинается тогда, когда ты не можешь предсказать появление мотоциклиста в той или иной точке. Мотоциклист должен быть предельно понятным, заметным. И главное, не ездить левее левого и правее правого. Он должен быть понятен. И я должен всегда держать в голове, что вот здесь, скорее всего, едет мотоциклист. Понимаете, да? 8.00. Это была программа «Моторы». Сейчас будут новости, а после новостей мы с вами пойдем в мою программу, где мы будем нудеть о политике или спорить, как вариант. Все, новости.
2: «Моторы». Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО сбили за ночь 73 украинских дрона. По данным Минобороны, беспилотники самолетного типа перехвачены над 12 регионами. Аппараты нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. В Ставропольском крае из-за атаки беспилотника начался пожар на промышленном объекте. Опасность беспилотника действовала в регионе с 2 часов ночи и до 5:47 по Москве. Возгорание произошло на территории хутора «Вязники». Работают пожарные, сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его данным, обломки украинских дронов упали и в районе улицы Коломийцева. В краевом центре информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы жизни и здоровью людей нет. США нанесли новые удары по силам ПВО и радарам Ирана. Атака оказалась более масштабной, чем предыдущая, сообщает Axios. Целями атаки ударов также стали позиции, где размещались противокорабельные ракеты. Ранее американское военное командование заявило о начале новой серии ударов по Ирану. По информации ближневосточных СМИ, основная часть атак пришлась на южные районы страны. Другие подробности операции, включая точное количество пораженных объектов и возможные последствия ударов, пока не приводятся. Павел Дуров провел больше 6 часов на допросе в парижском суде. Сооснователя Telegram вновь вызвали по делу о преступлениях, которые совершались с использованием мессенджера. Об этом сообщает агентство France Press. Это 4-й допрос предпринимателя в рамках расследования, которое французские правоохранительные органы ведут уже около 2 лет. Адвокаты Дурова заявляли, что за весь период расследования обвинение не предоставило доказательств его причастности и вменяемым нарушением. По словам представителей защиты, они уже направили жалобы во французские и европейские судебные инстанции. Ранее французские власти начали разбирательство в отношении сооснователя Telegram в связи с претензиями к работе платформы и действиям пользователей мессенджера. Сам Дуров и его защита настаивают, что обвинения не подтверждены доказательствами. В Псковской области с 10 июля введут продажу бензина по автомобильному номеру. Ограничения не будут распространяться на транспорт оперативных, аварийных и экстренных служб. Согласно нововведению, в четные даты топливо смогут приобретать владельцы машин, номера которых начинаются с цифр 0, 2, 4, 6 и 8. В нечетные дни бензин будет доступен для машин с номерами, начинающимися с единицы, тройки, пятерки, семерки и девятки, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Кроме того, на автозаправочных станциях «Сургут» нефтегаза бензин марки АИ-92 будет продаваться с 14.00 до нолей часов, а топливо АИ-95 и выше круглосуточно. Ранее аналогичные меры ввели в ряде российских регионов с завтрашнего дня. Подобная схема продажи топлива вводится в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях. С 11 числа ограничения начнут действовать в Липецкой области. Такой режим уже введен в Орловской, это помогло снизить ажиотаж на АЗС. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 22 копейки, доллара 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 20, пасмурно, в течение 2 часов ожидается дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8:06, четверг, июль, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 2 балла пробки в Москве, 20 градусов, и как будто бы ощущается, как 20 градусов.

0: А кто слушает 7 утра, знает, что мы сегодня встречались с вами в Мартворах. И, кстати, завтра планирую тоже прийти, и можете подключаться уже в 7 утра, болтать. Но там про машины и про все такое. А здесь уже мы с вами говорим и на другие темы, которые нас интересуют. Темы, я так скажу, неприятные все, черт их побери. Бодрые, бодрые, пишет Антипаша, здравствуйте, пишет Мельникова Елизавета, добрейшая утрица, пишет Супер П, не сидится Америке тихо, мирно, он говорит, не сидится, а с какой бы стати им сидеть тихо, мирно, в их руках есть инструмент в виде нацистов киевских, в чем бы им его не использовать? Трамп нас убивать будет, пишет Empty Words. Ну, давайте некоторые цитаты вчерашние. Вот он там с Зеленским сидел рядом на стульчике, и Зеленский с ним рядом на стульчике тоже сидел. Трамп об ударах Украины по НПЗ российским. Это эскалация, которая может помочь положить конец конфликту. Это Трамп. Дальше. Рубио, госсекретарь США. Мы обсуждаем возможность Украины наносить удары в глубину России, чтобы Москва видела, как сложно защищать свое воздушное пространство. Да, уж извините за эти дыхания в микрофон, но получается ситуация следующая. Американцы, ну мы и так знаем, что они координировали это все, и продолжают координировать, и без спутников американских ничего нигде не летает. Они нашли, так сказать, как они считают, ключик к нам. Ключик этот заключается в выбивании наших НПЗ. Вот так вот, прямо заявляю. И они об этом прямо вместе с Зеленским очень весело докладывают. Вот такая ситуация. Да? Мы должны ее прямо принять, как она есть. Вот она такая. И, ну, на мой взгляд. Возможно, конечно, вы считаете как-то по-другому, но, по-моему, это именно так. А дальше возникает один закономерный вопрос. А что делать? Да? Ну, вот так вот вы спросите. Ну, понятно, что надо защищаться, обороняться, везде укрепляться, латать дыры, все ясно. Но помимо этого, возможно, раз наши противники, которые наши якобы нейтральные партнеры, говорят о том, что через эскалацию можно прийти к мирному урегулированию, возможно, нам стоит перейти к эскалации. Ну, в смысле, мы, может быть, должны принять тот факт, что они решили через эскалацию привести нас как к определенному результату, который им выгоден. Может быть, и нам тогда уже не стесняться в этом смысле и эскалировать так, как нам захочется? Такой вопрос. А если вдруг Иран будет выбивать американские НПЗ, это как-то им понравится, пишет Сергей. Ну, Ирану нечем дотянуться до Соединенных Штатов Америки и выбивать американские НПЗ. То есть, гипотетически мы себе представить ситуацию можем с какими-то диверсионными группами, может быть, и все остальное. Но Америка-то до Ирана дотягивается, а Иран до Америки не дотягивается. До баз военных американских дотягивается, но не более. И то не до всех. Есть как бы вопросики, почему в Саудовской Аравии, например, или в других странах региона американские объекты, ну, так скажем, нетронуты стоят. Вы хотите сказать, что пора начинать, пишет Станислав? Не знаю, я не то чтобы хочу что-то сказать, я просто спрашиваю. Так, если можно. Я задаюсь вопросом. Давайте, вот так даже будет правильно. Я задаюсь вопросом. Надо заводы выносить с моря или Атлантики и говорить, что это не мы, пишет Павел. Вы это про американцев, да? Как вы думаете, последний удар Трампа по Ирану альянс НАТО окончательно разобщит, пишет Олеся? Я вообще не вижу разобщения альянса НАТО. Я не вижу никакого разобщения альянса НАТО. Я вижу, что альянс НАТО пытается облизать Трампа с головы до ног, когда он туда приезжает, и он весело шутит по этому поводу. Он сказал так: «Взрослые люди говорят мне, что они меня любят». И это взрослые люди, как это мило. Вот так сказал Трамп по поводу своего присутствия и общения с другими членами альянса НАТО на встрече там. Я, может быть, здесь в некотором смысле, ну, как бы, звучу не так, как многие другие, там, мои коллеги или какие-то аналитики разного характера, но, понимаете, в чем дело? Можно говорить о разобщенности НАТО в том смысле, что у них есть противоборство. И оно, наверное, есть, и им, наверное, не нравится, что Трамп такой дерзкий, но прикол-то в том, что Трамп, по-моему, своей дерзостью просто выбивает себе ну, больше власти в рамках того же самого НАТО. Не то чтобы он собирается НАТО не использовать, просто он говорит, я буду использовать НАТО, а не НАТО будет использовать меня. НАТО — это американский инструмент, а не Америка — это инструмент НАТО. В этом же, насколько я понимаю, основная разобщенность. Все, то есть смысл заключается в том, кто правит вал. И Трамп говорит «я». И судя по тому, что все эти шавки остальные, они припали там к ноге, ну так и есть, Трамп правит бал. Все. И в этом и есть конфликт. Они хотят какого-то равноправия там в рамках НАТО, еще что-то. Ну хорошо, давайте представим себе ситуацию, при которой они говорят, нет, Трамп, ты нами править не будешь. И что? Не могут они так делать. Будет Трамп править, Америка будет править. Все. И это им Трамп мысли доносит всячески, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь, конечно, в своих воззрениях. Может быть, оценки мои недостаточно верны, но, по-моему, он именно об этом говорит, и он именно это демонстрирует. Вы должны делать так, говорит он им. Понятно? А то выйду вообще. А нет, не выходите, не выходите. Никуда он, конечно, не собирается выходить. Это так, психологическое давление. Все, чтобы они шевелились. А шевелиться они должны в каком плане? Побольше милитаризацию производить у себя, побольше покупать оружие американского, денежку вкладывать в американские военные производства, затовариваться этим американским оружием. Вот чем должны заниматься страны НАТО. А американская военная машина должна наращивать свои мощности. Все. Чего непонятно? Весь мир принуждает Трамп к выполнению своей воли. У него есть какая-то воля, он видит как-то определенным образом мир, и он говорит, так, мы не с вами здесь не партнеры никакие, а я главный. Он же заходил там на какое-то их сборище недавно и говорил, я главный. Они такие, ха-ха-ха-ха, а что вы смеетесь, придурки, сидите? Он и правда главный? Он и правда главный? А вы только хихикать можете. И вот, пожалуйста, вот Трамп, он говорит, я главный. Все ясно. Делать будем так.
1: Мы не будем так делать, мы не будем так делать. Будете.
0: И будет, и будут, куда деваться. Дальше он выходит и говорит Китаю, Китай, вот так делай. Китай говорит, нет, там, у нас, мы сами себе хозяева. Он такой, ладно, с вами потом разберемся. Иран, делай так. Иран говорит, не будем. Он говорит, бомбим. Поехали. Дальше он выходит и говорит, Россия, смотри, вот такая тема, я вот так придумал. Мы говорим, ну это вообще, конечно, интересная идея, но в целом, как будто бы некоторые тонкие моменты не учтены. А он такой, а ну какая разница, тонкие, не тонкие, вперед, давайте делать вот так, как я придумал. То есть Трамп диктует свою волю разными вариантами в том альянсе, где он, ну, во-первых, состоит, и он там действительно главный, и он фактически центр этого альянса. Он его спинной мозг, и мозг не только спинной. Все, он его опорная функцию выполняет, Соединенные Штаты Америки в этом альянсе. Там он диктует волю напрямую заявлениями. И все выполняют. Где он не в альянсе, где он не начальник по протоколу, где он как бы конкурент, соперник, партнер, как угодно, он пытается диктовать свою волю иным способом. Вот один из этих способов проводить удары по нашей энергетике руками украинцев. Вот так вот я вижу ситуацию, если честно. Вот как-то по-другому я ее и не вижу. Может быть, я не прав. Вы хотите сказать, что пора начинать, пишет Станислав? Не, ну может быть. Ну смотрите, если Украина это инструмент в руках наших врагов, и наши враги с нами напрямую не воюют, они воюют через инструмент. И дальше как бы вопрос стоит в чем? надо выбить инструмент, да? То есть сломать его. Значит, нам нужно сломать Украину, так называемую, вот эту бандеровскую. Чем дольше мы ее будем ломать, тем больше они будут использовать этот инструмент. Правильно? Соответственно, чем быстрее мы ее ломаем, тем быстрее из этих рук выпадает этот инструмент. Дальше встает вопрос. Вот, например, представляем себе, что мы очень интенсивно ломаем Украину. Крайне интенсивно. И она вот превратилась в ничто. Допустим. Представили себе? Представили. Все. Не функционирует. Вывели из строя. Дальше надо решать по логике, да, кто следующий вступает в бой. И тут как бы либо европейцы с нами напрямую начинают воевать, либо все, либо все. Либо уже как бы ничего. Европейцы с нами сегодня опосредованно воюют, напрямую не воюют. Вопрос, они будут с нами напрямую воевать или нет? Если да, то они все равно будут в какой-то момент с нами напрямую воевать. То есть, если они к 30-му году хотят подготовиться, значит, просто к 30-му году начнем с ними воевать. Но это их планы, да, правильно я понимаю? Это их планы. Они такие, мы тут еще пока на рельсы не встали военные до конца, мы тут сейчас будем воевать в 30-м году. Вы там, Россия, пока там занимайтесь своими делами. Ну вот. Вопрос такой. У нас есть квазигосударственное образование Украина, там есть режим бандеровский, и там, и это инструмент основной, как бы. Остальные инструменты, они вспомогательные. Вот представим себе, что нет Украины. Какой инструмент они будут использовать? Напрямую бить по нам? Удары напрямую по нам дают нам, не то что дают нам возможность, а просто обязуют нас наносить прямые удары по ним, все. Ну, то есть, открытая война без каких-то хитрых схем. А хитрые схемы они используют, на всякий случай. Вот. Вот и вопрос. Все равно придется по Европе нанести удар. Это же тыл Украины, они же бьют по нашим тылам, Станислав говорит. Станислав, не, а если мы наносим такие удары, которые, как бы, эти тылы делают бессмысленными? Ну, то есть, вот мы наносим такие удары, при которые эти тылы могут себе этих беспилотников делать сколько хотят, им некуда и некому их давать. Вот такой вопрос я задаю. Ну, просто некуда давать, и все. Да? Может такое быть? А никто в мире с нами не дружит, ситуация, говорит. Либо враги, либо наблюдают. Может, проблема в нас, пишет Игорь. Ну, конечно, проблема в нас. Мы не хотим, чтобы нацистские ублюдки свою нацистскую ублюдочную идеологию распространили на нашу территорию. Конечно, проблема в нас. Мы не хотим этого. Мы не хотим принять это. Все. Ну, конечно, был вариант это принять. Но тогда я сразу вам говорю, там, никакого Советского Союза победителя в Второй мировой войне, ничего. Потом власовцы, герои будут, вот это вот все. Раздробление России на части, ну и извечная война между этими частями. Такая белая Африка, такая перспективка. Ну все. А какие другие варианты-то? Как, вот давайте, как нам сосуществовать с бандеровским режимом бок о бок, который продолжают вооружать? Ну вот как нам существовать с ним? Мы наносим хирургические удары по так называемой этой Украине. Не знаю, может быть, не надо хирургические уже, может, надо какие-то прямо такие, прям не хирургические, не знаю. Может быть. Вот. Рассуждаю с вами. Походу, всю Украину придется занимать из соображений безопасности, пишет Диес. А может, ничего не занимать нигде? Я имею в виду, может быть, прямо так, чтобы вот в труху, и ладно. Ну, а что? Я просто... ну, вот смотрите, вот мы, например, освобождаем да, ДНР, ЛНР, вот, Херсонщину, Запорожье. А они с той территории, которая есть, будут запускать там всякие эти свои ракеты и беспилотники и все остальное, правильно? Ну, которая есть, которая останется, они будут запускать. Значит, надо дальше идти. Ну, это куда идти? Все равно, как бы, до Польши, да? Там дальше то ли с Польшей воевать, то ли не воевать с Польшей. Потом идти туда, как, пешком идти? Не знаю. Ну, американцы с Ираном воюют каким образом? Они вынесли им руководство. Израильтяне так воюют с Ираном, допустим. Ну, Ирану тяжело. Вот. Конечно, если бы мы не были ядерной державой, они бы и с нами так воевали. Напрямую и били бы сразу по нашему руководству. Вне всяких сомнений. Да. Чтобы абсолютно дестабилизировать ситуацию, просто нас уничтожить как государство. Ну, как вы сами понимаете, государство, в которой нет, в котором нет власти, это вообще уже и не государство никакое. Так вот и вопрос. Зачем идти? Буферная зона, кратер с Польшей, пишет Виктор. Давно пора стереть их всех, пишет Роман, 5.45. А вам такой вопрос. А никому не кажется, что эти нехорошие люди давно ищут, создают повод, чтобы второй раз применить ядерное оружие, только теперь более масштабное, пишет Лис Хитрый. Вы про американцев-то? Ну, им сейчас вот зачем ядерное оружие? Вот конкретно американцам. В Иране? Ну, нет. Иран до них достать даже не может. Конечно же, если бы мы представили, что Иран имеет общую границу с Соединенными Штатами Америки, я уверен, что мы бы уже увидели применение ядерного оружия Соединенными Штатами Америки. Очень давно причем. Вот. Значит, наша концепция, насколько я понимаю, заключается в том, что Украина, это наша историческая земля, братские народы и все такое. Ну, судя по всему, братские народы настроены крайне агрессивно, судя по всему. Да? Братские народы, судя по всему, в общем, уже и не народы никакие, а ЧВК вражеская. Ну и чего? Не знаю. Так, а может помочь Ирану дотянуться до США, пишет Андрей. А, может быть, Андрей. Ну вот. Так, а если США по нам дадут ядерный удар, если мы применим по Украине, например, пишет Елена. Ну, если они решили умереть, то дадут, конечно. Ну, вот давайте, вы американцы, вот у вас есть инструмент в виде Украины. Где-то далеко, непонятно что, какая-то Украина, вы ее используете для того, чтобы сломать Россию. Россия выбивает Украину. Вы реально пойдете умирать за нее? Типа, вступите в ядерную войну за Украину? Такой вот вопрос. Правда? Ну, Трамп вот выходит и говорит, удары, значит, по НПЗ российским, это эскалация, но она приведет к миру. Так давайте нанесем, может быть, такие удары, которые тоже будут эскалацией, но они, по нашему мнению, приведут к миру. Для понимания, когда он говорит, что удары по НПЗ приведут к миру, имеется в виду, что мы капитулируем перед ними. Ничего другого не имеется в виду. Понятно? Братские народы, имя брата Каин, пишет Алекс. Смотрю, наемники к ним перестали ехать в том количестве, которое было раньше. Вот и бусики у них заработали вовсю, пишет Константин. Да, там у них даже во Львове какое-то восстание было накануне. Что-то они там эту машину ТЦКшную разбили, полиция там стреляла по толпе. Все в таком духе. Остальные регионы что сидят-то, я не понимаю, что ждут? Вот такой вопрос. Франция пойдет, у нее ядерное оружие же, пишет Сергей. Ну, то есть Франция, вы уверены, что хочет с нами повоевать ядерным оружием, вот, обменяться ядерными ударами с нами, французы, за Украину, правильно я понимаю? Не знаю, сомнительно. Сомнительно. А давайте взвесим, а вот как, на ваш взгляд, вообще французы считают Украину своей землей? Связывают ли они жизнь своих предков с этой землей? Считают ли они, что это и та земля, за которую им надо французам умирать? Я очень сильно сомневаюсь в этом. Очень сильно сомневаюсь. Хотя, говорят, французских наемников было полно на территории Украины. Ну, стало существенно меньше. Главное воевать за что, пишет Андрей. Правильно. Сегодня они, понятно, они воюют руками Украины, Украины, Украиной. Давайте, они воюют Украиной для того, чтобы нас сломать. И как бы разделить нас таким образом и наши как бы ресурсы и все остальное, чтобы мы, ну, как сказать, подчинились и отдали все. Все. Вот, вот чем они, как они воюют сейчас. Так давайте выбьем этот инструмент безжалостно, может быть. То есть я понимаю, у нас жалость к обманутым братьям, да? Может быть, может быть, сегодня уже мы говорим о том, что наша жалость к обманутым братьям приводит к тому, что они, ну, как бы сказать, наглеют все сильнее, так вот скажу. Вот какую-то использую такую формулировку. Сидит Трамп, рядом сидит Зеленский. Трамп говорит, президент Путин сказал, что он готов с вами переговорить в Москве. Вы бы хотели в Москву? Зеленский говорит, ну нет, там слишком много украинских беспилотников, там небезопасно. И зал весь, наполненный натовцами, хохочет. Они хохочут. Зеленский хохочет, ему нравится его шутка. То есть Зеленскому, подчеркиваю, безразлично, сколько своего населения он потратит на конфликт. Вообще, он хохочет, ему очень весело. Он вместе с американцами и всеми остальными придумал, как поставить Россию на колени. Они так считают. Подчеркиваю, они так считают. Они считают, что появился, как говорят, геймченджер. И геймченджер заключается в том, что они будут выбивать нашу энергетику. Все. Сколько они там потеряют земли за это время? Их не парят. Сколько они потеряют людей? Их не парят. Вообще, можно такое себе представить? Не парит. Миллион, два, три, четыре. Какая разница? Разницы-то нет. Задача-то в другом. Правильно? Не парит. Американцев уж точно, сколько там этих украинцев поляжет. Европейцев вообще без разницы им. Власти украинской без разницы. И единственные на свете, кому есть разница, это получается, что мы... То есть, натурально те, по кому они бьют, это единственные, кто думает о том, а как у них там дела сложатся, понимаешь? Вот так получается. То есть, мы, получается, гуманнее к ним, чем они сами? Ну, если так задуматься. Мы к ним гуманнее, чем они сами к себе? Это как? Интересно, конечно. Ну, то есть, отсутствие интернета в регионах и белые списки вообще никак не влияют на удары БПЛА, пишет Василий. Да как-то, вероятно, влияют, Василий. Еще интересная вчера вещь была, когда вдруг в Казахстане официально начали опровергать сообщение о том, что БПЛА запускались по территории России с территории Казахстана. Говорят, нет, это нет, это обман, это и все остальное. Окей, допустим, не запускались никакие БПЛА с территории Казахстана. А как они до Омска долетели? Через чью территорию они долетели? Трекинг есть какой-то? Как-то понять? Если речь идет о том, что они как-то пролетели по нашей территории каким-то хитрым образом, значит, у нас есть дыры, которые нужно, да, закрывать, и мы их там будем закрывать. А если речь идет о том, что они летят сквозь небо Казахстана, а Казахстан этого даже не видит, что тогда? Ну, нам тогда надо свою систему ППО выставлять в Казахстане. По логике, ну а как еще? Ну, если задуматься. Вот. Ладно, новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Тверской области после атаки дронов загорелся резервуар нефтебазы. Возгорание локализовано, его площадь не уточняется, сообщил в РИО губернатора региона Виталий Королев. По его словам, на месте развернут оперативный штаб, координируя мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта, уточнил глава региона. Он отметил, что предварительно пострадавших нет. Иран нанес массированный ответный удар по американским военным базам в Кувейте, Бахрейне. В арабских странах объявлена воздушная тревога. В районе штаб-квартиры 5-го флота ВМС США в Бахрейне прогремели мощные взрывы. Начался сильный пожар, передает телеканал Пресс-ТВ. Сработала сирена, граждан призывают сохранять спокойствие и направляться в ближайшее безопасное место, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Бахрейна. Ударам также подверглись военные базы, на которых размещены американские войска в Кувейте. Генштаб страны сообщил, что национальные силы ПВО ведут перехват вражеских ракет и беспилотников. Атака корпуса стражи Исламской революции стала ответом на масштабные ночные бомбардировки иранских объектов американской авиации. Рособорнадзор разработает модель устного экзамена по истории для девятиклассников. Обязательную аттестацию в таком формате введут с 2028-го. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью РИА Новости. Сейчас отрабатываются модели проведения такого экзамена, заявил глава ведомства. Рособорнадзор будет усиливать роль исторических знаний в школьной программе и повышать внимание к изучению истории среди учащихся. Рекордная жара в Великобритании может привести к росту цен на продовольствие. Высокая температура и засуха уже оказывают влияние на фермерские хозяйства, снижая урожайность и создавая проблемы для животноводства. Это вопрос не только здравоохранения, но и продовольственной безопасности, заявила королевский профессор метеорологии и климатологии Университета Рейдинга Ханна Клоук. В конце июня на юго-востоке Великобритании температура воздуха поднялась выше 37 градусов, установив рекорд для этого месяца. Июнь этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений в стране. Эксперт подчеркнула, что к новым климатическим условиям необходимо адаптировать производственные системы, включая продовольственную отрасль и инфраструктуру охлаждения. О погоде в Москве. Сейчас температура воздуха в столице плюс 19. Пасмурно, ожидается дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама.
5: Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начните обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В «Фильтре» все материалы в наличии. Бесплатная замена. Гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина». «Галс Девелопмент. Строим счастье для людей».
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
8: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
9: Ага.
8: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
9: Как еще раз найти?
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Право знать. Говорит Москва.
0: В 8.36, это «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Были же видео, где БПЛА в степи в Казахстане упали, пишет Миша Николаев. Ну, и о чем это говорит, если эти видео были? Я понимаю, что власти Казахстана, ну, заявили, что это все не так. Они, подчеркиваю, с территории Казахстана ничего не запускалось. Верю, вообще не проблема. Но летело ли это в воздушном пространстве Казахстана? Вот вопрос. И если да, мы можем сбивать это над небом Казахстана или нет? Нам Казахстан как бы дает добро? Потому что у нас с Казахстаном сколько там? 7 тысяч километров граница. Или сколько? Кто рядом с интернетом? Гляньте по-братски. Сколько у нас километров с Казахстаном граница? Если вдруг мы говорим о том, что Казахстан не может обеспечить безопасность неба своего от пролета украинских БПЛА на территорию России, то получается, что они могут лететь все эти... Ну, вот сколько они хотят, столько они могут лететь. Сколько вот им технически позволяет это лететь, столько они могут лететь. Степи, что красиво, все открыто, приятно. В общем, никаких тебе гор, скал, никаких сложностей рельефа. Никого нет, городов нет, ничего нет. Вот. Вопрос остается открытым, откуда летят беспилотники, которые, например, атаковали Омск, пишет Нилс Майкл. Так я об этом вопросе-то и говорю вам. Теоретически в Казахстане хотя бы на границе нужно было установить объекты фиксации БПЛА, а те же украинские БПЛА могут использовать территорию Казахстана для пролета, и там они минуют наши ПВО, пишет Сергей. Так, а я вам о чем говорю. Граница с Казахстаном 7598 километров и 9 десятых. Ну вот, 7600, да, скажем, и все, и не будем париться там. Десятые, двадцатые, сотые, какая нам разница? 7600 граница с Казахстаном. Соответственно, дальнейшее наращивание нашим врагом дальнобойности своего оружия говорит о том, что можно вот по этой территории Казахстана шуровать, судя по всему. И все. Так, и Китай рядом, чтобы комплектующие затащить, пишет Миша Николаев. А не с Японии ли? Оттуда ближе будет, пишет Виктор. С Японией сложнее, там надо пролететь над другими странами специфическими, разнообразными. Или вы имеете в виду зайти с Дальнего Востока нашего? С воды, если они им дают запускать дроны? Вот. Их БПЛА летают на 3000, последние нетронутые хотели там подбить, пишет Станислав. Значит, понятно. Но где они летят? То есть они вот медленно, на самом деле, летят, летят, летят. Где? Вот. Так, а как насчет ультиматума, как способ повышения эскалации, мол, передаем дальнобойные ракеты хуситам или Ирану, пишет Диес. Ну, понятно. Конечно, легче объяснить, что Казахстан дает свое пространство для пролета, чем объяснить, например, дырявость системы обнаружения нашей, пишет Ал. Так, Ал, я же не говорю, что это так. Я говорю, есть вот два варианта. У нас есть какие-то дыры, которые нам надо латать, или есть вот такая специфическая штука, да, что они летят, допустим, в каком-то приграничном пространстве. Зона выделяется там, не знаю, 10 километров. И вот они в этих 10 километрах. Так, так, так, так, так, так, так. Казахстан перед Западом беззащитная страна, пишет Гермошлем. Практически вся нефтянка в руках западных компаний. Это есть такой момент. Вот. Польский политик впервые публично отправил помощь армии России, пожелал русским солдатам удачи. Экс-депутат польского сейма, бывший вице-министр государственных активов Польши Кшиштоф Толвинский закупил в Белоруссии и передал медицинскую помощь для военнослужащих вооруженных сил, пишет Василий, Российской Федерации. Мы желаем парням в окопах, российским солдатам, чтобы им не пришлось использовать эту нашу помощь, но если вдруг что-то случится, они всегда могут рассчитывать на нас, сказал он. Ну, есть нормальные поляки-то, есть, это понятное дело. Есть. Другое дело, что они не определяют политику польского государства. Значит, выступление Навроцкого, который до этого обнаружил вдруг внезапно, что в Киеве бандеровская идеология процветает. И Мельника они перезахоранивают, и всячески культивируют вот, память, так скажем, об этих преступниках, восхваляя их и героизируя, в том числе тех, кто, да, убивал непосредственно поляков, устраивал геноцид польского народа. Вы знаете все этот скандал, мы его много раз обсуждали, но вот я говорил, что этот скандал, он как бы ничем закончится, это пшик со стороны нынешних польских властей. И вчера я нашел подтверждение этому своему предположению. Вот, не могу сказать, что я там семи пядей во лбу, прям гений какой-то воплоти, и понял то, что другие не понимали, но воодушевление некоторых моих коллег по поводу того, как поляки возбухли, я не разделял все-таки, да, все-таки некоторые как-то это, мне кажется, переоценивают этот процесс, но... В чем смысл? Выходит Навроцкий и говорит, у нас тут вот эти разногласия есть, и Украине, значит, не место в Евросоюзе с этой всей бандеровской идеологией. И да, мы ведем переговорный процесс с Украиной, значит, у нас идут диалоги по этому поводу. Но это как бы диалоги, подчеркивает он. Вот. Но мы также прекрасно понимаем, что враг у нас один – Россия. Это вот... Навроцкий. Так что вот так. Так что порисоваться, покидаться орденами, что-то повонять, это, конечно, они могут. А все остальное они не могут, да и не собираются. То есть мы должны сказать прямо, поляки, я имею в виду политические их элиты, на самом деле давно уже приняли тот факт, что они с бандеровцами заодно. Но для той части народа, которая еще пока обладает исторической памятью в Польше, они делают вид, что их очень сильно это все заботит, и они ведут диалог, и они не готовы это терпеть, и так далее. Но... На самом деле, они не то, что даже терпят это. Навроцкий и все остальные до него, которые были и сейчас у власти в Польше, их устраивает абсолютно необандеровский режим украинский. Потому что конкретно этот необандеровский режим, конкретно сейчас, направлен только против России. И все. Они против Польши. Они, эти бандеровцы, не идут и не убивают поляков. Они не идут и не устраивают резню полякам. Они не лишают поляков права говорить на польском. И так далее. Этого просто нет. Вот так. Это же специфический момент еще, касающийся удивительного, да, казалось бы, факта. Удивительный он, наверное, если смотреть на историю. Когда мы видели и наблюдаем до сих пор поддержку со стороны Израиля бандеровского режима. То есть мы видим поддержку Израиля, неонацистского режима, который постулирует напрямую своими действиями, показывает, что это неонацистский режим. Что этот режим неонацистский, они прямые наследники тех, кто... В Бабьем Яру, например, убивал евреев, устраивал геноцид евреев. Почему? Если даже есть организации в Израиле, которые историческую память поддерживают, которые прекрасно помнят о подвиге советских воинов-освободителей, которые говорят, что это недопустимо, глорификация нацизма, они об этом заявляют. А вот получается, что все равно поддержку получает бандеровский режим. То есть другая часть политическая Израиля, она не гнушается. Ответ простой. Конкретно эти бандеровцы, необандеровцы, они устраивают геноцид только русских. Вот и все. Тот же самый ответ, что и у поляков, судя по всему. Потому что другого я ответа не нахожу. Ну, просто его и не найдешь, даже если будешь очень сильно хотеть его найти. А какой еще ответ? Ну, потому что, видимо, всех устраивает на планете, когда нацисты убивают только русских. Когда нацизм избрал такую форму существования, при которой он убивает только русских. Вот и все. Венгров не трогает, поляков не трогает, никого не трогает, только русских. Такая штука. Такой вот узконаправленный нацизм, такой вот специализированный по России, по русским людям. Такая штука. И все такие, ну, в принципе, если эти нацисты конкретно нас не трогают, и конкретно нашему государству не угрожают, конкретно нас не собираются убивать, а хотят поубивать русских, то, может быть, на этом нужно заработать. И, видимо, зарабатывают, судя по всему. То есть речь идет не о том, что... давайте обобщим. Западный мир не приемлет нацистской идеологии. Речь идет о том, что западный мир не приемлет нацистской идеологии, которая опасна для них. А если нацистская идеология фиксирована в рамках русофобии, без проблем. Без проблем. Все, не проблема. Вот так получается, да? Ну, с первого дня было понятно, что не все дроны летят с территории Украины, люди об этом говорили, а СМИ нас убеждали, что дрон легко преодолеет 1500. Кажется, вы же и говорили. Хорошо, сейчас стали исследовать этот вопрос, пишет Елена. Да. Так, почему бы не поставить пару комплектов С-500 Ирану для обороны, ну и чутка Старлинков сбить, пишет Алешка. Да, кстати, по поводу Старлинков и всей этой космической дребедени, которая над нами летает и все наводит. GPS, не GPS. Значит, чужие спутники — это территория чужой страны. Мол, сбиваешь спутник, объявляешь войну другой стране. А как вам вариант обнулить космос вообще? Я понимаю, что речь идет о том, что если ты обнуляешь космос, ты его обнуляешь для всех, в том числе и для себя. Но с другой стороны, нам для освобождения наших территорий не нужно преодолевать своей связью океаны. На катушках старых добрых, как в Великую Отечественную. А? Может так? Может обнулить космос? Может быть, в этом прикол? Может быть, речь идет о том, что есть очень хитрые американцы со своими частными очень хитрыми компаниями, которые фактически наводят все на нас и сейчас, улыбаясь об этом, докладывают, что это заставит Россию сделать так, сяк, переломный момент и так далее. Может быть, так сказать, им понести издержки? Может быть... Речь идет даже не о том, чтобы какой-то персональный один спутник там сбивать, потому что они небо, извините за слово, засрали своими спутниками так, что один или два сбивали.

хоронят. Перезахораниваются, все земли собирают, этого мельника там и все остальное. Я говорю, ну мы-то, конечно, добро, поэтому мы же, конечно, по могилам не бьем. Слушайте, а может быть сравнять с землей весь этот пантеон? Перекопать его просто и все? Ну типа, а почему нет? Что, какая-то проблема с нацистскими останками? Кто-то очень сильно парится по этому поводу в мире, кто-то очень хочет, чтобы нацистские останки были в целости и сохранности. Нацистские останки Мельника, нацистские останки там других ублюдков, которые они хотят туда привезти. Коновалец они хотят, Бандеру они хотят собрать. Может быть, это все перекопать? Или дождемся, когда они привезут, и потом? Такой вариант рассматривается или нет? Так, проще всего улететь на другую планету, пишет Антон. А ну это Илон Маск, как известно, улетит на Марс. Вот. Пантеон будет в Киево-Печерской лавре, а потому не получится сравнять с землей, не затронув наши святыни, пишет Денис. Ну смотрите, Денис, какое дело, наши святыни осквернили уже? Наши святыни осквернили? Не так ли? Вот. И потом, что такое, давайте вот прямо сейчас вам в лоб задам вопрос, а что такое реально церковь? Это здание или это люди? И я вам отвечу на этот вопрос, как я считаю. Я считаю, что церковь это люди, а здание это здание. Это место, где церковь собирается, храм. Правильно? Или неправильно я говорю? Понимаете, какая специфическая вещь? Если они нас убьют, они все наши храмы осквернят. И все наши храмы они превратят в... Ну вот такое, во что они превратили те храмы, которые сейчас под их контролем. Они все наши храмы осквернят, если они нас убьют. Потому что единственный, кто стоит на защите наших храмов, это мы. Никакие американцы, европейцы и вообще кто-либо на этой планете не будет впрягаться за наши храмы. Никакие. Наполеон осквернял наши храмы. Этот Гитлер осквернял наши храмы. Да все оскверняли наши храмы. Даже мы сами оскверняли свои храмы, когда были Советским Союзом, если так уж прямо в лоб тоже сказать. Да? А церковь не в бревнах, а в ребрах, пишет Игорь Елен. Лучше этот пантеон эксгумировать, кремировать и развеять прах в неизвестном месте, иначе так и будут ходить на это перекопанное место поклоняться, пишет Василий. Понимаю, что лучше так. Но я говорю не как лучше, а я говорю как можно, гипотетически. Или нельзя. Я даже вот так, сказать, спрашиваю сам себя и всех остальных. Ну вот храм Христа Спасителя заново построили, лавру построим, пишет Гермошлем. Главное, чтобы все во власти без исключения это поняли, пишет Сергей. Я не знаю, если, ну как бы, вы думаете, кто-то что-то не понимает? Мне кажется, все понимают. А какую расу они возвышают над остальными? Европейскую свою или мы про нацизм говорим, пишет АК? Ну, АК, мы говорим о неонацизме, то есть мы говорим о том, что есть люди, которые считают себя прямыми наследниками, об этом заявляют фактически тех нацистов, которые существовали на этой территории там, во времена до Первой, Второй мировой войны, во время Второй мировой войны и некоторое время после Второй мировой войны. Вот мы об этих вот людях, так сказать, людях говорим. И мы говорим о том, что их считают управляемыми. Почему? Потому что они-то хоть и нацисты, но они при этом понимают, что без денег западных они ничто и никто. То есть, если, ну, прям предельно просто объяснить, значит, Украина бандеровская заканчивается ровно в ту секунду, когда ей не дают деньги. Когда Запад ей не дает деньги. То есть бандеровский режим сегодня, нацистский, полностью зависит от Запада. Собственно, бандеровский режим это прекрасно понимает. Ну, знает это. И поэтому не рыпается. И не будет рыпаться. Я так полагаю, что Запад предполагает, что бандеровский режим и дальше будет

0: них полностью зависим, и бандеровский режим никогда не сможет быть независимым. Если бандеровский режим какой-то, в какой-то момент ощерится там на Запад, то в этот момент за секунду прекратится финансирование, и все, весь этот бандеровский режим сам себя попереубивает. Я думаю, что они рассчитывают на это. То есть они рассчитывают на то, что бандеровцы без их денег ничего не могут, что, кстати, соответствует действительности. Все. Да они глумятся без особой цели, лишь бы нам насолить, пишет Лимузин. Ну да, если так задуматься. Вот. Так бандеровские режимы в 40-е, 50-е годы прошлого столетия существовал только на деньги Запада, пишет Серк. Да. Это абсолютно правда, Серк, никто с этим спорить не будет. Главный храм — сердце человеческое, а здание — это просто здание, пишет Мельникова Елизавета. Ну, о чем и разговор. Без прихода нет церкви, без людей нет церкви. Если, давайте так, мы исторически православная страна, да, исторически. Если не будет православных, православных храмов тоже не будет. Они будут чем угодно, только не православными храмами. Чем угодно они будут. Потом я напоминаю еще об одной вещи. О предательстве тех, кто возглавлял в определенный момент Украинскую православную церковь Московского патриархата. Которые эти люди, эти священнослужители вышли и заявили о своем предательстве во всеуслышание. И они отказались от нас, они отказались от нашей церкви, они отказались от нашего патриарха, они отказались от всего этого и сказали, что все, они самостоятельные. Они не возглавили сопротивление в борьбе с бандеровцами, нацистами. Они не возглавили сопротивление в борьбе с сатанизмом, который процветает на Украине. Они не возглавили сопротивление в борьбе с половыми извращениями, которые возведены в культ на Западе и на Украине теперь тоже. Нет. Они просто перешли на ту сторону. И записали по этому поводу видео. Я это видео помню. Все. Вышли и сказали, знать не знаем этих. Вот. Мы вот здесь. Потом стало происходить следующее. Их стали репрессировать местные бандеровцы. Святыни стали оскверняться. А те, кто предал Русскую Православную Церковь Московского Патриархата и перебежал на сторону бандеровцев в расчете на то, что бандеровцы их не тронут, пошли в тюрьму. Многие. Судьба некоторых мне, например, вообще неизвестна. То есть, все. И мощи святых в Лавре были осквернены. То есть, в расчете на то, что ты предашь свою веру и свою церковь, станешь раскольником, и тебя за это погладят по голове на Западе, та часть, которая была Русской Православной Церковью на Украине, самоуничтожилась. Вот так получается. Вы выцерковились в последнее время, не так ли, пишет Лимузин? Да нет. Я вообще-то не могу сказать, что я глубоко религиозный человек или что-то такое, что я воцерковленный. Нет. Это отдельная тема, отдельный разговор. Нет, я просто говорю о том, что я вот наблюдаю своими глазами и наблюдал своими глазами. Это по поводу вообще святыни и всего остального и каких-то там, допустим, нерелигиозных красивых зданий там в центре Киева и так далее. Что вот это там объект культурного наследия. Ну вот у нас, говорят, панорама была хорошая. Объект культурного наследия и век, так сказать, стояла. Немцы, правда, к ней плохо там относились. Вот. А так вообще вот, много кого пережила. А бандеровцев не пережила, получается. Панорама-то. Да? Или как она? Диорама. Оборона Севастополя. 9:00 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного офицера в Москве. Задержана пособница украинских спецслужб, готовившая серию терактов против руководства Минобороны. 25-летняя гражданка России по заданию координатора арендовала квартиру в столице и установила там скрытые камеры. Она вела непрерывную слежку за автомобилем и домом военнослужащего, транслируя видеосигнал на Украину. Кроме того, задержанная подготовила конспиративную квартиру, припасы и средства маскировки для киллера. Сама она планировала сбежать из страны через Турцию. Украинские беспилотники атаковали два российских танкера в Таганрогском заливе. Оба судна получили механические повреждения. На них начался пожар, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, экипажи эвакуированы, пострадавших нет. На одном из танкеров возгорание полностью ликвидировано, на другом судне продолжают бороться с огнем. Всего за ночь над территорией Ростовской области силы ПВО перехватили свыше 20 беспилотников ВСУ. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. На местах аварии работают энергетики и ремонтные бригады. Инфраструктура повреждена после обстрелов, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, 6 июля без электроэнергии оставались 10 округов области, в том числе Верхнерогачинский и Ивановский. Частично электричество отсутствовало в Великолепетихинском, Горностаевском, Каховском, Новотроицком, Скадовском и Чаплинском округах. Всего в 207 населенных пунктах. 8 июля украинский беспилотник атаковал Ивановскую центральную районную больницу в Херсонской области. Тогда удар пришелся по станции скорой помощи. Погиб сотрудник медучреждения. Дональд Трамп усомнился в необходимости новой ядерной сделки с Ираном. При этом американский лидер утверждает, что представители Тегерана сами недавно выходили на связь с Вашингтоном, чтобы заключить новое соглашение с США. По словам главы Белого дома, иранская сторона сейчас крайне заинтересована в компромиссе, заявил Трамп журналистам. Однако сам президент пока не уверен, стоит ли Соединенным Штатам подписывать какие-либо договоры с Исламской Республикой. Заявления прозвучали на фоне резкого обострения в регионе. Ранее Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 22 копейки, доллара 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 19, пасмурно, в течение часа ожидается дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 9:05, четверг, июль, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 19 градусов. Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны России. Задержана гражданка Российской Федерации 2001 года рождения, 25 лет, которая в 2024 году была завербована спецслужбами Украины. Украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины. В марте 2026 года девушка арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Кроме этого, она фотографировала и направляла координатору места расположения видеокамер в окружении адреса проживания офицера. В арендованной квартире она подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. А смертной казни у нас и нет, кстати. А для женщин даже пожизненного у нас нет. Романтические отношения, дорогие друзья. Вот что любовь делает, пишет Алексей. Соблазнил и удивил. Ну, не дура же, пишет Павел. Ну, это, знаете, она, наверное, может рассказывать о каком-то своей романтической нотке и все остальное. Ну, хотя я не исключаю, что есть и настолько больные люди на всю голову. Не исключаю. Настолько очаровательный хохол, что охмурил настолько, чтобы из Москвы переехать на Украину, пишет Алекс Поляков. Да, и подготовить теракт еще плюс к этому. Вот. Ну что, я тут как бы, опять же, что я могу тут добавить и убавить, сказать? Смотрите, в каждом обществе есть гении, есть люди обычные, так скажем, да, ну, это называется нормальность, нормальные люди, и есть идиоты. И идиотов в любом обществе, ну, там понятно, что может меняться эта процентовка, ну, так, плюс-минус 2-2,5%. 2-2,5% от 100 миллионов, это 2-2,5 миллиона людей. Значит, рассчитывать, что ты сможешь достучаться до идиотов и им что-то объяснить, не получится на это рассчитывать. Это неправильный расчет по той простой причине, что они на то и идиоты, чтобы ты им ничего не объяснишь. Соответственно, должна быть какая-то такая схема, при которой идиот не может осуществлять свои опасные действия, крайне опасные действия, базирующиеся на идиотизме собственном. «Судьба киллерша Украина Монакской ничему не учит», — пишет Гермошлем. «Не учит ничему. В том числе и судьба перебежчика, который вертолет, помните, угнал и своих сослуживцев убил. Судьба там у всех одинаковая. Не надо думать, что она бывает какая-то разная. Либо, ну, по большей части успевают наши здесь взять». Вот. Берут, ну, стремятся взять живьем. Некоторые оказывают сопротивление, не получается живьем. Это вот, так скажем, большинство из тех, кто планирует теракт. Есть, которые туда, ну, там их кокнут те, чтобы замести следы, это очевидно. Значит, любому человеку с самыми, ну, так скажем, скромными познаниями во всех сферах, любому, вообще любому человеку, это понятно. Это непонятно только идиотам. До идиотов невозможно достучаться традиционными методами. То, что я вам сейчас говорю, бесполезно. Объясню почему. Потому что вы это знаете. Среди вас нет идиотов. Аудитория мне... примерно известна моя, а идиоты нас не послушают, что бы мы ни говорили и где бы мы это ни говорили. И даже если мы идиотам прям будем показывать судьбу каждого из подобных предателей, террористов, киллеров, пособников террористов, они все равно ничего не поймут. Все равно. Потому что они идиоты. «Она не идиот, она явно была под НЛП, как можно в здравом уме сломать себе жизнь», — пишет Конь-Огонь. Ну, здрасте, а подростки, которые ломают себе жизнь, поджигая там релейные шкафы и все остальное? Здесь не про здравый ум идет разговор. Большинство подростков у нас вменяемые, все в порядке. Большинство подростков знает, в какой ситуации они пребывают, и знают, как действовать в тех или иных ситуациях. Но я еще раз вам говорю, так устроено общество. Вы можете посмотреть, я всегда отсылаю всех к той самой кривой Гаусса, распределение. Она применима практически в любых сферах и практически в любом обществе. Так всегда. Есть норма и выпадение из нормы, в плюс и в минус. Вот. Норма, я не могу припомнить точно, по-моему, 95%, а вот 5% это примерно 2,5%. В одну сторону, в гениев, и 2,5 примерно в идиотов. Ну, то есть, не то, что гениев, да, вы понимаете, реализовать гениальные какие-то, ну, так скажем, потенциал гениальности не у всех получается ввиду многих причин, да, потому что мы живем в обществе, и не все могут получить, обладая природными данными хорошими, необходимые знания там и навыки, к сожалению, ну, так устроена жизнь. И с идиотами история в этом смысле схожая. Вы можете им давать те знания и навыки, которые вы даете обычным ребятам, нормальным, да, не обязательно каким-то склонным к гениальности и все такое. И эти ребята это все прекрасно усвоят, а идиоты не усвоят. Ну, не усвоят. Никак. Потому что для идиотов мы все врем, зомбоящик правду никогда не скажет, это все пропаганда России, одним словом, идиоты, пишет Серк. Почему не сделаете рубрику «Научпоп»? Было бы интересно многим, пишет Алексей. Ну, в некотором смысле вообще все, что я делаю, это науч, не науч, полит, эконом, поп. То есть я такой популяризатор разнообразных тем, если так вот прямо сказать, о том, чем я занимаюсь. Я о каких-то вещах разных говорю доступным языком в силу навыков моих и возможностей. И, в общем-то, я думаю, что проще объяснять те темы, о которых мы говорим, чем я это делаю. Наверное, кто-то может, но я так понимаю, что этих людей очень мало вообще в мире. Ну, то есть, я очень доходчиво объясняю. Доходчивее объясняет только Трамп. Вот. Но он уже действительно работает прямо на умалишенных, вы обратите внимание, то есть он повторяет одни и те же фразы по 100 раз, одно и то же слово по 100 раз, он использует гиперболизированные образы, совершенно ну, оторванные от нормальных людей. Он работает именно на совершенно безграмотных, тупых людей, вбивает в голову тезис. Все. Потом он может этот тезис менять на другой тезис, это не важно. Он прекрасно знает, что он работает с людьми, у которых сознание, оно не держит в памяти ничего. И они через 3 секунды уже не помнят, что до этого говорили, и не собираются этого помнить. То есть вот такая ситуация. И он спокойно именно в этом ключе работает. То есть он работает как учитель в классе, который исходит из самого тупого ученика, не из самого умного. Знаете, бывают разные вот ситуации. Вот класс, опять та же самая кривая Гаусса. Будет где-то 95% середнячков, будут более способные дети, и где-то будет 2,5%. Ну, давайте просто возьмем там и придумаем такой класс какой-то. Вот будет один очень умный, вот. Все более-менее плюс-минус одинаковые, кто-то чуть поумнее, кто-то чуть послабее, и один придурок. Один. И есть два варианта взаимодействия с таким классом. Первое, ты ориентируешься на три, на самом деле, варианта, на обычных ребят. Ты ориентируешься на того, кто талантливее всех и быстрее всех схватывает, и остальные должны успевать, там, тренироваться и все такое, ну, вы поняли. Или ты ориентируешься на дебила. И, естественно, объясняя дебилу, ты так или иначе информацию, ту, которую ты донесешь и до всех остальных, потому что остальные, ну, они понимают с первого, ну, иногда со второго, иногда с третьего раза, а этому надо 10 раз повторить, чтобы он понял. Ну, или как-то услышал хотя бы, не то чтобы понял, услышал. И вот все остальные сидят, скучают, ждут. Это замедляет, естественно, процесс обучения. Это, естественно, приводит к тому, что все способные дети, вот, хоть с обычными способностями, хоть с какими-то сверх, там, дополнительными способностями интеллектуальными, они вынуждены ждать, когда до дурака дойдет. Все. И они, конечно, могли бы больше усвоить, лучше учиться, больше узнавать, но ничего не поделаешь, надо вот работать вот с этим вот персонажем, учителю. А что учителю делать? Либо учитель принимает осознанное решение игнорировать вот этого персонажа, и все. И там, выходи за дверь, ну, хочешь поспи, хочешь порисуй, хочешь в мячик иди поиграй, вот, я тебе 3 поставлю, ты, главное, нам не мешай. Согласитесь, наверняка... Практически каждый из вас сталкивался с такими персонажами, когда сам учился в школе, и сталкиваетесь сейчас, когда ваши дети учатся в школе. Ну, всегда были примерно такие, вот обязательно. Один, скорее всего, вот, скорее всего, один будет такой. И все. Вот. Трамп работает как будто с классом коррекции, пишет Алекс Поляков. Ну да. Потому что умному можно один раз сказать, он поймет. Вот. Но умный поймет, когда ему повторят 10 раз тоже. Ему это наскучит, ему это неприятно. Ему неприятно, что с ним разговаривают, как с неумным. Но что делать? Не стоит обольщаться, что украинцы восстали против ТЦК. Будут расстреливать из танков, подавят, пишет Дело Техники. Я вообще не знаю, а кто-то обольщается, что там во Львове ТЦКшникам машину там сломали. Ну вот. У меня вопрос другого характера. Те регионы, которые на самом деле русские. Чё? Ну, давайте, вот меня, конечно, не услышат там. Ну, давайте так, прямо опять же скажем. Значит, вас определили под пушечное мясо бандеровского режима. Вы наконечник копья, которым пытаются поразить Россию, уничтожить Россию. Вас определили в пушечное мясо. Не сегодня, завтра вас найдут и отправят. Все. Вы, ну, не знаю, сколько процентов, но большинство, подавляющее, ну, пусть будет 95%, никуда не сможете убежать. Не сможете. Некуда. Все. Некоторых из Европы будут отправлять обратно, уже тех, которые там есть. пополнять ряды. Все. Вам определили задачу. Задача заключается в том, чтобы умирать, убивая Россию. Все. Как бы перспективы так себе. Дождаться, когда вас освободит солдат русский. Ну, есть такой вариант. Есть такой вариант. И да, некоторые дожидаются. Но с той стороны тоже, знаете ли, непростые парни, я имею в виду Запад. Они знают ведь это. И они очень сильно стараются. Особенно в тех областях, где очевиднейшим образом есть то население, которое к нам тянется. И которое нас считает собой, а мы считаем их своими. Вот. Да? Ну, вот так мы считаем. Так оно и есть. Именно в этих регионах, в первую очередь, зачистили и продолжают зачищать, по сути, зачищать все, что можно. И как только можно. Вот так. Ведь дело в чем? Если во Львове, а это рассадник бандеровской идеологии, крепят так, что уже недовольство доводят до того, что ломают машины. Это значит, что в других регионах ситуация в несколько раз хуже. Не знаю во сколько. Это, у меня математики этой нет, и статистики этой нет. Ну, просто она гораздо хуже. Вот и все. Потому что Львов и вот это вот все... Его, как сказать, берегут и берегли до последнего, сколько можно только вот берегли, чтобы никак не тронуть. Потому что это рассадник бандеровской идеологии. Это вот тот самый украинский нацизм, как он есть в чистом виде, он оттуда. Колыбель. И если уже в колыбели пакуют так, что «мама, не горюй», это значит, что везде, где могли, упаковали уже всех. Кого только могли. Вот так. И вспоминаются слова так называемого министра обороны Украины Федорова. Обратите внимание, русская фамилия. Исконно русская. Не южно-русская, а прям русская. Который сказал, что штурмовые подразделения и пехота будет формироваться, исходя из того, что 30-50% там будут граждане других стран. Это значит, что 30-40% того, что можно было выгрести, они выгребли, оно, ну, все, этого уже нет. Или не будет в ближайшее время. 30-40% боеспособного населения, так скажем, способного держать в руках оружие. Его просто уже нет. Да? То, те цифры, о которых мы говорим там, официальные, это официальные. Официальные цифры, они собираются, там, подтвержденная информация, видеофиксация и много чего еще. А неофициальные какие? Реальные какие? Так, на всякий случай, последний раз, когда Зеленский заявлял о потерях Украины, он говорил про 30 тысяч. Да? Он же больше эту цифру не менял. 30. Последний раз 30 тысяч на Украине потери, якобы. Да? А разнообразные асинт, ну, то есть это разведка по открытым данным, говорят, что уже больше миллиона. Кто-то говорит, больше полутора. Но это то, что удается подтвердить по неким спискам, по видеоподтверждениям, по каким-то интересным там заявлениям, по многим другим параметрам. А то, что никак ты не подтвердишь и никак нигде не найдешь, то, что пропали, и все. Пропали и заявлено, что пропали. Пропали и не заявлено, что пропали. Такой вариант. Сколько их таких? Вот тебе и раз. А зачем же тогда полякам они нужны, если там рассадник, пишет Дмитрий? Ну, давайте, опять же, без прикрас, посмотрим на ситуацию, как она есть. Поляки сегодня финансируют бандеровский режим, бандеровцев, для того, чтобы те убились... об Россию, убив параллельно Россию. Так? Так. Зафиксировали. Следующая мысль. Поляки таким образом, это может быть, ну, вы просто об этом не думали, избавляются от бандеровцев. Поляки таким образом утилизируют бандеровскую Украину. Поляки таким образом, как и Запад, выполняют сразу две задачи. Уничтожение бандеровской Украины и уничтожение России. Правильно? Ну, они же выполняют эту... Если вот без всякого просто в сторону отойти и посмотреть, что происходит. А происходит именно это. Вооружая бандеровский режим, который направлен только в нашу сторону, способствуя мобилизации на Украине, а вы видите, как она там идет и как она выглядит, они просто утилизируют население Украины. Любое. В том числе и бандеровское. И при этом они работают над тем, чтобы уничтожить нас, чтобы убить нас. Такая штука. Они прекрасно, еще раз, осознают, что в их руках инструмент, Запад осознает, в их руках инструмент, который полностью зависит от них. Да, этот инструмент нацистский, но он полностью зависит от них. Не дадут денег этим нацистам, и не будет их. Не смогут они ничего делать. Ничего никуда запускать, ничего нигде собирать, никуда привезти, ничего. Никакой нефти, нефтепереработки на Украине как бы и нет, в общем-то. Ничего на Украине как бы уже и нет. На Украине есть власть Запада. И бандеровский режим, который люто-бешено ненавидит всех, но ненависть свою проявить к другим не может, потому что эти другие его спонсируют. И единственное, кто его не спонсирует и бьется с этим нацистским режимом, это мы. Эта ситуация для Запада, win-win это называется, двойная победа. И бандеровцев утилизируют, и нас сломают. Вот задача. Нормально? Хорошо они придумали или нет? Ну, не так? Что, американцы едут десятками тысяч в окопах ложатся там? Немцы, может быть? Французы, может быть? Хотя говорят, что там какие-то данные такие странные, видео, некие там... Значит, отец какого-то боевика, канадского француза, сказал, что он будет теперь за ним... Ну, это мы ликвидировали этого наемника. Вот, ну, где-то там наши бойцы его ликвидировали, значит, в боях. А он там какой-то центр памяти, что-то такое, как-то помогать там, ну, в общем, что-то вот такое он будет заниматься. И он, помимо всего прочего, как я понял, может, перевод неправильный, говорит, 70 тысяч французов, значит, ну, или франкоговорящих, я не знаю, что он говорит, но он-то говорит, погибли, защищая Украину, ну, а я так скажу, утилизированы. 70 тысяч, реально, я не знаю, это ошибка у него какая-то, он что-то перепутал, может, он хотел сказать 7 тысяч, может быть, неправильный перевод, но если этот перевод правильный, 70 тысяч, это что, это армия, одна, ну, вот, одна, знаете, да, такая армия есть там, а такая, ну, в Советском Союзе, например, там, Великая Отечественная война, ну, 70 тысяч, это же армия уже, да, если, ну, по численности, одна армия времен Великой Отечественной войны, каких-то франкоговорящих персонажей, откуда бы они ни были. Так, что ли? Это что за прикол? Я, может, неправильно понял. Ну, такой вот видос мне попался. Вообще, простите за слово «видос» в интернете. Ну что, ну, посмотрел, думаю, не понял. Что-то. Сколько поляков? Тоже вопрос. Наемников, да? Тоже вопрос, конечно. Но если 30 тысяч сведомых бандеровцев это в месяц, тогда плюс-минус сходится, пишет Василий. Ну да, примерно такие потери у них. Где-то 30, где-то 40 бывает. Можем просто брать и месяца считать. И все понятно становится. Вот. И где-то надо брать им 30-50% пехоты. Где-то в других странах. Каких-то колумбийцев утилизируют американцы на территории Украины, выполняя две сразу задачи, избавляясь от колумбийцев, нищих и желающих заработать деньги даже там, где они, скорее всего, просто исчезнут. Ну, собственно, утилизируют этих колумбийцев, освобождают свое, назовем это подбрюшье американское, от этих всех персонажей, и бьют по нам, ослабляют нас. Интересно. Они вообще классно придумали, вот вам так скажу. Запад классно все придумал. И все, они прямо играют эту игру. Вот. И нет у меня ощущения, что они чувствуют какие-то потери там. Какие-то заводы у них где-то закрылись, еще что-то. Где-то что-то у них там прохладно зимой где-то. Ну, прохладно, ну, закрылся завод. Ну, кто-то на работу не пойдет. Ну, вот из тех, у кого работы не будет, еще наемники будут. Из Германии, еще откуда-то. Надо же как-то мужикам деньги зарабатывать, да? Семьи кормить. Ты же заводчанин. Ну, да. Давай там что-нибудь. На какой-нибудь, что-нибудь переучись, какой-нибудь БПЛА, может, хотя бы там. Давай на Украине, что, деньги хоть заработаешь. Вот. Ну, не впереди, ну, в заградотрядах каких-нибудь. Ну, или где-нибудь в тылу посидишь. Такой вариант, да? А деструктивные концепции двойного назначения, пишет Нигматуллин. Да, поэтому, когда вы задаете вопрос, а как это так они, зачем же они поддерживают тот режим, который идеологически им враждебен? Ну, так они, я говорю, двойную задачу выполняют. Двойную. Такая вот ситуация. Если на нее взглянуть таким образом. Может быть, конечно, опять же, я хочу подчеркнуть, это очень важно, что, может быть, существует какой-то другой взгляд на эти вещи, а я неправильно сужу. Вот. Ну, пожалуйста, вы можете излагать этот взгляд. Мне будет важно понять, как еще по-другому можно рассуждать на эту тему. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9.30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Судоходство в Ормузском проливе фактически парализовано после ударов США, пишет Bloomberg. По данным системы отслеживания судов, трафик танкеров рухнул до исторического минимума. В проливе зафиксировано всего 14 судов вместо привычных 34-х. При этом движение полностью сместилось на маршрут, который одобряет и контролирует Тегеран. Уточняется, что американский коридор вдоль побережья Омана пустует. Ситуацию осложняют мощнейшие электронные помехи, которые сбивают сигналы транспондеров гражданских судов. Эксперты опасаются, что хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном окончательно сорвано. Это произошло после того, как авиация США нанесла мощные удары по объектам в Иране, передает агентство. В аэропорту Сочи задерживаются более 70 рейсов. Авиагавань работает с перебоями после введения Росавиации временных ограничений. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, среди задержанных направлений десятки внутренних маршрутов, включая Москву, Петербург и Екатеринбург, а также международные рейсы в Стамбул, Тель-Авив, Тбилиси и Батуми. Накануне Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на работу Южного авиаузла в целях обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры коснулись аэропортов Краснодара и Геленджика. Павел Дуров провел больше 6 часов на допросе в парижском суде. Сооснователя Telegram вновь вызвали по делу о преступлениях, которые совершались с использованием мессенджера. Об этом сообщает агентство France Press. Это 4-й допрос предпринимателя в рамках расследования, которое французские правоохранительные органы ведут уже около 2 лет. Адвокаты Дурова заявили, что за весь период расследования обвинение не предоставило доказательств его причастности к вменяемым нарушениям. По словам представителей защиты, они уже направили жалобы во французские и европейские судебные инстанции. Ранее французские власти начали разбирательство в отношении сооснователя Telegram в связи с претензиями к работе платформы и действиям пользователей мессенджера. Китай готов продолжать сотрудничество с Россией по защите панд. Ответ на запрос журналистов о судьбе знаменитой обитательницы московского зоопарка панды Катюши пришел из китайского МИДа. В дипведомстве республики подчеркнули, что в России бамбуковые медведи окружены невероятной любовью населения, что очень помогает укреплению дружбы между российским и китайским народами, передает ТАСС. На этом фоне Пекин планирует расширять совместные с Москвой программы по сохранению исчезающих видов животных. Сейчас московский зоопарк ведет активные переговоры, чтобы оставить Катюшу в столице. Согласно действующим правилам, рожденные за рубежом детеныши этих животных могут оставаться в принимающей стране до 4 лет. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 19, пасмурно, небольшой дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
4: Ага.
1: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
4: Как еще раз найти?
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, капибара.
5: Михалыч, а как «нихаус» с китайского переводится?
6: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «нихау».
7: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «нихао», «хеллоу», «привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
8: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
9: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: День 35 в Москве. Дуров плакал, но ходил во французский суд, пишет Сергей. А Алекс Поляков говорит, а Павла вызвали на правеж. Поль Дюров отчитывался перед месье жандармом. Это же не товарищ майор. Им фотоключей не отправлял. Им страшно, пишет Алекс. Да, вижу вашу реакцию на Поля Дюрова, который с французами, хошь не хошь, прибывает во французский суд и там значит, с жандармами общается и вообще все разговаривает. А нам он, нашим силовым структурам, он картинки отсылал и посмеивался. А, показательно, конечно. Ну, в этом смысле, чего удивляться? Поль Дюров человек не глупый, знает, кто и где до него и как может дотянуться. Поэтому ходит и с французом, так сказать, договаривается, а что, куда деваться-то. Вот. А так, конечно, свободный мир, соцсети, все по-честному, Телеграм самый свободный, вообще все. Вот. Но перед французами все-таки отчитаться придется. Опять стулья выбирать заставили, пишет Миша Николаев. Да, ну, тоже сидеть долго на этой теме, я не про стулья, а вот на теме Дурова и его двуличии. Не собираюсь, нет в этом никакого смысла, потому что на самом деле нас это ни к каким победам не приближает. На, в общем-то, может быть, должно быть абсолютно начихать на Павла Дурова, который ведет себя так, как ведет, и, очевидно, понятно, почему он так себя ведет. Вот. Просто не надо думать, что Поль Дюров как-то очень сильно вас любит, вот, и очень сильно там озабочен проблемами России. No. Или как будет по-французски «нет»? А? Как-то «я-я» на тюрлих зыргут. Как будет по-французски «нет»? Как будет «да»? Вроде как «уи», а как будет «нет»? Самый свободный — это почтовый голубь, пишет Супер П. Да... Дуров оказался просто дураком. Нет, он не дурак. Код Z, я с вами не согласен. Он вообще не дурак. Он вообще не дурак. Просто он знает, что он находится на той территории, где он зависит от этих людей. И поэтому он перед ними будет отчитываться. А от нас он убежал. Вот. И перед нами он отчитываться не будет. Он, вот, понимаете, гражданин мира по отношению к нам. А по отношению к Западу он, какой я гражданин мира, все, иду, буду рассказывать, все, хорошо. А вот заявленные системные удары, которые стали регулярными, пишет Нигматуллин, очень даже приближают нас. Вы знаете, есть ощущение, что да. Это если мы вот сейчас говорим о том, как меняется картинка, которая приходит нам из разнообразных регионов соседнего квазигосударственного образования террористического, нацистского. Да, есть такое ощущение, что насыпать мы стали гораздо более интенсивно, чем раньше. Что ж, это очень правильно. Возникает, конечно, ряд разнообразных вопросов по типу, а что раньше-то? Ну, ладно уже. Как бы какая разница, какие вопросы возникают сейчас. Важно, что вот это правильное то самое действие, которое нужно осуществлять. Вот. Все, все уже предупреждены, всем все уже сказано, всем все уже 10 раз предупредили, выезжайте, отъезжайте, переезжайте. Все уже, все. Как бы, кто решил, что мы клоуны, которые шутят, ну, тот он сам так для себя решил. Значит, его ответственность, это его ответственность за себя. Гражданин их мира, пишет Михаил. Да, гражданин западного мира. Так, значит, я рассказывал про 25-летнюю террористку, которую взяли ФСБ, она готовила все для того, чтобы киллер, который должен был каким-то образом приехать на территорию нашей страны, убил высокопоставленного офицера Министерства обороны Российской Федерации. Но это, оказывается, еще и не все. Она, оказывается, и другую работу выполняла. Значит, что говорят нам силовые структуры? Она была влюблена в украинского такого там вот этого куратора, а он ей обещал, что он ее заберет к себе жить вместе, они будут на Украине и любить друг друга. Есть видео, где она рассказывает уже нашим силовым структурам, представителям силовых структур, рассказывает о том, как оно все было-то. А вот. Я вот включу просто с телефона вам, вот так вот послушаем, вместе посидим. Чего такое? Ростовская область.
11: В 2024 году списалась со своим старым знакомым Ярославом Хмельницким, с которым познакомилась еще в 2020 году. На тот момент оказалось, что он уже жил в Украине.
2: В Украине.
11: Мы поделимся тем, что выполнял для украинских спецслужб на территории России какую-то деятельность разведывательную. Я изъявила желание помогать, сказала, если что, обращайтесь. Мне написал в WhatsApp аккаунт, представился Дмитрием, положился в больницу. В ходе созвона расспрашивала мои биографии и готова ли я помогать. Я ответила согласие. В ходе проверочного задания попросил собрать IP-адреса Wi-Fi в некоторых заведениях общепита в центре Санкт-Петербурга. Я эти задания выполнила, он был мне очень благодарен. Далее, в середине лета я изъявила желание уехать в Украину, чтобы помогать мирным жителям. Сообщила об этом Дмитрию. Дмитрий спустя некоторое время сказал, что это возможно. И далее, в октябре 2025 года, дал мне задание осуществлять слежку за машиной. На протяжении 3 месяцев я осуществляла слежку, понимала, что со слов Дмитрия это какой-то не очень хороший человек, который дает плохие приказы убивать мирных жителей. Далее, в марте 2026 года, он обратился ко мне уже с просьбой арендовать на длительный срок квартиру в Москве и поставить туда камеру. Следовательно, туда переехать. Я арендовала квартиру в городе Москва по улице.
2: Вот, нет, есть
11: и... в Москву и жила по этому адресу несколько месяцев. За кем осуществляла слежку, не знаю, но представляла, что это какое-то высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация.
2: Ну, там дальше разные фотографии того, как эта квартира выглядела, какие-то там переписки и все остальное, но все это идет. Значит, я всем рекомендую посмотреть видео, которое сейчас публикуют, там, и РИА Новости, ну, все публикуют. Я, наверное, отдельно как-то выкладывать у себя не буду, вот. Я все-таки стараюсь вас в своем канале, да, в Максе, канал называется «Гудошников», в некотором смысле веселить. Если позволите. Мне так больше нравится. Поэтому здесь я это, наверное, выкладывать не буду. Но вы найдите, посмотрите. В чем специфика? Вот мне один слушатель написал, речь протокольная. Я хочу вам сказать, что она не читает. Она не читает. Это не с бумажки. То есть она реально говорит от себя. Это видно. Это первое. Второе. Она говорит спокойно. Человека, преступника, террориста, которого берут внезапно, в том смысле, что для него это внезапно, его видно в том, он на адреналине. Адреналинового человека, ну, кадры допросов мы уже разных видели, и на поле боя, и там, вся, его видно, его колотит, он не может говорить, у него дыхание там сбивается и все остальное, перехватывает горло. Ну, вы видели, как выглядит человек адреналиновый уже, вот когда всплеск этот произошел, адреналин, он весь трясется, он еле-еле там объясняет. Здесь я в этом видео вижу прямой взгляд, я не вижу опущенной головы, вот я не могу сказать, что я какой-то там физиогномист и что-то подобное, но вот то, что я вижу человека, который сидит спокойно абсолютно, говорит спокойно абсолютно, который смотрит прямо, не могу сказать, что она там открывает широко глаза как-то, да, чтобы кого-то в чем-то убедить, нет, она спокойно сидит, все, у нее спокойное лицо. Нет никаких там мимических подергиваний, нет вообще. Все, и она рассказывает о том, как она, видите, помогала мирным жителям украинским и собиралась, в кавычках помогала, и собиралась здесь организовать, и организовывала, то есть не только собиралась, она организовывала теракт против одного из наших офицеров высокопоставленных, потому что вот какой-то там Дмитрий с Украины ей сказал о том, что это плохой человек, вот, который убивает мирных жителей. Поняли, да? Вы это еще услышали. Значит, версия о том, что она страшно влюбилась, после того, как я вместе с вами, ну вот, послушал, вы слушали это видео, я его посмотрел, я поэтому рекомендую посмотреть, это очень, мне кажется, именно картинка, она многое вам даст понять. Посмотрите. Версия про влюбилась, это все чепуха. Вообще, это все чушь. И даже говорить об этом нет никакого смысла. Здесь речь идет о человеке, который четко понимает, что он делает. Здесь отменяется история с идиотизмом, которую мы с вами обсуждали. Здесь речь идет о абсолютно системной, холодной, четкой работе террористической деятельности на территории Российской Федерации. Все. Тут нет никаких глупая девочка, которую обманули, вообще ноль. Вот прям по ней видно. Она очень хорошо все понимает. Специфические вот эти фразы по типу «какой-то плохой человек» — это все чепуха. Это она немножечко отыгрывает роль простушки, ничего подобного. Вот. Выполняла задачи, сама говорит, в Питере вполне конкретные, в Москве вполне конкретные, то есть перемещалась. Это не подросток, которого где-то ни с того ни с сего под страхом, там, что разоблачат какой-нибудь его, не знаю, что там. Анонизм на камеру или что-то подобное заставили сделать преступление. А это человек, который четко действует ровно по тем лекалам, которые он считает правильными. И свою деятельность она считает правильной. И она понимает суть этой деятельности, и она знает, кого она должна была убить, организовать убийство, чье. И она понимает вообще все. Перед нами не дегенерат, который что-то не понимает. Перед нами конкретно абсолютно террорист. Просто она понимает, что ее обменяют, пишет ВК. Да. И она точно, 100% рассчитывает на обмен. 100%. Вне всяких сомнений. А вот. Проблема для нее заключается в том, что если ее когда-то и обменяют, то там ее убьют. Вот этот, может быть, специфический момент до нее пока не доходит. Но, возможно, она готова в дальнейшем предоставлять какие-то дополнительные, так скажем, услуги. Еще какая-то у нее информация есть, она подготовилась, которая позволит ей, ну, так скажем, обеспечить свою жизнь на территории врага. Но это точно не история про влюбленность, любовь, кто-то написал, и она романтика, вообще нет, вообще не вижу там ничего подобного. Так, ну, я вам говорил про одного западного деятеля, который, значит, рассказывал о добровольцах западных, которые на Украине отправились поездом к Бандере. Значит, смотрите, Марк Мазероль, отец канадского добровольца, убитого на Украине, ну, ликвидированного, CBC News. В память о сыне он учредил организацию, которая будет помогать родным и близким других иностранцев, которые отправились воевать на Украину и либо попали в плен, либо пропали без вести. По словам Мазероля, судьба 70-90 тысяч бойцов украинского иностранного легиона по сей день неизвестна. Иностранный легион. Ну, понятно, что там многие из этого иностранного легиона это сами украинцы и есть, но, тем не менее, 70-90 тысяч. Вот. Марк Мазероль, отец канадского добровольца. Канадский. Тоже, кстати, хочу подчеркнуть, что неспроста здесь Канада. Этот доброволец наверняка из бандеровцев тоже. Ну, так скажем, не у бандеровцев. Потому что одно из главных пристанищ вообще бандеровцев, после того, как они были разбиты нашими войсками, это была и есть Канада. Вот, это Канада стала этой страной. Вот, там есть памятники, им посвященные этим бандеровцам. Там в канадском парламенте прославляли Гунько, бандеровца, которому больше 90 лет. А все это делалось в присутствии Зеленского. Тогдашний премьер-министр Трюдо, сейчас кто там в Канаде, черт его знает. А вместе со всем, это, если не ошибаюсь, был парламент Канады, кричал бандеровский лозунг, цитирую дословно, «Слава Украине, героям слава!»

Все понятно почему. Потому что, наконец-то, так сказать, его, карателя нацистского, славят. Это Канада современная. В общем-то, когда Трамп там рассказывает про то, что хочет из Канады сделать штат, да плевать вообще, пусть делает. Только не собирается он этого ничего делать, он нас собирается убивать на самом деле. Так, как все эти изменщики Родины не понимают, что для бандеровцев не бывает нормальных или хороших русских, пишет Глеб Черефанов. Как-то они там это понимают, как-то они там не понимают. Это уже, наверное, третья вещь. И как бы мы доносить информацию можем, в широком смысле просто говорить об этом, чтобы это знали, и вдруг кто-то из них что-то сообразит. Но конкретно здесь речь не идет о том, что она тупая, что у нее нет соображалки, если возвращаемся к этой террористке. Она очень продуманная, холодная, у нее заготовленные речи. На случай, когда и если ее возьмут. Поэтому она их спокойно, без бумажки, не заикаясь. Вы видели пленных ВСУшников, которые, ну, вот эти ролики наши стали с пленными ВСУшниками из Константиновки записывать? Ну, конечно, такой... Если и есть место юмору и комедии на войне, то вот это вот ровно то самое, те самые ролики. Значит, ну, вот эти вот преступники нацистские, украинские, ВСУшники, он стоит там, я такой-то, такой-то, ситуация в Константиновке под контролем, правда, есть нюанс, под контролем Российской Федерации. И вот такие ролики наши стали выкладывать, потому что бандеровский режим украинский стал рассказывать, что у них они контролируют Константиновку. Это не соответствует действительности. Константиновка за нами. Вот. И наши стали вот просто записывать эти ролики фактически для того, чтобы разбить вот эту вот украинскую пропаганду. И действительно, тема рабочая. Но я это к чему рассказываю? Посмотрите эти видео и посмотрите, как они говорят, эти пленные. Ну, и они прям вот свежие пленные, вот как есть, вот их только взяли. Ну, они дрожат все. Они все на адреналине, они просто вот... Это речь о мужчинах, да? То есть физически перед нами мужчины, которые... Это преступники, это нацисты, это бандеровцы, все понятно, но это мужчины. В возрасте многие из них, ну, то есть 50, там, 50 плюс... Они дрожат, как осиновый лист. Они путают слова, они забывают слова. Они читают эти слова. То есть это видно, да? Здесь мы видим 25-летнюю россиянку, да, как нам сообщается, которая абсолютно ничего не боится. Вообще не парится. Спокойно сидит, говорит. Все. Нет у нее страха. А знаете, почему у них нет страха? А почему у тех есть страх, а у этой нет страха? Сказать? А я вам скажу. Дело даже не в том, что она супер готова к чему-то, а те супер не готовы. А дело в том, что те считают, что в любой момент, когда и если они что-то будут говорить не так, им прям там на месте пулю между глаз пустят, и они упадут. Этого не будет. Наши бойцы это гуманные люди, мы это знаем. Но они так думают, бандеровцы, которые там на месте. А она прекрасно знает, что никто ей никакую пулю меж глаз не пустит. И она может сидеть с надменным видом, а этот вид, я считаю, надменным, и нашим сотрудникам ФСБ рассказывать о том, какую она тут террористическую деятельность вела, как она там с Дмитрием каким-то переписывалась. Вот, она же ничего не отрицает, она говорит, как есть, все. Ну вот, соберут наши сотрудники ФСБ информацию, всю эту передадут дело в суд, в суде ее осудят, вот, отправят ее в тюрьму, на сколько там лет, 15, да, за пособничество террористам. Вот, потом она будет писать какие-нибудь письма, что-нибудь она просить будет об обмене, ее будут выставлять на обмен, она вот полностью это понимает и это к этому готова. Значит, может быть, я скажу странную вещь, но, может быть, вы меня как бы поддержите или вообще мы можем порассуждать. Дерзость террористов на территории Российской Федерации обусловлена тем, что нет для них высшей меры наказания. Они знают, что, ну, отсидим, и им кажется, что отсидеть это дело такое, плевое. Это не так. 15 лет в тюрьме, 15, 20.

0: лет в тюрьме, это не игрушки, это не так. Но они убеждены в том, что, во-первых, а, их никто пальцем не тронет, и это соответствует действительности, б, их, соответственно, поместят в то место, где их будут кормить и так далее, и их, внимание, будут оформлять в списки на обмен. Вот что они думают, и вот что они считают. Они точно знают, внимание, подчеркиваю, что никто им пулю в лоб не пустит, если они не будут сопротивляться при задержании. Она при задержании не сопротивлялась. Оружие не доставало, в сторону силовых структур огня не производило. Ее скрутили и повели. Посадили на стульчик, сказали, рассказывай. Она рассказала. Все, добро пожаловать в камеру. Дальше суд и приговор. Приговор, ну вот я говорю, 15-20 лет, там сколько, по-разному там бывает. Вот, все. И она это знает. И она эти 15 лет как бы предполагает, что отсидит. Угу. В тепле, с едой, с одеждой. Скромно, конечно. Но как бы отсидит и отсидит. Ну и потом она думает, что она эти 15 лет не отсидит, потому что ее обменяют. И это еще нужно подчеркнуть. Вот. Это обязательно нужно подчеркнуть. Потому что, ну, а чё бы они меня не обменяли, я такой ценный агент, понимаешь? Вот. В кавычках Джеймс Бонд работала тут на них, очень сильно старалась, помогала киевскому режиму, и они мне помогут. Ну, вы поняли. А Корги ее отпустили, пишет Нилс Майкл. Да, она была с Корги. Я думаю, что собаки найдут хорошего хозяина нового, и все будет в порядке с собачкой, слава богу. Вот, слава богу, собачка не агрессивная и там не стала кусать представителей силовых структур. Вот, я думаю, что ей найдут нового хозяина хорошего, будут ее кормить, поить, и она еще послужит нашей родине, я вот так скажу. Вот. Мы не даем другим странам по закону наших граждан, даже если они предатели, пишет Код Z. Ну, сейчас окажется, что какие-нибудь есть специфические моменты, еще что-то. И потом, одно дело, понимаете, мы не выдаем, а другое дело, что у нее в голове. А у нее в голове очень простая вещь. Несмотря на то, что она планировала убийство и способствовала тому, чтобы убийство нашего высокопоставленного военнослужащего было совершено, и собирала Wi-Fi адреса в Санкт-Петербурге, видимо, под будущие теракты в Санкт-Петербурге в общественных местах, она знает, что она будет жива. Она будет жива. Она будет жить. И все. И я даже могу предположить, что она считает себя узником совести, что-то по типу того. Она очень сильно хотела сделать так, чтобы мирные жители Украины, они вот не страдали от наших, подчеркиваю, это, и она же это докладывает, наших ударов. То, что жители мирные Украины страдают в большей степени не от наших ударов, а от того, что их пакуют, как животных, и отправляют на фарш, их же бандеровский режим, это она как бы не учитывает. Ну, как бы это не ее умодело, видимо. Вот. А потом амнистия взаимная по заключению мира с Украиной, пишет Строгинский. Ну, или, допустим, вот на такие вещи она может рассчитывать. Да? Вот. Так что вот так, дорогие друзья. Вот так. Бедные родители, пишет Алекс. Ну, о родителях мы не знаем. Она может быть и сиротой, могут быть разные факты. Может быть, нам расскажут о них, может быть, нам не расскажут о них. Может быть, еще какая-то специфика есть. У меня этой информации нет. У меня есть та информация, которая есть в общем доступе. Исходя из нее, я делаю вывод, что речь идет не об обманутой романтической натуре, как это в некоторой части заявления звучало, что она очень сильно влюбилась, а о человеке, который, разговаривая с ФСБ на допросе, абсолютно спокоен, как танк вообще, я не знаю. Это... Либо, конечно, она под воздействием каких-то веществ находится там специальных. Есть же у нас сейчас люди, едят как не в себя всякие там антидепрессанты и все остальное. Может быть, конечно, и такое, не знаю. 10:00, завтра в 7 утра давайте встречаться в моторах, часок с вами поговорим и, как всегда, дальше по расписанию. И да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 10:01 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного офицера в Москве. Задержана пособница украинских спецслужб, готовившая серию терактов против руководства Минобороны. 25-летняя гражданка России по заданию координатора арендовала квартиру в столице и установила там скрытые камеры. Она вела непрерывную слежку за автомобилем и домом военнослужащего, транслируя видеосигнал на Украину. Кроме того, задержанная подготовила конспиративную квартиру, припасы и средства маскировки для киллера. Сама она планировала сбежать из страны через Турцию. Казахстан ограничил въезд автомобилей из России из-за массового наплыва бензиновых туристов. Лимит на пересечение границы Астана объяснила защитой внутреннего рынка ГСМ. Теперь пересекать границу республики разрешено не чаще одного раза в сутки, пишут местные СМИ. Как объяснил вице-министр энергетики Каирхан Туткышбаев, меры направлены на борьбу с массовым вывозом дешевого топлива из страны. Автовладельцы намеренно устанавливают на машины дополнительные баки. Чиновник подчеркнул, что ограничения необходимы для предотвращения искусственного дефицита на внутреннем рынке. При этом Казахстан полностью обеспечивает себя горючим самостоятельно и не закупает бензин у России. Москва также не обращалась к Астане с официальными запросами о помощи на поставку топлива. Энергодар после ночной атаки ВСУ на энергосистему региона полностью обесточен. Критическая инфраструктура города-спутника ЗАЭС переведена на резервное питание, сообщил мэр Максим Пухов. По его словам, удар пришелся на объекты за пределами города, однако аварийные отключения затронули и значительную часть Запорожской области. Ранее это подтвердил губернатор Евгений Балецкий. По словам местных властей, аварийные бригады проводят восстановительные работы. Специалисты планируют полностью вернуть электричество в жилые дома и на предприятия к вечеру сегодняшнего дня. В Туве обнаружено тело одной из пропавших неделю назад девочек. Его нашли на берегу Енисея в районе села Сукпак, сообщили в Республиканском следственном управлении СКР. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ближайшее время следователи проведут процедуру опознания. Девочки ушли из дома 2 июля вечером и не вернулись. Позже их личные вещи и телефоны были обнаружены в районе реки Енисей, что значительно расширило зону поисков. Все это время в регионе не прекращалась масштабная поисково-спасательная операция, в которой были задействованы сотрудники ведомств, волонтеры и местные жители. И как только что стало известно, обнаружено тело, предположительно, второй девочки, пропавшей в Туве. Это сообщает республиканский СКР. Официальный курс юаня на сегодня 11 рублей 22 копейки, доллара 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 20, пасмурно, в течение часа ожидается дождь. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Руслан Яхудин. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
9: «Легкий разговор о жизни в Америке». По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и с нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей.
10: Евгения, доброе утро.
2: Так, про что мы будем говорить? Да про саммит НАТО мы будем говорить. У нас
10: удивительно.
2: Военная тема, про что еще действительно? Вот про саммит НАТО. Он в Анкаре был, но первое, что бросается в глаза, мне кажется, что внутри альянса Трамп нашел себе конкретного союзника в лице Эрдогана, которому уже пообещал плюшки в виде снятия санкций. Правда, ничего конкретного он, конечно же, не сказал. Но и заявление Рютте, понятно, который говорит, что Россия – это экзистенциальная угроза для нас, будем в дальнейшем. То есть, в принципе, ничего нового, но многие отмечают, что как бы в НАТО произошла какая-то новая консолидация. Но еще понятно, что можно, там, как правильно, Иран или Япония, про это тоже можно поиронизировать. Да, вроде бы разобрались, как правильно, Иран или Ирак, а теперь следующая история – подачи президента Соединенных Штатов Америки, как правильно все-таки говорить, Иран или Япония?
10: Ну, что-то меня сейчас, когда Рютте упомянули, он же голландец, да?
2: Да.
10: Мне что-то такой вот образ пришел. Голландский сыр бывает только в мышеловке.
2: Вот что-то в этом роде, да. Ну, вам как саммит? Про что он все-таки для вас лично был?
10: Он про болтовню.
2: Как обычно? Ничего нового?
10: Ну, не совсем как обычно. Нового это, конечно, есть. То есть НАТО в этом... НАТО, в принципе, столкнулась с, знаете, такой есть модный термин, экзистенциональным кризисом.
2: Так они давно вроде с этим еще с развалом Союза, ну, столкнулись.
10: Нет, да? Как раз с развалом Союза у них все было понятно, вроде как победили, и мы летим в светлое будущее, конец истории, угу, и так далее. Как сейчас выяснится, конец альтернативной истории, которая не западная, да. Но теперь получается, что и НАТО судорожно ищет, какой-то смысл своего существования. Почему? То есть, с одной стороны, вроде они вернулись к истокам, к 49-му году, когда создавался блок против Советского Союза. Сейчас получается, что Россия заняла место своего предшественника, и, в общем-то, они это и не скрывают, что Россия главный mm-hmm. противник. Но ситуация-то 49-го года сильно поменялась. И НАТО уже не тот, потому что одно дело, когда его сколачивали классические европейские державы, потом к которым начали прибиваться такие страны второго эшелона. А с другой стороны, вот мы сейчас эту групповую фото смотрим с Анкары, там кого только нет. Какие-то странные люди, вот это смешно, очень вот эта смешная ситуация с президентом Албании, который в белых кроссовках пришел, двухметровый мужик.
2: А он тоже хочет поучаствовать.
10: А он же следующий год должен принимать НАТО, да. И в этой связи, кстати, боятся очень скандала натовцы, потому что Трамп, во-первых, он же на этого раму, мама мыла раму, значит, на этого раму очень негативно смотрел. И, собственно говоря, задается вопросом.
2: Он пытается Трамп понять, откуда он.
10: Да, не из Японии ли. И, собственно, вопрос в чем, что страна, которая вообще какие-то мизерные копейки в общий бюджет НАТО вносит, значит, проводит сами. И вообще, вы кто такие?
2: Конечно.
10: И вот этот вопрос, вы кто такие, он, я думаю, для ключевых спонсоров НАТО, он очень актуален. Но это, как ни странно, это не самая главная проблема, а самая, наверное, серьезная проблема НАТО. Это мы с вами как-то эту тему затрагивали. Это создание Евро-НАТО альтернативного, то есть без участия Соединенных Штатов. То есть очевидно, что Европа, у них же давно были вот эти, эта история тоже не нова, она просто переупаковывается на каком-то новом историческом этапе, создание собственных европейских вооруженных сил.
11: А это выглядит гораздо опаснее, кажется, чем классическая НАТО, потому что европейцы, обуреваемы чувством собственной значимости, реваншизма. А, соответственно, что американцы? Что американцы не будут силой сдерживания? Какой, ну, по сути, они были все-таки во время, вот, после Второй мировой войны, когда они это предложили безопасность на аутсорс европейцам. Американцы что, будут просто оружие поставлять?
10: Проблема-то даже не в этом. Оружие они, конечно, будут поставлять. Вопрос, сколько денег у европейцев на это будет. Но что это значит для нас? Ну, давайте сейчас вот мы обычно занимаемся терапией, но сейчас, наверное, нужно все-таки врачи, мы с вами профессиональные информационные врачи, да. Надо и, наверное, не очень приятные вещи говорить, хотя, может быть, это как и у врача, может быть, наш диагноз, он не подтвердится, и консилиум экспертов нас потом поправит через какое-то время. В чем ситуация-то не очень хорошая? Европа-то готовится к войне с нами. И если мы даже посмотрим на те мероприятия, которые они уже сейчас делают, именно европейские страны, все указывает на то, что они готовятся к превентивному удару по нам, причем это будет, ну, если так, с учетом численности вооруженных сил, с учетом ну, реалий, но это сопоставимо с тем, что немцы задумали в плане Барбаросса в 1941 году, то есть это будут удары по Калининградской области, это будут удары по Ленинградской области и Санкт-Петербургу, это не то, что там кто-то ракетами будет стрелять. Они готовят очень широкомасштабные сухопутные операции против нас.
11: Кто заводила?
10: Главное. Заводила, я думаю, это вот ФРГ, немцы.
11: Да, все-таки. Да?
10: Они как главный спонсор Евросоюза, они вот чувствуют, знаете, вот они почувствовали запах крови. Вот мы вот этого Франкенштейна, ну, не мы, точнее, мы совершили, наверное, историческое вот преступление. Сейчас Михаила Сергеевича не буду огульно, вот, ну, это слишком уже оскомину набило, все шишки на него. Он, я думаю, искренне заблуждался, тем более, видите, как выясняется, нас тоже тогда надули. Вот 90-й год, когда Бейкер, тогдашний госсекретарь, сказал просто четко это в протоколе, который сами американцы опубликовали, что НАТО не будет расширяться. Короче говоря, то, что мы лишили собственной Германии, восточной, и дали Германии объединиться, мы снова вот этого вот монстра фактически вдохнули в него жизнь. Угу. Он набирался сил, он так очень аккуратненько, по маленькому листочку отрывал вот эти вот все запреты, которые вокруг них были, а сейчас под предлогом противодействия нам, ну, они вообще потеряли страх. То есть, если мы посмотрим на те цифры, которые немцы официально декларируют по военным расходам, там же Германия должна в следующем году, не соврать, со всеми вот фондами, которые так или иначе имеют отношение к военным, у них чуть ли не 140 миллиардов евро будет бюджет военный, при том, что еще недавно у немцев было в районе там 60, что ли. Это, вот это серьезно. А следующим шагом это то, что... То есть в чем опасность Евро-НАТО? Что НАТО старый, он все-таки базировался в первую очередь на... Это пятая статья, которую они вчера тоже как мантру сказали, мы, значит, голландский сыр заявил, что вот мы, значит, будем. Пятая статья, все, это все подтвердили решимость. Но все равно они не знают, будут ли американцы вписываться, если они какую-то пакость сами организуют. Или даже если кто-то ударит по европейской стране-члену, будут ли американцы применять свое ядерное оружие? Это как бы все равно вопрос. А если у них будет собственное ядерное оружие, мы сразу должны из этого уравнения, ну, наверное, бы Великобританию пока вычесть, потому что все-таки у них заряды только на баллистических ракетах подводных лодок есть. То есть здесь вот ключевой момент Франция. Потому что этот джентльмен, который вчера фотографировался в солнцезащитных очках, единственный, кстати, кто-то вот в белых кроссовках, кто-то в солнцезащитных очках, вот Макрон,
11: да.
10: Он, конечно, проводит тоже ревизионистскую политику в плане такой, знаете, маленький Бонапартик, который хочет тоже Франции какую-то новую историческую роль.
11: То есть виток такой произошел, виток, опять да. исторический, когда снова у нас появился, значит, ультранационалисты с одной стороны, с другой стороны появились люди, которым хочется с синдромом Бонапарта, а с третьей стороны кто?
10: А с третьей стороны, я думаю, большие эти жирные акулы бизнеса, которые, собственно говоря, с этого вот оборонка, какой-то, наверное, финансовый сектор, которые с этого просто хотят заработать. И думают, что... То есть, давайте так, на чем вообще вся вот эта вот милитаризация Европы основана? Они уверены, что мы не применим ядерное оружие.
11: Потому что у них есть пятая статья?
10: В том числе, но в данном случае вопрос не в их возможностях, а вопрос в нашей решимости. Они почему-то, мне такое ощущение, исходят из того, что даже если они предпримут какие-то масштабные сухопутные операции, удары, в том числе по союзному государству, серьезного ответа не будет. И для того, чтобы все-таки себя как-то вот проложиться, они, мне кажется, вот, не могут полностью только на французский ядерный арсенал рассчитывать, который, я думаю, будет расширяться и количественно, и качественно, и географически. Но самое главное, что в какой-то момент, причем, я думаю, в ближайшие годы, мы можем оказаться в ситуации, когда, ну, как минимум, Германия может стать ядерной державой. Потому что если ядерная, имею в виду, военной, да, потому что, в принципе, у них все для этого есть, у них есть и кадры, у них есть большая часть технологий, наверное, а у них есть носители, поэтому создать ядерный заряд и им грозить и так далее, то есть вот это вот страшный сон, который был в 44-м, ну, вообще всю Вторую мировую войну, что Гитлер получит ядерную бомбу, этот страшный сон может реализоваться на, вот, к сожалению, в 21 веке. И что, и какой будет карта Европы, и какой будет вообще расклад вот на нашем континенте с учетом ядерных немцев, это, конечно, очень интересно.
11: То есть смысл здесь какой, что опять мы имеем дело с людьми, которые, что называется, пороха не нюхали, им хочется исторического реваншизма, и, соответственно, вот это вот в них генетически что-то поднимается. С другой стороны, мы всегда, как этот арбитр мировой, уходит в сторонку, просто наблюдая за этим, как за схваткой гладиаторов, по сути, я имею в виду американцы, потому что потом они смогут, как это, в третий, да, или во второй раз повторить вот этот кульбит в виде зарабатывания на ослабевших Европе, там, и тогда Советском Союзе, ныне России.
10: Причем нововведение-то, да, что гладиаторы еще и платят зрителю за свой матч.
11: Да. Даже гладиаторы платят даже не зрителям, а гладиаторы платят организатору всего этого действия, по сути, за участие. Вот. И здесь, наверное, еще накладывается для американцев-то, по сути, если посмотреть, для них же, ну, прям интересно, будет ли применяться ядерное оружие или как.
10: Не просто интересно, вот моя гипотеза это... Вот
11: снять с себя ответственность.
10: Да, что не только они в этом клубе, вот этих вот душегубов, которые в ядерном пепле сожгли живых людей. И тут не важно, кто первый стрельнет. Россия, Германия, Израиль, Пакистан. Важно, чтобы был кто-то второй.
11: Да? Но мне кажется, судя по поведению Дональда Трампа, с него как с гуси вода, он последнее, о чем думает, это о том, как бы кто-то еще применял ядерное оружие, чтобы с американцев снять этот груз ответственности.
10: Не, понятно, что это у него не задача номер один, кого-то подтолкнуть. Но вот мне кажется, у них это есть. Они же все-таки такие религиозные ребята. И время от времени, наверное, когда они там с Богом говорят, у них какой-то есть сигнал, что вы, типа, они, ну, все-таки не совсем хорошо поступили, хотя вас за это благодарят теперь японцы, хлопают в ладоши, давайте еще. Вот, но в любом случае, как бы мы чуть-чуть отошли, возвращаясь к теме Евронато и теме Германии, вот, честно сказать, вот помните, как меня Гондурас беспокоит, но в данном случае меня, конечно, беспокоит другая сторона на букву «Г». И то, что с ней происходит, не может не внушать каких-то тревожных...
11: Германия.
10: Да, конечно.
11: Там есть какие-то ультра... Какие, правильно сказать, тогда силы-то?
10: Потому что дело же не в ультра. Я даже думаю, что если наша любимая альтернатива для Германии победит, это сильно не изменит их курс на то, что... То есть, собственно говоря, логика-то у них очень простая. Мы самая мощная держава Европы в финансовом и экономическом отношении.
11: Несмотря
10: нас на... 80 лет, значит, держали. Мы должны были там каяться за действия людей, там, наших дедушек, прадедушек, про которых уже и прах, значит, там рассыпался. с какой стати мы должны отвечать за действия, которые были вообще в другой эпохе и в другой стране сделаны. Поэтому у нас своя жизнь, мы, значит, имеем право на то, что... Помните, они же постоянно и хотели и в постоянное члены Совбеза проникнуть. Это же все идет, это некий консенсус элитный есть. И вот это наше благодушие, что, значит, есть хорошие немцы, а есть плохие, и, значит, если придет хороший немец, он, значит, все это назад вернет. Возможно, хороший немец, он придет, но...
11: Генеральная линия-то останется,
10: он
11: да?
10: Он будет нас использовать для того, чтобы, грубо говоря, свои косты резать на более дешевом газе. То есть здесь, мне кажется, не надо обманываться.
11: Но тогда вопрос возникает. Мы постоянно, как мантру повторяем, нельзя, чтобы повторились страшные события Второй мировой войны, давайте все-таки договариваться с архитектурой безопасности. На Трампа уповали в какое-то время, что он как будто бы угомонит европейцев. А Трамп такой человек, ну, приехал к нему Путин, дал аргумент, он выслушал. Потом к Трампу на следующий день приехали, вся эта братья европейская его убедила в этом, а он как флюгер вот так вот поворачивается. Органчик. Да-да-да. И тогда возникает вопрос, а как бы... упреждающие действия, чтобы вот не допустить такого. Но понятно, что уповать уже на американцев в том, что они скажут, да, действительно, нельзя такого повторять, и мы сейчас быстренько договоримся с Европей, это невозможно уже. То есть нет вот этого арбитра, нет вот этого, вот этой силы какой-то гегемонистской, которая бы угомонила, например, европейцев. И заставила бы, хорошо, всех стороны, даже его можно назначить посредником, допустим, да, по форме, и все бы сели и договорились. Невозможно это.
10: У них же подход у европейцев, что вы нам сделаете?
11: А что он им сделает, правда? А кто что кому сделает?
10: Ну вот он сейчас тоже на саммите НАТО на испанцев наехал. Вот вы такие сякие, мы с вами, значит, любую торговлю прекращаем. На что испанцы вышли и сказали, ребят, вы немножко как бы забыли, что вы не с нами торгуете, а вы торгуете с блоком под названием Евросоюз, и вычленять из него отдельные страны практически невозможно. Как вы будете вот там все вот этим всем заниматься? Поэтому мы сейчас пришли, вот это вот все европейское строительство, которое очень многих здесь радовало и являлось примером, и мы, значит, хотели тогда и, значит, туда вступать, угу. Были даже не против того, чтобы туда Украина вступала. А сейчас выясняется неизвестно, что хуже. НАТО, который чисто военный блок, или Евросоюз, который мимикрировал долгое время под белого и пушистого, хорошего торгового партнера, а на самом деле превращался и накапливал силы в какого-то абсолютно неконтролируемого монстра, который по факту задавил национальные государства. И сейчас, получается, даже условный Фица может что-то там кричать, но все равно из этой колеи выехать он не может.
11: Ну, они в следующий раз будут говорить, мы просто выполняли приказ. Это вот общая европейская дисциплина. Здесь тогда другой момент. Не является ли ошибочным наше утверждение, что, например, при исходе СВО в нашу пользу, когда все остальные увидят, там, ну, не знаю, установление контроля над определенными областями, которые мы для себя считаем там критическими, да, территорию, как угодно. Это будет индифферентно для европейцев, потому что если у них есть генеральная линия войны с Россией, то как бы победим мы, они скажут, вот какие страшные монстры русские.
10: Все, мы
11: будем
10: с ней
11: ядерную бомбу делать. А если, например, будет как бы что-то неоднозначное, не знаю, перемирие, заморозка, как угодно это назвать, они скажут, видите, какие русские слабые, значит, точно против них можно быть. Это ребус, который невозможно вот так вот линейно пройти. Когда у нас говорят, что мы докажем, они увидят, и все остальные к нам присоединятся, и тогда мы все сядем за стол переговоров. Видимо, такая логика не работает.
10: Знаете, как в науке, когда там какой-то новый вид растений там или животных обнаруживают, латынь, да, латынь. Вот, и я думаю, что вот эту ситуацию, которую вы, я думаю, что надо вам это авторство выдать, я просто как корректор. Ребус анкориджус у нас сейчас вот все в
11: политике. Был дух анкориджа, стал ребус анкоридж.
10: Анкориджус.
11: Анкориджус, ребус анкоридж, да.
10: Ребус анкориджус, поэтому ситуация в этом смысле, конечно, патовая. Вы правы, что любой исход СВО, каким бы он ни был, для нас.
11: В плюсе, в минусе, да-да-да.
10: В Европе это будет повод, что в одном, что в другом случае, для того, чтобы все равно дальше качать.
11: Потому что СВО не является причиной, скорее всего, начало СВО, проведение СВО не является причиной.
10: Бинго, бинго, все, собственно говоря, ведь что такое, давайте так, что такое 14-й год, ну, 13-14 на Украине?
11: Ну, переворот, что там, Майдан.
10: Переворот, кто там главный-то был? Не печенки же там были.
11: Европейцы?
10: Конечно. И, собственно говоря, вот я думаю, что вот этот вот 10-й, когда они начали ассоциация Украина-Евросоюз, вот это вот все, да, Это была попытка Евросоюза самоутвердиться, то есть им нужно было найти какую-то такую точку, помните, как у Архимеда, дайте мне точку опоры, я переверну мир.
11: Угу.
10: Евросоюз упорно, значит, искал, во-первых, какую-то вот, какой-то фокус, вот эту вот точку, куда можно было бы вложиться во всех смыслах и переродиться на каком-то новом уровне. И вот они посчитали, что это будет Украина. То есть, если это произойдет мирно, хорошо, они получат на тот момент, сколько там, без малого 40 миллионов человек, ресурс там и так далее. Самое главное, они получат очень мощный плацдарм в подбрюшье России.
11: Для того, чтобы продолжить кошмарить.
10: Ну, не обязательно даже в силовом. То есть, это сразу увеличивало, знаете, как я не давно уже, лет 20, не играл в компьютерные игры.
11: Угу.
10: Но вот ты, когда получаешь какой-то актив, ты сразу увеличиваешь свои Конечно. Возможности. И в этом смысле Украина, она была ценна не столько как сама по себе, а сколько для вот этого целеполагания европейского. И когда у них, в принципе, получилось, ну, давайте честно скажем, что у них получилось в 2014 году, когда они, вот, собственно говоря, в очередной раз обманули, ну, в данном случае Януковича, но и нас. Потом, вот это была заморозка в виде нормандских договоренностей, которые, кстати говоря, тоже были с европейцами, не с американцами, и они снова обманули. И по факту эти 8 лет они использовали для того, чтобы Украину накачивать и через нее тоже, значит, подспудно свое общественное мнение готовить к каким-то серьезным переменам в собственной уже политике. Ну, а все, что после 22-го года было, это просто выход всей ситуации на более высокий уровень, вот и все. Там, здесь нету каких-то таких революционных прорывов,
11: но которые внезапно... Ну, вот эти вот фразочки, которые постоянно мы слышим и от там СМИ на агентов, и от этих обеспокоенного меньшинства, так называемого, которые говорят, если бы не было СВО, тогда бы никто не готовился бы к большой войне. Это именно потому, что, ну, вы знаете, вот эти вот публикации, их миллион каждый день выходит, что «А если бы ДКБ?» и вот из этой же серии. Мне всегда этот тезис казался очень странным, потому что невозможно так объединиться в отношении России, против России, я имею в виду, вот в одночасье именно потому, что случился 22-й год. Это выглядит, ну, это просто нелогично.
10: Ну, в этом смысле показательный пример вот этих вот... недобитков Финляндии и Швеции,
11: угу.
10: которые прям сразу, чуть ли не на следующий день после начала СВО, все побежали в НАТО. Ой, тут, значит, все, стали хвататься, как же так, все, мы тут всю жизнь были нейтральные, все, надо. Ну, ребят, ну это же надо быть очень наивным или не просвещенным человеком, ведь, во-первых, и шведы, и финны с НАТО де-факто сотрудничали очень плотно последние несколько десятков лет.
11: Угу.
10: И у них все их планы, они все равно так или иначе увязывались с натовскими, в том числе, стандартами. И здесь они просто воспользовались моментом перед собственным населением для того, чтобы вот эту свою политику нейтралитета полностью переиграть. И им нужен был какой-то вот внешний повод для того, чтобы вот эти покровы, свои вот это вот клыки, угу. чтобы уже, наконец, показать все.
11: Слушатель говорит, Лиз Хитрый, в 14-м случилось кое-что, послужившее стимулом для активации противников. Занять Крым можно было, а вот включение его в состав, похоже, для них стало поводом. Не верю. Вот не верю, что включение Крыма, как сейчас эта генеральная линия, если бы, значит, вот включили Крым, нарушение границ, там, территориальной целостности, и поэтому, если они так много упорно об этом говорят, значит, точно, совершенно это не повод.
10: Точно-точно.
11: Точно. Андрей Фролов с нами, сейчас новости продолжим.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Казахстан ограничил въезд автомобилей из России из-за массового наплыва так называемых бензиновых туристов. Лимит на пересечение границы Астана объяснила защитой внутреннего рынка горюче-смазочных материалов. Теперь въехать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки, передают местные СМИ. Как объяснил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, меры направлены на борьбу с массовым вывозом дешевого топлива из страны. По его данным, автовладельцы намеренно устанавливают на машины дополнительные баки. Чиновник подчеркнул, что ограничения необходимы для предотвращения искусственного дефицита на внутреннем рынке. При этом Казахстан полностью обеспечивает себя горючим самостоятельно и не закупает бензин у России. Москва также не обращалась к Астане с официальным запросом о помощи с поставками топлива. Тело второй пропавшей девочки обнаружили в Туве. Его нашли у села Итал Улукхемского района, сообщили в Следственном комитете республики. Ранее в ведомстве подтвердили информацию об обнаружении тела первого ребенка в районе села Сукпак. На место происшествия выехали следователи, они проведут процедуру опознания. По уточненным данным, девочки вышли из дома по улице Буринской 1 июля около 5 часов вечера и направились в сторону улицы Колхозной города Кызыла. Больше их никто не видел. Позднее на берегу Енисея нашли их мобильные телефоны и обувь. Все это время в регионе не прекращалась масштабная поисково-спасательная операция. В Дагестане из-за частичного разрушения дамбы эвакуировали жителей 13 домов. Река Улучай повредила гидросооружение в селе Маджалис, сообщили в пресс-службе администрации Кайтакского района. Уровень воды поднялся из-за обильных ливней в республике 7 и 8 июля. Людей из опасной зоны подтопления вывозили ночью, пишет РИА Новости. По информации местных властей, жилые постройки не разрушены. Отмечается, что к утру уровень воды в реке пошел на спад, за ситуацией следят экстренные службы. В России зафиксировали рекордное снижение потребления алкоголя. Этот показатель за почти 30 лет опустился до 7,62 литра на человека. Такие значения фиксировались только в конце 90-х. Как сообщает РИА Новости, с начала года объем потребления алкоголя в стране сократился на 0,44 литра и составил 7,62 литра на одного жителя в пересчете на год. Последний раз сопоставимый уровень отмечался в 97-98 годах, когда показатель находился примерно на отметке 7,6 литра на человека в год. Специалисты отмечают, что данные за период до 2008 года имеют ограничения, поскольку учитывали в основном официально зарегистрированные продажи алкогольной продукции. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19, небольшой дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
12: Говорит Москва. Реклама. Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начни обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В фильтре все материалы в наличии. Бесплатная замена. Гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
13: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
13: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: «Право знать». Говорит Москва.
15: пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
11: 10.36. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Фролов с нами. Так, сухарики, говорит слушатель. Так подписывается. По лестнице эскалации. Наш следующий шаг. Это испытание ядерного оружия. Как считаете, где оно может быть использовано? Что насчет космоса? Как причина обнулить Starlink? Мне кажется, что любые испытания, если раньше это было условно формальной демонстрацией сил, условно любые военные учения, формально одни проводили учения, формально другие предупреждались, ключевое именно, предупреждались. Сейчас вообще, мне кажется, так не работает. Страх потерян.
10: Страх потерян, и самое главное, что настолько все же взаимозависимо. Ну хорошо, взорвем мы заряд, предположим. Или ведро...
11: Они скажут, вот видите ведро гвоздей в космосе.
10: Но да. Тут же ты себя же затронешь. Там же и наши спутники летают. Что с этим делать? Потом, опять-таки, мы взорвем, и, значит, те тут же радостно начнут. Во-первых, есть у нас и союзники, не надо забывать. То есть мы можем, грубо говоря, не знаю, 90 этих спутников Starlink уничтожить, и при этом еще затронуть китайцев, индийцев. Я думаю, они рады не будут от наших инициатив.
11: Угу.
10: Поэтому на бумаге-то все красиво смотрится, а когда начинаешь разбираться, что тут можно и по себе ударить очень сильно, сразу вот этот боевой задор, он может немножко подостащиться. По поводу лестницы, знаете...
11: Она про другие времена,
10: с лестницей тут же в чем проблема-то? Вот бывает, придешь к кардиологу, ну вот первый раз пришел, да?
11: Молодец.
10: И вот первый вопрос можешь спросить, а вы как на третий этаж поднимаетесь, без одышки?
11: Так.
10: Нормально у вас все, сердечко работает. А вот кто сказал, что и мы идем по этой лестнице, и у нас, значит, бодрый шаг. Может быть, мы тоже уже немножко надо передохнуть? И нам новый пролет уже тяжело осиливать, лифта-то нету, слава богу. Потому что если бы был лифт, уже бы тут, наверное, все было бы вот в таком ядерной зиме.
11: Как вам вчерашнее высказывание Трампа? Вот я никак, меня это равнодушно и не оставляет. Высказывание Трампа по поводу Путина и Зеленского, и вообще по поводу России и Украины. Он опять там как этот, царь Слам, он сидит. Ну, вот я с этим поговорил, вот здесь тоже поговорил. Они вообще как дети ма... Ну, что это за лексикон? Ну, что это такое? Ему такое ощущение, простите за грубость, ему как будто все это по приколу. Его же это не затрагивает. Когда мы говорим, что с американцами надо, или там мы ждем, что американцы увидят, услышат, надавят или еще что-то, им индифферентно, они за 3-9 миль находятся.
10: Видите, он вас триггернул.
11: Он меня
10: достиг,
11: да.
10: Достиг задачи,
11: да,
10: он для этого это и делал.
11: Да?
10: Да, чтобы Евгения Волгина на следующий день в эфире про него говорила.
11: Может,
10: а у него цитируемость.
11: Действительно. Вот. Ну, правда, если серьезно.
10: А так-то получается, что... Да, ну, нет, он же эти мысли так или иначе уже давно прокидывает. В конце, помните, как это китайская пословица, что, значит, умная обезьяна сидит на скале и смотрит, как два тигра бьются в долине. Ну, этих вот фраз, вот похожих по смыслу, уже изобретены до Трампа миллион лет назад. Он бы мог просто к классике китайской философии или китайских шуток обратиться. Вот, поэтому то, что он там все это говорит... Ну и как это, пусть говорит дальше. Проблема-то в том, что...
11: Насколько мы его серьезно воспринимаем, прошу прощения, не является ли ошибкой, что мы его воспринимаем слишком серьезно? И как вот прям человек, который решал?
10: Мы это кто? Мы с вами или мы это вот те,
11: кто... Ну вообще, нет, ну я в целом как бы это витает в воздухе, вот вопрос американцев. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что у нас есть, и в этом отношении было чудесное совершенно высказывание, значит, господина Безрукова, нашего известного разведчика на страницах России в глобальной политике, который сказал, что у нас сейчас идет война действительно как бы экзистенциальная с Западом как таковым. Но при этом вопрос, когда мы ведем вот эту войну на украинской территории, получается, мы при этом рассчитываем, что американцы увидят, что на нашей стороне правда, американцы помогут как бы разрубить этот гордиев узел с европейцами, или это вообще ошибочная стратегия, что американцы что-то такое должны увидеть, и как будто бы они более адекватные, сговорчивые люди, чем европейцы. Я про это.
10: Я думаю, что если бы Виктор Робертович Цой жил бы в наше время, то вот эту известную песню про там «Война», да, он бы ее перепел бы немножко, и вместо «Война — дело молодых», как раз вот война дело пожилых, лекарство против морщин. То есть такое ощущение, что Трамп действительно вот его дровит, то есть уже, ну, 80, сколько, 80 же?
11: 80 ровно.
10: Да, 80 лет. Уже, наверное, женщины не сильно вот так вот как бы возбуждают, ну, объективный процесс. А вот, что ты такой демиург, что ты, значит, это вот прям, наверное, цепляет. И с точки зрения, наверное, биохимии мозга и каких-то других процессов, это многое объясняет. То есть он, то есть мы же не задаемся вопросом, когда видим каких-то пожилых мужчин с молодыми девушками. То есть мы прекрасно понимаем, что они через это, ну, какие-то свои вопросы
11: жизнь
10: решают.
11: Жизнь себя поддерживает.
10: Почему мы постоянно задаемся вопросом по поводу вот этих вот инвектив Трампа? Ведь это то же самое, как появиться с молодой девушкой, только это просто на другом, ну, немножко с другого среза. То есть это не про межличностные отношения, а про политику. Что он через это все, он для себя, то есть он вообще не думает там о нас с вами, о Зеленском, о Стармере. Он решает, собственно, он продлевает себе жизнь через это. И ему реально в кайф, что его обсуждают, что его слова там...
11: Это по нему видно, кстати. Вот это правда, по нему это видно.
10: И
11: да.
10: Человек просто себе продлевает жизнь. То есть, может быть, сейчас это, мне сейчас мысль такая в голову пришла, может быть, если бы не вот это все, он бы, может, помер от скуки. А это его там на лишние 5 лет продлило ему жизнь.
11: Ну да, деньги у него есть.
10: Да, он еще заработал 2 миллиарда в прошлый год финансовый. Поэтому, да, а что касается, если уж серьезно, во-первых, я думаю, есть... Даже не два Трампа, а Трампов много. А, то есть вот есть Трамп публичный, есть Трамп, который на встречах с какими-то политиками, есть Трамп в соцсетях, и есть Трамп реальный, который за закрытыми дверьми. Но обратите внимание вот на что. Я вот все невольно сравниваю нынешнюю политическую жизнь вот с классическим веком, ну вот когда холодная война была, ну взять вот, скажем, Карибский кризис. Ну, который считается такой очень такой тонкой точкой, когда все очень действительно балансировало.
11: Угу.
10: Кто вел переговоры? Вел переговоры Добрынин, посол СССР в США, и с ним общался чуть ли не сам Кеннеди лично.
11: Так.
10: Кто ведет переговоры сейчас? Витьков и Зитьков. Какие-то непонятные люди.
11: На Чебуреки приезжают.
10: Которые вообще не... Ну, кто вы такие? Мы сейчас не будем как бы брать сторону, кто с ним здесь общается, это как бы ладно, да? Вот, но мы берем сейчас ту. Вы вообще кто?
11: Что в трудовой книжке у вас написано, да?
10: Что в трудовой книжке? Более того, то есть вы что, вы почтальоны? Или вы можете какие-то решения принимать? Почему, хорошо, почему вот эти переговоры, условно говоря, не Нарышкин с этим, кто сейчас Бернс, там, да, у них директор ЦРУ, почему не они эти переговоры ведут? Или там Белоусов с там, Хексетом?
11: Это говорит о том, что это говорит об отношении Трампа к важности или неважности этой темы российско-украинского конфликта, или просто это, ну, как бы вот такая стилистика, что, ну, Зитьков и Витьков, они также и на Ближний Восток ездят.
10: Ну, они у него, получается, такие ординарцы. Но тут возникает вопрос, что то есть для Трампа, может быть, они что-то и значат, кто-то родственник, кто-то просто корефан по бизнесу, но для других-то людей...
11: Вы кто?
10: Вы вообще да. Кто такие? Тем более, что если другие люди про них знают что-то, чего не знаем мы, потому что об этом в газетах не пишут.
11: Uh-huh.
10: А я, вот албанцы, видите, Зитькова не приняли, уже там месяц бунтуют против этих планов по строительству недвижимости. А я думаю, что у Кушнера, это который Зитьков, много всяких грешков разной степени в плане как бы коммерции, и руки-то у него точно облеплены долларами уже давно. И насколько вот в этих переговорах они своих еще каких-то коммерческих интересов не преследуют, личных, это тоже большой вопрос.
11: Здесь еще обращают внимание, конечно, на заявление Рубио, который фактически, ну, как бы не то, что поддержал удары по Украине по российскому НПЗ, но он признал, что таким образом, да, Украина оказывает давление, и вообще все эти удары, вспомним, год назад, когда начались какие-то первые попытки со стороны Украины, и писали в газетах, и везде писали, что, в общем, американцы были крайне недовольны этим делом, и поэтому, значит, Украине как будто бы подкрутили, значит, руки и сказали, что не надо этого делать. Прошел год, что Трамп, что Рубио, по сути, открыто говорят, что удары по российским НПЗ – это способ давления на Москву.
10: И приближение мира.
11: Вот, то есть все сводится действительно к тому, что давление на Москву объявлено способом, ну или так, не знаю, Зеленский продал так, таким образом, картинки показывает вот эти вот. А, не знаю, вопрос, какая картинка условно, да, ценнее для Трампа, чтобы понять, что происходит, картинки Киева или картинки горящих НПЗ в России. И продается это с точки зрения того, что вот через давление можно принудить как будто бы.
10: Ну, это они же давно эту политику, кнута и пряник, правда, что-то пряников-то практически нет никаких, за исключением каких-то слов. А ведь, ну, честно скажем, опять-таки, вот вы упомянули про вот эти вот, как можно, какое слово-то придумать, рубишки вот эти, то, что Рубио сказал, да?
11: Угу.
10: А ведь вчера же еще вот этот вот Трамп про лицензию на патриоты. Ну, это к этому тоже не надо серьезно относиться. Ежу понятно, что никакого полного производства на Украине не будет. Это будет в лучшем случае сборка из машинокомплектов. И такое модное слово лицензия. Но ладно. Поэтому мы сейчас... То есть про это мы же с вами говорили. Вот в этих стенах микрофоны и мониторы не дадут соврать. Мы про это с вами говорим с самого первого дня прихода. Первый вот эфир у нас был, когда Трамп победил. Вот мы про это говорим с регулярностью. Что там никаких изменений не будет. Что вот эти надежды на то, что пришел Трамп и за 100 часов войну завершил... Это все разговоры в пользу бедных. И ничего он менять не будет, и, повторюсь, он на этом даже зарабатывает. 2 миллиарда на дороге не лежат. А что, он заработал просто за счет словесных интервенций, за счет биткоинов? Ну, ребят.
11: А, так, еще Павел говорит, ведь получается, что мы больше года надеялись непонятно на что и не эскалировали. За это время на той стороне только усилились. Вчера маски слетели. Нет, ну кому-то было это и так понятно, но вот здесь, скажем так, основной вопрос был, какой вот в последние 2 недели была серия ударов по Киеву и, соответственно, пригородам, вот по этим военно-промышленным объектам, как заявлялось. Вопрос, можно ли это было сделать раньше, и тогда, может быть, ситуация как бы иначе выглядела, или у истории нет сослагательного наклонения?
10: У истории, безусловно, нет сослагательного наклонения, это раз. Два, ну, все равно вот, я так понимаю, что у нас вот эта вот надежда на то, что даже не то, что вырвать, может, американцев из украинского конфликта, но, по крайней мере, минимизировать их там прямое участие. Вот мы вот все стараемся, как нам кажется, не провоцировать американцев на какие-то более решительные действия. Но это тоже, мне кажется, наивный подход, потому что если американцы не внедряются на Украину, это не потому, что они присматриваются к каким-то нашим действиям, а потому что им сейчас по каким-то их причинам это невыгодно.
11: У них сейчас в Армузе кризис, да.
10: Но у них много чего есть, но в любом случае, то есть вот то, что американцы самоустраняются от Украины, вот в том виде, как это при Байдене было, это не потому, что мы, значит, какие-то соблюдаем самоограничения, потому что это вот укладывается какие-то американские расклады. Как только их эта ситуация будет не устраивать, они, поверьте мне, на следующий же день могут даже в разы больше, чем Байден, значит, начать отгружать технику.
11: И так, как Афганистан.
10: Конечно. Поэтому тут возникает вопрос, насколько, в принципе, наша эта политика, то есть насколько мы выигрываем время, и, для в общем, чего? Как бы, ну, для того, чтобы оттянуть момент снова возврата американцев на Украину в полной мере. Или же, опять-таки, может быть, ну, давайте тоже честно скажем, у нас ресурсы не безграничны, и вот мы по факту реально делаем то, что можем, исходя из наших производственных, разведывательных, военных возможностей. И это никак не привязано к треку. То есть вот накопили ракет, получили развединформацию, ударили. И это никак не привязано к тому, что происходит на политическом треке.
11: Не соглашусь, Дмитрий говорит, кризис в Армузе американцам выгоден, цены на нефть растут, разработка Венесуэлы вполне возможна. Дмитрий, для американцев растущие цены на нефть, это не есть хорошо, потому что у них есть привязка цен на топливо автомобильное целиком полностью к нефтяной бирже. Поэтому для Трампа сейчас как бы американцы не такие, как это сказать, внешнеполитически ориентированные люди. Они быстро ему предъявят за рост цен на галлон топлива.
10: Ну, это тоже у него же тоже в... Тоже. У Трампа в его риторике фактор стоимости бензина, он довольно существенный. Угу. Он постоянно сравнивает себя с Байденом. И поэтому тоже до каких-то космических высот не в его интересах. Тем более, опять-таки, тут страдают же так называемые союзники Соединенных Штатов, и они могут тоже начать бурчать. И опять-таки, тут важно не перегнуть, потому что ты перегнешь с Ираном, значит, те же японцы или корейцы плюнут на санкции, начнут покупать нефть у России. Ну, предположим.
11: Так, еще были. Монархи залива не становятся инвесторами, их деньги не являются уже той опасной.

0: американцы — это распределение усилий и, ну, как бы, потеря большого количества сил. Не является ли это тоже, ну, то сказать, ошибкой, каким-то заблуждением, что действия на Украине должны каким-то образом повлиять на решение американцев? То есть кажется, что если мы называем это своей экзистенциальной угрозой, нам не важно, что скажут американцы, что скажут европейцы. Это как бы, ну, условно, это наша война, наши трудности. И ждать, что, как это, ну, американцы уходили, там, что он там прекращал какое-то финансирование, оружие американское все равно туда пойдет. А мы думаем, что сейчас какие-то решения будут сделаны, и Трамп посмотрит на нас и скажет: а, нет, ну давайте, ладно, хорошо, давайте что-нибудь про... сейчас решим быстренько, что там будет. Более того, он... вопрос, как с ним вообще вести переговоры, если перемирие по электронной почте, заключенное с Ираном, Трамп сказал: ну все, больше не действует.
1: Они дурачки.
0: Ну, как бы...
1: Да, вот. Я понял, что они такие туповатые чуть-чуть.
0: Не работает. То есть здесь вопрос, опять же, про ребус. Очень сложно мы заключать договоренности и вести какие-то переговоры с людьми, у которых постоянно геймченджер происходит. Вот постоянно. Никакие договоренности, ничего. Даже система международного права работала просто потому, что группа лиц, группа влияния договорились, что вот этот перечень, он работает, он всем удобен. И нарушение этих правил себе дороже, поэтому эти правила будут работать, а не просто потому, что это завизировано все Совбезом ООН. Разве не так?
1: Ну, здесь, наверное, тоже стоит со слушателями поделиться какой-то своим наблюдением. Ну, давайте честно скажем, вот есть политический трек, вот эта вот вся трескотня, многочисленная... вовлеченные лица со всех сторон что-то комментируют, какой-то создают.
0: Шум.
1: Шум. Но если мы посмотрим на то, что происходит на Земле, Минобороны как работала, так и работает.
0: Конечно.
1: У нас были только несколько перемирий, привязанных к каким-то красным дням календаря вот в этом году, которые мы односторонне объявляли. И все. И то, что сейчас происходит, ведь опять-таки, да, эта трескотня вся с той стороны, она в том числе призвана прикрыть потерю Константиновки. Ведь Константиновка, в отличие от многих других населенных пунктов, которые звучат в сводках Минобороны, это действительно стратегический пункт. И вот то, что говорят, обвал фронта, это не значит, что... Обвал фронта — это не означает, что вот как там, типа, 100 тысяч человек штыки в землю начнут сдаваться. Нет. Просто с потерей вот такого рода, ну, как Константиновка, точек на карте, у украинского командования у него сразу возникает очень непростая дилемма. Либо отступать, либо не отступать, но при этом ты теряешь людей и технику, которые попадают в окружение или в полуокружение. И, соответственно, у тебя оголяются фланги, под ударом уже находятся другие города, другие какие-то укрепленные пункты. Кстати, хочу поделиться со слушателями такой вот новостью. Она вроде сегодня, ну, по крайней мере, вот по каким-то таким украинским ресурсам пробежала, что российские разведывательные группы, они уже фактически в пригородах Краматорска.
0: Да.
1: То есть вот задача, опять-таки, ведь наша позиция, я имею в виду российская, она...
0: А там всего немного, там 30 километров по прямой от Константиновки до Краматорска.
1: А это уже все, это вот уже намного ближе, чем Константиновка. В чем смысл? Мы же много раз говорили, я имею в виду мы, как российская сторона. Для нас задача основная — это освобождение ДНР. ЛНР уже освободили, осталось ДНР. И получается, что и для украинской стороны нахождение в ДНР — это тоже некий такой сакральный смысл имеет. Потому что как только Украина теряет ДНР, то сразу возникает вопрос, во-первых, ради чего мы столько лет воевали, такие потери несли, и самое главное, а что дальше-то? Поэтому вот, может быть, стоит очень отделять вот эти вот разговоры политиков от реального положения вещей на фронте.
0: Ну, так кажется, что наша как раз генеральная линия именно про это. То есть можно действительно говорить очень много.

0: только про Трампа, можно еще про что-то. Но и президент много раз говорил, что все основное решается на фронте. Здесь скорее, знаете, про что? Все ли, например, для европейцев в отношении российско-украинского конфликта и перспектив Украины как государства, которое можно натравливать на Россию, сводится к позиции на фронте?
1: Сводится, объясню. Почему для них так важна вот эта вот инициатива бесконечная? Давайте заморозим конфликт по ЛБС.
0: Да.
1: В чем смысл? Что пока Донбасс находится в украинских руках, конкретно у Евросоюза имеется очень хороший плацдарм вот для как раз кампании, о которой мы говорим на границах 30-го года, для удара по России. Как только вот этот вот донбасский выступ становится выступом наоборот, вся стратегическая картина, по крайней мере, вот на южном участке фронта будущего, для европейцев сильно ухудшается.
0: Они говорят, а у нас есть дроны, и мы будем кошмарить русских этими терактами дроновыми,
1: ну,
0: постоянно.
1: Пускай кошмарит. Кстати говоря, одна из важных тем саммита НАТО, это как раз то, что голландский сыр и вся вот эта компания вот этих мышей, которые сыры едят, европейских, они же объявили там что-то 40 миллиардов они хотят на беспилотники потратить. То есть вот эта беспилотная тема и защита, точнее, даже от беспилотников, это стало таким мейнстримом вот этого саммита, и это, кстати говоря, тоже подтверждает, что какие-то акулы получат эти деньги, будут радостно потирать ручки свои.
0: Виталий говорит, мы как... Все-таки мы, украинцы, братский народ, никуда это братство не спрячешь. Даже в вопросах вундервафля мы едины. Украинцы верят, что им западники выдадут какую-то невероятную вундервафлю, и они как победят клятых москалей. А у нас уверены, что жахнув куда-то по Украине, украинцы как-то ужаснутся, прибегут в Москву, пятки будут сверкать.
1: А может, не надо нам таких братский народ, вот эти вот все... Зачем эти лозунги?
0: Не, подождите, у нас есть тенденция, что вот есть народ Украины, а есть режим Украины.
1: Не, народ пускай, ну, братский, давайте вот все, уже 30 лет.
0: Вот эти темы, да, да, да.
1: Зачем это все? Надо исходить из того, что есть.
0: А, так, еще, где же было, сейчас найду это сообщение. Вот, допустим, мы освободим ДНР, а дальше-то пойдем, дальше остановимся на месте, говорит Виктор.
1: А ну, посмотрим, там же вот если как только обрушится фронт в ДНР, мы не знаем, что будет с украинской стороной.
0: Но они могут переместиться,
1: они могут.
0: Николаев,
1: здесь, может быть,
0: Одесса, вот
1: надлом,
0: это все.
1: Надлом может окончательно произойти, что столько воевали,
0: да,
1: то даже тоже с той стороны информационно и идеологически много было вложено, а тут получается, что все.
0: Ну как, европейцы вон сейчас будут теперь мужчин высылать, украинских?
1: Ну это сильно погоду не изменит.
0: Да?
1: Да.
0: Как их называют? Наемники? Многочисленные? Нет? Уже не получится
1: так? На фоне миллионной армии это все там проценты.
0: Андрей Фролов был с нами. Андрей, спасибо, ждем снова. Далее новости, в 2 часа к вам вернусь. В 3 часа у нас будет большой разговор про пространственное развитие страны. Дождитесь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Джанкой, мирный житель, погиб в результате атаки беспилотника на Крым. О ночной атаке дронов на полуостров сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он добавил, что органы власти оперативно окажут семье всю необходимую помощь. В регионе продолжается ликвидация последствий падения обломков сбитых беспилотников. Всего за ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 73 украинских дрона. Российские военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области. Атаки беспилотников «Герань» подверглись ключевые узлы снабжения и в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, главной целью налета стали железнодорожные локомотивы и маневровые тягачи. Техника активно использовалась в интересах ВСУ для оперативной переброски живой силы, тяжелой бронетехники и иностранных боеприпасов к линии фронта. В результате ударов все цели поражены, говорится в сводке министерства. Иран предупредил США о последствиях дальнейшей эскалации. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф заявил, что Армузский пролив откроется только на условиях Тегерана. Если вы ударите, получите удар в ответ. Не бейтесь напрасно или утонете еще глубже. Армузский пролив откроется только на иранских условиях, написал он в соцсети X. По его словам, США должны учитывать последствия своих действий, поскольку запугивание и нарушение обещаний без них больше не обходятся. Армузский пролив остается одним из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти и газа. Через него проходит значительная часть морских поставок энергоресурсов из стран Персидского залива. В Китае дроны начали спасать людей из зоны сильного наводнения. Из-за проливных дождей на юге страны целые городские кварталы и улицы ушли под воду. В социальных сетях набирают популярность кадры необычной спасательной операции на юго-востоке КНР. В условиях, когда обычная техника не может проехать, на помощь пришли тяжелые гражданские беспилотники. Как сообщило агентство Синьхуа, по меньшей мере 39 человек погибли в результате наводнения в Гуанси, Джуанском автономном районе. Еще 9 числятся пропавшими без вести. В результате прорыва водохранилища в городе Наньнине 26 человек погибли, 7 пропали без вести. Бедствие вызвал тайфун Майсак, обрушившийся на регион в начале июля. 4 числа прошли проливные дожди, которые вызвали подъем уровня воды в реках и прорыв на водохранилище Люлань. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 22 копейки, доллара 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 19, небольшой дождь. В ближайшие 2 часа осадки не прекратятся, прогнозируют синоптики. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: А вы говорите, милит.
7: Я его что?
6: Мне милит.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Имена. Поверх времен.
8: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
9: «Имена. Поверх времен».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
11: А мы свободны для всех. И даже для министра.
12: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
13: Мы с вами на одной волне.
14: Hello! Общежитие слушает.
11: И мы вас слушаем.
15: Галочка,
4: Ты сейчас умрешь.
11: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
8: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
0: Герман Бабаян.
1: И Макс Челноков.
7: Ну что, сегодня четверг, 9 июля.
1: 2026 года.
7: Да, представляете? За окном какая-то погода очень странная, непонятно, нам все какими-то циклонами и штормами грозят. Не знаю, ждать, не ждать. Вчера вот обещали жуткий дождь, пока не дошел.
0: Но вчера, мне кажется, дождь начинался примерно каждые 30 минут. По
7: крайней мере, правда. В центре. Это правда.
0: Как-то все очень непредсказуемо. Я пока дошла до метро, мне кажется, я 2 или 3 раза открыла и закрыла зонт.
7: А, кстати, да, я тоже, да, как-то странно такое ощущение было. У меня зонт не успел намокнуть и не успел высохнуть. А, он был такой полувлажный. Ладно, давайте про дождь мы еще поговорим. Кстати, гроза разразится в Москве сегодня, обещают. Днем воздух прогреется до плюс 20-22. А, в гидрометцентре об этом сказали. Ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, а в отдельных районах прям сильный. Ну и в Подмосковье немного теплее, от плюс 19-24, местами дожди будут сильнее, ветер южный 6-11 метров в секунду, с порывами до 15. Ну и синоптики советуют не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними машины. Захватите сегодня зонт, друзья. Так, о чем мы еще сегодня поговорим? Так, треть москвичек считает изменой лайки под постами других девушек. Угу. И переписка, если есть. Вот такая вот история. А, так, 97% граждан России считают, что первая совместная поездка может закончиться расставанием пары. Не знаю, откуда берутся такие опросы, но поговорим. А, далее у нас в программе «Народный адвокат. Дела семейные». Руслан Яхудин к нам заглянет. Ну, а в программу, значит, «Народный диетолог» к нам придет эндокринолог, врач. И будем, Марина Александрова, будут говорить на тему «Полезные продукты, которые не всегда полезны». Вот такой вот день. Поехали. Поехали.

0: Наш координат смс-портал +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Можно еще писать нам в МАКС и звонить по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в нашем YouTube-канале, в трансляции Макс, Марина и Герман, в нашей группе ВКонтакте, в трансляции Макс, Марина и Герман, и на нашем Рутюб-канале, в трансляции Макс, Марина и Герман.
0: Ну, читайте нас в Дзене.
2: Конечно. Да. Заходите, друзья, все средства связи работают, все для вас. Но какие сегодня мероприятия? Например, сегодня день земляники. Представляете, вкусный же праздник. День фантазии и юмора. День тенниса сегодня еще. День моды. Вот. Ну и плюс сегодня еще... Да и все, в принципе. Ну вот так вот, кстати. А, сегодня еще в Америке отмечается день без лифчика. Не знаю, что это бы значило, как они его
1: отмечают. Я отмечаю, да.
2: Нет, ну, ты отмечаешь? Я, кстати, сегодня тоже отмечаю. Ну, да, нормально. Виктор Пуричи пишет, на улице Верейская льет дождь, как из ведра. Друзья, если у вас уже идут дожди, шумят ветра, пишите, будем знать, где, какая погода. Так, ну что, поехали по новостям, пройдемся. Смотрите, начнем. Может быть, вот в мессенджере Макс появился новый сервис, об этом расскажем. Смотрите, в мессенджере Макс появился новый сервис, называется «Нам с любовью». Он позволяет записывать видеообращение с пожеланием или признанием в любви. Об этом, значит, рассказали в пресс-службе платформы.
0: Записать сообщение в будущее может каждый пользователь приложения. В какое еще будущее? Для этого необходимо перейти в чат-бот, «Нам с любовью», нажать кнопку «Записать сообщение», «Записать видео» и «Отправить». Далее нужно выбрать... Я уже устала. Далее нужно выбрать время. Вообще просто свидание сразу. Когда послание вернется от одного месяца до года, человек получит видеосообщение с посланием в чат-боте в выбранное время. Потом запись можно будет переслать любому контакту.
2: Короче, это на будущее
0: можно
2: имеется в виду.
0: Можно как-то, ну, сказать же, это просто отложенное сообщение.
2: Ну, типа того, да. Но только я, насколько понимаю, в Телеграм ограниченное время отложений, да, сообщения?
1: Отложений.
2: Отложений от ручки. А здесь, видишь, до года можно, до года.
0: Но это может быть уже не актуально.
2: Может.
0: Не забудешься, там, не знаю, человек, не знаю, ты с ним не общаешься, он умер или еще что-то произошло, ты ему такой с днем рождения или с каким-нибудь праздником. Там,
2: знаешь,
0: день,
2: как ни странно, у меня такое было один или два раза.
0: Не знаю, зачем это нужно.
1: Кстати, знаете, да, что в Максе нету функционала голосований?
2: Да, знаем.
1: А вот это есть.
2: Вот это есть, да. Друзья, не знаю, интересно вам или нет, но вот такая новость пришла, мы вам рассказали. Пользуйтесь, значит, таким новым сервисом, «Нам с любовью» называется. Типа мы сами себе посылаем сообщение в будущее или своим друзьям. Ну, Марина правильно сказала, а вдруг забыли, а вдруг, там, не знаю, еще что-то. А бывает иногда и слишком поздно уже приходит.
0: Ну, просто на самом деле это может очень сильно триггернуть, если это будет не актуально в том момент, когда ты это сообщение получишь,
1: да,
0: через какой-то период.
1: Запишешь какую-нибудь своей девушке «Я тебя люблю», через год вы уже не встречаетесь,
0: проработаешь эту травму с психологом.
2: Забыл.
0: Да, тут «Здравствуй, любимая», и все, и «Добрый вечер», и опять к психологу, да.
2: А она-то поверит. Она поверит и скажет «Здравствуй, любимая»,
0: и вперед.
2: Короче, есть
0: вопросики.
1: Ты жди от меня сообщение ровно через год.
2: Я?
1: Да.
2: Через год?
1: Да.
2: Ты уже послал?
1: Да.
2: Ах ты, хулиганище. Ладно, дальше идем. 97% граждан России считают, что первая же совместная поездка может закончиться расставанием пары.
0: Вообще ничего удивительного. Для 70% женщин первый совместный отдых – это возможность заметить первые красные флаги, говорится в исследовании. Как будто, знаешь, мы уже едем в отпуск, и для того, чтобы что-то там замечать, отмечать какие-то красные флаги, искать подвохи, а не просто наслаждаться отдыхом и расслабляться.
2: Психика подсознательно так и работает.
0: Как будто бы мы сейчас какой-то экзамен будем сдавать в этом отпуске. Ну, зачем это?
1: Кстати, среди мужчин такого мнения придерживается 54%. При этом треть мужчин уверена, что совместный отпуск, наоборот, помогает паре сблизиться.
0: Среди женщин так считают лишь 16%. Интересно, что 41% граждан России готовы отправиться в совместный отпуск уже после нескольких свиданий. Еще 23% предпочитают дождаться начала официальных отношений или совместного проживания. Самым тревожным сигналом точнее, не одним, а даже несколькими тревожными сигналами во время совместного отдыха граждане России назвали.
2: Вот давайте я прочитаю. Постоянные жалобы и недовольство 48%, злоупотребление алкоголем 36%, конфликты из-за денег 36%.
0: При этом женщины значительно чаще мужчин обращают внимание на употребление алкоголя партнером, тогда как мужчины сильнее реагируют на скуку в компании друг друга и различия во взглядах на отдых.
1: Большинство участников опроса считают, что первое совместное путешествие должно проходить только вдвоем. При этом 21% женщин допускают вариант поездки в компании друзей.
0: Слушайте, я, конечно, банальную вещь скажу, что все индивидуально, но наверняка вы видели ролики в соцсетях, где девушка говорит, вот, например, я отдыхаю с своим молодым человеком, отдыхаю с подругой. Отдыхаю с подругой, а давай, а поехали. Хочешь? Хочу. Да, встали, побежали. И с партнером, например, ты отдыхаешь. Ой, да ну, а давай полежим, а давай отдохнем, ну и все вот такое.
1: Ну реально, а зачем какую-то фигню предлагать?
0: Вот, от создателей, да, давай
2: нет,
0: лучше полежим.
2: Я считаю, что вдвоем, в компании, порознь, вы приехали, оставьте друг друга в покое. Хочется вам вдвоем пойти на экскурсию, так идите. Хочется тебе идти, иди ты, а его оставь в покое. Хочется ему идти играть в теннис, а ей на пляж. Надо свободу дать
0: друг
2: другу.
0: Свои ожидания не накладывать. Вот на другого именно. Человека. Если тебе интересно, не знаю, там поехать к гробнице чьей-то там и косточек посмотреть, это не значит, что твоему партнеру это тоже интересно.
2: Хочется то же самое. Да, может, плохо себя чувствовать.
0: Важно договариваться просто, да.
2: Я помню, я когда начали активно выезжать в начале нулевых за рубеж отдыхать, мы выезжали компанией 5 человек. И вот четверо всегда нормально, у всех мысли совпадают, все соглашаются, а одна наша подруга, Вова, ой, да ну чё там, да ну не хочу я.
0: Ещё и собиралась вот это... с ним по 3 часа, да?
2: Да, и собиралась долго, и тут не курите, там не пейте, здесь не ешьте, а давайте уйдем вот в другое место. Короче, она забодала так, что вот это была первая и последняя поездка.
0: Знаете, вот со мной...
2: Здесь, да. Я говорю, надо давать свободу,
0: сейчас
2: господа.
0: Не реклама, конечно, но со мной отдыхать очень комфортно. Все, кто со мной один раз куда-то съездил, потом мне говорят, что мне нужно тур организовывать.
2: Потом не забудут.
0: И никогда не забывают, во-первых. Во-вторых, потому что я люблю продумывать какие-то интересные места, локации. Но это не значит, что я, знаешь, такая вот приехала, знаете.
2: Моя группа за мной.
0: Да, и с флажком там пошла куда-то, по всем музеям, экскурсиям. Мне это тоже интересно, но мне кажется, тоже важен баланс. Когда-то нужно расслабиться, когда-то нужно поехать что-то посмотреть. Но мне нравится именно узнавать что-то интересное о месте и смотреть там какие-то... не знаю, там, архитектурные памятники, какие-то музеи посещать, магазины продуктовые, конечно, тоже смотреть ассортимент, что
2: ой,
0: там продают.
2: Ой, я обожаю вот это.
0: Да-да-да, готовить что-то дома. Мне кажется, все должно быть в кайф, наслаждение. Вот когда ты расслаблен, когда ты делаешь что-то не для галочки, а потому что тебе интересно, все хорошо складывается, и люди к тебе тянутся, им интересно с тобой идти. Потом будете ходить, как, знаете, и люди с тобой гуськом будут ходить.
2: Вот Блэк пишет, я в первую поездку расставил флаги, которые заметил, и мы привезли из этой поездки будущего ребенка, и живем уже 16 лет счастливо. Кстати, вот интересно...
1: Куда ездили?
2: 41, вообще неинтересно.
1: Нет, интересно.
0: Как? Да, интересно. Где это так происходит?
2: Где
0: да?
2: Флаги или где ребенка берут?
1: Ну, это, видимо, одно и то же место.
0: Да, вчера присылали нам фотографию из своего автомобиля, и на лобовом просто огромные капли дождя, там прям просто черное небо. Это в каком районе?
2: Блэк,
0: от
2: где вы
1: метро
2: были,
1: Калужская.
2: Шира, где вы есть?
1: Да, Шира нам написал, Калужская, да.
2: А Блэк написал, в Доминикане.
0: Да, легко запутаться, то ли дождь, то ли ребенок.
2: То ли Калужская, то ли Доминикана. 41% готовы отправиться в совместный отпуск уже после нескольких свиданий,
0: представляете? Ну, если ты понимаешь, что твой человек, а поехали, а поехали.
1: Да, тут в целом можно после первого часа диалога уже поехать.
2: Вообще невозможно.
1: Да, вообще без проблем.
2: Ты знаешь, это...
0: У меня был такой случай.
2: Бывают... Какой?
0: Ну, вот так что мы познакомились и решили,
2: через
0: что
2: час
0: вместе,
2: решила поехать
0: вместе поедем отдыхать через 2 месяца, да, и поехали.
2: Ну, 2 месяца, не через
0: ну,
2: несколько
0: свиданий.
2: Ну,
0: я имею в виду, что мы решили... Нет, это дружба, это не партнерские.
2: Ну, я понял.
0: В смысле, не отношения. Просто мы познакомились с человеком, и у нас был какой-то там совместный выезд с группой, и мы думали, ехать, не ехать. И вот мы познакомились с человеком, который тоже думал, ехать, не ехать, и... Мы решили, что поедем.
2: Ну, и совпало.
0: И через 2 месяца поехали и прекрасно провели время. До сих пор дружим, уже лет 10, наверное.
2: У меня у подруги, у сестры, короче, я правильно скажу, двоюродная сестра, она решила тоже вот так познакомиться с молодым...
1: Как часто ты под словом «подруга» скрываешь своих двоюродных сестер?
2: часто, угу, дабы хорошо не навредить.
1: Я понял.
2: Вот, и она, но здесь ничего сохранить особенного. Чувства. Да, но здесь ничего особенного. Она вот так же, несколько знакомств, и, а он говорит, ты знаешь, у меня здесь, ну, пригласили на одну встречу, а это на Мальту надо было полететь. Поехали вместе. Она такая, поехали. И, но выясняется так, что у него нету денег. И она оплатила, да, она оплатила всю эту поездку. Вот, они приехали, там, 5-10, он отличился, конечно, она приехала немного разочарованная, говорит, ну, я подожду. Вот, подожду, как дальше будет развиваться события. Ну, короче, она подождала, все нормально.
0: А не живут... вернул деньги?
2: Нет, он деньги так и не вернул. Живут уже 12 или 13 лет. Деньги он так и не вернул. При каждой ссоре она ему орет. Я за тебя, я на тебя... Ой, нет, как-то. Я на тебя за Мальту там типа $1000 потратила, а ты, скотина, мне там $100 не можешь дать. Ну, что-то в этом роде.
0: Высокие,
2: ну,
0: нормально,
2: отношения. Да, а, нормально. Она говорит, я, главное, не поторопилась. Если бы я поторопилась и сделала выводы с первого раза, а вот прямо вот в тот момент, пока мы были там, я бы тогда, ну, отношения бы не сложились.
0: Какие выводы она могла сделать, что у него нет денег?
2: Нет, ну в тот момент про деньги там вообще речи не шло. Там были, вот как написано, алкоголь, да,
0: просто, да,
2: жалобы,
0: мы иногда,
2: недовольство.
0: Вот мы так вот иногда, когда вот так спонтанно куда-то едем, нам просто человек понравился, например,
2: да, потом
0: мы закрываем глаза, да, на его какие-то, ну, вот эти вот красные флаги, ненавижу это выражение, потому что это прям все очень за уши сильно притянуто. Но какие-то действия в твой адрес, которые, ну правда, они не очень хорошие.
2: Корректные, всё-таки, не очень,
0: а когда, да, нет денег, и ситуации разные бывают, да, и человек их потом возвращает, это одна история. Сейчас не история твоей подруги, которые там, они поженились.
2: Да, ладно, да.
0: А когда, например, они обговаривают, что верну там через 2 месяца, не возвращает, это не очень приятно. Или когда вы не совпадаете по употреблению каких-то напитков, да, кто-то употребляет, кто-то не употребляет, кто-то встает в 6 утра, кто-то в 10 утра. И вот такие моменты, мне кажется, вот притирка, что ли, я не знаю, как это назвать.
2: Ну, конечно,
0: могут отталкивать, да.
2: Это притирка, это как и любой. Вот покупаешь новый автомобиль, и дается тебе почти месяц до полтора. Ты спишь, мой котенок?
1: Я нет.
2: Нет, ты так глазки прикрыл.
1: Так интересно рассуждаете, я оторваться не могу.
2: Автомобиль же ездит, советуют первые месяцы, полтора-два, не уезжать далеко от дома. Для того, чтобы он осел, для того, чтобы там притерлись механизмы друг к другу, смазка произошла механизмом.
1: Ну, лучше всего притираться где-нибудь на солнечных берегах Доминиканы через там пару свиданий после знакомства.
0: На all-inclusive, да?
2: А потом, знаешь, не получилось, а ты заплатил за поездку, а потом прилетаете, расходитесь, а деньги тебе не возвращают.
0: Слушайте, а еще, знаете, какая история бывает с отдыхом?
1: Так и не надо платить, оплачивать сразу все за человека.
2: Ну, нет,
1: скиньтесь
0: у меня один раз такое было, когда, вот, правда, один раз, обычно, правда, все хорошо получалось. Когда вы едете большой компанией куда-то отдыхать, снимаете там что-то, или у вас просто там номера рядом, а отдых с ними не складывается.
1: Вот, неловко, может
0: вот,
1: быть,
0: вот, да. Вот неловко, да, вам, ну, как-то, вы знаете,
1: ну, ладно, одно дело, когда соседние номера.
0: Да, а когда
1: один
0: вы на,
1: номер,
0: в одном доме, и вам не хочется общаться, вам не интересен этот человек там, или эти люди, да, вам не хочется с ними собираться, или они там очень шумные, они там ложатся спать в 3 часа ночи, а у вас режим, например, да, слишком шумно, они поют громко песни, там, ну, что-то делают, а вы хотите какого-то уединения. Вот просто когда несовпадение по ритмам в большой компании, мне кажется, это тоже очень тяжело.
2: Вот нам... Лилия пишет, добрый день, я изучала этот вопрос уже давно, или если дома встречаться легко и просто, потому что есть работа, дела и так далее, а на отдыхе вы вместе 24/7, это прямо жесть, проверка друг друга, жесткая проверка друг друга.
1: А человек, вот, которого зовут как машину, нам пишет, первый раз слышу, чтобы давали месяц для того, чтобы в машине все притерлось.
2: Лимузин, ну что вы придираетесь? Я не сказал конкретно месяц. Какое-то время ждают, как дому новому осесть. Советую даже там ремонт сразу не делать, как въезжаете, чтобы стены...
1: Дому вообще чуть ли не пару лет
2: нужно. А машине то же самое. Гедонический симбиоз, пишет Зурита.
0: Ну, если по интересам притягивать, конечно, если вам комфортно. По травме, как говорят, притянулись, да?
2: Да, да, по травме. Кстати, я хочу вот еще ответить нашему слушателю Дмитрию Каткову. Но Брадей, да, 13 октября, а сегодня National No Брадей. Вот, понимаете?
0: Поэтому, Дмитрий, не отнимайте у нас лишний день праздника без...
2: Вот именно, без бра. Вот. А Виталий, поэтому для начала надо поехать поехать куда-то недалеко, не в Доминикану, ага, или конечно, прекрасные, да, пляжи Сиднея, не хардкор, а хотя бы в Луховице на фестиваль огурца. Ой, вот это вообще жесть.
0: Но это, кстати, что-то вот тут близко, может что-то, рядом, что-то пойти не так.
2: Что, да, не тогда в Суздаль хотя бы в Италии. Ты знаешь, в Суздаль будет дороже, чем надо в Доминикану поехать.
0: Ну, это правда, да. Ну, в Коломну тогда, я не знаю. Ну, куда-то на машине, короче, выехать.
1: В Коломну, вот я за это. Да, в Коломну сказать.
2: В Коломну. Странное сравнение с машиной. Машина современная, уже сразу готова к использованию. Там уже все подготовлены для этого. Еле смутичный. Да ради бога, что вы привязались к машине-то? Это было по сравнению. Это не машина, я не знаю.
0: Еще сообщение про машину. Нам интересно это читать, нам нравится.
2: Я просто все в голову пришло, то и сказал. Пусть это будет дом.
0: Вообще должны к этому привыкнуть. Мы каждый день этим занимаемся. Вот сейчас, например, я что вижу, то пою. Вот я смотрю в окно. А окна у нас выходят на Кремль, метро Новокузнецкая.
1: Ну, по идее, должны, да.
0: Да, там
2: я
0: ливень.
2: Я вижу храм Христа Спасителя.
0: Там ливень, Сити не видно.
2: Сити не видно.
0: Да, так что, друзья, в ЦАО сильный дождь.
1: Угу. Начался.
0: Не
1: начался.
0: Потому, что люди не машины, не предметы, а это люди, продолжает Виталий Фили.
2: Это в Коломне, Елис, кстати, продолжает.
1: Да, это Елис. Виталий Фили нам пишет, в Коломне, кстати, реально хорошо. Становится только лучше. Там, в принципе, и Луховица недалеко.
0: Главное, мне кажется, не идти в поход, если вы этим никогда не занимались.
2: Ой,
0: не промышляли.
2: Это так клево.
0: Это клево, если вы это любите. Я, например, этого не понимаю вообще абсолютно.
1: Да ладно, вот это вот чувство, когда ты вот в таком состоянии просыпаешься в палатке. Нет. У тебя перед глазами все плывет.
0: И там этот человек лежит, да?
2: Ты просыпаешься.
1: Ой, я однажды чуть не умер после ночи в палатке.
0: Да, я тебя понимаю.
1: У меня была потрясающая ночь, это было в Крымских горах. Я был в 11 классе. И мы сходили в поход с классом. И пришли...
2: Из Москвы?
1: Да.
2: В Крымские горы?
1: Ну нет, мы до туда на самолете. И там уже
0: ты, как обычно,
1: пошли.
2: Пешочком.
0: Да. Артхаус какой-то привносишь.
2: Ну, каникул 3 месяца, а что,
1: да, и там 2 дня шли по горам, пришли на турбазу на какую-то. Но мы решили, что на турбазе как-то неаутентично ночевать. А мы с моим другом, да, решили перед турбазой палатку поставить и в ней заночевать. Но мы не учли направление ветра, который идет сверху горы, вниз горы. И поставили палатку так, чтобы она продувалась.
2: Ну, это хорошо. Ты любишь
1: свет. Адски замерз. Я просто чуть не отморозился. Все, я когда проснулся, у меня, во-первых, полдня голова болела так, как не болела ни во время одной, во время ни одной мигрени, которые у меня были. А во-вторых, я правда чуть зрение не потерял. У меня просто полдня был в туман в глазах, который никак не проходил. Я испугался, что я себе просто отоспал глаза.
2: Ну, через полдня все прошло. Походы кайф. Я в палатке спал, нас было 3 человека. И меня больше всего пора... И мы спали еще в мешках.
1: В спальных
2: мешках, да. И невозможно повернуться.
0: Ужасно.
2: Пока не говоришь раз, два, три, и, блин, все на правый бок не поворачиваются, ты не можешь двигаться. И в принципе, палатка нормально бывает, но это ужасно.
0: Да, это ужасно.
2: А у меня еще была история, тоже собираемся в поход, да-да-да. А я тогда только там какая-то... А, ну, наверное, моя будущая жена, я не помню. Ну,
0: нормально.
2: Кто-то с кем-то мы начали дружить. Шершеляфан. Да-да-да. И мне мама дарит кроссовки, вот, новые кроссовки, а мне, ну, лет 15, наверное, 16, и я думаю, вау, или кеды, ну, что-то новое, я думаю, о, поражу вот новые вот этими модными кроссовками, там, эту девочку. Ну и чё, как? Я вернулся просто ободранный в хлам кроссовки, ну, грязный.
0: После...
2: Мама мне чуть не прибила.
0: Фестиваля в Николу Ленивце я выбросила кроссовки.
2: Это нормально.
0: После ночи в палатке, и, ну вот, я там находилась, получается, я приехала ночью в пятницу, ночевала одну ночь, потом всю субботу мы там ходили, гуляли, еще раз заночевала. В общем, в воскресенье я поняла, надо валить. Не могу
2: туда вообще не надо... Не, ради бога, если молодежь
0: может. Нет, там прекрасно в Николу-Ленивце, но все зависит от погоды. Если такая погода, как сегодня...
2: Вот такие слепни летают.
0: У меня до сих пор, понимаете, укус от кого-то в воскресенье проходит.
2: Это ж не шершень, а кто...
0: Он не представился.
2: Нут. Нет, не Нут.
1: Не представился.
2: Я забыл, как его звали.
0: Нут?
2: Не Нут, а Гнут.
0: Гнут.
2: Гнус.
0: Гнус. Не знаю. Я подозреваю, что что-то в нем есть гнусавое.
2: А Лимузин пишет, армейские палатки прикольные, где внутри стоят двухъярусные кровати, незабываемые ощущения.
0: Слушайте, ну вот на этом фестивале, где я была в Николу-Ленивце, там огромное количество вот именно таких палаток, не про которые мы сейчас с вами говорим, где ты просто вот вползаешь, ложишься и лежишь там в этом мешочке. А большие, такие круглые, в которых ты можешь стоять в полный рост, там, не знаю, надувные кровати, и все достаточно комфортно, да. Ну нет. Да, ну нет.
2: Нет, слушайте, с первого раза это всегда. Даже когда ты приезжаешь на отдых в нормальный
0: пятизвёздочный отель. Я хочу нормальную кровать и душ.
2: Ты с первую ночь всегда спишь тревожно.
0: Прекрасно, я сплю.
2: Не знаю, у меня всегда подушка не та, одеяло. Ну, может, первую ночь хорошо, вторую ночь. Потому что я вот не забуду, куда я не приеду, у меня первая ночь, она коту под хвост.
0: Если ты приезжаешь в какой-нибудь отель, где море, да, вот на неделю хотя бы там, да, вот там, скорее всего, будут уже удобные подушки, и там вот я вырубаюсь, мне вообще абсолютно все равно, что происходит рядом, потому что после дороги я устаю сильно. А если ты приезжаешь в какой-нибудь отель подмосковный, вот который, знаешь,
2: на два денька,
0: там Тула, Тверь, вот что-то такое, Ярославль, вот там велика вероятность того, что там будут неудобные подушки. И вот там, да, действительно, я не могу уснуть, могу проснуться, вот как Гер, ты тогда проснулся, вот, преисполненный.
1: Чуть без глаз.
0: Да, а я могу проснуться от того, что у меня там болит шея, голова, от того, что я неудобно спала.
2: Это я приезжаю во Францию, в город Лион.
0: Да ты что?
2: Да. И
1: Лион — это кино такое. Макс.
2: Да, и мне выдают номер, где окна в потолке. В стенах окон нет, а в потолке два окна. Это мансардный этаж был, и там вот два окна. И веревочку дергаешь, и оно открывается. Ну, я душно было, я дернул и открыл их. Вот. А как закрыть, я так и не понял. И когда я вернулся с прогулки, я прошел дождь.
0: После тебя осталось мокрое место, да?
2: Да, не после меня, а постель стояла как раз под окном. И, короче, я всю ночь спал на мокром белье. Вот, и это было, конечно, потрясающее зрелище.
0: Шершень ля фам. Спасибо, Виталий Филин, классная шутка.
2: Самые прикольные палатки в Гарри Поттере, но это сказка, пишет Элис. Вот, друзья, мы поговорили с вами о том, в первую поездку, совместная поездка может закончиться расставанием пары или все-таки нет? И насколько это уместно взять и там через несколько свиданий взять и отправиться отдыхать?
1: Суперуместно, это вообще база.
2: Суперуместно?
1: Так и надо, да.
2: Ну, ладно, хорошо. Давайте сейчас у нас новости, после новостей продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 11:30 в российской столице, в студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. На Украине анонсировали баллистические удары по России. Первая атака может быть осуществлена уже осенью. С таким заявлением выступил главный конструктор и соучредитель оборонной компании «Firepoint» Денис Штиллерман. По его словам, для удара Киев планирует применить собственную баллистику. Штиллерман отметил, что сейчас разработка оружия вышла на финишную прямую, а инженерам осталось завершить лишь тесты ракетного двигателя. «Думаю, осенью мы будем уже испытывать нашу ракету на России», — заявил он. В качестве приоритетных мишеней главный конструктор назвал военные предприятия и Москву. В Джанкое мирный житель погиб в результате атаки беспилотника на Крым. О ночном ударе дронов по полуострову сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он добавил, что органы власти оперативно окажут семье всю необходимую помощь. В регионе продолжается ликвидация последствий падения обломков сбитых беспилотников. Всего за ночь силы ПВО уничтожили над российскими регионами 73 украинских дрона. Рособорнадзор разработает модель устного экзамена по истории для девятиклассников. Обязательную аттестацию в таком формате введут с 2028 года. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Сейчас отрабатываются модели проведения такого экзамена, отметил он. Рособорнадзор будет усиливать роль исторических знаний в школьной программе и повышать внимание к изучению истории среди учащихся. Ученые зафиксировали на Солнце сильнейшую вспышку предпоследнего класса. Новый всплеск активности произошел утром в 5:27 по Москве. Вспышка класса М1.1 продолжалась 12 минут, сообщили в Институте прикладной геофизики. Аналогичный мощный всплеск активности на Солнце ученые наблюдали и накануне. Астрономы предупреждают, что подобные явления часто сопровождаются гигантскими выбросами плазмы. Когда эти облака достигают нашей планеты, они провоцируют сильные магнитные бури, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, а также работу электроники. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19. Идет дождь. В ближайшие 2 часа осадки не прекратятся, прогнозируют синоптики. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
5: Ага.
3: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
5: Как еще раз найти?
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, Капибара.
6: Михалыч, а как «Нихаус» с китайского переводится?
7: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «Нихао».
8: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «Нихао», «Хеллоу», «Привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
9: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
10: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
12: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
13: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
15: Дамы и господа, заводите свои моторы.
13: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
15: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: И Герман Бабаян.
5: И Макс Челнок.
3: Нет, на Германе Бабаяне закончили. Меня можно не объявлять, Мариночка решила. Так, четверг, 9 июля на дворе. Господа, пишите, где вы, значит...
4: Кем вы?
5: Где вы, да.
3: Под дождем находитесь.
4: Вдруг вы промокли.
3: Вдруг у вас, да, там льет, да, мы не
4: знаем. Я вчера слегка, конечно, подмочила репутацию в районе Октябрьской, но не сильно.
3: Смотрите, еще какая интересная новость. Так. Сейчас, подожди, я прочитаю про Лили. Лилия нам написала. Как же вы поднимаете настроение? Спасибо. Артхаус от Максима и Марины, пешком из Москвы в Крымские горы. И отоспанные глаза Германа в походе. Ну, бывает такая, да, история. Еда в Москве стала хуже. Рестораны и кафе упрощают рецептуру блюд. Из-за роста издержек до последней страницы. Дефицита товаров и подорожания продуктов. Владельцы сокращают ассортимент.
4: Меняют состав блюд, да, чтобы не повышать цены еще больше. Ну,
3: я, если еще честно,
4: мне кажется, порции уменьшают, да?
3: Порции уменьшают, конечно. Да. Вот было разбирательство в одном известном ресторане, где там присутствует слово «точка», название не будем говорить. Mm-hmm. Да?
4: Никто не догадался.
3: Да. Вот этот большой бургер, он весил там типа 320,
4: ну, 300
3: что ли?
4: Граммов.
3: Да, 300 граммов. Да. А кто-то взял, специально взвесил, 200... Mm-hmm. 60, что ли, стал весить. Короче, где-то граммов на 30-40 стал меньше, а цена осталась прежней.
5: Недоработка. Капусту не доложили.
4: Да.
3: Или булка похудела, угу, понимаешь? Ну, честно,
5: меньше хлеба.
3: Я не знаю, может быть, это у меня с возрастом такое, или я перенасытился. Но вот куда бы я ни пришел, в какой ресторан, дорогой, не знаю, фастфуд, любой ресторан, заказ еды готовой из какого-то другого ресторана на дому, мне нигде не вкусно. Мне вкусно только то, что готовлю я сам дома.
4: Я тебя понимаю.
3: Вот как это?
4: Говоришь?
3: Почему, Марина?
4: А, мне... Почему?
3: У меня какое-то перевернулось что-то в моих,
4: да, нет,
3: вкусовых
4: не
3: пристрастиях.
4: Нет, просто мне кажется, вот если прийти в какой-нибудь такой ресторан, где прям вот, ну, не то чтобы высокой кухни, но не какую-то кулинарию или что-то нечто среднее, да, а прям вот где дорого, хорошо, вот там тебе точно будет вкусно. А если ты придешь в обычный ресторан, там будет много масла, какой-нибудь неинтересный соус и лишние калории.
3: Не, я не так не думаю, Марина. Неважно, дорого это, дорогой ресторан, какая-то там высокая кухня, сверхъестественный повар. Но вот если сделано блюдо, но вот не лежит. Вот я последний раз ел пиццу в одном ресторане, достаточно, это сеть ресторанов по всей стране, очень известного ресторатора. Вот, там в названии как раз есть слово «паста». И они, пицца, 4 сыра, ну что может быть, как можно ее испортить?
4: Ну вот... Не положить сыра.
3: Вот это единственное, да.
5: Или положить туда какой-нибудь испорченный,
3: плесневелый сыр. Вот тоже, но да, он там присутствует. Ну вот, но я что съел, что, не знаю, на балкон вышел. Ну, как бы ничего особенного. Я и не наелся, и не получил удовольствия.
4: Анна, в последнее время не хватает вкуса, как будто шефы боятся использовать специи, соль, сахар. Еда очень одинаковая.
3: Вот, Анна, вот с вами совершенно согласен. У меня то же самое. Хотя я считаю, что если ты не досолил, то ничего страшного. Страшного, у тебя есть возможность самому это сделать и доперчить. Не обязательно повар должен это сам все угадывать, ваши вкусы. Но, правда, еда становится какая-то безвкусная.
4: Ну, вот я с Катей, кстати, согласна. Стоимость фастфуда уже стала, как в дорогом ресторане. Ну, правда, перекус во вкусная точка по цене комплексного обеда. Вы знаете, вот я вчера перекусывала...
5: Вы в Бургер Кинг еще не ходили.
4: Да.
5: Там уже вообще беспредел по ценам, но он там уже давно.
4: Подорожалось очень сильно, да?
5: Там за какой-нибудь обычный воппер вполне можно рублей 600 отдать.
3: Да, кстати. Ну,
4: так вот, я зашла вчера в магазин, который такой зеленый, да, и там при этих магазинах сейчас есть кафе, там кофе, какие-то бутерброды продают. Я взяла там кофе, мне кажется, это было 0,2 капучино и штрудель. Обычный штрудель. 500 с чем-то рублей.
3: За капучино и штрудель?
4: Да.
3: Штрудель был каким-то это...
4: Обычный штрудель.
3: Обычный.
4: Да.
3: Ну, кстати, я вот сейчас вспомнил, я недавно в выходные делал заказ в Ростикс, KFC.
5: Я тоже.
3: Я взял ножки, там что-то мало, по маленькую порцию, крылышки маленькую порцию. Да, две вот эти вот, как шаурма, что это, как называется, я забыл. Роллы.
4: Мы все поняли.
3: Твистеры, да. Два и две картошки. У меня ушло на это где-то около 900 рублей. Я обалдел, думаю, ничего себе, это я как, ну, как будто я сходил в нормальный ресторан, поел. Ну, на 900 рублей, конечно, нормально нет. Ну, короче, дорого, я согласен сказать, что подорожало. Вот, то есть вкусная точка нельзя произносить, а KFC можно? Да можно все произносить.
5: Кто говорил KFC? Мы сказали Ростикс.
3: Да.
5: Давайте вот. Как-то...
3: Докопаться почка. Можно везде. Все зависит от настроения на данный момент, пишет Кони Огонь. Кони Огонь.
5: Есть в этом, да.
4: Тоже а еще, пока мы тут с вами едим, в России выросло число случаев заражения зудом купальщика, это в кавычках. Болезнь зафиксировали в 8 регионах. Это паразитарное заболевание распространено в местах со стоячей водой, с слабым течением, где обитают личинки паразитов, проникающие под кожу человека. Заболевшие выявлены в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской и других областях. Да. Короче, на сапах я не поеду кататься, отстаньте, не предлагайте.
5: Да ладно, если в речку в какую-нибудь, тут же про стоячую воду говорят, а по Москве реке, что, с кайфом.
4: Тоже мне в Серебряном Бару предлагали.
3: Другие на пару?
4: На пару, в Серебряном Бару.
3: Не на сапах, на пару предлагали, я слышу. Думаю, вообще уже...
5: Стимпанк получается.
4: Там как раз и кувшинки, и утки работают, значит, вода не очень чистая. Вот где есть
3: утки, это вообще нельзя заходить туда, потому что, ну, какая-нибудь... Зуд какой-нибудь точно приобретете. Да ладно, Макс, не обеднеете, вы в центре живете. И вот какого-то Гошу он вспоминает, он вообще сын миллионера, пишет сухарики. Гоша у нас у кого-то на миллионер.
4: Надо уточнить,
3: да.
5: А какого Гошу вы имеете в виду?
3: Да не знаю, Гоша Куценко, наверное. Дарья, вкусвилл цены ломит. У них огурцы 230 за килограмм. 230 еще не дорого. На рынке в Москве 70. Где...
4: На Преображенке, доброе утро.
5: Нам сейчас опять будут писать название рынка.
4: Да, все.
3: Ладно, хорошо, поехали дальше.
4: Да, то сейчас начнется. Мы знаем этот путь к огурцам за 70.
3: За 70 мы уже проходили.
5: Фотки будут присылать.
3: Родители школьников, внимание! Новый учебный год начнется 1 сентября, закончится 26 мая 2027 года.
4: Вот это новость. Вообще просто, особенно начало.
3: Да, для вас календарь 26-го. Планируйте поездки. Смотрите, даты такие. Осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября.
4: Зимние с 31 декабря по 10 января. Весенние с 27 марта по 4 апреля. Летние с 27 мая по 31 августа.
3: Фу. Что-то изменилось?
5: У первоклашек есть доп. Каникулы с 15 по 21 февраля.
3: Прекрасно. Как-то много что-то дети отдыхают, нет?
4: Мне кажется, да?
3: Mm. Это получается раз, два, три, четыре, пять каникул. Жиза,
5: не надо считать время отдыха детей, пусть отдыхают.
4: Ну, им ладно. Столько задают, что я не думаю, что они прям отдыхают все это время.
3: Вот, вот началось, смотрите, Коптевский рынок предлагает, метро Войковская.
4: Давайте. А мне там не понравилось, кстати, Дарья, в последнее время.
5: Все дороги ведут к обсуждению рынков.
3: Знаете, я могу что сказать, а я там и не был.
4: На Коптевском, да. Можно на юг съездить.
3: Можно съездить. Не хочу я, не хочу.
4: Ну, кстати, вот про еду. Автоканнибализм. Это совсем про еду, но вот что-то есть близко.
3: Вообще не про еду.
4: Вернулся в Россию. Эксперты отмечают, что водители стали регулярно ремонтировать машины за счет запчастей из других машин. Нужные запчасти часто вырываются из разбитых или угнанных машин. Это дешевле, быстрее, чем пытаться достать нужное у дилера.
3: Я только не могу понять, где они берут разбитые или угнанные машины.
5: Да, на разборах.
3: Они где идут, видят, угнанная машина.
5: Нет, тут имеется в виду, что ну, кто-то машину угоняет, они разбирает, она запчасти подают.
4: Связь с Ириной Аллегровой.
5: Да, тут не ты просто идешь по улице и вырываешь детали из каких-то. На разборах, конечно.
3: Ну, так это всегда было.
4: Спросят меня, где взяла я такую машинку сладкую.
3: Слушайте, автоканнибализм...
4: Я скажу тебе, что угнала.
3: Марина, хватит. Автоканнибализм был всегда, я не понимаю, что в этом страшного. Ну, многие покупают машину из других машин.
5: В масштабах этого автоканнибализма какое... Странное определение, да, автоканнибализм. Ну, просто было время, когда, наверное, было достаточно...
3: Да
5: все
3: время, да нулевые
5: ну, да, договорить. Было время, когда было достаточно просто достать детали от официальных дилеров. Сейчас детали от официальных дилеров пойди найди, днем с огнем не сыщешь. Поэтому сейчас процент этого автоканнибализма, его распространение стало шире.
3: Не знаю, я помню, вот когда
5: было, условно,
3: в нулевые, да, были моменты, у меня все знакомые постоянно покупали какие-то уже, ну, поношенные детали, если это новая была слишком дорогая.
5: Не, было, конечно, это ничего нового, просто масштаб, наверное, разный.
3: Сухарики пишут. А вот я, кстати, кузовщину перестал менять. Кузовщину? Интересно.
4: Кузов. Дорого. Подкрасил, простучал и норм. Раньше менял на новую, а сейчас тяп-ляп и норм.
3: Да, и вот Нигматуллин называет нас внезапно противоречивыми.
4: Он нас еще и по-другому называл. А, но нижегородки, так. ОТТК, неплохой ливень, подсказывает нам Уна Бобенто.
3: Спасибо, Уна Бобенто. Идем дальше.
0: Макс, Марина и Герман. Это на радио. Говорит Москва.
3: Так, а что у нас еще интересного? А, ой, давайте поздравим классную женщину.
4: Давай, какую?
3: Москвичка в 16-й раз стала мамой. На свет появился 9-й сын, а еще у этой героической женщины подрастает 7 дочек. Малыш настоящий богатырь, вес 4200, рост 56 сантиметров.
5: Роды прошли легко и под присмотром врачей, причем семья возвращается в один и тот же роддом уже много лет. Сейчас мама с сыном чувствует себя отлично и принимает поздравления.
3: Да, я увидел вчера фотографию, где стоит мама с младенцем на руках, а, значит, и вся вот эта вот семья с 16 детей, угу. Мама, папа. Конечно, это, ну, это потрясающе, конечно, многолюдно очень, да, но зато, мне кажется, дети из таких семей никогда не станут социофобами.
5: Ну, там без вариантов. А может, они обречены стать социофобами?
3: Ты думаешь, любить одиночество?
5: Настолько их задолбает, да, все время быть в компании других людей.
3: Нет.
5: Нигматуллин пишет, что ты женщина, видимо, подписка на роддом.
3: Может быть, ей подарили когда-то, там, на пару лет вперед. Я после этой новости, помнишь, Марин, как фильм, там Гундарева играет мать-героиню?
4: Мать?
3: 10 или 20, однажды 20 лет спустя... Каких негритят.
4: Однажды 20 лет спустя есть такой фильм, но я его не помню.
3: С Гундаревой, где она играет... Гундарева вроде. Где она играет мать-героиню, и вот в течение они собираются в школе на, значит, там 20 лет или 10 лет после выпуска, и каждый вспоминает яркие истории о своей жизни. А она вспоминает постоянно о детях. Вот этот родился, у этого там заболел зуб первый, там еще что-то произошло и так далее. Такой классный фильм, вот кому хочется провести приятный, спокойный вечер, посмотрите, немножечко всплакнуть, просто шикарный, гениальный фильм. Дети из таких детей никогда не станут многодетными, пишет Дарья. Вот, ну, молодец, уважение, родила, по сути, целую сборную по футболу с запасными, пишет Виталий. Ну, у кого какие сравнения. Ну, с
5: парочкой. Для сборной по футболу побольше, конечно.
3: Мы поздравляем маму, героиню с 16-м вот, малышом, ребенком. Это прекрасно, мне так кажется.
4: На станции Водная хороший, недорогой рынок.
3: Николай, 32 года.
4: Где такая станция Водная? Извините, я не знаю. Ну, я предположу, что это водный стадион, но, скорее всего, я не права, потому что я правда не знаю, не слышу.
3: Может, это станция какого-нибудь МЦК, где, знаешь,
4: нет,
3: там...
4: Я бы про МЦК знала бы.
3: Да? Ты,
4: кстати, так ты здорово ездить, я все время путаю диаметры, да, МЦК. Вот, в общем, очень удобно ездить на велосипеде. Сейчас я вам скажу, куда ездить.
5: Прям по путям?
4: Не по путям, нет. Я имею в виду перемещаться, например, я забыла. Забыла. Ну, в общем, нет, Ленинский проспект, вот станция, это БКЛ. БКЛ, вот, я вспомнила. По БКЛ, вот там очень классно перемещаться с велосипедами, потому что там есть, во-первых, специально оборудованные вагоны, куда ты заходишь. Во-первых, на платформе есть отметка желтенькая с велосипедом нарисованная.
3: Прикольно, взяла велосипед и ездишь на
4: поезде на нем. Нет, например, когда мне нужно из точки А, я хочу в точку Б, я понимаю, что на велосипеде я это сделать не могу. И, в общем, ты стоишь на платформе, там желтая отметка для... вагона с велосипедом. Ты заходишь, ты специально этот велосипед в вагоне паркуешь, там специально оборудованные железные такие штуки, да, для парковки велосипедов. Ты выходишь, есть лифт, тебе не нужно на эскалаторе этот велосипед куда-то поднимать. Просто я в таком шоке была, мне так понравилось, вот правда.
3: Ну, слава тебе, Господи.
4: Да, если бы не понравилось, то было бы хуже.
3: То это все, да. Юлия Калинчева пишет, да, фильм «Однажды 20 лет спустя» замечательный.
4: А, ну, значит, МЦК, видите, МЦК я путаю
3: тебе.
4: Все время. Вот, мне
3: вижу,
4: плохо
3: говорят,
4: с этими...
3: На БКЛ нельзя, пишет
4: Андрей.
3: Да. Так, обычно в местах, где можно поставить велик или коляску, кто-то стоит и смотрит в телефон. Вы знаете, я...
5: Давите.
3: Это уже тоже заметил, и я однажды стою, Я и рядом мужчина. И въезжает женщина с коляской, и она хочет сказать, но, видно, стесняется. И я понимаю ее взгляд и говорю этому мужчине, давайте освободим место для коляски. Он сначала на меня так грозно посмотрел, потом понял, что...
4: А давайте.
3: Ну, да, мы отошли, она такая счастливая. Просто иногда добрее надо быть к другим.
5: Какой ты герой, Макс.
3: Да, ну что артачиться?
5: Ну, вот станешь ты... слово такое.
3: Не в этом месте, а в другом месте. Ну, да, какая разница? Ну,
4: совершенно правильно, да. Видите, у меня топографический кретинизм, не помню название.
3: Смотрите, да, девочки, мальчики, для большинства граждан России глава семьи – это мама, а не папа. Так считают 63% опрошенных.
5: При этом за серьезными советами о работе, учебе и покупке недвижимости большинство все равно идут к отцу.
3: Мужчины, мы не расстраиваемся. Нужны, да? Да, вот именно. Или когда
4: особенно, когда покупка недвижимости.
3: Вы знаете, я, когда мне были нужны в юношестве деньги, я всегда шел к маме. Потому что мы с мамой вот в плане денег, ну, прям родные души. Папа, пока выпросишь, уже под конец, уже сил нет, уже и не нужны. Эти деньги сам уже хочешь ему заплатить, лишь бы уже все, прекратить этот разговор. А мама...

0: такой ответ дали, да, 77%. На втором месте оказалась честность, 34%. Также респонденты выделили спокойствие без эмоциональных перепадов, чувство юмора и уважение к личному пространству.
1: Мужчины так. чаще всего ценят в партнершах верность, возможность положиться на человека.
2: Далее идут забота и тепло, внешность, честность и легкий характер. При этом представления о любви на всю жизнь у граждан нашей страны разделились. Около трети мужчин считают такие отношения редкостью, но возможными. Среди женщин почти половина называют долгие отношения скорее исключением.
0: Странно.
1: Вот я тоже что-то не пойму. Но это, наверное, зумеров каких-то спрашивали или кто ты?
2: Зеленял.
0: Чуть что не так, сразу в любой непонятной ситуации.
1: Представления о любви на всю жизнь у россиян разделились. Но любовь на всю жизнь я тоже могу...
0: Нет ничего сказать, постоянного, что... это понятно, да, но когда мы в какие-то отношения
1: по 50 лет.
0: Входим, да, мы думаем, что это вот ненадолго. Но если это не какая-то история, которая нас не интересует, правда, мы же заскрепаем.
1: Ну, конечно. А, еще вот здесь вот по поводу, что нравится в мужчинах, в женщинах. Я вот 100% уверен, надежность нравится и мужчинам, и женщинам. Вот написано, женщина, главное качество в партнере надежность.
0: Смотря какие травмы у вас.
1: Нет, ну, а мужчине не важно, что женщина тоже будет
2: порвал,
1: тоже надежная. А? Разве не так?
2: Ты сказал, какие травмы?
0: Да,
2: я говорю,
0: да,
2: у меня связки порваны.
1: У меня колено сломано, да. Вот разве мне тоже интересно, чтобы у женщины была надежная? Потом
0: а кому-то написано... это не нужно, понимаешь? Кому-то нравятся эмоциональные качели. Я про такие тебе травмы говорю. Вот. Когда начинаются, знаешь, вот игры в холодно-горячо, избегание.
1: Ужасно.
0: Это ужасно, но кому-то это окей.
2: Кому-то без этого скучно
0: становится. Да, кому-то скучно, кто-то не может без этого. Кому-то нужно эмоциональное поглаживание. Кто-то начинает, знаешь, вот требовать внимания. И
1: трепотня нервов — это самое отвратное во взаимоотношениях.
0: Да, знаешь, что такое эмоциональное поглаживание?
1: Что?
0: Ну, вот, например, вот у нас там была новость, мы хотели рассказать по поводу того, что если, например, ваш мужчина там, да, ставит лайки кому-то, другим женщинам, это измена. Эмоциональное поглаживание, когда, например, ты, если про соцсети говорить, ты пишешь своим друзьям, да, ну, отправляешь какие-то сообщения, какие-то видео смешные, которые нужно обязательно посмотреть. Я не понимаю, как там можно видео смешные не посмотреть. Они смотрят, читают, но не отвечают на это ничего. Они просто пропадают. Понимаете?
2: Даже реакцию не ставят.
0: И ты ждешь, что он тебе ответит, поставит хотя бы смайлик. Проходит 2 дня, он ставит тебе какой-то смайлик, и ты такой думаешь, о, боже мой, как классно, как здорово. А кортизол-то у тебя уже выработался, потому что ты получил
1: отвержение. Это называется эмоциональное
0: отвержение.
1: Поглаживание?
0: Эмоциональное поглаживание, когда ты ждешь от человека какой-то реакции,
1: ему, может, не
0: а он тебе эту реакцию не дает. Ему, может быть, не Марин, хочется, а может быть, он это делает специально.
1: Это наша любимая фраза «сама придумала, сама поверила».
0: Да,
1: вот
0: да,
1: она
0: да,
1: придумала,
0: да,
1: что он должен, а после смайлика должен последовать какой-нибудь поцелуйчик или букетик. Или
0: это в лучшем случае.
2: Смайлик с поцелуйчиком.
1: Вот
0: а представь, что у вас отношения, а он или она читает сообщения, не отвечает, не реагирует, делает вид, что
1: вот
0: как будто бы их нет.
1: Я так рад, что мне сейчас не 25, и я вот не страдаю вот этим юношеским максимализмом, когда
0: это
1: начинается...
0: Это не максимализм, это эмоциональное поглаживание.
1: Вот эмоциональное поглаживание у меня нету. Не надо мне слать смайликов,
0: это очень
1: надо
0: сильно.
1: Мне поцелуйчиков.
0: Ну смотри, нет, Максим, не об этом речь. Речь о том, что ты ждешь реакцию от человека, от своего партнера, а он тебе эту реакцию не дает, и ты на это можешь эмоционально подсаживаться, и он таким образом подрывает, если ты неустойчив эмоционально, он подрывает таким образом уверенность.
1: Ну
0: тебя.
1: И ладно, ты самодостаточный человек, ну сам подумай, ну не шлет он тебе смайлик в ответ, ну значит он или занят, или ты неинтересный.
2: А может ты не самодостаточный человек? А может ты не самодостаточный человек?
1: Да мы...
2: Такие что ж бывают?
1: Ну бывают, но просто это все в голове. Да,
2: часто бывает.
1: Это такие. В голове у каждого, а человек у каждый самодостаточен.
2: Да прям.
1: Сам для себя самодостаточен, главное для себя быть таким. А то, что думают остальные вокруг...
0: Знаешь, вот этот еще такой пример. Вот нам Нигматуллин правильно написал, что вот вы, к примеру, часто гладите вербально, очень часто. Это радует. То же самое, если бы мы, например, не читали бы сообщения наших слушателей. Они бы нам писали, а мы бы делали вид, что этих сообщений нет. Не читали бы ни вопросы, ни какие-то фразы, ни какие-то мнения. Просто бы делали вид, как будто бы нам никто ничего не пишет. А люди бы ждали и хотели.
1: Ну, мы так с некоторыми делаем.
0: Но мы все равно стараемся эти сообщения зачитывать, если они уместны по теме, и там нет каких-то слов неприличных.
2: Аутсайдер пишет, давай. Человек работу работает, а вы его отвлекаете картинками смешными.
0: Да, да, что
1: Я с аутсайдером совершенно согласен. Ну, что себе нервы трепать? Боже мой, тебе друзья и соседи вытреплят их. А сам-то ты что нервничаешь или сама? Ну, не пишет сейчас, напишет через полчаса, пришлет тебе твой...
0: Это в лучшем случае, а бывает, что...

0: не пишет, понимаешь? Я вот про это.
1: А если вообще не пишет, угу. пошел вон, вот. Найдем другого, угу. незаменимых нет.
0: Вот, пожалуйста. Это и другая психология в нашем эфире, да. Не нравится, до свидания, смотря какой фабрик.
1: Вот сейчас у меня правило такое, не нравится, простите, я не $100, чтобы всем нравиться. А вот если мне не нравится, я не буду себя мучить, переделывать, все, уже не переделаешь. А люди обычно начинают копаться в себе уже тоже в тот момент, когда уже сформировалась психика более или менее, уже менее подвижные стали какие-то детали твоего характера, и уже такие зачерствелы, и когда они начинают входить в отношения, это уже все сформированная личность. В 15 лет же вы не серьезно в отношения входите? Вы же не планируете, что вы поженитесь через...
2: 15-леткам только об этом не говори.
1: Да не говорю. Я не понял, а Нигматуллин что написал? Смотря какой фабрик, смотря сколько details.
2: Максим. Я хотел сказать, смотря какой фабрик, смотря сколько details.
1: А вот is it about, I don't
2: understand. Я тебе скину этот смешной видосик, ты только, пожалуйста, мне смайлик на него.
1: Хорошо, отвечу. Екатерина выпишет. А чем же родне заниматься, если картинки не посылать?
0: Вот.
1: Ну, я папе, кстати, шлю всегда. Он присылает картинки в общий чат. Я всегда ему ставлю большой палец наверх.
2: Эмоционально поглаживаю?
1: Поглаживаю,
0: да, вот
1: поглаживаю.
0: Видите, в текстильщиках тоже дождь. Пишет нам Рустам и просит его погладить.
1: Где Руслан? Мы гладим вас, Руслан.
0: Я читаю ваше сообщение. Да.
1: По поводу Марина сказала.
0: Да, Марина сказала. Это рубрика новая.
1: Да.
0: Марина сказала.
1: Треть москвичек считает измены лайки под постами других девушек и переписки. Это такой опрос был. Почти половина мужчин считают изменой встречи девушки наедине с другим мужчиной.
0: Угу.
1: Ну, а если это рабочая встреча?
0: Да, потом будешь объяснять.
2: В суде. При разделе имущества.
1: При разделе имущества, да. Ну, лайк под постом другой девушки, ну, это вообще... Ну, короче, я говорю, это все очень...
2: треть это не
1: за уши притянуто.
2: 30%.
1: Ну и ладно.
2: Ищите остальные.
1: Макс дерзкий, как пуля резкий, зато честно, пишет Нигматуллин.
0: Погладь кота, пишет нам Андрей, понятно?
2: У меня аллергия. Я бы с удовольствием.
1: У тебя еще и кот есть, и две собаки.
2: Он приходит, нежится мой кот, а у меня глаза опухают.
0: Ну, а для чего еще кот?
1: Ну, так ты спал на них, конечно. Они у тебя чуть не выпали в Крымских горах.
0: Коты просто радуются, что ты проснулся утром, вот они приходят.
1: Вот именно. А на кота то что переживать. Марина Александрова.
2: Макс Челноков.
1: Марина, уважаю, конь огонь пишет. Новости наговорит Москва.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: Полдень в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Киевский агент планировал в Москве при помощи дрона убить офицера. Покушение предотвратило ФСБ. Злоумышленника задержали в Краснодаре, когда он пытался забрать из тайника самодельное взрывное устройство, сообщили в спецслужбе. Бомбу оперативники обезвредили с помощью дистанционно управляемого робота. Выяснилось, что ранее мужчина уже отбывал срок в российской колонии, а после освобождения уехал в Днепропетровск, где его завербовали. Для конспирации при совершении теракта киллер приобрел накладные усы, бороду и очки. Он рассчитывал узнать график военного и взорвать его дроном с СВУ. Для этого снял квартиру в Москве, где установил видеокамеры наблюдения. Сейчас задержанный дает признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело за покушение на теракт. На Украине анонсировали баллистические удары по России. Первая атака может быть осуществлена уже осенью. С таким заявлением выступил главный конструктор и соучредитель оборонной компании «Файрпойнт» Денис Штиллерман. По его словам, для удара Киев планирует применить собственную баллистику. Штиллерман отметил, что сейчас разработка оружия вышла на финишную прямую, а инженерам осталось завершить лишь тесты ракетного двигателя. В качестве приоритетных мишеней главный конструктор назвал военные предприятия и Москву. Жительнице Ачинска предъявлено обвинение в убийстве 5-летней дочери. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа. Трагедия произошла в Красноярском крае. Тело девочки без признаков жизни было обнаружено 5 июля в ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи в Ачинске, сообщили в региональном СКР. Для установления точной причины смерти следователями и криминалистами была назначена судебно-медицинская экспертиза. Мать с дочерью ушли из своей квартиры в Ачинске 27 июня и пропали. Выяснилось, что женщина автостопом добралась до Красноярска и Томска. Позже ее нашли в Новосибирске и доставили обратно в Красноярский край. На допросе обвиняемая признала свою вину и объяснила, что мотивом убийства стала неприязнь к мужу. В Московской области с 10 июля введут продажу бензина по автомобильному номеру. Ограничения не будут распространяться на транспорт оперативных, аварийных и экстренных служб. Согласно нововведению, в четные даты топливо смогут приобретать владельцы машин, номера которых начинаются с цифр 0, 2, 4, 6 и 8. В нечетные дни бензин будет доступен для машин с номерами, начинающимися с единицы, тройки, пятерки, семерки и девятки, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Кроме того, на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаза» бензин марки АИ-92 будет продаваться с 2 часов дня и до полуночи, а топливо АИ-95 и выше круглосуточно. Ранее аналогичные меры ввели в ряде российских регионов. С завтрашнего дня подобная схема продажи топлива вводится в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях. С 11 числа ограничения коснутся Липецкой области. Такой же режим уже введен в Орловской. Это помогло снизить ажиотаж на АЗС. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 22 копейки, доллара 76 рублей 40 копеек, юаня 8, евро 87 рублей 35 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 18, небольшой дождь. В ближайшие 2 часа осадки не прекратятся. Евгений Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
5: Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Руслан, о чем мы сегодня будем говорить?
5: Ну, у нас традиционно с вами дела семейные. Мы давно не выходили со мной в эфир. Поэтому, наверное, какие-то вопросы, которые мы с вами обсуждаем, может быть, не обсуждались. Вот все, что накопилось имущественного характера, все, что накопилось бракоразводное, если не дай бог, или вы собираетесь вступить в брак, хотите узнать какие-то тонкости и нюансы, детишки, взаимоотношения юридические с детьми после расставания, если родители развелись, все вопросы, связанные с этим, мы постараемся ответить или, по крайней мере, дать вектор движения и направление, куда двигаться.
4: Наши средства связи все работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8-495-7373-94-8. Нас можно не только слушать, но и видеть. Мы есть в Ютубе. Да, мы есть в Ютубе, ВКонтакте и в Рутюбе. А также читайте нас в Дзене. Пишет Марина. Большое сообщение, но вопрос следующий. Ее молодой человек, бывший, ее третирует. Бесконечные сообщения, бесконечные какие-то звонки. Порой, говорит, прихожу домой, а у меня венок около двери стоит. Есть ли какая-то управа? Полицейские, участковые не обращают на это внимания, вообще меня игнорируют. Она боится, может быть, какого-то финала?
5: Ну, Марин, мой вам совет: с дураками надо быть очень аккуратным, да, то есть, конечно, я бы порекомендовал дать ему в морду хорошенько, чтобы он никогда не проходил.
4: Ей или бы нанять кого-то?
5: Да вы что, нет, сама, чтобы должна сама натренироваться и дать ему в морду. Ну, я это говорю очень абстрактно, да, но, наверное, все-таки для девушек я бы рекомендовал как-то попытаться объяснить ему, что ваше расставание – это логично. И пора об этом, ну, как пора с этим смириться и закончить. Наверное, это единственное, что я могу в эфире сказать. За эфиром я бы, конечно, мог многое что сказать.
4: Мы поняли.
5: Да, и путь движения, он бы навряд ли когда-то пришел бы больше. Но в данной ситуации, наверное, Марин, только пытаться как-то договариваться, пытаться как-то объяснять, пытаться как-то не реагировать, потому что таким людям в первую очередь, это мы уже в психологическую плоскость с вами идем, им нужна ваша реакция. Это нужна ваша реакция.
4: Вы за кулисами сейчас нашему администратору практически психологическую лекцию прочитали по психологии.
5: Ну, я старый солдат, да, я много чего знаю.
4: А адвокатура, мне кажется, она очень тесно соприкасается с психологией, потому
5: конечно,
4: что здесь нужно
5: конечно,
4: знать
5: конечно. Я поэтому
4: человека.
5: Всегда говорю, что
4: психотип.
5: Да, мне очень сложно проводить какие-то телефонные консультации, но если человек попадает ко мне, я его вижу глаза в глаза, я его считал тут же, сразу сверху донизу, и обмануть меня практически невозможно. Если кто-то думает, что он меня обманул, это просто я на это закрыл глаза.
4: Так, еще вопрос от Еремей, ну, неважно, Еремей, да. Досталась в наследство двухкомнатная квартира ему от бабушки. Как распределяется долевое? У него есть еще сестра, он, мама, папа и живой еще дед. Но квартира завещана была Еремею, да.
5: Значит, если квартира завещана ему, то, скорее всего, у деда, возможно,
4: доля
5: обязательная, и, возможно, еще есть доля, не знаю, в зависимости от возраста.
4: Да, мама с папой.
5: Не мама с папой именно, а кто-то, мама или папа, кто бабушки, сын
4: мама.
5: Или дочь.
4: Мама,
5: то есть, соответственно, если мама пенсионерка, у нее есть обязательная доля, если, ну, отец, муж бабушки, дедушка, то есть Еремея, у него тоже есть обязательная доля, которая была бы равна, будет была, будет равна половине того, что было бы, если бы не было завещания. То есть, если бы не было завещания, квартира бабушки разделилась бы пополам между ее мужем и ее дочерью, но так как есть Еремей, значит, половина квартиры достанется ему, а по четвертинке достанется маме и дедушке. Вот так я вижу.
4: Но вот он еще добавляет, что квартира эта досталась бабушке от ее мамы. Она не куплена в браке с дедушкой.
5: А квартира досталась... А я здесь и не опирался на это. Я, кстати, об этом даже не подумал. Спасибо большое, Макс, вам и Еремею за то, что подсказал. Вот тогда в этом раскладе именно так и будет разделена. Если бы они купили ее в браке с дедушкой, то тогда в этой ситуации половина бы сразу отошла дедушке, а половина бы уже делилась. Поэтому вот такой расклад, как я сказал, будет, скорее всего. Если какие-то еще подводные камни не всплывают, о которых мы сейчас не проговорили.
4: Но если всплывут, нам скажут. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте. Алло. Алло. Ну, нет, не хотите, это как-то
5: не соединилось.
4: Да, так. Я не знаю. Мне кажется, извините, пожалуйста, это. Сергей, это тема, ну, не сегодняшнего нашего эфира. Давайте какую-то другую тему. Вот, потому что арбитражные споры. Ну,
5: ну это не, моя не... тема, но мы не, это непростой вопрос. Ну, давайте попробуем ответить. Ну,
4: просто... давай, сейчас есть звонок еще раз.
5: Да, давайте.
4: Человек. Алло, я уж подвесил.
0: Алло.
4: Да, вы в эфире, здравствуйте.
0: Добрый день.
5: Добрый,
0: добрый день. Смотрите, у меня какой вопрос. У супруги есть квартира. Она муниципальная.
5: Угу.
0: Там прописано 9 человек. Четверо из них несовершеннолетние.
5: Да, мы слушаем.
0: Квартиросъемщик, на кого оформлена квартира, ну, или как, кто платит, моя дочь. Я там не прописан. Дело зашло о дележке и продаже квартиры.
5: Угу.
0: Вот как поступить там правильно, неправильно?
5: Ну, правильно, во-первых, если квартира муниципальная, ее надо в первую очередь приватизировать.
0: Да, да, да.
5: Участниками приватизации будут все зарегистрированные в этой квартире, за исключением тех, кто уже участвовал когда-то в приватизации.
0: Никто не участвовал.
5: Все, соответственно, эта квартира будет на 9 человек разделена, приватизирована на 9 человек. После этого либо поэтапно кто-то скупает у всех доли и продает потом квартиру, либо все выставляется квартира на продажу, заключается договор, в котором с одной стороны покупатель, с другой стороны 9 продавцов, или один уполномоченный 9, и деньги расходятся на 9 счетов в случае совершения этой сделки. Ну, собственно, вот такой примерный порядок общими мазками.
0: Ну, а с другой стороны, они хотят выписать несовершеннолетних детей, и так как квартира досталась, ну, раньше жили там, ну, это бывшая моя теща, царство небесное, и раньше она получала вот на нее и на четверых детей. То есть сейчас четверо детей, они хотят выписать четверых младших, несовершеннолетних, и разделить эту квартиру на четверых.
5: Ну, вы ответили на вопрос самостоятельно, значит, будет не 9 человек, а будет 4 человека участвовать 4, в приватизации, да? И все точно так же произойдет. Но что-то мне подсказывает, что если противовес детей, вот этих маленьких, ляжет в сторону кого-то, и это даст ему из 9 долей, условно я говорю, 5 долей, то он не очень захочет это делать, выписывать детей маленьких для того, чтобы приватизировать на четверых. А может быть, все порядочные, в чем я ни на минуту не сомневаюсь.
0: Нет, порядочный не встает. Говорю сразу, порядочность не встает.
5: Ну, тогда, скорее всего, вы пойдете по первому пути, о котором я сказал. 9 долей, приватизация, продажа, и после этого деньги на счета каждому из участников данной ситуации.
0: Они обязуются выписать несовершеннолетних детей.
5: Если они выпишут, значит, тогда...
0: Ну, нарушаться правильно
5: Конечно, ребенка еще не так просто выписать, это надо знать, куда его выписать.
0: Я про это и говорю им всем, да, ребенка-то не просто выписать.
5: Конечно, вы правильно абсолютно подмечаете и оцениваете эту ситуацию, ребенка не просто выписать, условия выписки должны быть лучше, чем те условия, в которых он находится. Плюс опека может сказать, подождите, у ребенка в этой ситуации есть право на приватизацию и получение какой-то доли. А с чего с чего это вдруг вы его решили выписать? То есть вы его хотите лишить доли? Не-не-не, мы этого не дадим сделать. То есть такая непростая ситуация, и чем дальше мы с вами в нее будем углубляться, тем будет все сложнее.
0: Да, ясно.
4: Мы ответили.
5: Вот так, да? Спасибо вам.
4: Спасибо,
5: да.
4: Спасибо большое, да. Так, еще вопрос. Смотрите, в 24-м году умер муж. Я по закону вступила в наследство. Квартира, машина, банковские счета. В прошлые выходные на даче разбирала бумаги и... Короче, наша слушательница нашла расписку в бумагах, что муж должен человеку, а наша служительница знает этого человека, должен был 4 миллиона рублей, он брал у него. Но дело в том, что этот мужчина умер, у которого он брал, умер еще раньше мужа. А вся семья уехала из России в 22-м году, еще до смерти этого мужчины, вообще их никого нет.
5: Макс, а мы не члены семьи этого мужчины?
4: Нет, мы
5: не. Наверное, нам надо отдать эти деньги.
4: Ну да, вот она боится, что делать?
5: Не надо ничего бояться.
4: Молчать или...
5: Ну, не надо, во-первых, ничего бояться, потому что ничего не произошло в этой ситуации.
4: Да, уже 2 года, 1-4, как
5: уехали. В этой ситуации моя вам рекомендация, первое, что правильнее всего, этот документ сохранить, чтобы он у вас был, для того, чтобы вас никто не ввел в заблуждение. И второе, это, наверное, в первую очередь ответственность тех родственников, чей родственник дал деньги в долг. От этого уже будет понимание, как они себя поведут, тогда и вы будете действовать в соответствии с этой ситуацией. Может быть, никто об этом не знает. Ну и, собственно говоря, это взаимоотношения двух друзей, которые остались между ними. А если кто-то к вам придет, вы, по крайней мере, будете понимать, что действительно такая сделка в свое время была, и будете действовать в соответствии с действующей на тот момент ситуацией. Вот, наверное, такая моя рекомендация.
4: Каковы последствия прописки человека в квартире с ребенком? Чужого человека, насколько я понял. Но
5: ребенка... знаем,
4: регистрация в квартире не имеет временной регистрации, ничего общего с правом собственности.
5: Абсолютно верно, Макс.
4: Но ребенок отягощает тут.
5: Ну, ребенок не то чтобы сильно отягощает, но просто вы... Может быть, не получится выписать этого ребенка до достижения 18-летнего возраста. Вот, наверное, это самое страшное, что может произойти.
4: Но, может быть, вы выписать его и сможете, но только с условием, что те условия проживания будут лучше, чем ваши.
5: Абсолютно верно. Поэтому, наверное, здесь правильнее всего дать рекомендацию. Важный вопрос, чтобы квартира была приватизирована. Если эта квартира не приватизирована, как в предыдущей ситуации с нашим слушателем, этот ребенок и этот человек получит право на приватизацию. Если квартира приватизирована, все нормально, вы собственник, там купленная, то есть она находится в собственности, сделайте регистрацию на год, потом продлите ее на следующий год. Все, год прошел, регистрация закончилась, проблемы снялись. Сделайте постоянную, ребенка можете не смочь выписать.
4: Ответили дальше. Добрый день.
1: Алло. Добрый день.
4: Да, говорите, вы в эфире.
1: Это вас беспокоит Евгений, Москва.
5: Здравствуйте.
1: Я хотела бы узнать, чем отличается вот односторонний договор от совещания?
5: Задайте мне, пожалуйста, более четко вопрос, что вы хотите услышать от меня?
1: Вот, что
5: вы вкладываете в понятие односторонний договор?
1: То есть, короче, я пришла сделать завещание у адвоката, вот. У нотариуса. Вот. А она мне оформила как односторонний договор. Вот поэтому я и спрашиваю.
4: Кого с кем договор?
5: А я не понимаю, что значит односторонний договор,
4: может быть,
5: она вам оформила.
4: Вы имеете в виду не завещательный договор?
1: Ну, как бы, вот я хотела, чтобы это звучало как завещание. Вот. она включила какую-то строчку такую, которая как бы это завещание представляла как односторонний договор.
5: Евгений, я, вот, к сожалению, не понимаю, о чем вы говорите, мне сложно.
4: Сейчас разберемся, мне кажется, да. Путает наш слушатель. Да? Скажите, что написано в этой бумаге? Там написано, что да, вы завещаете.
1: Ну да, я написала, что я завещаю одновременно сыну и дочери. Вот, вот. А она сказала своей, вот этой, которая там делает все на машинке, она говорит, оформите это как односторонний договор.
5: Ну, мне не видя документ, очень сложно сказать. Наверное, сколько лет вашему сыну и дочери?
1: Ну, одному там около 50, другая 42.
5: Ну, отлично. Вот покажите им этот документ, пусть они его посмотрят, разъяснят вам. Если что-то, можете сходить к нотариусу, кстати, даже, и сказать, разъясните, пожалуйста, вы мне не то составили. Нет, просто... или, может быть, я что-то недопонимаю. Они вам разъяснят, так как вы делали это в нотариальной конторе у них. Поэтому я не совсем понимаю просто, что, о чем вы говорите.
4: Тут дело в том, что я вижу два варианта. Или ваш, у вас в заголовке написано, что это завещание.
1: Вы знаете, что вы мне извините. Я, значит, вместо того, чтобы иметь перед глазами, я просто задала вопрос.
4: Она вам давала читать эту бумагу?
1: Да, она мне давала читать эту бумагу.
4: Ну и что наверху написано? Договор завещание, или, не знаю, расписка, что написано
5: Макс,
4: наверху?
5: Наша слушательница в следующий раз подготовится и наберет нам следующий эфир. Конечно, спасибо вам большое.
4: Просто я хотел, чтобы вы еще объяснили, Руслан, что помимо завещания существует завещательный договор.
5: Макс, я поэтому и говорю, что...
4: Нет, вы сейчас объясните, не надо уже к ней возвращаться. Что это такое?
5: Да то же самое.
4: Но только там условие, что вы будете, кто обладать будет этим, ну, кто является, господи, как слово-то, завещают кому? Наследник должен вести, например, там, помогать до конца жизни этой завещателю. Там, не знаю, приносить лекарства, оплачивать деньги.
5: Макс, нет, это не, вы путаете договор пожизненной ренты и завещательный договор.
4: Нотариусы сейчас в прошлом году.
5: Именно поэтому, Макс, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, именно поэтому я и прошу нашу слушательницу задать мне четко вопрос. Потому что вот здесь возникает очень много разной каши, о которой до конца мы не можем понять, в чем вопрос. Поэтому давайте на следующей неделе, или когда будет там следующий эфир, слушательница позвонит, и, имея перед глазами договор или завещание, все-таки скажет, о чем она хочет уточнить у нас и спросить.
4: Называется этот документ, который был введен буквально 3 или 4 года назад, вот тут даты нету, наследственный договор. Это соглашение между наследодателем, кто оставляет наследство, и потенциальным наследником. В нем прописывается, кому и какое имущество перейдет после смерти, а также условия, при которых это произойдет. Например, там размер долей, еще какие-то обстоятельства, при которых, если этот наследник не будет исполнять эти условия, то тогда завещание не будет действовать.
5: Макс, абсолютно верно, но я не услышал из слов нашей слушательницы, что она кого-то обязывает что-то делать. Поэтому я и попросил, чтобы мне более четко задали вопросы. После того, как она посмотрит этот документ, имея перед глазами, нам наберет, мы все ей разложим по полочкам.
4: Так, пишет Руслан, кстати, не ваш, ваш, да.
5: Мой, да это я и пишу, Макс, это я и пишу.
4: Расскажите, Руслан, пожалуйста, пришло постановление из суда, где написана следующая фраза. Установлен порядок пользования жилым помещением между собственниками.
5: Да.
4: В квартире проживаю я и мама. Мама втихаря подала в суд.
5: Так. Все. Да, и установила порядок.
4: А что, вот он просит рассказать, что это такое.
5: Так вот, вы просмотрите, какой установлен порядок. Это такой порядок и есть. Мама пользуется комнатой номер один, сын пользуется комнатой номер два. Вот порядок пользования определен. А я не знаю, у мамы было какое-то, видимо, есть, видимо, какие-то проблемы во взаимоотношениях в семье, и поэтому она установила порядок пользования чем-то.
4: А, понятно. Видно,
5: видно, есть какие-то проблемы.
4: Сын пользовался тем, чем ему нельзя пользоваться.
5: Да, или кто-то оказал на маму влияние какое-то, и она возрастная, и что-то там. Ну, я не могу так ответить. Эта фраза значит ровно то, что написано в этом решении суда.
4: Короче, разделено помещение
5: и определен порядок пользования, да.
4: Не можете, может быть, заходить в комнату к маме.
5: Абсолютно верно.
4: Алло.
6: Добрый день.
5: Добрый.
6: Конь огонь. Я, знаете, какая ситуация? Хотел вопрос задать.
5: Давайте.
6: Извините. Сдаю квартиру в Москве. Семья постоянно скандалит, то разводится, то с консьержкой, а у них маленькие дети. Живут уже почти там 8 лет. У меня вопрос, какие последствия могут для меня существовать, потому что они не платили 2 или 3 месяца. Я звонил отцу, ну, хозяину, ну, как сказать, этому мужчине, значит, это... А она кричит, я отсюда не уйду, у меня маленькие дети. Вот такой вопрос, извините.
5: Может, ну, и задайте вопрос, в чем вопрос?
4: Че, вы боитесь?
6: Вопрос в чем, какие последствия могут быть, что делать в данной ситуации, то есть попытаться от них... Нет, я не прописывал ничего, один раз зарегистрировал на год, и потом это дело закончилось.
5: У вас есть договор, в соответствии с этим договором есть, вы и
6: действуете? Договор есть.
5: Да, в соответствии с этим договором вы и действуете. Договор закончился, вы вправе его не продлевать. Если не выполняются какие-то...
6: Участково, да?
5: Да, да, абсолютно верно. Если не выполняется какое-то из условий этого договора, точно так же вы вправе разорвать этот договор в соответствии с условиями вашего договора. Не платит месяц, ну, там, в зависимости, как вы это предусмотрели, или вы даете ему время, или не даете время. Но в любом случае закончился договор, спасибо, я не хочу больше продлевать, у вас там, не знаю, 2 недели спасибо на то, чтобы выселиться из дома. Понял, да, спасибо. Участковый вам в помощь.
4: Да, спасибо. пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте. Нету. Так, читаем сообщение, что нам пишут. Нет, это что-то не то. Вы как-то разорвали сообщение. Будьте добры, цельно напишите. Артем, очень непонятно, о чем вы пишете. Как попасть к Руслану на прием, пишет Николай.
5: Ну, мы не можем, к сожалению, рекламировать мои компании. Заходите. Да, интернет заходите, и Худин Руслан, у вас вывалится все, что связано со мной. И вы можете позвонить в компанию в мою, и либо с вами пообщаются младшие юристы, если юридический вопрос, если бухгалтерский вопрос, младшие бухгалтера. Если вопрос будет, нужно мое участие, то, соответственно, меня подключат к этому вопросу.
4: Так, еще вопросы сообщений. К чему приведет пропуск или пропуски платежей по ипотеке? Могут ли у меня забрать единственное жилье?
5: В соответствии с договором, Анастасия. Все в соответствии с договором, Анастасия. Как у вас предусмотрен порядок? Я думаю, что в договоре все прописано. Сегодня никто не дает ипотечный кредит таким образом, чтобы не были прописаны все условия. Поэтому все в соответствии с условиями
4: лишить
5: договора.
4: Могут ее квартиры?
5: Могут. Могут, но это не такой простой вопрос.
4: Единственное жилье могут забрать?
5: Что угодно может произойти, Руслан, все в соответствии с условиями.
4: Вот такие вот вам вещи говорит, дела семейные обсуждаем. Новости
5: ипотечные.
4: Говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: 12.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Флориан Филиппо призвал прекратить финансирование Киева. Так, лидер французской партии «Патриоты» прокомментировал выделение странами НАТО очередных 70 миллиардов долларов Украине. Реакцию французского политика вызвал пост канцлера Германии Фридриха Мерца о дальнейшей финансовой поддержке страны. Это значит миллиарды и миллиарды, которые оплатит французский народ, а потом скажут, что нужно сокращать компенсации на лекарства, замораживать пенсии и повышать налоги. Потому что денег нет, хватит, написал Филиппов X. Французский политик указал на то, что миллиарды, оплачиваемые французскими налогоплательщиками, направляются на нужды неевропейского государства, тогда как эти средства могли бы пойти на внутренние потребности. На Урале подростка заключили под стражу по обвинению в железнодорожной диверсии. 15-летний житель Свердловской области действовал в интересах ВСУ. Он устроил поджог железнодорожного оборудования на перегоне станций Подволошная и Первоуральск, отвечающего за безопасность движения поездов. Следствие установило, что в конце июня через мессенджер с несовершеннолетним связался куратор, который за денежное вознаграждение склонил его к преступлению. Сообщается, что злоумышленника задержали с поличным сразу после совершения поджога. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Азербайджан и Армения делимитировали около 13 километров госграницы. Процесс продолжается. С этой целью обеими странами созданы специальные комиссии, которые возглавляют вице-премьеры. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, Азербайджан и Армения в согласованном порядке приняли и утвердили ряд нормативных актов, регулирующих деятельность комиссий, определяющих их дальнейшую работу. Баку и Ереван также договорились продолжить процесс делимитации с севера на юг, начиная от точки соприкосновения границ с Грузией и до границы с Ираном. В рамках этого процесса также будут урегулированы вопросы, связанные с эксклавными селами, подытожил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства. Умерла британская певица Бонни Тайлер. Ей было 75 лет, сообщает BBC. Последние несколько месяцев артистка боролась с последствиями тяжелой инфекции после экстренной операции и даже находилась в медикаментозной коме. Несмотря на усилия врачей, сердце певицы остановилось. Бонни Тайлер получила всемирную известность в 80-х годах благодаря своему уникальному хриплому голосу и таким суперхитам, как «Полное затмение сердца» и «В ожидании героя». За свои особые заслуги в музыке исполнительница была удостоена ордена Британской империи. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18. Идет дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
8: Реклама.
9: Восточная мудрость гласит, неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начни обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В фильтре все материалы в наличии. Бесплатная замена, гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
10: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы!
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
14: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный
8: адвокат.
4: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, здравствуйте.
5: Здравствуйте еще раз, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Продолжаем отвечать на ваши сообщения, на ваши звонки. Михаил пишет, может ли бывшая жена спорить договор о разделе имущества ипотечной квартиры, которая отойдет по договору мне через 8 лет после выплат. Договор составлен у нотариуса, я дал жене 3 миллиона, и она подписала, что после погашения ипотеки квартира отойдет мне полностью.
5: Ну, это ваши взаимоотношения личные, на кого переоформляется, но... отношения в случае расторжения брака будут регулироваться либо в соответствии с действующим законодательством, либо в соответствии с договорами, которые заключены, брачный договор или какое бы то ни было соглашение. Поэтому, в принципе, я не видел документа, который вы составили, но, скорее всего, он будет регулировать ваши взаимоотношения, и эта квартира будет ваша.
4: 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Руслан.
5: Добрый день.
15: Любовь из Подмосковья.
5: Здравствуйте.
15: У меня такой вопрос. Если, допустим, будет приватизирована квартира на мать и на дочь, вот, а когда мама уйдет из жизни, дочь автоматически, единственный наследник, первый дочь, она автоматически будет вступать как на наследство, и нужно ли кто-то за это платить?
5: Нет, она автоматически вступать не будет, она будет являться наследницей, надо будет для этого пойти к нотариусу, завести наследственное дело, и в рамках этого наследственного дела она станет наследницей, если больше никого у мамы нет, поэтому да. Ничего специального оформлять не нужно. Заплатить за это деньги нужно будет нотариусу в соответствии с его тарифами.
4: Но это не такие большие деньги. Она живет с мамой в этой квартире, прописана?
5: Ну, прописана, да.
4: Ну, все, тогда никакой сложности. Она становится наследником по праву, называется это.
15: А пойти... за это ничего, только нотариусу платить, больше ничего.
5: Да, больше ни за что платить не надо.
4: Откуда вы взяли, что надо за что-то платить? Вы же не оформляете, не знаю, квартиру на какого-то постороннего человека. Тогда налог надо было бы платить, а здесь нет. Вы близкие родственники, пожалуйста.
5: Да, спасибо вам.
4: Так, Михаил почему-то еще дописывает, что они развелись год назад. Это имеет значение или вы уже все ответили, Руслан?
5: Это мы возвращаемся к договору.
4: Который про договор.
5: В соответствии с договором я не могу вырвано из контекста ответить на этот вопрос. Угу. Если прописано какие-то условия, все в соответствии с этими условиями.
4: Так,
5: Екатерина... И важный вопрос, чтобы этот договор был зарегистрирован у нотариуса, а не просто они составили между собой.
4: Екатерина пишет, у нас прошел бракоразводный процесс в прошлом году. За полгода муж лишил меня права собственности, общей квартиры и дома. Сейчас идет процесс лишения собственности детей, двое несовершеннолетних. Может ли у него это получиться?
5: Ну, несовершеннолетних детей лишить собственности не очень-то получится, скорее всего, не совсем понимаю, как он вас лишил собственности, если только по вашей доброй воле, наверное, каким-то образом вы... вошли в заблуждение и подписали детей, лишить собственности гораздо
4: именно
5: сложнее.
4: Она вот дописывает, именно так и было, я не поняла, что мне нужно было подписать, подмахнула, он этим и воспользовался.
5: Ну, к сожалению, никто вас не лишал, вы лишили себя сами. Так как вы подписали этот документ, отнеслись к нему именно так подмахнуть, ну, если... С детьми так не пройдет, да, то есть с детьми нельзя подсунуть им какой-то документ, они подписали и все в порядке. То есть собственность у детей никуда не девается, взамен этой собственности они должны получить не худшую собственность, поэтому здесь права детей защищены органами опеки.
4: Идем дальше. Сдаем квартиру мужчине 72 лет. Он подрабатывает, плюс получает пенсию. Последнее время жалуется, что у него маленький доход. Мы думаем расторгнуть с ним договор, так как цены растут. А мы и так сдаем одну однокомнатную за 20 тысяч. Нет никаких препятствий для нас, для расторжения договора.
5: В соответствии с вашим договором. Если он не нарушает условия по данному договору, по соглашению сторон, это это общими мазками. Если он нарушает, то в соответствии с условиями договора. Договор закончится, вы вправе не продлевать этот договор.
4: Они боятся, что он пенсионер, и у него и больше нет никакой недвижимости,
5: это
4: и он
5: находится, останется на улице. Это находится в зоне личностных отношений. Это не лежит в плоскости юридических отношений. Поступайте, как вам позволяет совесть.
4: Да, это правда. Если вам правда жаль его, ну... Что поделаешь, или терпеть, если
5: не
4: нет,
5: не всегда деньги важны.
4: Вот-вот.
5: Да, и здесь я вам свою философскую мысль подскажу. Если вы помогаете, всегда Всевышний это видит, и вам за это присылает больше и воздает. Абсолютно верно. Или закрывает ваши какие-то грехи, где вы накосячили конкретно.
4: Вот даже идешь, я вот буквально недавно это понял, да. Я шел, стоит девушка, рыдает в метро, табличка, украли все, нужно улететь в Минск. Я говорю, у меня наличных нет, у вас есть карта? Она такая, да, я перевел ей деньги, правда, не на ее имя, чья-то чужая карта, 1000 рублей, все в порядке там. И буквально через день еще бы вот секунду, и я бы попал под машину. Меня прям что-то остановило.
5: Макс,
4: потому что я не заметил, я как-то шел, вот, ну, бывает такое.
5: Да.
4: Обычное место, где машин практически не бывает, я даже не посмотрел, и тут как-то бац, меня что-то... Ну,
5: Макс, да?
4: Я это, как бы, может быть, это и не друг с другом не связано, но мне показалось, что одно за другим.
5: Макс, в жизни все связано. Оно все там галочками раскладывается, и потом эти галочки распределяются, за что, куда распределить. Это 100%. У меня таких случаев в жизни было просто огромное количество.
4: Добрый день.
8: Добрый день.
5: Здравствуйте.
8: Я могу говорить?
5: Конечно.
8: Да. Добрый день. Такая ситуация составлена мною, генеральная доверенность на сына, где среди прочих обязанностей и прав есть право распоряжаться моими вкладами. Когда я уйду, вот доверенность потеряет свою силу, и сын потеряет это право пользования вкладами, или мне вы посоветуете сделать заранее дарственно на эти вклады?
5: Так бы мне хотелось, зависит, потому что... Все зависит от того, что вы хотите. Если вы хотите...
8: Я хочу, чтобы деньги достались ему.
5: Ну, деньги достанутся и так ему, тем более он знает обо всех этих вкладах, он является вашим наследником, и после ухода на следующий день после ухода он уже не сможет пользоваться этими деньгами. Он сможет ими пользоваться через 6 месяцев плюс время на оформление.
8: Пока он не вступит... есть еще один наследник?
5: Тогда этот наследник тоже в первую очереди?
8: Да?
5: Он тоже будет иметь равные права с вашим сыном.
8: Следовательно, мне нужно составить заранее дарственную.
5: А это все зависит от того, как вы хотите. Но вы должны понимать, что если вы ему сегодня подарили эти деньги, то они становятся его, и вы к ним уже не имеете никакого отношения. Он завтра истратит это по своему усмотрению, и вы уже повлиять на это не сможете.
4: А почему вы хотите...
8: Не слишком большие деньги, чтобы я за них переживала.
5: Тогда можно никакую дарственную не оформлять.
8: Лучше
5: тогда
8: составить...
5: Не надо никакую дарственную оформлять. Вы можете пойти в банк, снять эти деньги, а он эти деньги положит на свой счет. Не надо ничего оформлять, никакие дарственные, чтобы не мучиться.
8: Не могу я не выхожу из дома, потому что почти слепая. И он полностью за мной ухаживает.
5: Тогда у него
8: обязанностей у него гораздо больше, чем прав.
5: Тогда он может спокойно, если вы говорите, что по своему усмотрению он может распоряжаться деньгами, он может пойти эти деньги снять с вашего счета и, положить эти деньги на свой счет, тем более, если у вас такой заботливый сын, он положит...
8: Очень.
5: Да, он положит эти деньги на свой счет, будет получать проценты, и на эти деньги будет вас содержать, или будет частично тратить эти деньги, или как-то
8: спасибо
5: действовать по
8: большое.
5: Своему усмотрению.
8: Да,
4: зачем ходить в банк? Сейчас мобильное приложение есть.
5: Макс, я условно сказал, а там уже...
4: Есть. Да, здоровья вам, держитесь.
8: Спасибо большое, спасибо за хороший совет.
5: Спасибо.
4: Пожалуйста.
5: Вам.
4: Добрый день, а может моя совершенно... Нет, сейчас, давайте звонок сначала и сообщение потом. А, нет, вот этот тогда. Алло.
16: Алло.
4: Да, добрый день, вы в эфире.
5: Здравствуйте.
16: А, здравствуйте, вот я хотела задать вопрос. Да. Муниципальная квартира. В 2000 году были разделены счета между родственниками. Угу. Вот, то есть это сейчас муниципальная квартира, но коммунальная. А сейчас хотим объединить лицевые счета обратно. Можно ли это сделать?
5: Да, я думаю, что проблемы в этом нет никакой, если нет никаких специальных ограничений, в муниципалитет отвечающий, и они вам скажут, как двигаться, для того, чтобы... Вы хотите просто... приватизировать квартиру потом?
16: Нет, мы вообще не хотим приватизировать, наоборот. Хотим, вот если бы хотели бы приватизировать, давно бы уже приватизировали, но не хотим приватизировать, хотим просто муниципальную квартиру сделать не коммунальную, а чтобы вот как раньше была, то есть...
5: Угу.
16: Вот.
5: Да, я думаю, что проблемы в этом не должно быть никакой.
16: Просто смотрите, я в МФЦ обратилась, во всех МФЦ говорят по-разному. В одних говорят разные сотрудники в разное время, в одном говорят, что только через суд, только через суд. А в других говорят, что нет проблем, но все равно спрашиваешь, какие документы принести. Они там говорят, обратитесь там в департамент госимущества, что ли, что-то
5: вот. Да, абсолютно верно. Я просто честно вам скажу, что я такими делами не занимаюсь, и я не могу вам сказать, какой порядок и какие необходимы для этого документы, но я понимаю, что по праву ограничений в этом быть никаких не должно. В принципе, это можно сделать. Соответственно, есть условные два или три нанимателя, которые подают определенные документы, заявления, и квартира объединяется точно так же, как ее и разъединяли финансово-лицевые счета. То есть я в этом никакой проблемы не вижу.
16: Просто все равно непонятно, через суд все-таки или не через суд.
5: Я не вижу необходимости суда в этой ситуации. А что? Мне кажется, что надо пойти... в МФЦ или пойти в департамент, куда вам говорят, и двигаться поступательно. После того, как вы подадите заявление, и если его не удовлетворят, вот его надо будет обжаловать в суде. Ну, я бы рекомендовал это делать тогда уже с помощью юриста. А на данный момент ваших сил будет достаточно, я не вижу в этом никаких сложностей пока.
16: А вот хотела еще один вопрос задать по ситуации с инвалидом. То есть инвалид, значит, бессрочная инвалидность уже много лет.
5: Да.
16: Значит, такая ситуация зашла, значит, наземный транспорт зашел, приложил свою социальную карту, но, тем не менее, был оштрафован контролерами, потому что он сделал это, по их словам, недостаточно быстро. Мне ничего не сказал человек, да, я об этом не знала, значит. Узнала, значит, когда уже какое-то время прошло, там, две недели, сроки обжалования, там, 10 дней прошли, значит, ну, было написано ходатайство, вот этим там, организатор перевозок, значит, о восстановлении срока, но они ответили, ну, то есть я написала как, срок пропущен в связи с пожизненной бессрочной инвалидностью, срок обжалования вот этого
4: восстановления. Мы поняли срока. Вопрос, какой у вас?
16: Ну, вот смотрите, то есть они отказали...
5: В судебном порядке, только в судебном порядке в этом случае, если срок пропущен.
16: А вот инвалид не смог обратиться в суд, потому что он не мог...
5: Значит, его законный представитель в соответствии либо по доверенности, либо опеку.
16: Нет законного представителя.
5: Доверенность выписывать.
4: Встаньте вы, пусть приедет к вам нотариус, есть выездные нотариусы, которые сделают доверенность на вас.
16: Короче, штраф в итоге был заплачен. Просто не то, что нет денег заплатить штраф, а то, что ситуация, значит, инвалид уже много лет, значит, не меньше 15 лет бессрочная инвалидность, в этой ситуации инвалид вынужден был заплатить штраф за безбилетный проезд, то есть не проехал
5: даже. Ну, меня тоже это возмущает, но есть порядок. Значит, если эти контролеры действовали в соответствии с порядком, то они ничего не нарушили. Инвалид, не инвалид перед ними, в любом случае человек должен оплатить или воспользоваться своей социальной картой. Если он этого не сделал...
16: Он воспользовался социальной картой,
5: да.
16: Не проехав одной остановки, он приложил социальную карту, но контролеры тоже нагло. Мы видели, как быстро вы оплатили, все было...
4: Очень долго, слушайте, есть
5: к сожалению, правила... К сожалению,
4: Руслан, сейчас, да. Есть правила, например, правила были такие: приехала машина, остановилась на обочине, оплатить парковку надо было за 5 минут. Это правило. Не успел, опоздал. Значит, у контролеров тоже есть свои правила.
5: А может быть и контролеры что-то... что-то нарушили. Может, такое тоже бывает, человеческий фактор.
4: Это надо было, да, писать в управление, в Дептранс, выяснять, есть ли такие правила. На будущее возьмите, правда, напишите письмо с разъяснением, по какой причине, что есть специально. Я, например, тоже захожу иногда в транспорт, в автобусы, когда сажусь, но невозможно подобраться к этому валидатору. Невозможно подойти, потому что там стоит толпа народу. Они все прикладывают. И бывает так, что проезжаешь одну остановку, вторую, и когда все рассасываются, только потом прикладываешь. Вот. Это бывает так. Поэтому надо выяснить, есть ли лимит времени на приложение карты, прикладывать карту, когда ты входишь в транспорт.
5: Если был штраф, соответственно, он, видимо, какой-то регламент
4: быть,
5: был, да,
4: может,
5: там как-то было описано.
4: Может, эти контролеры, там и так еще может тоже быть, да, противозы, Макс? Такие. Да. Вот такого плана. Сейчас штраф вернуть невозможно. А какие права у вашего знакомого инвалида, надо выяснять в департаменте. Сходите в тот же самый МФЦ. Там тоже помогут это разъяснить. Спасибо большое. Всего доброго.
16: До свидания.
4: Ну, просто мы как сейчас объяснишь? Ведь правильно?
5: Макс, все в порядке, да.
4: Такой странный вопрос, но мне он понравился. У нас есть еще 4 минуты. Значит, девушка вдруг наткнулась в интернете на доставку алкоголя ночью. Вот. Как там пишется на сайте? Закон никто не нарушает. Это продажа сувенирной продукции, ручки, зажигалки и так далее. А алкоголь идет в подарок. А еще было предложено сдача алкоголя в аренду. Насколько вообще это законно? И буду виновата ли я, если закажу такую доставку?
5: Я не отвечаю на теоретические вопросы, Макс, потому что это называется демагогия.

0: извинитесь только, чтобы это не было каким-нибудь там мошенничеством. Заплатили деньги за ручку, 10 тысяч рублей, а виски не привезли.
1: Да.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: У вас минуточка, говорите, пожалуйста.
2: Да, такой маленький, короткий вопрос вот на эту тему. Скажите, да или нет, правы или неправы. Я оплатил только, зашел в автобус, оплатил остановку, проехал, автобус поломался, усаживают. Деньги кто мне возвращает? Никто. Вот очень много вот так часто было. Я собираюсь платить в конце маршрута. Можно так делать?
0: Я не знаю, я не могу вам ответить. Я, знаете, когда 40 лет назад ездил в общественном транспорте, я не знаю, я не занимаюсь такими делами. У меня мои услуги стоят столько, что те, кто ездит в общественном транспорте, не могут с такими вопросами ко мне приходить, к сожалению.
1: Нет, смотрите, вот видите, предыдущая история, там человек замешкался, не оплатил вовремя, его оштрафовали. Но дело в том, если вы едете по карте «Тройка», Руслан наверняка этого не знает, а у карты «Тройка», почему она «Тройкой» называется, первая поездка 100% оплата, вторая 50% оплата, а третья 0% оплата. Поэтому вы, садясь на следующий транспорт, все равно получаете скидку. Если это третья была бы поездка, пересадка, она была бы бесплатная, понятно? Поэтому так
2: здесь... если по банковской карте?
1: Банковская карта это не имеет. Вы везде будете платить по 84 рубля. Метро, автобус, каждая поездка.
2: Я понял. То есть за поломку никто возвращает?
1: Нет, никто.
0: В судебном порядке можно это вернуть.
1: Ну, навряд ли.
0: Да, зафиксировав протоколом. Почему? Да, надо почему? Протоколом зафиксировать, что услуга не была. То есть, если это раскладывать на запчасти, любая оплата – это договор. Вы заключаете, приложив карту, договор на оказание вам услуги по перевозке.
1: Если это услуга по страховке.
0: Да, и если эта услуга не была оказана, вы вправе вернуть денежные средства. Но для этого нужно предоставить огромный объем документов, зафиксировать факт, собрать доказательства и после этого обратиться в суд, заплатив госпошлину. Все, вам вернут эти деньги и даже выплатят еще компенсацию за подобные истории.
1: Вот Марина, наверное, работает в департаменте транспорта, говорит, нет, нужно было оплатить, нужно платить обязательно сразу после посадки. Ну, все.
0: Да?
1: Вот.
0: Да.
1: На этом все, друзья. Руслан Яхудин сегодня был народным адвокатом. Руслан, хотел сказать, адвокат, спасибо вам большое, господин адвокат.
0: Спасибо.
1: Теперь я только так к вам буду обращаться.
0: Спасибо
1: вот. Большое. Макс Шмаков также был с вами. Сейчас у нас проект «Киноафиша». Сегодня четверг, много интересного. А затем программа «Народный диетолог». Пока.
3: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла, возможно, главный экшн-фильм года, звездную драму о рукописи божественной комедии и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Нет никаких сомнений, что в конце 2026-го основным претендентом на звание самого жестокого, зрелищного и впечатляющего экшн-фильма года будет «Живая ярость», всеми обласканный гонконгский боевик, который уже покорил азиатских и американских зрителей. Бывший хореограф боевых сцен и режиссер безобидных пародий Кензи Танигаки неожиданно поставил серьезное кино, в котором объединил богатый профессиональный опыт с безграничной фантазией и подходящим для реализации бюджетом. Формально «Живая ярость» — драма о том, как работяга Ван Вэй ищет похищенную работорговцами дочь. Впрочем, тонкостям расследования, допросам и слежке герой предпочитает открытую конфронтацию. В ход идут не только кулаки, но и все подручные средства. За последние 15 лет нам частенько обещали духовного наследника Рейда. Кажется, только «Живой ярости» удалось приблизиться к такому же высочайшему уровню хаотичности и постановки экранного насилия. 18+. Спешим вас огорчить. Если вы вдруг увидели локализованный постер «Кодекса Данте», посмотрели российский трейлер фильма и теперь считаете часы до премьеры остросюжетного и звездного приключенческого боевика в стиле «Кода да Винчи», то будете разочарованы. На самом деле фильм Джулиана Шнабеля – амбициозный, но неровный эксперимент, который соединяет два непохожих жанра. Первый – байопик о том, как Данте Алигьери в исполнении Оскара Айзека создает божественную комедию. Второй – криминальный триллер о поиске древней рукописи в начале 21 века. «Кодекс Данте» постоянно прыгает между пафосным исследованием творческого кризиса писателя

0: и приземленным сюжетом об охоте гангстеров за манускриптом. Резкие тональные скачки и зачастую отсутствие четкой связи между двумя временными линиями превращают просмотр в испытание даже для самого подготовленного зрителя. Впрочем, всегда можно отключить голову и просто наслаждаться количеством знакомых актеров в кадре. Помимо Айзека, в фильме сыграли Джейсон Момоа, Галь Гадот, Джерард Батлер, Аль Пачино, Джон Малкович и даже Мартин Скорсезе. 18+. Новый учитель физкультуры приезжает в уединенную итальянскую деревушку и сразу чувствует неладное. Местные ведут себя подозрительно умиротворенно. Вскоре становится понятно, что все дело в странном еженедельном обряде. Жители обнимают школьника Матео, снимают напряжение и исцеляются от всех недугов. Правда, рано или поздно каждый подросток начинает бунтовать, вот и чудо-ребенок перестает благородствовать. «Долина улыбок» — не просто европейский фолк-хоррор о секретах провинции и отчаянной вере в чудо, но и фестивальный хит, премьера которого состоялась на смотре в Венеции. Для жанрового кино такая честь почти всегда праздник качества. 18+. На красном кабриолете хамоватый фотограф Артем везет бывшую жену и ее жениха на их свадьбу в Сочи. Комичную ситуацию омрачает запоздалое осознание. Тема до сих пор влюблен в девушку и мечтает ее вернуть. Трасса «Море-море» — режиссерский дебют Ильи Храмова, который напоминает сразу несколько отечественных роуд-муви последних лет. «Далекие близкие», «Туда» и «Батя-2», «Дед». Как водится, долгий путь помогает героям найти себя и переосмыслить прошлые отношения. Может, звучит вторично и предсказуемо, но фильму все равно удается очаровать аудиторию сумасбродством и бешеной энергетикой, которых так не хватает ром-комам о разговорах по душам. 16+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Час дня в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили по логистическим центрам ВСУ. В ночь на четверг также были поражены объекты топливно-энергетического комплекса Украины. В Минобороны сообщили, что совместными усилиями авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии была выведена из строя ключевая транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ. Под огонь также попали крупные склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов и базы хранения дальнобойных дронов. Кроме того, российские силы успешно поразили пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 142 районах. Все назначенные военные цели были уничтожены. В Кремле они видят возвращение Вашингтона к курсу на эскалацию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глубоким заблуждением администрации Белого дома веру в то, что путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. По его словам, нагнетание напряженности никак не поможет процессу. Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую буферную зону, сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию. Кремль считает искренним желание США способствовать урегулированию конфликта на Украине. Россия готова к мирному процессу, но обладает достаточным потенциалом, чтобы действовать самостоятельно и продолжать специальную военную операцию, подытожил Песков. Украинские беспилотники атаковали два российских танкера в Таганрогском заливе. Оба судна получили механические повреждения, на них начался пожар, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, экипажи эвакуированы, пострадавших нет. На одном из танкеров возгорание полностью ликвидировано, на другом судне продолжают бороться с огнем. Всего за ночь на территории Ростовской области силы ПВО перехватили больше 20 беспилотников ВСУ. В аэропорту Сочи задерживаются больше 70 рейсов. Авиагавань работает с перебоями после введения Росавиации временных ограничений. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, среди задержанных направлений десятки внутренних маршрутов, включая Москву, Петербург, Екатеринбург, а также международные рейсы в Стамбул, Тель-Авив, Тбилиси и Батуми. Накануне Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на работу южного авиаузла в целях обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры коснулись аэропортов Краснодара и Геленджика. Китай готов продолжать сотрудничество с Россией по защите панд. Ответ на запрос журналистов о судьбе знаменитой обитательницы московского зоопарка панды Катюши пришел из китайского МИДа. В дипведомстве республики подчеркнули, что в России бамбуковые медведи окружены невероятной любовью населения, что очень помогает укреплению дружбы между российским и китайским народами, передает ТАСС. На этом фоне Пекин планирует расширять совместные с Москвой программы по сохранению исчезающих видов животных. Сейчас московский зоопарк ведет активные переговоры, чтобы оставить Катюшу в столице. Согласно действующим правилам, рожденные за рубежом детеныши этих животных могут оставаться в принимающей стране до 4 лет. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 22 копейки, доллара 76 рублей 13 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, небольшой дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
6: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
9: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
10: А мы свободны для всех и даже для министра.
11: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
12: Мы с вами на одной волне.
13: Hello! Общежитие слушает.
10: И мы вас слушаем.
14: Галочка, ты сейчас умрешь.
10: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: 13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В рамках программы «Мы вас услышали» программа «Народный диетолог». И у нас сегодня в гостях Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог. Майра, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Будем сегодня говорить о полезных продуктах, про которые все вокруг говорят, такие суперфуды, да, что их нужно обязательно употреблять. Но на самом деле полезны они или их можно чем-то заменить? авокадо, орехи, семена чиа, какие-то ПП-батончики и всякие вот такие истории. Будем обсуждать, разбираться, можно ли с помощью таких продуктов похудеть или достаточно, не знаю, там просто свой рацион правильно выстроить. В ближайший час будем разбираться. Друзья, если будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС, смотрите нас в Телеграм-канале. Нет, не в Телеграм не смотрите, в Рутуб смотрите. ВКонтакте смотрите и в Ютубе смотрите. Все время забываю, что мы еще и в Рутюбе вещаем. И вообще, нужно ли делить продукты на полезные и вредные? Или это все-таки уловки маркетологов? Вот об этом всем сегодня будем говорить. Майра, что вообще означает такая формулировка, как полезный продукт? Что в это обычно вкладывают врачи, диетологи, нутрициологи, когда слышат, это полезный продукт?
16: Вы знаете, мне кажется, чтобы было понятно, я бы поделила продукты не на вредные и полезные, а на, ну, такие базовые, необходимые для ежедневного употребления, и дополнительные.
15: Да.
16: Вот к базовым продуктам относятся все наши необходимые группы продуктов. Это крупы и другие сложные углеводы, хлеб, картофель, макароны, это все сюда. Белки, фрукты, овощи, молочные продукты и жиры. Это все полезные продукты, потому что я не могу сказать, какой из них полезнее, потому что каждый продукт содержит разный состав микроэлементов, макронутриентов и так далее. А если мы говорим про дополнительные продукты, то они тоже могут присутствовать в рационе, но скорее для нашего удовольствия, нежели для физиологической необходимости.
15: Давайте начнем с авокадо. Почему это считается суперфудом? Действительно он так полезен? Какая у него калорийность? Может ли авокадо, например, мешать снижению веса, если мы едим слишком много авокадо?
16: Авокадо действительно хороший продукт в смысле его состава, и при этом он довольно калорийен. Ну, будем говорить, что в среднем калорийность авокадо около 200 килокалорий на 100 граммов. Ну, когда-то меньше, когда-то больше, в зависимости от степени зрелости продукта, в зависимости от страны произрастания. Но в среднем около 200 килокалорий. То есть, ну, такой довольно-таки высококалорийный продукт. При этом авокадо богато ненасыщенными жирами, в основном мононенасыщенные жиры, плюс там есть клетчатка, плюс есть антиоксиданты и есть витамины. Поэтому действительно продукт классный, полезный, и является, в основном мы его рассматриваем с диетологической точки зрения, как источник мононенасыщенных жиров.
15: А чем они хороши, эти мононенасыщенные жиры?
16: Они хороши тем, что, во-первых, они не синтезируются в организме человека, поэтому должны поступать извне. Во-вторых, они ответственны за здоровье, и здоровье сердца и сосудов. Поэтому хорошо бы их включать в рацион.
15: А похудеть можно?
16: Можно. Мы в любом случае худеем на дефиците килокалорий. Если вы не суммарная суточная калорийность у вас не превышает суточных трат, вы все равно будете худеть, включая авокадо в свой рацион или нет. Но чтобы не перебирать, я бы говорила про количество где-то, ну, половинка, четвертинка за раз. Этого достаточно. Вы и ненасыщенные жиры получите, но при этом и по калорийности не будет избытка.
15: А в каких продуктах еще есть эти мононенасыщенные жиры? На что еще стоит обратить внимание?
16: Можно обратить внимание на различные орехи и семена. Например, грецкие орехи, миндаль. Это тоже источники мононенасыщенных жиров, поэтому являются адекватной заменой.
15: Угу. Но про орехи мы еще чуть позже поговорим. Ну, то есть что-то такое прям вот жирное, натуральное, да, то есть авокадо, орехи, что, то, на что стоит обратить внимание. А какая порция должна быть авокадо в день? Понятно, что чем больше, мы худеем, если мы тратим больше, чем употребляем, но все-таки есть какая-то адекватная порция, не знаю, там половинку авокадо лучше.
16: Ну, половинка, четвертинка – это нормальное количество авокадо, которое можно позволять себе ежедневно. Потому что в 100 граммах авокадо содержится где-то в районе 20 граммов жиров, и если мы употребляем часть жиров из авокадо, то мы спокойно можем в другие приемы пищи включить другие источники жиров. Если вдруг так случилось, что вы съели целый авокадо, тоже ничего страшного, просто в другие приемы пищи вы включите поменьше жиров и все.
15: Давайте про орехи тогда, про ореховые пасты поговорим. Орехи, они очень калорийные. В среднем это 550-600 калорий на 100 граммов, да?
16: Да, все верно.
15: А получается, что если мы едим эти орехи, с одной стороны, мы вроде получаем какую-то пользу, но с другой стороны, мы можем тоже очень легко перебрать по жирам. Я очень люблю орехи, и, конечно, рядом со мной их лучше не оставлять. Те же кедровые, например, там 600 калорий. Это же ну, очень много для тех, особенно кто худеет. Может быть, тогда, если мы худеем, не стоит смотреть вообще в сторону орехов?
16: Можно смотреть, но знаете как, чтобы их ими не переедать, я рекомендую обычно их не включать в рацион в чистом виде, а добавлять куда-то. Тогда мы подвергаем себя меньшему риску переесть эти продукты. Ну, например, те же кедровые орешки можно добавить в салат. И если вы их уже добавили, то вряд ли вы их переедите. Или, например, добавлять орехи куда-нибудь к творогу, в кашу, в йогурты, тогда мы съедаем дозированное количество. Речь идет, если я говорю про дозированное количество, речь идет где-то в районе о 20 граммах орехов в день, этого достаточно. Мы и полезные вещества необходимые получаем, и не перебираем по калориям, потому что они действительно довольно калорийные, и если поставить просто вазочку перед собой, то можно, в общем, не заметить,
15: это вообще как мы съедаем 100 граммов. Запрещенный прием. А важно, орехи, в каком они виде? Жареные, соленые? Или нужно их замачивать, чтобы они лучше усваивались?
16: Смотрите, если мы говорим про человека, который находится на смешанном питании, то есть включает и продукты животного и растительного происхождения в свой рацион, то можно вообще не заморачиваться, ешьте, как вам нравится. Единственное, я бы, конечно, предостерегла по поводу употребления орехов в глазури, чтобы не употреблять дополнительное количество сахара, и в соли. Лучше просто сушеные или жареные орехи. А если человек находится на исключительно растительном питании, то тогда имеет смысл их иногда вымачивать для того, чтобы снижать концентрацию веществ, которые связывают некоторые минералы.
15: То есть вот это все-таки не миф, да, история с тем, что орехи нужно замачивать, потому что в них... Фитиновая какая-то.
16: Фитиновая кислота, которая, кстати говоря, если мы находимся на смешанном питании, она в организме человека выполняет функцию антиоксиданта. Это полезная компонента.
15: На самом деле, да.
16: Да. Но при избыточном поступлении фитиновая кислота может связываться с минералами, в частности, например, с железом, и снижать усвоение этого минерала.
15: Насколько вообще обосновано употребление ореховых паст? Да? Паста, там, например, не знаю, из семечек, паста из арахиса, урбеч, там, ну и так далее.
16: Ну, эти пасты можно рассматривать как часть здорового рациона. Просто это как вариации. Знаете, некоторые любят орехи добавить и погрызть в рацион, да, а кому-то нравится больше в кашу или в творог добавить пасту. Это просто, ну, более приятно по каким-то органолептическим свойствам, по текстуре. А плюс, если обращаться, например, к западным рекомендациям по питанию, ореховая паста в западном обществе является частью здорового питания. Это не настолько традиционный продукт в России, но вот, например, американские педиатры рекомендуют детям добавлять в рацион именно арахисовую пасту, а не давать арахис с целью снижения риска того, что ребенок может подавиться орехами, а пастой не подавишься, она гомогенной структуры.
15: Но еще бы я добавила, что нужно читать состав пасты, потому что даже в арахисовую пасту, которая сладкая сама по себе, почему-то производители очень часто любят добавлять сахар.
16: Точно. И не только сахар. Да. Когда-то сахар, когда-то соль добавляют. Поэтому в идеале паста должна быть просто перемолотые орехи, все.
15: Ну, тоже где-то примерно 1-2 чайных ложки, да?
16: Да, от 1 чайной до столовой ложки в день этого достаточно.
15: А есть ли разница, когда есть орехи, в какое время дня, утром, вечером?
16: Без разницы. Добавляйте, когда вам нравится.
15: В кашу, например, да?
16: Если утром, то в кашу мы можем добавить, а в обед мы можем добавить, например, в салат. Какие-то орешки, да, а вечером можем добавить в йогурт или там к вечеру сделать какой-то перекус.
15: А различные семечки тоже можно употреблять? Я сейчас говорю даже не столько об орехах, сколько там, например, о льняных семечках.
16: Это тоже классный источник ненасыщенных жиров, поэтому здорово их включать в рацион. И, кстати говоря, что касается льняных семечек, мы редко их прожевываем, поэтому... Ну, как будто бы они всеми своими питательными свойствами не могут с нами поделиться, если мы их просто глотаем.
15: Их нужно перемалывать.
16: Да, их лучше перемалывать, чтобы как раз эти ненасыщенные жиры получить. Их тоже можно встроить в наш рацион и сделать его частью.
15: Нам задают вопрос Жанна, но я с этим вопросом бы, конечно, бы вот Жанну отправляла как раз к врачу. Ну, Майра, вы врач, возможно, вы сможете ответить на этот вопрос, либо, если я не права, то... Скажем, чтобы Жанна просто обращалась к своему врачу. Не сижу на диете, ем сладкое тоже, уровень сахара 3,5 пониженный. Что съесть, чтобы поднять уровень сахара?
16: Уровень сахара 3,5 является вариантом нормы. Это так нижняя граница нормы, так что не переживайте.
15: Жанна, не переживайте. Давайте поговорим еще о граноле и мюсли, потому что огромное количество и гранолы, и мюсли на полках магазина продается, и пишут, что она без сахара, там без еще чего-то, без каких-то вредных компонентов, но потом ты начинаешь читать состав и понимаешь, что вместо сахара там в лучшем случае какие-то сахарозаменители, а в худшем фруктоза, мед, ну и так далее. Стоит ли все-таки отдавать предпочтение граноле и мюсли?
16: Ну, знаете, вопрос, как часто вы включаете эти продукты в свой рацион. Если они не являются частью ежедневного рациона, то, пожалуйста, и они, предположим, вам нравятся на вкус. Но чтобы понять, как бы не быть детективом, да, и не изучать, а что скрывается за этим сахаром, все-таки это сахарозаменитель или просто такой синоним?
15: Прикрытие.
16: Да, того же сахара, который дает нам такое же количество калорий, обращайте внимание в целом на калорийность этого продукта. Если мы говорим просто на овсяные про овсяные хлопья, в которые вообще ничего не добавлено, они будут в районе, ну, 300-350 килокалорий. А если вы видите на упаковке с гранолой, что калорийность 500 и выше, как бы они, маркетологи, не описывали отсутствие сахара в составе этого продукта, явно там какие-то включения дополнительные имеются. Это может быть не сахар столовый, а его аналоги. Например, ну, та же агава, всякие сиропы, либо это может быть масло, которое добавляют для того, чтобы запечь этот продукт, плюс орехи, сухофрукты. В общем, в целом, как будто бы продукт классный по своему составу. Единственное, если мы говорим про промышленное производство гранолы, в ней может быть все-таки избыточное количество сахаров. Когда мы дома делаем, мы бы меньше добавили этих сахаров, и при этом вкус от этого бы не пострадал.
15: А дома, может быть, мы вообще бы кашу сделали, это было бы полезнее и меньше по калориям.
16: Либо так, либо, если вам нравится гранола, ну, это классный вкусный продукт, который, например, можно с утра, вот у вас нет времени готовить кашу, и вы берете просто йогурт какой-нибудь натуральный и добавляете гранолу, размешиваете, у вас получается питательный завтрак. Гранолу можно либо смотреть, чтобы в ней не было избыточного количества сахара, либо вы можете ее приготовить сами, просто взять овсяные хлопья, немножечко оливкового масла добавить, какие-нибудь орешки, сухофрукты и запечь в духовке. И даже вообще можете не добавлять ни меда, ни сахара, она будет сладкая за счет того, что вы добавили сухофрукты. Но если вам требуется чуть более сладкий вкус, ну, добавьте немножко сахара, все равно это будет меньше, чем если мы купим готовую гранолу.
15: Ну, только если какая-то безвыходная ситуация, что нет варианта что-то самому приготовить, тогда можно купить уже гранолу в магазине. Знаете, мне кажется, вот по моим наблюдениям, люди вообще делятся на две категории. Те, которые наедаются от каши гранол на завтрак, и до обеда спокойно на этом живут. А кто-то через пару часов уже хочет есть после того, как съел гранолу или кашу на завтрак. А есть ли этому какое-то объяснение?
16: Есть, я тоже с этим часто сталкиваюсь. Мои клиенты в основном об этом сообщают. И объясняется это очень просто, что каша в основном состоит из углеводов. Для переваривания углеводов требуется просто меньше времени, чем на переваривание белков. И чем более сложный по структуре белок мы добавляем в рацион, тем на большее количество времени продляется чувство сытости. Поэтому, если вы любите кашу, оставляйте ее в своем рационе. Но если вы хотите продлить чувство сытости до обеда и не бегать без конца за какими-то перекусами, то просто к этому завтраку добавляйте источник белка. Это может быть яйцо, это может быть творог, кусочек сыра, рыбы, там бутерброд с рыбой, например, дополнительно съесть, тогда точно до обеда будет комфортно.
15: А если в овсяную кашу, например, добавить ягоды и чайную ложку арахисовой пасты?
16: Прекрасный завтрак. Но мне кажется, все равно по количеству белка вы не доберете то количество, которое прям даст комфортное чувство сытости на протяжении 4 часов. А поэтому еще немножечко белка я бы добавила.
15: Чтобы дольше усваивалась наша еда. Давайте еще поговорим о смузи и свежевыжатых соках. Сколько мы про это говорим, но люди все равно не верят в то, что фреш апельсиновый – это не про пользу. Что смузи – это как вариант употребления какой-то там пищи, да, но это тоже не совсем про пользу. Почему так?
16: Для начала давайте так. Я бы вот такую лестницу построила с точки зрения пользы. Самыми полезными являются фрукты цельные, потому что, ну, природа создала нас такими, да, у нас есть челюсти, у нас есть зубы для того, чтобы мы жевали пищу, и процесс переваривания начинается уже в ротовой полости. И плюс процесс насыщения формируется уже с этой точки, когда мы только пища попадает в рот. А дальше на второй ступеньке находится смузи, потому что вроде бы это цельный фрукт, но он уже измельчен. Мы уже помогли нашему организму практически переварить этот продукт. И самое последнее место занимают соки. Почему такая разница? Во-первых, в цельных фруктах содержится клетчатка. А, например, соки этой клетчатки лишены. Мы весь этот жмых выбрасываем, самую-самую пользу выбрасываем. Да, витамины мы получаем углеводы, но пищевые волокна не поступают в наш организм. И плюс, просто сравните, проведите такой эксперимент. Попробуйте съесть ну, например, 3 больших апельсина и выпить стакан сока, это как раз будет где-то в районе 3 апельсинов. Сок вы выпьете за минуту, а апельсины будете есть минут 30, еще подумайте, что 3, ну, как-то многовато.
15: Что-то я как-то переел, да. Ну, плюс еще и это резкий скачок сахара в крови, да, если еще на
16: голодный желудок. Ну, я не очень боюсь этих резких скачков сахара. Это, знаете как, это по большей части какой-то маркетинг. Резкий скачок сахара в крови актуален для людей, у которых есть нарушение углеводного обмена. У здорового человека, ну, пусть он и прыгает, он все равно прыгает в рамках нормативного диапазона, за границы никуда не выпрыгивает.
15: То есть, если все в порядке с сахаром, выпить стакан фреша, это не так страшно.
16: Да, я бы, знаете, даже куда бы его вставила, ну, в течение дня. Вот вы, например, сходили в тренажерный зал, вышли сразу после тренировочки, как раз очень здорово фреш выпить, как раз восполнить те углеводы, которые вы потратили во время тренировки.
15: Это даже лучше, чем протеиновый коктейль после тренировки, или
16: казиновый? Ну, не то чтобы лучше, это такой вариант, если вы дальше, в зависимости от того, что вы дальше делаете. Если вы после тренировки идете, имеете возможность потом пообедать или поужинать, и у вас будет белок включен в этот прием пищи, то можете протеиновый коктейль не пить, вы получите белок из еды. А если вы понимаете, что вы дальше бежите навстречу, и вам некогда будет поесть, то тогда протеиновый коктейль.
15: Майра, а если вот говорить о смузи и свежевыжатых соках как варианте разгрузки организма? Многие же любят устраивать вот такие какие-то диеты, ограничения, прикрывая это каким-то детоксом. Насколько это вообще оправдано, и может ли это быть опасно для организма?
16: Не совсем это оправдано с современной точки зрения, поскольку ни разгрузочные дни, ни какие-то детоксы не являются частью лечения, ни ожирения избыточного веса, ни используются в работе с людьми, у которых есть расстройство пищевого поведения. Это скорее просто физический такой достижение физического комфорта и снижение, условно говоря, средней калорийности рациона за неделю. Ну, то есть, если вы в один день на празднике прям сильно переели, то как будто бы даже возникает потребность чуть меньше есть на следующий день. Если вы чувствуете, что такая потребность есть, ну, пожалуйста, сделайте, чтобы в среднем за неделю вы все равно суммарно съели одинаковое количество калорий. Но если такой потребности нет, и вы чувствуете ограничения, и которые потом сменяются перееданием, это часто бывает, то вообще забудьте про эти разгрузки и возвращайтесь постепенно к своему привычному питанию.
15: Ну, это может быть с психологической точки зрения очень опасно, потому можно уйти в какие-нибудь расстройства пищевого поведения, да, если...
16: Ну, в целом, знаете как, расстройство пищевого поведения – это такая группа психических заболеваний, довольно серьезные, которые, у нас, знаете как, должна мозаика целая сложиться. Во-первых, у нас есть генетически детерминированный фактор, очень важный, то есть без него как бы не будет у вас расстройства пищевого поведения, поэтому всех подряд пугать этими РПП тоже не надо. У нас люди любят сами себе ставить биполярочку, РПП.
15: Ой, да, СДВГ.
16: У меня РППшка.
15: Да, да, да.
16: Дальше это биологический фактор, да, наследственность. И второе, факторы окружающей среды и психологические факторы. Если вся эта мозаика складывается, действительно, диеты являются провокаторами манифестации этого заболевания.
15: Ну, то есть все-таки разгрузочный день должен быть какой-то такой осознанный, и не обязательно на соках, на смузи, да, потому что это может, ну, для вашего организма быть просто очень вредно.
16: Просто чуть меньше ешьте на следующий день, вот вам и разгрузка.
15: Но это у здорового человека, конечно, так на следующий день с головой происходит такое решение, что да, я вот вчера переел, поэтому сегодня съем чуть меньше.
16: А, кстати говоря, это хороший симптом, на который стоит обратить внимание. Если, предположим, после того, как вы что-то съели, как вам кажется, запрещенное, и потом возникает навязчивое желание разгрузиться, на это я бы обратила внимание, как на один из симптомов расстройства пищевого поведения.
15: А еще же очень часто бывает, что вот мы прочитаем в интернете, что тот же авокадо, орехи, гранола, смузи и другие там продукты, такие прям суперфуды, они полезны, и мы начинаем их, правда, вот переедать, не считать калории. Например, едим какой-нибудь салат греческий, добавляем туда оливки, маслины, добавляем туда сыр, добавляем туда очень много оливкового масла, и мы себе не отдаем отчет в том, что в этом салате может быть в районе 600 калорий.
16: Да, практически полноценный обед, да. А нам кажется, мы же зеленушку поели.
15: Это же просто
16: всего
15: салат.
16: Ничего.
15: Туда мы еще добавляем какую-нибудь рыбу, окей, это там еще 200-300 калорий. И получается, что вот мы получаем там 800-900 калорий просто за один прием пищи. Очень сложно иногда вот прям как-то контролировать то, что ты ешь, если ты не знаешь калорийность этого продукта. Получается, что как будто бы нужно немножко с этим вопросом разобраться и научиться считать калории хотя бы первое время.
16: Может быть, да, хотя бы, знаете, как не то, чтобы их считать, а иметь представление о том, что этот продукт, допустим, относится к высококалорийным продуктам, куда относятся орехи, маслины, например, масло, ну и так далее, да, вот эти вот высококалорийные продукты. И мы тогда их не боимся, а мы их просто не едим безгранично, скажем так. И плюс я бы еще рекомендовала все-таки ориентироваться не на слово полезные, там, натуральные и так далее, а на свое чувство сытости. Если вы чувствуете, что вы наедаетесь, все, следуйте за сигналами своего тела, а не за тем, что написано на упаковке.
15: И что нужно обязательно эту еду доесть, например. Потому что у нас же в голове тоже такая установка есть, что пока не съешь, из-за стола не выйдешь.
16: Это точно.
15: Да. А у нас нам пишут про сахар, про сахар. Друзья, ну лучше, я думаю, что обращаться к врачу. Вот, кто-то пишет, у кого-то пониженный, у кого-то повышенный. Но мы сегодня все-таки не столько про сахар, сколько говорим про еду, которая якобы полезна. А протеины в батончике. Это прям такая отдельная большая тема. Многие очень сильно увлекаются этим якобы полезным, неполезным перекусом. Кто-то говорит, что у этих протеиновых батончиков такой состав, что лучше съесть какую-то натуральную сладость. Так ли это?
16: Ну, это действительно так. Протеиновые батончики имеют разный состав, во-первых. И обращайте внимание на этот состав, если уж вы задались целью сделать свой рацион более здоровым, как будто бы целесообразно посмотреть, а что в составе этого батончика. Дело в том, что они могут отличаться принципиально по своему составу, в том смысле, что они удовлетворяют разные цели. Например, есть некоторые протеиновые батончики, в которых просто повышен уровень белка, при этом такое же или даже повышенное содержание простых углеводов. И такие батончики используют люди, которые занимаются какой-то длительной физической активностью, например, марафон бегут или какая-то длительная езда на велосипеде. Действительно, тогда в перерывах они включают эти продукты в свой рацион, поскольку их можно быстро съесть и получить не просто белок, а еще и энергию из простых углеводов, чтобы продолжить выполнение физической активности. А есть протеиновые батончики, в которых уровень белка повышен, но при этом сахара либо нет, ну, в том смысле, что он заменен на сахарозаменитель с нулевой калорийностью, либо снижен количество сахара. Вот если мы говорим про какую-то обыденную жизнь, мы не бегаем марафоны, а просто хотим включить протеиновый батончик на перекус, вот второй вариант – более подходящий в данном случае, чем первый, который подходит больше для длительных физических нагрузок. Ну и с точки зрения того, какую потребность мы удовлетворяем. Если вы уверены в том, что у вас рацион сбалансированный, ну то есть вы в каждый прием пищи съедаете тарелку здорового питания, в которой содержатся и белки, и углеводы, и какие-то источники пищевых волокон, то можете не включать протеиновые батончики в свой рацион. Организм получает вполне белок из каких-то пищевых ингредиентов. И если вы хотите таким образом обмануть свой организм, мне вроде сладенького хочется, но я вот съем что-нибудь более полезного.
15: Да, хочется еще поговорить, конечно, про протеиновые батончики. Мы это сделаем сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: 13.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дрон для сорванного убийства российского офицера в Москве был разработан на Западе. Об этом стало известно из аудиозаписи украинского куратора с задержанным киллером, которую обнародовала ФСБ. Будем работать дистанционно. В некоторых моментах помогли наши иностранные друзья сделать такую разработочку. Поэтому я записал тебя на курсы с друзьями-инструкторами, которые специально приехали только что, говорит украинский куратор. Ранее спецслужбы задержали в Краснодаре агента СБУ, планировавшего взорвать высокопоставленного военного прямо у входа в его дом. На допросе мужчина признался, что должен был пройти на Украине спецподготовку. Зарубежные инструкторы собирались лично обучить исполнителя управлению новейшей техникой, следует из перехваченных разговоров. В госстандарты высшего образования включат дисциплину «Русский язык как государственный». Поручение Минобороны Миноборнауки дал Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля. Новый модуль станет обязательной частью социогуманитарного ядра для студентов всех специальностей. Итоговый доклад о реализации программы глава ведомства Валерий Фальков должен представить до 1 декабря 2029 года. Глава государства также поручил правительству и Совету при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов до 1 марта провести анализ законодательства о государственном языке в части обязательного исполнения русского языка в публичной информации и рекламе. При необходимости чиновники подготовят поправки для дополнительного регулирования этой сферы. В Дагестане из-за частичного разрушения дамбы эвакуировали жителей 13 домов. Река Улучай повредила гидросооружение в селе Маджалис, сообщили в пресс-службе администрации Кайтакского района. Уровень воды поднялся из-за обильных ливней в республике 7 и 8 июля. Людей из опасной зоны подтопления вывозили ночью, пишет РИА Новости. По информации местных властей, жилые постройки не разрушены. Отмечается, что к утру уровень воды в реке пошел на спад, за ситуацией следят экстренные службы. В Китае дроны начали спасать людей из зоны сильного наводнения. Из-за проливных дождей на юге страны целые городские кварталы и улицы ушли под воду. В социальных сетях набирают популярность кадры необычной спасательной операции на юго-востоке КНР. В условиях, когда обычная техника не может проехать, на помощь пришли тяжелые гражданские беспилотники. Как сообщило агентство Синьхуа, по меньшей мере 39 человек погибли в результате наводнения в Гуанси, Джуанском автономном районе. Еще 9 числятся пропавшими без вести. Из-за прорыва водохранилища в городе Наньнине 26 человек погибли, еще 7 пропали без вести. Бедствие вызвал тайфун Майсак, обрушившийся на регион в начале июля. 4 числа прошли проливные дожди, которые вызвали подъем уровня воды в реках и прорыв на водохранилище Люлань. О погоде в Москве. Сейчас температура воздуха в столице плюс 18, пасмурно, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
17: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
19: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
20: Ага.
19: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
20: Как еще раз найти?
19: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
21: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
22: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
21: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
23: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
24: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
25: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Мы вас услышали.
15: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Мы вас услышали». И в рамках этой программы программа «Народный диетолог». И у нас в гостях Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог. Майра, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Говорим сегодня о полезных продуктах, которые не всегда полезны, и их на самом деле можно чем-то заменить. И вот мы говорили о наших любимых протеиновых батончиках, о том, что на самом деле это неплохая история, если, например, вы тренируетесь, и между, не знаю, там, какими-то подходами, да, там, катанием на велосипеде, этим батончиком можно перекусить. Но если, например, мы заменяем протеиновыми батончиками, какими-то такими сладостями, свои какие-то, какое-то желание съесть что-то сладкое в повседневной жизни, это как будто бы не очень хорошо.
16: Тут, знаете, вопрос, насколько этот протеиновый батончик является полноценной заменой той сладости, которую вы действительно хотите. Mm-hmm. Потому что с точки зрения калорийности вы ничего не выигрываете. Протеиновый батончик будет приблизительно такой же по калорийности, как стандартный батончик.
15: Да.
16: Но при этом, если вы получаете удовлетворение только от, там, я не знаю, какой-то другой сладости стандартной, а здесь, ну, как бы так ничего, но все равно не так уж и было вкусно. Все равно вы будете хотеть этот продукт сладкий, потому что чувство удовлетворения вы не получили.
15: Мозг не получит.
16: Да, поэтому я больше сторонница того, что съели стандартный обед, а в конце съешьте вы ту конфетку, которая вам нравится, и все. И забудьте вы об этой сладости там на несколько часов или дней.
15: А кто-то, знаете, сравнивает, например, калорийность протеиновых батончиков и калорийность какой-то обычной сладости. И в той там по 150 калорий в среднем. Как говорится, если нет разницы, зачем платить больше? Лучше ли съесть что-то, правда, сладкое, либо протеиновое? Но если не то, чтобы я прям чего-то сильно хочу, но вот хочу чего-то сладкого, да, не конкретно, а просто какую-то сладкую точку хочу поставить. Вот в этом случае как поступить лучше?
16: Здесь что вам нравится? Смотрите, здесь мы исходим еще из того, какое количество белка вы съедаете в течение дня. Если вы замечаете за собой, что вы не в каждый прием пищи можете включить белок, то протеиновые батончики являются, ну, таким неплохим способом восполнить необходимое количество белка в своем рационе. Если вы уверены, что у вас на завтрак было там 1-2 яйца, в обед вы съели кусок курицы, вечером вас ждет рыба, то есть явно вы за целый день необходимое количество белка получили, и просто хочется немножко сладенького, но съешьте какую-нибудь зефирку там или тот батончик, который вам нравится, даже не привязываясь к тому, есть ли в этом батончике повышенное количество белка или нет. Вы все равно нужное количество белка уже получили.
15: Ну, кстати, вот по поводу белка. С этим белком все носятся просто, как я не знаю, с каким-то суперфудом. Все его не добирают, все ищут продукты, где он содержится. Огромное количество же в магазинах продуктов, обычных, казалось бы, да, там, не знаю, молочные продукты, сыры туда же, да, где написано, не знаю, там, в 100 граммах очень много белка, там просто купите и получите, закройте всю норму по белку. На самом-то деле во всех молочных продуктах достаточное количество белка, да, и если вы там покупаете что-то дороже, чем, не знаю, там, ваш привычный йогурт, это не значит, что там больше белка, это просто маркетинговая уловка.
16: Ну, в некотором смысле это маркетинговая уловка. Иногда все-таки промышленные производства, которые занимаются производством молока, они могут действительно сделать так, чтобы в продукте было чуть больше.
15: Обогатить
16: дополнительно протеином, чтобы вы получали больше белка. Здесь мы ориентируемся вот на что. Если молочный продукт твердый, в нем заведомо будет большое количество белка. Это, например, творог и сыр. В твороге будет в районе 10-15 граммов белка на 100 грамм продукта, а в сырах будет где-то в среднем 20 граммов белка на 100 грамм продукта. И нам в целом на прием пищи этого достаточно. Нам не нужно есть 50 граммов белка в прием пищи. 20-30 граммов достаточно на один прием пищи. Поэтому если вы больше себя нагружаете, ну, вы, скорее всего, получаете большее количество калорий, которые просто отложатся про запас в виде жировых отложений.
15: Не весь белок одинаково полезен. А правда ли вот, что нужно за этим белком так вот гнаться, чтобы обязательно вот эту норму в день добирать? Или ничего страшного нет, если не добираем?
16: Тут разные моменты нужно учитывать. Во-первых, насколько вам комфортно то питание и тот образ жизни, который вы ведете. Хорошо ли вы себя при нем чувствуете? Довольны ли вы тем, как вы выглядите и как функционирует ваше тело, уровень энергии и так далее? Если вы в каждый прием пищи хоть какое-то количество белка включаете, специально за ним отдельно гнаться не нужно. Мы начинаем прицельно его подсчитывать у тех людей, кто, например, поставил цель набрать мышечную массу. Конечно, да, там нужно отслеживать количество белка в рационе. Второй момент, сейчас, мне кажется, актуальный, люди, которые находятся на лечении агонистами глюкагон-подобного пептида, то есть, ну, известные препараты для лечения ожирения. Семаглютид и так далее, да? Тогда в плане сопровождения этого пациента мы обязательно учитываем в том числе и количество белка в каждом приеме пищи для того, чтобы не было снижения веса за счет мышечной массы.
15: Понятно. Давайте поговорим еще про всякие заменители сахара. Например, сироп топинамбура, сироп агавы, тростниковый сахар, прочие сиропы, мед. Какие там еще у нас сахара бывают? Не знаю, вот я вчера смотрела, например, на состав мягкого творога в магазине. Написано «без сахара». Я читаю состав: творог, сок такой-то, сок сякой-то. Я понимаю, что сок апельсина – это тот же сахар в этом твороге, но не все это понимают.
16: Угу.
15: А вот другие всякие заменители, которые я перечислила, стоит ли все-таки покупать их, тем самым пытаться как-то причинить себе пользу?
16: Нет, не стоит на них обращать особое внимание, думая, что, ну, это, наверное, не нанесет такого вреда для организма, как нанесет, предположим, потенциально избыточное потребление сахара обычного столового. Все, что вы перечислили, по сути, это все те же простые сахара, как и столовый сахар. Просто несколько отличаются они по своему составу. Ну, например, там столовый сахар — это у нас что будет? Глюкоза плюс фруктоза, а агава — это будет в основном фруктоза. А что еще там? Тростниковый сахар, он будет по составу такой же, как столовый сахар.
15: Финиковый сироп.
16: Финиковый сироп тоже, там будет больше фруктозы. Ну, то есть, в любом случае, в среднем калорийность фруктозы и глюкозы одинаковая. Другое дело, что фруктоза чуть в два раза более сладкая, поэтому потенциально мы можем съесть в два раза меньше этого продукта, получив ту же сладость. Как будто бы в этом была логика, когда пациентам с сахарным диабетом в основном в сладости добавляли фруктозу. Но по факту жизнь показывает, что когда на этикетке написано, что там сахарозаменитель, люди перестают контролировать количество съедаемого продукта, съедают столько же или даже больше.
15: А почему людям без сахарного диабета не рекомендованы продукты с фруктозой в составе?
16: На сегодняшний день избыточное потребление фруктозы не рекомендовано никому, ни людям с диабетом, ни без него, поскольку фруктоза метаболизируется в печени, и прям непосредственно в печени, и если мы употребляем продукты, содержащие фруктозу в избыточном количестве, в основном это распространяется на жидкие продукты, какие-то газировки, там, морсы и так далее, то печень начинает, ну, как бы видоизменяться, откладывая жировые капли внутри гепатоцитов, тем самым способствуя развитию жирового гепатоза. В общем,
15: так
16: это не очень
15: звучит.
16: Приятно.
15: Да. Да. А безглютеновые продукты. Огромное количество сейчас тех, кто не ест глютен, просто потому что считает, что это вредно.
16: На самом деле это не вредно, и это, в общем, одна из моих, ну, может быть, не самая большая боль, но я каждый раз с клиентами это обсуждаю, что если у вас нет целиакии, если у вас нет аллергии на белки пшеницы, ешьте, пожалуйста, глютен и другие белки глиадиновые, которые входят в состав злаков. Ничего нигде не прилипает, при этом вы получаете не только углеводы, почему-то их люди боятся, но вы получаете с этими продуктами пищевые волокна и витамины группы В, которые вы не получите из других продуктов, если перейдете полностью на безглютеновые продукты.
15: Ну, кстати, да, вот по поводу углеводов совершенно правы. Очень многие люди боятся углеводов, и когда они начинают худеть, они эти углеводы из своего рациона исключают. Это может быть опасно для их здоровья, или если они, например, худеют, то это как-то усложнит процесс похудения?
16: В краткосрочной перспективе это вряд ли будет опасно. Скорее, это даже даст более быстрый эффект по снижению веса. Но помните о том, что если мы... Вот я обычно так говорю, задавайте себе вопрос. Если вы находитесь на каком-то стиле питания диетическом и отвечаете себе на вопрос, могу ли я следовать этому стилю питания всю жизнь положительно, значит, эта диета вам подходит. Если вы терпите, значит, скорее всего, вы сорветесь и наберете потерянные килограммы и будете потом сожалеть о потраченном времени. И в этом смысле, конечно, углеводы прям полностью исключать из рациона нельзя, поскольку если мы их исключаем из своего рациона, мы недополучаем необходимые пищевые волокна и ряд веществ, которые мы можем получить только с углеводами. И при этом, скорее всего, мы будем налегать на другие группы продуктов, чтобы все-таки насыщение пришло. А значит, будем съедать, скорее всего, больше белка животного происхождения, получая больше холестерина и насыщенных жиров, и в долгосрочной перспективе таким образом повышая риск развития сердечно-сосудистых, например, заболеваний. Поэтому все хорошо в балансе. Не надо полностью их исключать, но при этом и делать так, чтобы у вас на завтрак, обед, ужин были сплошные углеводы с жирами, тоже не надо.
15: А нужно ли вообще, вот если говорить про безглютеновые продукты, включать их в свой рацион совершенно здоровому человеку, у которого есть переносимость глютена?
16: Нет, не нужно, они, как правило, стоят дороже. И не такие уж они и вкусные.
15: Это правда. Я пробовала пасту безглютеновую из нуты, из чечевицы, пробовала крупу сорга. пробовала безглютеновый хлеб. Ну, как эксперимент, это интересно, но как будто бы на постоянной перспективе, вы совершенно правы, это невозможно есть. И плюс, да, как будто бы это меньше насыщает, чем обычные какие-то крупы.
16: Да? И плюс они по калорийности иногда могут быть более калорийными. Например, какие-нибудь ПП-десерты мы берем, в которых, например, обычная пшеничная мука заменена на, ну, например, миндальную. А миндальная мука более калорийная. Мы видим на упаковке ПП и думаем, о, ну это вообще, значит, чуть ли не похудею, съев этот продукт. На самом деле продукт оказывается более калорийным.
15: А, вчера тоже была в магазине и смотрела на десерт панакотта. По идее, панакотта должна быть низкокалорийной, потому что там много белка, казалось бы, небольшая прослойка из какого-то фруктового желе, но когда я прочитала состав, на упаковке написано «без сахара». В 100 граммах 247 калорий, а в этой небольшой панакотте 150 граммов. Угу. Ну, то есть получается, что где-то в среднем получаем 400 калорий просто из десерта, который якобы без сахара, но он достаточно калорийен. Вот. А стоит ли покупать такие десерты? Ну, потому что состав там неплохой, мы получим какие-то полезные вещества. Да, он калорийен, но это более полезно, чем съесть, например, какой-нибудь Наполеон.
16: С точки зрения, вы имеете в виду полезнее, потому что меньше все равно калорий содержит, чем Наполеон. Наполеон все-таки масляный такой, да?
15: Меньше масла, меньше каких-то насыщенных жиров, меньше каких-то, не знаю, там, усилителей вкуса, вот каких-то таких добавок, которые несут нам пользу.
16: Угу. Но в целом, если вам на вкус это нравится, это адекватная замена. Слава богу, что у нас есть варианты выбора. Угу. И мы можем сегодня съесть один продукт, завтра другой, и при этом не тревожиться, что «ой, я каждый день ем какие-то десерты». Почему нет? Можно включать в свой рацион. Но при этом не думать, что если я съедаю тростниковый сахар или мед, то я там прям такую пользу приношу своему организму, поскольку действительно там в тростниковом сахаре содержатся какие-то антиоксиданты, вот эти пигментные компоненты, которые придают ему такой коричневатый цвет. Или там в меде есть тоже компоненты, но для того, чтобы организм наш получил пользу от этого продукта, мы его должны съесть столько, что такое количество продукта явно нивелирует всю эту пользу, скорее нанося нам вред. Поэтому вот это минимальное количество, которое мы едим, оно вообще не имеет значения. Ну и съешьте обычный столовый сахар.
15: Майра, вот по вашему опыту, есть ли какие-то продукты на нашем рынке, польза которых преувеличена?
16: Так, ну, наверное, да. Вот одно время были популярны, помните, ягоды асаи?
15: Да,
16: как-то
15: конечно,
16: так, да?
15: Красные
16: ну,
15: такие.
16: Как будто бы обычная смородина ничем не уступает этим ягодам. Mm-hmm. Хотя стоила она раз в пять дороже, да? Что еще может быть? Там, например, аналог семян льна, что-то, семена чиа.
15: Да.
16: Вот я их расцениваю как ну, какие-то альтернативные продукты. Хотите то, хотите это. Они действительно набухают в водной среде и дают возможность делать какие-то прикольные пудинги. Ну, такие сладкие десерты,
15: да,
16: которые вроде как полезны, потому что содержат еще пищевые волокна, но в целом можно и то использовать, смотря что у вас есть. Плюс еще про что можно сказать? Про... Ну, гречка всегда была частью нашего рациона, да, российского, а вот в какой-то момент времени гречка, особенно зеленая, стала считаться суперфудом, особенно на Западе, поскольку у них гречка не являлась, ну, какой-то частью обычного рациона. Тоже, в общем, классный, хороший, полезный продукт, но я бы не сказала, что нужно прям есть только его каждый день.
15: А все-таки вот есть разница между зеленой гречкой и обычной коричневой? Я понимаю, там способ обработки разный, там она обжаривается, там не обжаривается, плюс зеленая гречка, она такую как бы слизь выделяет. Вот стоит на нее обращать внимание? Или
16: ну, если мы посмотрим в лаборатории анализ этих двух продуктов, то, скорее всего, в гречке будет просто выше концентрация питательных веществ, в частности, вот термонестабильных витаминов. Вот, и поэтому, если вы гречку не планируете нагревать, а хотите просто ее замочить, ну, почему нет? Можно включать ее в свой рацион, зеленую гречку, делая какие-то полезные завтраки, например, замочив там, ну, в йогурте или в чем замачивают. А если вы термически обрабатываете продукт, то как будто бы разницы особой нет.
15: Ну, многие еще, кстати, вот гранолу делают с помощью гречки, да, не только на овсянке, да.
16: Да, я впервые слышу.
15: Не пробовали?
16: Не пробовала.
15: Она получается очень
16: раз.
15: Хрустящая. Это, знаете, так же, как нут, например, в духовке запекать вместо обычного попкорна. Просто на пергамент мы выкладываем консервированный нут, добавляем специи, сбрызгиваем оливковым маслом и отправляем в духовку.
16: Вот это вот я пробовала. Это очень вкусно. Куркумой можно посыпать.
15: Можно. Но это как вариант тоже какой-то закуски, мне кажется.
16: Да. Да? Да. Как не то чтобы это основной прием пищи, но к основному приему пищи мы можем добавлять такие компоненты и добавлять то, чего не хватает.
15: Еще, знаете, не могу не вспомнить про киноа. Это же тоже в какой-то момент считалось каким-то суперфудом. Это вроде и белок, с одной стороны, с другой стороны, и углевод. Якобы вот ешьте, и будет вам счастье.
16: Киноа относится к псевдозлакам с повышенным содержанием белка по сравнению с другими крупами. Если мы сравним киноа, например, с бобовыми, все равно в бобовых белка будет больше. Но если сравним с гречкой, например, с овсянкой, то в киноа будет больше. Поэтому это просто вариант разнообразного питания.
15: Еще, мне кажется, мы недооцениваем пользу перловки, бурого риса, цельнозернового булгура.
16: Абсолютно.
15: Да, манки из твердых сортов пшеницы, потому что манка бывает не только, к которой мы привыкли, но и из твердых сортов она, правда, классная. А давайте еще поговорим про растительное молоко. Оно у нас везде, такое ощущение, да? Ну, есть безлактозное еще, да, которое не содержит лактозу, растительное, там, банановое, овсяное, еще какое-то. А насколько вообще стоит его использовать в повседневной жизни?
16: Для того, чтобы разнообразить свой рацион с точки зрения вкусовых каких-то новых ощущений, конечно, стоит. Ну, во-первых, это вкусно. Ну, например, там какой-нибудь американо мне нравится с кокосовым молоком, очень вкусно. Но при этом нужно понимать, что это не то, чтобы прям действительно альтернатива молоку, максимально приближен по составу к коровьему молоку соевое молоко, поскольку оно тоже содержит белок, плюс дополнительно соевое молоко, как правило, обогащает кальций и витамином D, и в этом смысле действительно мы можем говорить о том, что это какой-то аналоговый продукт. А если мы говорим про овсяное молоко, банановое и так далее, ну, это совсем к молоку не имеет никакого отношения, это просто, ну, приятный вкус.
15: Там сахар, потому что содержится.
16: И плюс там очень много сахара, там нет совсем белка.
15: Ну, единственные почти два вида молока, может быть, три, в которых я не видела сахара, это кокосовое как раз. Ну, тоже состав нужно читать, потому что во многое, как, много в какое кокосовое молоко добавляют сахар. Это рисовое молоко, миндальное и, наверное, молоко из фундука. Вот там я не всегда вижу сахар. А вот в остальные виды молока очень часто как раз сахар добавляют. Наталья еще спрашивает у нас по поводу стручковой спаржи. Тоже есть мнение, что это супер полезный продукт.

0: едой, которую мы едим, и питаются исключительно пищевыми волокнами, и не одним видом, а разными видами. Соответственно, просто купить отруби в аптеке не вариант, нужно включать множество разных растительных продуктов в свой рацион, и тогда мы обеспечим микробное разнообразие.
1: А можно ли, например, есть мало фруктов и овощей, ну, потому что, не знаю, там, не люблю их, не нравится, ну, такое бывает, но есть при этом какую-нибудь клетчатку, да, псиллиум, вот что-то такое использовать, можно ли сказать, что это замена?
0: Нет, это нельзя сказать, все-таки в идеале лучше есть достаточное количество фруктов и овощей, и если, конечно, нет противопоказаний, например, обострения и заболеваний желудочно-кишечного тракта, когда мы временно снижаем количество фруктов и овощей. Плюс с возрастом, например, люди отмечают, что там белокочанная капуста или какие-то другие овощи с грубо-волокнистой клетчаткой уже трудно перевариваются, вызывают какие-то неприятные ощущения в области живота, поэтому мы рекомендуем тогда термически обрабатывать, но никак не заменять на какие-то порошки. Порошочки и так далее.
1: А если все-таки я ем достаточное количество фруктов и овощей, все-таки нужно ли как-то себе еще помогать и добавлять псиллиум, клетчатку, отруби?
0: Если все в порядке со стулом, то не нужно.
1: Угу. А если есть запоры, то...
0: Если есть запоры, то тогда, ну, во-первых, обращаем внимание на то, сколько вы пьете. Часто запоры ассоциированы с недостаточным поступлением жидкости в организм. Mm-hmm. Второе, какое количество пищевых волокон вы съедаете? Съедаете ли вы хотя бы 5 кулаков фруктов и овощей в день? Mm-hmm. Или больше? То есть это минимум. Включаете ли вы в свой рацион цельные крупы? Ну, там, гречку, овсянку, перловку, вот то, о чем мы говорили. И физически ли вы активны, потому что малоподвижный образ жизни тоже является провокатором возникновения запоров. И дальше пробуйте с помощью модификации образа жизни наладить свой стул. Если не получается, пожалуйста, идите к врачу.
1: Еще про соевые продукты много говорят, что они очень полезны, в них много белка, и тоже в свой рацион нужно добавлять.
0: Их нужно добавлять в обязательном порядке, скорее, я бы сказала, людям, вегетарианцам или веганам. Mm-hmm. Людям, которые находятся на смешанном питании, необходимости в этом нет. Нравится вам, добавляете какой-нибудь соевый сыр, например, да, или ну, что-то еще из японской кухни, например, можно съесть. Бобы и домами тоже очень вкусные, полезные. Но сказать, что это прям обязательно всем необходимо, я не могу.
1: А когда мы приходим в магазин и читаем этикетку продукта, на что нужно обращать внимание, если мы вроде как находимся в отделе здорового питания, да, и мы пишем, видим, что там написано там без сахара, фитнес, не знаю, био, эко, ну и так далее.
0: Скорее, я бы обращала внимание на то, что находится на первом месте. И на первом месте, на первых местах должны находиться понятные для вас не какие-то химические формулы, вы вообще происхождение которых вы не знаете, а понятный белок, жиры, углеводы, клетчатка или пищевые волокна. Вот если они находятся в начале, это значит продукт такой действительно с каким-то понятным составом.
1: Нужно ли пить кефир на ночь?
0: Пить кефир вообще нужно, это классный продукт ферментированный, который обогащен бактериями, которые позитивно влияют на состав нашей микрофлоры, а когда вы его пьете, неважно, но вот я встречалась с таким исследованием, что вот, например, у пожилых людей включение молочных продуктов вечером перед сном способствует лучшему усвоению кальция при условии, что в течение дня была физическая активность. И в целом, мне кажется, вот почему мы часто пьем кефир на ночь, потому что вот вы, например, поужинали, и после ужина прошло часов 4 там 5, вы вроде бы думаете, что можно бы и перекусить, но и уже и спать нужно. И поэтому наедаться не хочется. Вот здесь будет идеальный перекус кефир.
1: Кефир. А может быть, еще яйцо какое-нибудь можно съесть? Или все-таки лучше на кефире остановиться?
0: Ну, если у вас еще была тренировка, и вы понимаете, что одного кефира недостаточно, то еще и яйцо добавьте.
1: У нас буквально пару минут остается. Майра, какие продукты, ну, про которые мы знаем, но почему-то забываем, вы бы советовали добавить в свой рацион? Ну, например, там квашеная капуста, еще что-то.
0: Обычные наши продукты, все, которые составляют, по сути, нашу продуктовую корзину, являются классными, полезными, если понимать, в каком соотношении они должны находиться друг с другом. Вот если мы говорим про белок, его должно быть где-то в среднем четверть тарелки, либо ладонь без пальцев для женщины, две ладошки без пальцев для мужчин на прием пищи. Вот такое количество белка. Какое вы выбираете? Красное мясо там два раза в неделю. В остальные дни выбираете рыбу, белое мясо, без кожи. А четверть тарелки должна быть представлена сложными углеводами. И здесь зайдите просто в бакалейный отдел и обратите внимание на те крупы, которые давно отсутствовали в вашем рационе. Это тоже будет очень здорово с точки зрения разнообразия и такой подкормки дополнительной для нашей кишечной микрофлоры. И еще зайдите на рынок, например, или в магазин и обратите внимание на те фрукты и овощи, которые вы давно не включали в рацион, хотя, в общем, было бы неплохо. Например, дайкон какой-нибудь, да, свекла, вот то, что репа. Вроде бы вкусно, но мы почему-то про них забываем.
1: Ну, что-то так

0: кое к чему мы, с одной стороны, привыкли, где-то в детстве пробовали, да, то, что в нашей полосе растет. Есть же такая история, да, с сезонностью овощей, фруктов, да, что вот на них тоже стоит обращать внимание, потому что там больше витаминов.
1: Да, на них в первую очередь и стоит обращать внимание, потому что сезонные продукты, как правило, содержат прям самое максимальное количество питательных веществ, витаминов, прежде всего.
0: Лето, а можно ли наесться овощей и фруктов впрок? Вот приехать, не знаю, там на рынок, на Преображенский, накупить там много ягод, фруктов, есть их все лето. Чтобы потом...
1: Вы их есть можете, да. Конечно, все лето, но, к сожалению, впрок, чтобы хватило на всю зиму и осень, нельзя. Потому что, как правило, фрукты и овощи содержат витамины водорастворимые, которые должны поступать в организм человека ежедневно. И то же самое относится к клетчатке. Мы не можем съесть ее побольше, чтобы потом хватило на более долгое время. Клетчатку мы должны тоже потреблять ежедневно, минимум 15, лучше 20-25 граммов в сутки. И фрукты и овощи тоже должны быть ежедневно, поскольку водорастворимые витамины у нас не кумулируются, не накапливаются в организме, накапливаются только жирорастворимые витамины А, Д, Е и К. А остальные мы должны получать ежедневно, поэтому надо ежедневно есть фрукты и овощи.
0: Друзья, у нас в гостях была Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог. Говорили сегодня о полезных продуктах, которые не всегда полезны. Майра, большое вам спасибо, было очень интересно.
1: И вам спасибо.
0: В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 2 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного офицера в Москве. Задержана пособница украинских спецслужб, готовившая серию терактов против руководства Минобороны. 25-летняя гражданка России по заданию координатора арендовала квартиру в столице и установила там скрытые камеры. Она вела непрерывную слежку за автомобилем и домом военнослужащего, транслируя видеосигнал на Украину. Кроме того, задержанная подготовила конспиративную квартиру, припасы и средства маскировки для киллера. Сама она планировала сбежать из страны через Турцию. Судоходство в Ормузском проливе фактически парализовано после ударов США. По данным Bloomberg и систем отслеживания судов, трафик танкеров рухнул до исторического минимума. В проливе зафиксировано всего 14 судов вместо привычных 34. При этом движение полностью сместилось на маршрут, который одобряет и контролирует Тегеран. Уточняется, что американский коридор вдоль побережья Омана пустует. Ситуацию осложняют мощнейшие электронные помехи, которые сбивают сигналы транспондеров гражданских судов. Эксперты опасаются, что хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном окончательно сорвано. Это произошло после того, как авиация США нанесла мощные удары по объектам в Иране, передает агентство. В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в тройном убийстве. Следователи установили, что преступление было совершено в Таганроге. Сейчас фигуранты везут на допрос в областное управление Следственного комитета. Одновременно с этим оперативники объявили в розыск близкого родственника задержанного. Предварительно речь идет о его отце. Мужчину проверят на причастность к совершению убийства. Ранее в СКР сообщили об обнаружении тел троих человек с признаками насильственной смерти в частном доме в Таганроге. Ведомство возбудило уголовное дело. По данным телеграм-канала «База», задержанный бывший полицейский. Сообщается, что мужчина расправился с родителями и бабушкой своей бывшей жены из-за раздела имущества после развода. Место преступления он покинул на машине. Вместе с ним в салоне мог быть его отец. В Германии из-за жары погибли больше 5000 человек. Большинство смертей пришлось на конец июня, когда средняя температура превысила 20 градусов. Самыми уязвимыми перед стихией оказались пожилые люди старше 75 лет, сообщает Reuters со ссылкой на Управление по вопросам общественного здравоохранения. При этом среди жертв зноя женщин значительно больше, чем мужчин. Все потому, что они составляют большую долю среди пожилых людей. Синоптики подчеркивают, что Западная Европа пережила самый жаркий июнь за всю историю метеонаблюдений. Согласно данным Федерального статистического ведомства, избыточная смертность в период с 22 по 28 июня составила 6,8 тысяч случаев. Из-за климатического феномена Эль-Ниньо аномально высокие температуры сейчас фиксируются во Франции, Бельгии и Испании. А на этой неделе экстремальный зной прогнозируют и в Турции. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 22 копейки, доллара 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 19, облачно, с прояснениями, возможен дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите, милин.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне милин.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира, смски +7 925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в ВК, в Рутюбе и в Ютуб-канале «Говорит Москва».
2: На движение.
0: Давайте посмотрим, что нам сейчас рисует Яндекс. Яндекс нам рисует трехбальные пробки. Внешняя сторона МКАДа между Калужским шоссе и Симферопольским простаивает, потому что ДТП случилось. Также между Каширским шоссе, пробкой и Новой Рязанкой, там два ДТП, это по-прежнему внутренняя сторона. Внутренняя сторона еще стоит в районе Лосиного острова, там какие-то дорожные работы ведутся. Третье транспортное кольцо, здесь район, соответственно, от Шмитовского, чуть раньше даже, от Киевского вокзала примерно это пробка, и тянется она до проспекта Мира, в обратную сторону примерно то же самое. Еще в районе Южного порта пробка на внутренней стороне, и из радиальных магистралей тяжеловато на шоссе энтузиастов.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
0: Трамп назвал удары вглубь России эскалацией для завершения войны. Казахстан ограничил въезд автомобилей из России из-за наплыва бензиновых туристов. Далее, в правительство до рассмотрения дошли поправки от Минюста, которые могут существенно ограничить возможности коллекторов. И в единых учебниках по истории России для 7-8 классов убрали формулировки о государевых холопах. В «Умных парнях» у нас сегодня Алексей Гавырин, член Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству.
2: Поток. Успеем сказать главное.
5: Трамп назвал удары вглубь России эскалацией для завершения войны. На саммите НАТО в Анкаре президент США охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта. Трамп прокомментировал текущую ситуацию на полях саммита НАТО в Турции. И во время встречи с Зеленским политик высказался о недавних действиях Киева. Это эскалация, но это также эскалация, которая может привести к прекращению конфликта, подчеркнул глава государства. Присутствовавший на переговорах госсекретарь США Марк Рубио добавил, что подобные инциденты меняют ход противостояния. Егор Торопов с нами, кандидат политических наук, аналитик Высшей школы экономики. Егор Андреевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Евгения.
5: Но Трамп фактически признает же, что удары по Москве делаются с ведома США для оказания давления. Как объяснить такую риторику?
8: Ну, очень просто. Соединенные Штаты в качестве разведданных всегда участвовали в военных операциях Украины против России. Вместе с тем, все-таки подчеркнул, что безвозмездная помощь Украине прекращена с возвращением Трампа на пост президента. И любые поставки оружия идут на коммерческой основе через европейские страны. Относительно разведывательной помощи, конечно, безусловно, это так, никто в этом и не сомневался, но они, собственно говоря, каких-то затрат не требуют, просто спутники работают, передают данные, не более того. Поэтому ничего нового это заявление Трампа из себя, конечно же, не представляет.
5: Но, получается, с нашей-то стороны никогда не декларировалось, что мы рассматривали Соединенные Штаты Америки как сторону, которая поощряет Украину в попытках эскалировать эту ситуацию, потому что даже год назад, вспомним, в какой-то момент был окрик в адрес Киева из-за того, что Киев тогда пытался начать наносить удары по НПЗ. А спустя год, получается, Рубио сначала заявление сделал, а теперь Трамп.
8: Совершенно верно. И получается так, то, что заявление об эскалировании, к тому же озвучено на площадке НАТО, которая является более медийной значимой площадкой, чем кабинет Овального, чем овальный кабинет в Белом доме, представляется не более чем очередное качение маятника, который Трамп качает от Украины к России и обратно. И думаю, что в среднесрочной, если не краткосрочной перспективе, мы увидим вновь поворот Трампа к России. Пока что он повернулся к Украине, надавливая на Россию, что он уже делал и не раз. Далее будет ситуация обратная, будет более благожелательно риторически настроен к России, давя на Украину. И, собственно говоря, он на протяжении полутора лет так и рассчитывает, что это рано или поздно и приведет к мирному соглашению. Подчеркну, что в скорейшем соглашении, мирного соглашения любого качества, которое будет, скорее всего, краткосрочным, заинтересован именно Трамп, именно Соединенные Штаты. Ни Европа, ни Украина, ни Россия в этом не заинтересованы.
5: Егор Андреевич, еще смотрите, вопрос такой. То есть Зеленский продает, получается, Трампу идею, что удары по НПЗ в глубоком тылу Российской Федерации как будто бы могут поменять ход боевых действий. Но при этом, почему Трампу не продается тема с ударами, которые наносятся, по территории, соответственно, Украины, где расположены ВПК, объекты ВПК, и плюс вопрос с Константиновкой?
8: Здесь вопрос в том, что, в принципе, как они нам наносят удары, так и мы им наносим удары. Относительно продажи, особенно в медийном смысле, да, о котором мы с вами сейчас говорим, здесь в данном случае, если бы мы начали это продавать, это не возымело бы особого значения, поскольку Россия добивается своих целей в ходе специальной военной операции, Украина также сопротивляется, Европа финансирует Украину полностью, заместя всю поддержку, которая была со стороны Соединенных Штатов президента Байдена, и даже уже в абсолютных числах, не в текущих, а в абсолютных числах за 4,5 года, уже превзойдя американскую помощь. Поэтому любые заявления не играют здесь существенной роли. Фундаментальная логика боевых действий продолжается с реалиями на земле, а заявления, которые касаются, например, закрытия воздушного пространства, то, что Трамп озвучил, представляет собой не более чем мнимую риторическую угрозу, представляющую собой инструмент давления с целью интенсификации диалоговых процессов между сторонами.
5: Трамп называет удары вглубь России эскалацией для завершения войны. На чем основано утверждение, что как будто бы удары, вглубь Российской Федерации могут таким образом поменять ход этого конфликта, что в итоге он будет близок к завершению?
8: Ну, в данном случае Трамп не является ньюсмейкером, а просто-напросто повторяет ту риторику, которую он услышал со стороны стран НАТО на саммите стран и членов НАТО, и также Украины, которые продвигают эту идею. Собственно говоря, Трамп является лишь ретранслятором западной риторики. В то же время, поговорив с Владимиром Путиным, российским президентом, я думаю, что такой разговор в ближайшее время состоится, он несколько сменит свою риторику, как это уже не раз было, и наоборот скажет, что именно Россия готова к миру, а Украина и Европа не особенно хотят заключать мир.
5: Но подождите, слова-то Трампа, они вообще для кого-то что-то значат или нет? Если он так легко меняет свою риторику.
8: Ну, слова Трампа в долгосрочном смысле ничего не значат в контексте России и Украины, поскольку стороны давно уже обходятся без американской военной помощи, финансовой помощи, Европа также обходится без Америки. И, конечно, слова Дональда Трампа уже не имеют того веса, который имели вес слова любого американского президента до него, включая президента Байдена.
5: Тогда, смотрите, другой момент. Трамп все-таки, его слова все равно что-то значат. Он называет удары вглубь России эскалацией для завершения войны. А как после этого быть с духом Анкориджа?
8: Ну, собственно говоря, духи Анкориджа уже и высказались, да, еще до саммита, надо сказать, что это были всего лишь предложения, которые лежали на столе, они фактически не были приняты, поэтому духа Анкориджа уже давно-давно, конечно же, нету. Он есть в виде, именно как вы сказали, дух Анкориджа, а не какие-то буквы, слова зафиксированы на бумагах, подписаны в договоренностях, и даже похоже, что и в кулуарном смысле ничего на Анкориджском саммите достигнуто не было. О чем, кстати говоря, вот все-таки должен похвастаться, неоднократно говорил ваш покорный слуга, говоря о том, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов, несмотря на всю эпохальность самого события, не приведет к каким-то долгосрочным сдвигом или геополитическим переменам. Собственно говоря, вот спустя год мы можем констатировать, что именно так и произошло.
5: Российской стране важно все-таки, какую риторику демонстрирует Вашингтон или нет?
8: Нет, совершенно нет. На данный момент вообще это не важно, поскольку Россия со своими целями проводит специальную военную операцию, Украина и Европа сопротивляются. Что говорит Дональд Трамп, к тому же уже практически не участвуя в финансовом и вооруженном плане в российско-украинском конфликте, уже не имеет никакого значения, поскольку Трамп показал, что его риторика меняется фактически в ежемесячном режиме от России к Украине и обратно. И сейчас, кстати говоря, мы видим, что еще несколько месяцев назад он попрекал страны Европы, которые не помогли, по его словам, в операции Соединенных Штатов против Ирана, а теперь он вполне себе комплиментарно высказался в сторону и Европы, и Североатлантического альянса в целом. Поэтому, поэтому риторика Трампа не имеет никакого значения в аспекте России, Украины и Европы.
5: Ну, то есть мы как бы окончательно избавляемся от иллюзии того, что вот эта декларируемая Трампом роль посредника в конфликте российско-украинском, это, опять же, не более чем его представление о том, каким он хочет, какую роль он здесь хочет играть. По сути, его роль понятна, и более того, даже если не к его заявлениям присматриваться стоит, то, наверное, стоит присматриваться к заявлениям Рубио, который, в общем, стал таким ястребом в отношении этого конфликта, в отношении России, точнее, в этом конфликте.
8: Ну, Марко Рубио всегда выступал сторонником активной роли Соединенных Штатов на мировой политической арене, в отличие от вице-президента Джеки Вэнса, который и сейчас, и раньше, тем более, особенно не скрывал своих изоляционистских настроений, говоря, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться именно на внутренних социально-экономических и культурных проблемах. Что касается посреднической роли Дональда Трампа, она, в общем-то, не исключается, как не исключается и роль любого мирового лидера в качестве посредника. Это может быть и там, турецкий президент, и китайский лидер, и отдельные европейские даже лидеры, да, которые более прагматично настроены к России. Поэтому в данном случае, думаю, что, конечно, мы не можем ставить крест на посреднической роли любого мирового лидера, включая Дональда Трампа. Однако на данный момент, конечно, какой-то роли Трампа в качестве лица, который может своими посредническими усилиями успешно разрубить Гордиев узел, не просматривается.
5: Но даже если не воспринимать всерьез слова Дональда Трампа, наверное, все-таки эти слова значат что-то, например, для европейцев, для которых этот конфликт становится очень значимым. И плюс этот конфликт повод как бы продуцировать смыслы в виде там, большой войны, например, с Россией, а значит милитаризации Европы, и плюс вот это отделение от Соединенных Штатов Америки, то самое превращение трансатлантического НАТО в европейское НАТО.
8: Ну, превращение трансатлантического альянса в европейский альянс уже фактически происходит. Европейские страны, за исключением Испании, которую за это и пожурил Трамп, активно наращивают оборонные расходы. И в перспективе именно Трамп парадоксальным образом поспособствовал тому, то, что европейские страны уже через несколько лет смогут с полным основанием вспомнить об идее, которую высказывался еще несколько лет назад, о создании общеевропейской армии с единым центром командования. И поэтому в данном случае слова Трампа также не имеют серьезного значения на европейские вооруженные силы. Долгосрочный контракт с оборонными концернами уже подписан, перевооружение идет полным ходом. И ведущие европейские страны наращивают оборонные расходы до 5% ВВП, за исключением Испании. И поэтому, что Трамп сейчас скажет или не скажет, не имеет ровно никакого значения для долгосрочной европейской военной оборонной стратегии.
5: Понятно. Спасибо большое, Егор Андреевич. Вас благодарю. Егор Торопов был с нами, кандидат политических наук, аналитик Высшей школы экономики.
9: Внимание! Говорит Москва!
10: 94.8 FM.
9: Поток. Успеем сказать главное.
5: Казахстан ограничил въезд автомобилей из России из-за наплыва бензиновых туристов. Лимит на пересечение границы Астана объяснила защитой внутреннего рынка ГСМ. Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Как объяснил вице-министр энергетики Каирхан Туктышбаев, меры направлены на борьбу с массовым вывозом дешевого топлива из страны. По его данным, автовладельцы намеренно устанавливают на машины дополнительные баки, и чиновник подчеркивает, что ограничения необходимы для предотвращения дефицита на внутреннем рынке. При этом Казахстан полностью обеспечивает себя горючим самостоятельно и не закупает бензин у России. Москва также не обращалась официально к Астане с запросами о помощи с поставками топлива. Сейчас будет с нами на связи Никита Миткович, руководитель Евразийского аналитического клуба, политолог-международник. Никита Андреевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
5: А как такие действия Казахстана все-таки согласуются с ЕАЭС, с другими институтами взаимодействия, сотрудничества стран? Или если не было официального запроса из Москвы, то, соответственно, вот Казахстан делает все правильно?
11: Скажем так, по букве имеющихся законов и международных договоров подобные ограничения должны устанавливаться в двустороннем формате. Рабочая практика обычно подразумевает, что если у одной стороны возникает какая-то экстренная необходимость, то она может ввести какие-то промежуточные ограничения, в последующем согласовывая и утрясая их с основными своими союзниками и партнерами по общему рынку. В принципе, я не могу сказать, что данные шаги Казахстана являются чем-то сверхъестественным, потому что на протяжении истории Евразийского союза подобного рода ограничения, в том числе связанные с вывозом некоторых видов товаров, на короткое время разными странами вводились. Безусловно, в данном случае Казахстан в первую очередь беспокоится, что колебания цены и предложения на внутреннем рынке на горюче-смазочные материалы может усугубить и без того сложную социальную ситуацию в стране. Казахстан сейчас переживает не лучшие времена из-за ошибок экономической политики и слишком тесного сотрудничества с западными корпорациями. И, скажем так, подобного рода ограничительные меры могли бы быть лучше продуманы и заблаговременно согласованы с Москвой и другими соседями и партнерами по ЕАЭС. Но, повторюсь, что чем-то сверхъестественным и критическим я назвать это пока не могу.
5: Но, смотрите, в рамках Евразийского экономического союза декларируется свободное движение товаров. Насколько односторонние ограничения Казахстана соответствуют, вы про букву говорили, а тогда соответствует духу евразийской интеграции, не противоречит ли оно взятым на себя обязательствам?
11: Ну, смотрите, свободное движение, тем не менее, по договору все-таки предусматривает некоторые ограничения, в том числе и некоторые таможенные запреты, и вопросы взимания там пошлин и сбором по некоторых видов товаров. Поэтому свобода ни в коей мере не является абсолютной. Это не союз России и Белоруссии с глубоким уровнем интеграции государств. Что касается духу, повторюсь, по духу соглашений Казахстану следовало бы оперативно и конструктивно пытаться согласовать эту ситуацию с Москвой. Что общий рынок, общие проблемы, что и как можно сделать, не нанося ущерба себе и друг другу. Подчеркну, в данном случае мне неизвестно, были ли какие-то неофициальные консультации между Астаной и Москвой. Возможно, кстати, и были. Повторюсь, Москва пока каких-то официальных претензий по этому пункту не заявляла. И я не исключаю, что, скажем так, в Кремле также не воспринимают данный жест как что-то, ну, вот критическое и сверхъестественное.
5: Но здесь же история действительно, да, если не было официальных никаких заявлений, официальных просьб, это означает, что, в принципе, там, Россия может собственными силами со всем справиться. Но есть другая история. Как только что-то происходит, мы с вами неоднократно обсуждали, что касается там Казахстана, каких-то других стран, и связано это с отношениями с Российской Федерацией, естественно, это все очень сильно политизируется. Кто-то говорит стресс-тест на сотрудничество, кто-то говорит, что это там раскачивание ситуации, усугубление, демонстрация того, что все-таки союзнические отношения имеют определенный предел. Вот даже сейчас пришли сообщения, что у автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией Казахстан развернул 59 постов полицейских против бензиновых туристов. Казахстан автомобили, полицейские досматривают автомобили и изымают топливо у тех, кто пытается вывести его в Россию в канистрах и других емкостях. Это официальное заявление МВД Казахстана.
11: Смотрите, повторюсь, с точки зрения буквы закона, здесь не просматривается грубых нарушений, потому что, повторюсь, в принципе, локальные ограничения страны имеют право вводить, в особенности в каких-то, ну, чрезвычайных ситуациях, из-за возникающего дефицита. По буквам, по духу, повторюсь, это нужно было бы утрясать. Третье, я хотел бы добавить техническую вещь. Я, честно говоря, не очень представляю, как там могут курсировать в большом количестве бензиновые туристы, потому что в сезон очень большая загрузка на постах на российско-казахстанской границе. Просто из-за очень большого числа и обычных туристов, и большегрузных автомобилей, которые перевозят сельхозпродукцию, и там достаточно длинные пробки. И со стороны России, и со стороны Казахстана. Просто потому, что, ну, ограничена емкость прохождения пограничных переходов. Поэтому мне представляется, что, ну, большое количество людей просто, во-первых, ну, затруднится поехать в Казахстан за бензином, даже если сочтет это...
5: Конечно.
11: Во-вторых, банально, ну, я не уверен, что этот самый бензин не будет потрачен в заторах там, при постепенном медленном движении границы. Потому что там на границе реально со стороны Казахстана, в том числе из-за нерасторопности, даже еще до этих ограничительных мер казахских пограничников, можно там целый рабочий день простоять, если не больше.
5: Спасибо большое, Никита Андреевич. Вас благодарю. Никита Минкович был с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба, политолог-международник. Так, по поводу... того, что сейчас происходит на границе российско-казахской. С начала года, как пишет «Спутник Казахстан», зафиксировано 255 случаев эксплуатации машин с незаконными дополнительными топливными баками. Нарушителей наказали. Среди них 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана. После снятия баков машины вернули владельцам. Перебои с поставками топлива в России повлияли на соседние республики Центральной Азии. Об этом еще 7 июля ведомости писали. Несмотря на то, что Казахстан входит в число самых крупных производителей нефти, в мире более 1 миллиона 200 тысяч баррелей в сутки, по данным Американского управления энергетической информации, страна все еще полагается на закупки российского бензина, дизеля, авиакеросина, сжиженного углеводородного газа для покрытия своих внутренних потребностей. В частности, топливный кризис в России сказался на логистике поставок нефти и нефтепродуктов. Казахстан располагает тремя крупными НПЗ – Атраусские, Шымкентские и Павлодарские. Последний связан с российской трубопроводной сетью и традиционно перерабатывает преимущественно российскую нефть – около 4,5 миллионов из 5,5 миллионов тонн переработанной нефти. Из близлежащих месторождений по схеме своп-поставок любые перебои с поставками сырья из России на какое-то время – могут сказаться на производстве и поставках топлива в северные и центральные регионы Центральноазиатской республики, пишет эксклюзив КЗ. Что здесь еще? Так и на самолетах скоро будут летать бензиновые туристы с канистрами вместо отдыха или вместе с отдыхом, говорит Сергей. Но, понимаете, здесь вопрос какой? Здесь вопрос, насколько то, что отражается сейчас в средствах массовой информации, действительно соответствует реальности. То есть громкие вроде бы заголовки. Казахстан ограничил въезд автомобилей из России из-за наплыва бензиновых туристов. А что значит наплыв бензиновых туристов? Это там увеличение на 100%, 200%, 300%. Это в каждой машине дополнительные баки. Это какие-то канистры по полтонны. Или что это? То есть здесь из этих слов, объективно из этих заметок, сложно понять, насколько ситуация действительно отличается от того, что было. В любую канистру нельзя заливать. Ни в какую бутылку нельзя заливать. Или в канистру 20-литровую залить можно, или нельзя. Плюс важно понимать, ну хорошо, вот этот бензиновый трюк, а насколько он массовый может быть? Вот взять Казахстан и близлежащие российские области. Ну вот сколько там? Там вереница прям какая-то может стоять. Из фур, из бензовозов. Ну, вряд ли бензиновый турист на бензовозе приедет. Ну, это правда. Это показательный жест, говорит 700. Показательный какой показательный жест? То есть можно все прочитывать как угодно. Можно, казахи там, не знаю, не пришли на помощь. А попросили об этой помощи? Если об этой помощи официально не просили, официально не было каких-то контактов, то вопрос. Что это значит? Плюс мы знаем, что история ажиотажного спроса в первую неделю у нас была довольно серьезная, и ситуация тоже была напряженная, потому что вы помните эти картинки с уже там подмосковных заправок, когда человек приехал с канистрой в 300 литров и наполнял ее. И вот эти драки на заправках и так далее. И вы помните объявления, которые тут же стали давать на Авито. Авито быстро это все заблокировал. То есть здесь вопрос, понимаете, вопрос спроса, когда просто надо вот приехать, заправиться, потому что ты едешь в Казахстан, например. Или ты приехал с целью того, что закупить это топливо, а потом продать его на Авито где-нибудь в соседней области, российской. Как это должно быть? Были времена, когда финны к нам ездили за бензином. Они покупали пикап американский с большими баками, чтобы больше бензина вывезти, а в канистрах нельзя было вывозить, говорит Григорий. Еще они не боятся нам не продавать. Да что не продавать? Что значит не продавать топливо? Нет такого. Более того, все взаимосвязано. Я имею в виду вот этот топливный сектор казахский, он все равно он связан с Россией, он не изолирован никаким образом. Вот, и я вам только что зачитала как раз, что с чем связано. Сейчас будут новости, потом продолжим.
10: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
12: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения Обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Всего с начала суток, по данным Собянина, средства ПВО сбили 2 украинских беспилотника на подлете к Москве. Никол Пашинян пригрозил уволить всех препятствующих национализации завода Гагика Царукяна. Премьер-министр Армении вновь заявил, что цементный завод «Арарат Цемент», принадлежащий арестованному лидеру партии «Процветающая Армения», очень скоро станет собственностью государства. По его словам, там назначат управляющего, как это сделали ранее в случае с компанией Самвела Карапетяна «Электрические сети Армении». После заседания правительства журналисты спросили его о сотрудниках предприятия, которые испытывают финансовые проблемы. Они проводят акцию протеста и требуют возобновить работу завода. Никол Пашинян заверил, что их интересы будут учтены. Премьер прокомментировал ситуацию с задержанием Гагика Царукяна, в том числе упомянул применение силы в отношении бизнесмена при отсутствии сопротивления с его стороны. Он попытался оправдать действия силовиков, отмечает ТАСС. Пашинян сказал, что поочередно вступают в силу судебные решения о конфискации имущества, цитата, «незаконного происхождения». В Новосибирске 9-летней девочке провели уникальную операцию на сердце. У ребенка из Ижевска тяжелый врожденный порок сердца, связанный с неполным формированием левого желудочка. 2 года назад ей провели финальную операцию «Фонтена». Она заключается в использовании более развитого желудочка и полном отключении второго от кровообращения. Однако спустя полгода состояние девочки ухудшилось. В Новосибирске пациентки успешно демонтировали ранее исправленную систему кровообращения и восстановили правильную работу сердца. Операция прошла в Национальном медцентре имени академика Мишалкина. Новому самолету Ил-114-300 выдали сертификат типа с ограничениями по эксплуатации. Разрешительный документ был оформлен Росавиацией в июне. Лайнер может летать только в диапазоне температур от минус 9 до плюс 25 градусов. Кроме того, на борт нельзя эксплуатировать во время грозы обледенения, а также в условиях мокрой и загрязненной взлетно-посадочной полосы. Управляющий директор компании ИЛ Даниил Бреннерман в комментарии газете «Ведомости» объяснил, что испытания модели продолжаются и после получения базового сертификата. Он не исключил, что характеристики самолета могут улучшиться. В какие сроки разрешения хотят довести до уровня пригодного к коммерческой эксплуатации, топ-менеджер не уточнил. Отмечу, предшественник модели Ил-114-100 его разработали в 80-е годы, но в отличие от нового самолета он имел допуск к полетам при температуре от минус 30 до плюс 45 градусов. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 19, завтра в городе облачно с прояснениями. В течение дня кратковременный дождь, местами ливни. В отдельных районах гроза и град. Ночью 17-19 градусов, днем плюс 25-27, ветер восточный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
10: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
14: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
5: 14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Так, агентство «Мехр» пишет, что 3 человека погибли, 15 пострадали в результате ударов вооруженных сил США по порту города Сирик на юге Ирана. Также сообщается, что американская ракета ударила по территории вблизи атомной электростанции «Бушер» в Иране. И что еще? Минфин говорит, что нефтегазовые доходы бюджета за январь-июнь снизились на 22,7% до 3 триллионов 660 миллиардов рублей. Это данные Минфина. Дефицит бюджета составил за полгода 5 триллионов 730 миллиардов рублей или 2,5% ВВП. Давайте к следующей теме. В правительство до рассмотрения дошли поправки от Минюста, которые могут существенно ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций и банков взыскивать долги с физлиц с привлечением судебных приставов. Это следует из письма Национального совета финансового рынка с критикой инициативы, направленного вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Как пишет РБК, получение подтвердили в аппарате правительства. В настоящее время законопроект прорабатывается правительством. В Минюсте Банки России не ответили на запросы. Речь идет о законопроектах, разработанных Минюстом еще в конце 2024 года. Они предполагают введение отсрочки в один год на передачу долга в работу судебным приставам, а также взимание дополнительной платы с профессиональных взыскателей за услугу возбуждения исполнительного производства. Давид Кононов с нами, кандидат юридических наук, адвокат, управляющий партнер Мушаилов, Фаузденский, Рыбаков и партнеры. Давид Александрович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
5: В чем все-таки суть вот этого, ну, спора, получается, заочного? Что хотят стороны получить и в чем несостыковка?
15: Тут есть палка о двух концах, но если в двух словах, то логика следующая. Мол, появляется задолженность у физического лица перед микрофинансовой организацией или перед банком, возникла просрочка, возник исполнительный лист, который позволяет через приставов взыскать эту задолженность. И вот теперь, согласно этим поправкам, банку надо будет подождать год и только после этого предъявлять исполнительный лист. А в течение этого года он должен сделать 3 попытки как-то в досудебным образом договориться, урегулировать этот спор.
5: Но должна, то есть сам банк должен договориться, не передавая ни приставам, да, ни коллекторам?
15: Нет, он должен это сделать сам, собственными внутренними какими-то силами.
5: Так.
15: Но есть второй момент. Uh-huh. Если банк, а для банка это стандартная практика, когда он набирает портфель просроченных кредитов, сам пытается несколько раз там, в течение какого-нибудь одного квартала добиться досудебного, не досудебного, а непринудительного без использования приставов взыскания задолженности. Если нет, он продает долг. Так вот, если этот долг продается, и его покупает профессиональный коллектор, который в реестре ФССП, ему снова надо ждать этот самый год и снова делать те же самые действия, которые должен делать до этого банк.
5: Угу.
15: И тем самым у нас потенциальный срок взыскания в абсолюте может растянуться до 2 лет. А без этого кредитор, не кредитор, а должник живет в непонятном таком полуподвешенном состоянии.
5: Но здесь как бы сложившаяся ситуация, она кому идет в плюс и кому она идет в минус? Давайте так попробуем.
15: Ну, безусловно, будут должники, которым это идет на плюс. То есть для них это передышка, они смогут собраться, кто-то устроится на новую работу, обзавестись доходом и начать выплачивать задолженность. Кто-то точно от этого выиграет. Но и кто-то точно от этого проиграет, как кредиторы в виде банков, коллекторов и так далее, так и сами должники. Потому что сейчас все же упирается в экономику. И у нас получается, портфель уходит просроченной задолженности в легальный рынок, который в реестре, и процесс принудительного взыскания, и процесс работы с коллекторами, он зарегламентирован в законе. То есть это понятный процесс, где описано, сколько раз в неделю можно звонить, сколько можно контактировать вместе и так далее, и тому подобное, вплоть до уголовной ответственности. То есть это понятная процедура, предсказуемая. А сейчас из-за такой экономики официальные коллекторы, они не очень-то захотят покупать за ту стоимость, которую выставляет банк, а банк не захочет продавать серьезным дисконтом. Поэтому здесь на рынок выйдут серые, которые не обременены законом вот этим 230-м. И дальше, получается, должник попадает во взаимодействие уже с другими лицами.
5: А в серую зону-то кто будет, каким образом эти долги будут в серую зону покупать, если банки не имеют права вообще ничего делать с этим портфелем должников?
15: Здесь идет, ну, я имею в виду об инкассо сессиях, то есть когда не происходит непосредственно оплата, а привлечение третьих лиц. От этого же не, это же не запрещено.
5: Нет, а третьи лица, ну, это какие третьи лица? То есть человек не платит, например, по кредиту своему. И сейчас есть вариант, что банк самостоятельно это решает, либо он через приставов это делает, либо он продает эти долги коллекторам. Коллекторы, сообразно закону, звонят. В какой момент серые получаются какие-то? Кто там, коллекторы, селые?
15: На втором этапе. То есть это уже дальше возможно взаимодействие не напрямую от банка, а на втором этапе, когда будет продано официальным коллекторам.
5: Неофициальным коллекторам?
15: Но у нас есть... Не официальным, вначале официальным, а дальше на втором этапе. Плюс у нас же есть микрофинансовые организации.
5: Так. Так они же закон тоже подчиняются.
15: Да, тут то же самое. То есть в данном случае то же самое. Но интереса в деньгах-то он никто не отменял. И дальше привлечение. У нас юридически как бы владельцем этого долга так и останется этот взыскатель, просто придет привлечение там третьих лиц.
5: То есть банк будет привлекать третьи лица, нелегально продавая этот долг, я правильно понимаю?
15: Ну, нет, я такое утверждать точно не буду. Я сейчас предполагаю...
5: Нет, просто я пытаюсь понять, в какой момент вот эти серые взыскатели появляются. Хотя, ну, как бы, вроде бы законодательство долго-долго настраивалось, чтобы не было вот этих вот серых каких-то схем, мошенников, не знаю, бандитов под видом коллекторов, которые как-то молотово забрасывают дома этих должников, ну, как это было, двери заваривают. Я просто сейчас не могу понять, в какой момент они появляются-то.
15: Они в данном случае могут появиться позже, после года, когда...
5: А смысл?
15: Ну, банку-то надо с этими задолженностями работать.
5: Так банк не может это серым коллекторам продать. Банк все равно будет продавать обычным коллекторам. Или приставам подавать. Правильно?
15: Все правильно. После того, как это побудет у первого, так, у категории коллекторов, которые содержатся в реестре,
5: так,
15: дальше-то им тоже надо будет с этим работать, а уже у них ограничений на продажу-то нет.
5: То есть коллекторы могут перепродать каким-то, да, серым коллекторам?
15: Ну, условно серым. Те, кто не обременены вот этим законом и нормой и так далее. Потому что для них же это тоже актив, который может дальше продаваться.
5: А кто не обременен?
15: Обычные компании, ведь, понимаете, если говорить юридической категории коллектор, то это коллектор, лицо, которое раз, два, три, четыре, пять и так далее и тому подобное.
5: Вот.
15: Но непосредственно взысканием задолженности может заниматься абсолютно любое лицо, юридическое или физическое.
5: То есть и сейчас теоретически они и сейчас теоретически могут серым коллекторам, обычные коллекторы могут продать серым коллекторам.
15: Ну, условно говоря, да. И чтобы мы с вами тут говорили понятными категориями, серые – это те, кто не находится в реестре вот этого ФССП, да, они сейчас могут продать.
5: Ну, хорошо. А если, хорошо, получится, что, допустим, эти серые коллекторы будут какими-то неправомерными способами выбивать эти долги. Человек идет, жалуется на то, кто у него выбивает этот долг. И в итоге полицейские приходят, например, к тем, кто этот долг продал. Какой смысл перепродавать этим странным людям долги, если коллекторы могут сами этим заниматься?
15: В любом случае здесь опять разные могут быть мотивы. Одна из них – это для чего продает банк, это расчистка баланса, то, чтобы выпускать, ну, его убирать с безнадежную задолженность из категории своих активов, чтобы там дальше этим разбираться. Но это для коллекторов.
5: Но если сейчас... Я понимаю, о чем вы говорите, но я не очень понимаю, почему этот год, который могут дать на отсрочку по взысканию, этот год является, по сути, решающим, что сейчас этого года нету, и поэтому коллекторы этими долгами сами занимаются, или банки, например, да, или приставы. А если этот год будет, то как будто бы это будет уже неликвидный портфель должников, и поэтому от этого неликвида будут избавляться путем перепродажи от серых коллекторов, от белых коллекторов серым коллекторам.
15: Грубо говоря, да.
5: А что этот год решает-то, я не понимаю. Почему этот портфель становится неликвидным? Сейчас он ликвиден, а через год он неликвиден.
15: Ну, потому что практика показывает, что 60% задолженности закрывается в первый год просрочки. У человека есть еще какие-то социальные связи. Он устроен на работе, у него есть понятный доход. Плюс сам размер долга, он сейчас конкретный, зафиксированный. Через год, практика так показывает взыскание, что через год только всего лишь 40% возвращается. Соответственно, стоимость из условных 100 миллионов вот задолженности, которая продается, в первый год возврат 60 потенциальный, в следующий год, уже через год, только 40. И этот год очень сильно влияет на возвратность. Плюс человек, тут самое важное, что у должника есть в голове мысль, ему выгоднее, ну, скорее всего, зачастую выгоднее ему договориться и как-то урегулировать задолженность, потому что документ попадаем к приставам, а пристав – это аресты счетов, так, ну, запрет на по карточкам и так далее, подобное. И, например, выезд за границу. То есть, когда возбуждается исполнительное производство, выезд за границу тоже становится под блоком. И вот эта мысль, что когда-то ко мне прилетят вот эти принудительные действия в виде обременения, ограничений моей комфортной классической жизни, подталкивает к тому, чтобы договориться. Сейчас на целый год эта процедура заморожена,
5: так,
15: что для должника может, ну, подожду.
5: То есть вы считаете, что эта логика противоречит стимулированию добросовестности должника?
15: Ну, да. С одной стороны, пени, штрафы, дальнейшее начисление неустойка, оно никуда не уйдет. То есть если сегодня долг был 10 миллионов рублей, через год сумма будет выше, потому что, ну, эти проценты капают в любом случае. Но для кого-то размер этих процентов может оказаться не таким большим, чтобы он принял для себя решение. Я лучше подожду, плюс деньги обесценятся, и миллион рублей сегодня, и миллион рублей через год – это разные миллионы рублей.
5: Но подождите, а у нас есть статистика, согласно которой основной долг, например, у должника взыскивается в течение года, и поэтому это выгодно? Я вот про экономику этого бизнеса все-таки пытаюсь понять. А через год это уже, не знаю, этот миллион съест инфляция, например. Но у нас есть отработанная схема, согласно которой долги действительно вот эти вот, которые банк не может взыскать, перепродает эти портфели, и эти долги коллекторы, например, могут взыскать в течение года. Поэтому им этим заниматься выгодно. А если год будет простой, им уже будет заниматься невыгодно.
15: Я чуть тогда скорректирую свою мысль. У нас в целом вот возникла просрочка не на уровне коллектора, а сначала у банка.
5: Конечно.
15: И вот этот год – это самая продуктивная фаза взыскания, потому что и об этом и в том числе и были исследования, начиная с РБК и так далее, что до 60% по портфелю, именно плохих долгов, приходится именно на первый год. А годовая заморозка просто выбивает из этой фазы главный инструмент.
5: Понятно. Теперь ясно. Спасибо большое, Давид Александрович. Вас благодарю. Давид Кононов был с нами, кандидат юридических наук, адвокат, управляющий партнер Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры.
16: Внимание! Говорит Москва.
17: 94.8 FM.
16: Поток. Успеем сказать главное.
5: В единых учебниках по истории России для 7-8 классов убрали формулировки о государевых холопах. А еще уточнены цели продвижения в Поволжье, добровольность объединения России и Украины, пишет РБК. Изменения в некоторых тезисах о Переяславской Раде, связанные с инерцией искусственной советской формулировки о воссоединении Украины с Россией в параграфах, посвященных началу Ливонской войны, также появились заметные изменения. Там объясняется, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу. В новой версии говорится, что правители этих стран ненавидели русских больше, чем крымцев, хотя русская страна не выдвигала законных требований вернуть наши отчины Киев и Полоцк. Александр Дюков с нами, историк, директор фонда «Историческая память». Александр Решидович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
5: Что там с этими учебниками? Что там с этими формулировками? Кому не нравится и как это исправить, чтобы всем понравилось?
18: Ну, на самом деле, исправление формулировок в учебниках – это вещь совершенно повседневная. Идет постоянно обратная связь от учителей, от тех, кто непосредственно преподает, вносятся изменения практически каждый год в учебнике, так что в этом нет ничего странного и ужасного. Что же касается вот тех конкретных изменений, о которых сейчас говорят, ну, формулировка, связанная с Переяславской Радой, да, в советское время мы знаем, что говорилось о воссоединении Украины и Белоруссии или в других формулировках о воссоединении русского и белорусского народов, ну, мы понимаем, что подобная формулировка была чисто политическая, и от исторических непосредственных событий она достаточно далека, потому что никакой Украины на тот момент не существовало, а Переяславская Рада была вхождением войска Запорожского с городами и весями в подданство русскому царю. Это немножечко другое, не то, что подразумевается под воссоединением России и Белоруссии. Поэтому то, что дошло до исправления вот этих вот откровенно политических своему характеру формулировок советского времени, ну, это не то, что хорошо, да, или плохо, это вещь абсолютно неизбежная. Никуда от этого не денешься. Старые отжившие формулировки, ну, они, конечно, уходят.
5: Но означает ли это, что новая редакция учебников призвана исправить старую тенденциозность, или же она все-таки заменяет ее на новую, соответствующую текущей политической конъюнктуре? То есть, наверное, учебники истории, вот могут ли они быть условно полностью свободны от политики, от текущей конъюнктуры, и, соответственно, вот как это быть, абсолютно стерильными? С этой точки зрения.
18: Ну, абсолютно стерильным не может быть ничего, понимаете, мы никогда не будем свободны от злобы сегодняшнего дня, и как-то она в любом тексте, что в учебнике, что в монографии научной, она всегда проявляется, злоба дня современная. Но говорить о том, что изменения в учебниках сейчас тенденциозны, но на самом деле нет. На самом деле историки уже, ну, на моей памяти, как минимум, уже лет 15 говорят о том, что формулировка о воссоединении Украины и Беларуси, она Украины и России, да, она абсолютно антиисторическая. И только вот сейчас эти исправления в учебниках появились, понимаете? Историческое сообщество об этом говорит уже давно, и только вот сейчас это внесено, вряд ли здесь можно говорить о тенденциозности.
5: А можно ли считать изменения, например, оценок исторических событий, как таковых, простым уточнением, а не пересмотром концепции все-таки?
18: Ну, понимаете, вот концепция, естественно, есть у любого учебника, так. Да? И единый учебник по истории, который вот сейчас у нас несколько лет уже как введен в преподавание в российских школах, он, безусловно, является концептуальным. А вот изменения, которые мелкие сейчас вносятся, это изменения, конечно, которые уже концептуального характера не носят. Общий концептуальный характер учебника, он виден был уже в первом издании. И сколько бы мы не вносили туда уточнений и изменений, ну, эта концепция остается стабильной и не изменяется.
5: А вот это то, что из нескольких параграфов убрали формулировку о том, что все светские сословия Российского царства на языке XVI века считались государевыми холопами, а зачем это убирать?
18: Ну, понимаете,

0: того, что означает слово «сейчас», какова его коннотация. Ну, то есть тогда так это нормально было. А сейчас мы считаем, что холоп – это что-то оскорбительное. Поэтому
1: мы на всякий случай
0: убираем.
1: Было понятие в то же время «боевой холоп».
0: Вот, да? Вот, я как раз об этом говорю, да.
1: Да, и, в общем, понятно, что сейчас, значит, это звучит странно, да, а тогда просто это был определенный статус военнослужащего, да, значит, и его, соответственно, связь с тем феодалом, которому он служит, да, вот. Ну, конечно, когда мы говорим об учебниках истории, мы все-таки немножечко переводим на понятный современному ребенку язык, да, события того времени, потому что если бы это не делали, ну, ребенок был бы, конечно, полностью дезориентирован тем, что излагается на языке того времени.
0: А еще интересно, смотрите, при описании Ливонской войны добавлена, ну, по сути, эмоционально окрашенная характеристика. Правители Литвы и Польши ненавидели русских больше, чем крымцев. Не противоречит ли это заявленному стремлению к научности и не вводит ли в учебник излишнюю, может быть, скажем так, идеологизацию через апелляцию к чувствам или нет? Или на самом деле вещи названы своими именами? Потому что чаще всего дети задают вопросы, а что вот почему война случилась? А только там территориальные споры или какие-то еще были? И поэтому через такой эмоциональный окрас как раз объясняется, да, что есть ненависть, и это как бы, ну, вот бывает такое, поэтому и случились там такие конфликты.
1: Ну, вот если мы говорим вот про конкретную вот эту вот формулировку, ну, мне, да, она тоже кажется чрезмерно эмоциональной, да, и попыткой немножечко отразить события того времени, объяснить их с точки зрения дня современного, потому что, ну, при всех, но все-таки такой яркой русофобии, которую мы сейчас наблюдаем в западных странах, тогда все-таки не было, да. И, на мой взгляд, вот подобная формулировка, она, конечно, немножечко упрощает события того времени. Ну, возможно, для детей это и проще, но я бы дал бы какую-нибудь формулировку более тонкую.
0: Более тонкую?
1: Ну, да.
0: А вот еще интересный момент. Смотрите, единые учебники истории. Много про это говорится, и у нас вообще истории очень много внимания сейчас уделяется. Мы что в конечном итоге хотим получить, ну, например, через 10 лет?
1: Ну, через 10 лет мы хотим получить как минимум, значит, школьников, выпускников наших школ, которые учились по единому стандарту, да, значит, у которых было на руках, на столе, на парте один и тот же учебник с одними и теми же оценками. И, конечно, это, на мой взгляд, абсолютно правильно, потому что, ну, во всех практически странах постсоветского пространства мы видим, что приходят именно к единому учебнику истории рано или поздно. Ну, потому что, конечно, именно государство определяет основные нарративы, которые содержатся в учебниках. Тут ничего с этим не поделаешь.
0: В итоге получается, что мы все равно приходим к тому, что есть так, как бы, такая международная битва нарративов. Вот мы даем свои нарративы, и, соответственно, та страна тоже дает свои нарративы.
1: Ну, понимаете, если мы не будем давать свои нарративы, та сторона не перестанет давать свои, да? Просто выяснится, что мы, значит, уступили вот эту вот нарративную борьбу, да, значит, и просто отдали формирование нарративов куда-то на сторону. Вот и все.
0: Но в итоге, а скажем так, и критерии эффективности того, что текущий, например, там, набор учебников, там, информации, данных, концепций, интерпретаций будет эффективен? Каковы критерии?
1: Ну, да. Увидим. Я пока могу сказать исключительно как отец школьника, который начал учиться в этом году по единому учебнику истории для пятого класса. Ну, могу сказать, что вот мы изучали этот учебник, и как историк я могу сказать, что он написан на гораздо более высоком уровне, чем те учебники, по которым в свое время учился я.
0: Понятно. Спасибо большое. Вас благодарим. Александр Дюков был с нами, историк, директор фонда «Историческая память». По поводу

0: еще формулировок, что здесь есть. В подпункте «Россия, Крым, мотивация Литвы и Польши», да, описывается иначе. Теперь говорится, что правители этих стран, это я уже говорила, ненавидели русских больше, чем крымцев. Еще в предыдущей версии упор делался на страх Литвы перед усилением России, опасениях, связанных с ее мощью. Теперь же акцент переносится на именно эмоционально окрашенное негативное отношение к русским. Действия западных государств и папского престола в смутное время теперь названы интервенцией против России, тогда как раньше речь шла о военной и духовной агрессии. Понятие интервенции точнее фиксирует внешне вооруженное и политическое вмешательство. Много чего интересного в этом учебнике есть, поэтому надо, очевидно, совершенно изучать, ну и, скорее всего, изучать, естественно, придется, особенно тем, у кого дети-школьники. Это, напомню, учебники по истории для 7-8 классов. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 3 часа дня. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Якутии на реке Алдан перевернулась лодка с 5 пассажирами. 4 пропали без вести, сообщили в службе спасения региона. ЧП случилось примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угаян. Уточняется, что опрокинулась моторная лодка «Обь». Один из пассажиров сумел выбраться на берег самостоятельно. США нанесли удар по районам в Иране вблизи АЭС Бушер. Как заявили местные власти, после полудня воздушным атакам подверглись несколько объектов в провинции Бушер, включая окрестности одноименной атомной электростанции. Информации о последствиях ударов нет, сообщает иранский телеканал Аль-Алям. Ранее местные СМИ писали, что в провинции были слышны звуки взрывов. В иранском Мешхеде началась церемония погребения убитого аятоллы Али Хаменеи. Траурная процессия растянулась на несколько километров в сторону мавзолея имама Ризы. Иранцы несут красные флаги, портреты погибшего лидера и выкрикивают лозунги «Смерть Америке, смерть Израилю». Как сообщает ТАСС, в колонии встречаются паломники, которые пришли на церемонию целыми семьями – с детьми, родителями, бабушками и дедушками. На всем пути траурной процессии установили водяные пушки, чтобы смягчить 36-градусную жару. Многие иранцы пришли к мавзолею имама Ризы, который считается святыней шиитов, еще ночью. Некоторые из них оборудовали себе место для отдыха прямо у стен усыпальницы. Для освещения церемонии прощания с Али Хаменеи прибыли сотни журналистов со всего мира, в том числе из западных стран. Власти Ирана предоставили им специальные площадки на крышах некоторых отелей для качественной фото- и видеосъемки. Россиянка умерла от теплового удара в Испании. Женщина скончалась в автономном сообществе Андалусия на юге страны. По данным местного департамента здравоохранения, это уже 4-й случай смерти в регионе с начала периода аномальной жары. Власти уточнили, что погибшая 59-летняя женщина, родившаяся в России и проживавшая в Севилье с 2014 года. Сообщается, что она умерла после длительного пребывания на улице при очень высокой температуре. По данным испанских синоптиков, сегодня воздух в Севилье прогрелся до 36 градусов. Сильная жара держится в Испании всю неделю. Сейчас в Мадриде и Барселоне плюс 35, зной спадет на выходных. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 22 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 76 рублей 40 копеек. Курс евро сегодня 87 рублей 35 копеек. Сейчас в Москве плюс 20, завтра в городе облачно с прояснениями. В течение дня кратковременный дождь, местами ливни, в отдельных районах гроза и град. Ночью 17-19 градусов, днем плюс 25-27, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
3: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Алексей Гавырин, депутат Государственной Думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в ВК, в Рутьюбе. Там есть канал «Говорит Москва». И в YouTube-канале «Говорит Москва» тоже трансляция доступна. Поговорить мы сегодня решили про пространственное развитие страны, потому что про образ будущего для мира говорят много. И про образ будущего для страны тоже говорят много. А в основном это касается, конечно, пространственного развития, потому что все вроде вы привыкли, что есть агломерации, есть большие города, куда стекаются люди, и, соответственно, это большие финансовые промышленные центры, про моногорода как-то уже не говорят, как будто бы это прошлый век. Но в целом агломерация – это единственный как бы вариант того, как должна территория развиваться, или же здесь все-таки есть какие-то вариации?
2: Ну, сегодня очевидно, что теми самыми точками роста для нашей страны являются не только агломерации, не только города-миллионники, и как раз этот тезис является главным для обновленной стратегии пространственного развития, которая в нашей стране была принята правительством в конце 2024 года. И в этом документе, это главный документ, на основании которого, собственно, принимаются решения, связанные с вложением средств в развитие экономики, социальной сферы и так далее. Да, в этом документе фокус сместился с агломерацией на опорные населенные пункты, которые расположены на всей территории страны. Страна у нас большая, и, наверное, главная задача сделать так, чтобы на ней, на всей территории было комфортно жить. Поэтому в данном смысле очень важно, наверное, сказать, да, о том, что у нас сегодня не стоит выбор о том, куда, да, должна страна развиваться. Выбора между мегаполисом и деревней сегодня не существует. Нам важно сегодня искать разумный баланс, развивая и экономические центры, да, которые сегодня зачастую расположены как раз в крупных городских агломерациях, ну и сельские территории, и малые города, повышая там сегодня также качество жизни.
1: А люди-то готовы не в агломерации стекаться все-таки, а в каких-то небольших, или как они называются, опорные населенные пункты? Это сравнительно новый термин. Обычно говорят селы, поселки, региональные центры и моногорода. Вот опорные – это такой пока новый термин.
2: Да, но стратегия пространственного развития, собственно, и предусмотрела новый термин «опорные населенные пункты». Это территории, которые были определены по предложению наших регионов. Конечный список утвердило Министерство экономического развития. Сегодня в этом списке 2160 населенных пунктов. И это территории, куда, ну, в первую очередь, наверное, да, будут направлены и сконцентрированы меры поддержки и ресурсы государственные, направленные на развитие. Но по задумке эти территории должны быть центры, в свою очередь, своих уже таких, да, агломераций, в том числе и сельских. Кстати говоря, буквально вчера в Государственной Думе мы уделяли отдельное внимание этому вопросу, и несмотря на то, что стратегия там два года назад была утверждена, в стратегии нет сегодня термина «сельские агломерации», но можно сказать, что он появился, потому что вчера как раз обсуждали, был министр экономического развития, и мы все вместе пришли к выводу о том, что существующего перечня из 2160 населенных пунктов недостаточно. Вот если разобрать, что называется, на молекулы, да, до конкретных регионов, до конкретных городов, есть много территорий, которые не попало в этот список. Поэтому он сегодня будет расширяться с учетом нового термина, нового, точнее, понятия сельская агломерация.
1: Как туда, как там людей оставить, чем их привлечь наоборот?
2: Но на самом деле мы сегодня видим, что люди, с одной стороны, хотят жить в наших малых территориях и сельских территориях, Но очевидно, что для многих из вот удаленных особенно городов, да какой удаленных, больше там 50-100 километров от Москвы, уже эта проблема начинает остро вставать. Молодежь уезжает в крупные города, не только в Москву, в центр притяжения, Нижний Новгород, наши другие миллионники. Вот. Ну и по там, каким-то причинам решает остаться в них. И поэтому вот население утекает, что называется, да, и это тоже важная проблема, которая сегодня уделяется внимание, ее совершенно там очевидно понимают все, в том числе и в высоких кабинетах. Вот. Поэтому здесь крайне важно нам сегодня, вот как я уже сказал, не только агломерациям уделять внимание, но и малым поселениям, малым городам. И это, знаете, это ситуация, в которой мы не должны из двух стульев один выбрать, а развивать обе ноги, на которых, собственно, наша страна стоит. И здесь важная, наверное, задача, повышая качество среды в малых территориях, думать и о том, что сегодня нужно молодежи, чтобы она оставалась. Да? То есть нужно создавать центры, их, ну, приложение их интересов, да, это и коворкинги, и развивать креативную экономику, да, чтобы при всех, все плюсы жизни сегодня в малых территориях, а мы понимаем, что, ну, действительно, есть, пожалуй, не меньше плюсов, чем минусов в жизни в малых территориях, чтобы они все были, ну, воспринимались нашей молодежью, да, и чтобы молодежь оставалась и создавала свои семьи.
1: Но, насколько я понимаю, в стратегии пространственного развития вот до 30-го года там есть отдельный пункт «Сделать регионы комфортнее для жизни». То есть улучшение качества среды, остановить отток населения из Сибири, с Дальнего Востока, из Арктики, из малых и средних городов, сельских территорий и так далее. И здесь тогда возникает вопрос, а за счет чего? Ну, то есть молодежь, понятно, что в целом хочется из маленького населенного пункта в крупный город, город красиво, дорого, богато, а потом какое-то время там люди остаются или же, наоборот, возвращаются на эти территории, или они вообще не уезжают, потому что у них есть точка приложения как бы себя, потому что, условно, они там могут, не знаю, фермочку какую-то свою открыть, они могут, опять же, в сфере креативной экономики каким-то образом себя, мне кажется, это, кстати, очень недооцененный пока аспект. Многие говорят, ну что вы там своими творческие какие-то мысли, вот идите на завод работать, вот это работа, а что там ваша креативная экономика, что это такое? Ну, я слышал, по крайней мере, такие тезисы.
2: Да, ну, собственно, вы правы в том, что развивая малые территории, в первую очередь, малые города и сельские наши территории, в первую очередь нужно, наверное, где-то пересмотреть подход над возможностями в части экономического развития. Это очень такой большая тема. И, наверное, сегодня важно вот сказать и договориться о том, что нужно дать возможность создавать экономическую стоимость на территориях и оставлять ее там, да, так, то есть, другими словами, не там централизованно, может быть, да, в каких-то вещах подходить к теме перераспределения налогов, да, а в том числе и смотреть, как замотивировать территории быть экономически самодостаточными.
1: А как, кстати, замотивировать? И вот вопрос, обычно же как? Надо мотивировать, не знаю, чиновников и управленческий класс этих территорий, как это было, насколько я понимаю, с некоторыми крупными промышленными центрами, как там развивалась креативная индустрия, что, конечно, хорошо, что вы там умеете делать, какой-то, у вас есть тяжелая промышленность, на которой вы зарабатываете, но попробуйте заработать еще на чем-то. И там школы какие-нибудь, ресторанные открываются, музеи какие-нибудь и так далее. А если мы про маленькие какие-то говорим территории?
2: Ну, я так скажу, сегодня эта работа ведется, и там одним из элементов этой работы является, конечно же, и закон о креативной экономике, о котором вы уже упомянули. Мы, по сути, сегодня с принятием закона о креативной экономике создали новую отрасль экономической деятельности. Да? То есть, ну, многие сегодня, может быть, до конца не понимают, что такое вообще креативная экономика, креативные индустрии. Часто путают, да, скажем, творческий или какой-то событийный подход к развитию этого направления с, ну, действительно полноценной отраслью экономической деятельности. А я хочу сказать о том, что мы там начинали 2 года назад с принятием этого закона, с того, что президент поставил задачу удвоить вклад креативной экономики в ВВП страны и к 2030 году достичь цифры 6%. Сегодня по итогам 2025 года цифра порядка 4,2-4,5%. Она растет. Мы видим большой потенциал, и, опять же, вы правы, говоря о том, что многие регионы сегодня по-прежнему недооценивают эту отрасль экономической деятельности, хотя, только собрав, скажем так, низковисящие фрукты в этом направлении, можно дать возможности и новые точки роста в экономике и регионов, и конкретных муниципальных образований.
1: С регионами таким образом должна какая-то разъяснительная работа вестись, рассказывать им, что это такое, или ставить задачу? Придумайте, чтобы.
2: Эта работа ведется, она ведется уже системно, то есть мы видим результаты этой работы. Эта работа занимается и правительство, Министерство экономического развития как уполномоченный орган, и агентство стратегических инициатив большой вклад вносит. Мы, собственно, в Государственной Думе не бросаем эту тему, приняв закон, следим за том, за правоприменительной практикой. Сегодня, например, там буквально пару месяцев назад мы с моими коллегами внесли поправки в закон, который, казалось бы, не так давно принят, но эти поправки крайне важны, и есть запрос для того, чтобы дать дополнительные полномочия муниципальным образованиям развития креативной экономики. Это тоже важно, потому что, собственно, в муниципалитетах и рождаются те самые инициативы, да, которые потом вырастают в большие направления экономической деятельности.
1: Слушатель наш говорит, разъясните, пожалуйста, что такое креативная экономика. Это блогеры, которые тиктоки снимают?
2: Нет, вот это есть... побольше. Да-да-да, это гораздо больше. Сегодня креативная экономика охватывает 16 больших отраслей. Ну, как пример, да, если художник написал картину и поставил его в свою там картинную галерею, либо подарил кому-то, да, это все-таки творчество. Как только художник выходит с этой картиной на рынок, там, да, и хочет ее продать, он становится участником экономической деятельности. То есть, другими словами, креативная экономика – это та отрасль, которая связана с продажами результатов своего творчества, там, интеллектуального труда. Вот. У нас в креативную экономику входит и киноиндустрия, и мультипликация сегодня. Там, кстати, тоже отдельные решения принимаются и на законодательном уровне для того, чтобы дать новый толчок сегодня этим отраслям. Вот. Поэтому тут главное как раз не путать, да, подход событийный, культурологический, к тому, что мы провели фестиваль, и на этом все закончилось, да, с системным подходом, когда мы должны создавать условия для развития, то есть не просто люди приехали, уехали, там, да, значит, потратили деньги в регионе, а системно в этом регионе мы поддерживаем, развиваем тех, кто создает некий продукт, не знаю, там, народно-художественный промысел, например, да, для того, чтобы экспортировать его за пределы своего родного города, то есть для того, чтобы экспортировать его за пределы нашей страны. И это в том числе важная задача.
1: Какие-то регионы можете привести в пример, где уже успешно реализуются вот эти аспекты креативной экономики?
2: Конечно. У нас есть, ну, каждый регион, что называется, знаменит по-своему. Москва – один из лидеров креативной экономики. Сегодня доля креативной экономики, ну, порядка уже 15% в внутреннем продукте, именно в экономике Москвы. А так, у нас есть регионы-лидеры, в число которых я могу точно выделить Якутию, например.
1: Якутия,
2: да, как ни странно, губернатор, лично включившись в тему развития креативной экономики, является таким послом, что ли, да, если говорить современным уже русским языком, в популяризации темы креативной экономики, поддерживая тех, кто сегодня живет вот как раз в нашем замечательном удаленном регионе, да, северном регионе, вот, и у них очень хорошие результаты. Они, кстати, развивают кино и анимацию. Вот. Есть гастрономия как отдельная отрасль, гастротуризм, отдельная отрасль креативной экономики. Здесь можно Суздаль мой родной выделить, да, я представляю Владимирскую область в Государственной Думе, Тюмень, ну и через запятую добавить много достаточно городов. этномода, ремесла, опять же, Владимирская, Нижегородская, Московская области, Ивановская область сегодня моду активно развивает. Мода является одной из отраслей креативной экономики. Мы знаем успешные опыты компании там, в Свердловской области, угу. например, да, которые сегодня на всю страну, даже где-то за ее пределами знамениты. Это все как раз полноправные участники креативной экономики. Я бы хотел, наверное, да, чтобы многие прислушались к этому опыту и его использовали в том числе.
1: Но здесь получается, скажем так, вот слушатель даже говорит, какие деньги это приносит, можно ли привести в пример? Ну, Москву вы уже сказали, 15%.
2: Да, но...
1: Это же не благотворительная какая-то деятельность, это реально то, что приносит деньги в бюджет региона, правильно?
2: Об этом и речь, конечно. То есть, когда мы говорим о том, что президент ставит задачу, значит, увеличения вклада в ВВП страны, опять же, это все раскладывается на конкретные... регионы, да, угу. каждый из которых должен, ну, собственно, развивая, создавать соответствующую налогооблагаемую базу. Вот. И мы, собственно, на данном этапе как раз оцениваем эффект по итогам 2025 года. Мы создали, кстати, реестр участников креативной экономики. Министерство экономического развития ведет, и... Тема креативной экономики у нас получила даже отдельный статус федерального проекта в рамках большого национального проекта «Эффективная конкурентная экономика». Это все говорит о том, что государство активно поддерживает это направление деятельности, а с точки зрения той темы, которую мы сегодня обсуждаем, это, безусловно, возможности для того, чтобы развивать наши территории, для того, чтобы, опять же, в малых городах наши творческие люди не... искали возможности для самореализации в крупных агломерациях, в крупных городах, а могли жить там, где они родились, работать там, где им комфортно, но при этом иметь доступ ко всему рынку всей страны.
1: А исследование проводилось, что действительно люди при создании определенных условий реально готовы оставаться в своих небольших населенных пунктах, потому что, мне кажется, здесь есть еще какой-то поколенческий аспект. Люди, например, там 35+, уже пожив в крупных городах, заработав какие-то деньги, просто испытывают определенную усталость и там выгорание от проживания в очень крупных городах, и поэтому выбирают, например, внутреннюю миграцию в какие-то небольшие населенные пункты, уже имея определенную подушку, как бы в том числе финансовую, чтобы начать там что-то развивать и чем-то зарабатывать деньги.
2: Конечно, есть несколько исследований на этот счет. Одно из них, кстати, проводила и проводит Высшая школа экономики. И я хочу сказать, ну, там порядок цифр. Сегодня в масштабах страны каждый год из региона в регион, именно внутренняя миграция, переезжает порядка 500 000 человек. То есть 500 000 человек из одного региона переезжают в другой регион, минуя Москву,
1: вот
2: минуя московскую агломерацию. Да, речь не идет о тех, кто переезжает в Москву. Значит, разные причины. Есть и экологические причины, да, есть и причины, связанные с воссоединением семьи, потому что мы, ну, традиционно русские люди, ну, привыкли, да, все-таки семья – это главное. Кстати, поздравляю всех с праздником Днем Семьи, который мы вчера отмечали. Вот. Поэтому причины разные, но факт есть факт. Сегодня люди достаточно мобильны, и в масштабах страны этот тренд не меняется сегодня. Вот. Поэтому, конечно, важно, с одной стороны, создавать условия, чтобы... люди, ну, все-таки думали о том, как строить свою жизнь, да, в малых городах, а с другой стороны, может быть, в том числе и в тех местах, куда они планируют переехать, да, эти условия тоже были созданы.
1: Наш слушатель говорит, смотрите, а каким образом нужно работать с чиновниками, которые работают в муниципалитетах, ведь у них и ресурсов не так много, и им оставили фактически разбор жалоб граждан на неработающую канализацию, а в итоге мы хотим, чтобы эти люди создавали креативную экономику, многие из них даже, наверное, не подозревают, что это такое.
2: Ну, на самом деле, все не совсем так, достаточно давно, я, может быть, тоже, знаете, до того, пока не стал заниматься плотно этой темой, вот, думал, что... Ну, есть есть определенная ограниченность в действиях наших чиновников, уважаемых глав муниципальных образований. На самом деле сегодня запущены достаточно много программ поддержки и обучения для наших глав. Есть школа мэров, которая активно очень работает, и не просто где-то в кабинетах, да, или там в залах в Москве собирают наших глав, но и очень много региональных стажировок, когда главы муниципальных образований могут ездить друг к другу, делиться опытом. Эта работа построена на системной основе и на базе РАНХИКС, и на базе непосредственно ассоциации муниципальных образований в АРМСУ. Это ассоциация, которая сегодня объединяет все муниципалитеты. И здесь я тоже, кстати, хочу сказать несколько слов в адрес Ирины Михайловны Гусевой, руководителя, которая эту работу поставила на системный уровень. Чиновники сегодня, главы муниципальных образований, их заместители могут обучаться. И поверьте, мой опыт, я еженедельно езжу по стране, показывает, что главы сегодня очень активны, и многим из них действительно удается менять ситуацию на местах.
1: Наша слушательница Верунчик пишет: у меня родственники живут в городе Павловске, в Воронежской области, город санаторно-курортного статуса. Ухоженный, красивый, социально ориентированный, работа есть у всех, ни у кого в планах оттуда уезжать нет, и имея квартиру в Воронеже, люди не уезжают из Павловска.
2: Слава богу, можно много примеров привести, примеров тому, что у нас действительно сегодня много территорий, много регионов, конкретных муниципальных образований, где созданы условия. И, наверное, главная задача – этот опыт тиражировать и системно помогать нашим главам и руководителям регионов в развитии.
1: А у нас в стране, насколько я понимаю, раньше, по крайней мере, какие-то крупные проекты очень часто подвязывались, экономические проекты, там, политические, подвязывались на экспортную составляющую. И вопрос как бы креативных индустрий. Все-таки здесь речь идет о реализации потенциала внутри страны и как бы удовлетворении спроса внутри страны, или же во многом какие-то аспекты можно, рассматривать уже с точки зрения потенциала экспорта?
2: Не можно, а нужно. Да? И именно эта задача у нас стоит. Нам нужно даже не удвоить, а утроить нашу выручку, связанную с экспортом услуг от креативной экономики. Я приведу цифру, задача стоит до 4,4% довести эту цифру, сегодня 1,9%, чтобы вы понимали. Это значит, что, безусловно, это важнейшая точка роста, и это действительно новый подход, да, который и новый вызов, который перед всеми нами стоит.
1: Но за счет чего? Это страны, Китай этим интересуется тоже, еще какие-то государства, или мы открываем какие-нибудь, школы, куда приезжают люди, повышают свою квалификацию, как это может работать?
2: Сегодня активно эта работа занимается и Российский экспортный центр, да, точнее, помогает в том, чтобы эту работу так или иначе дружественные страны и дружественные партнеры от нас никуда не делись.
1: То есть они прям интересуются.
2: Более того, недружественные страны продолжают точно так же, с учетом всех ограничений, взаимодействовать. Это действительно. Тут много можно примеров привести, как какая-нибудь компания там, дизайнеров, которые работают в Красноярске, на самом деле являются мировыми лидерами по дизайну в одной из отраслей и совершенно спокойно, несмотря ни на что, продолжают свое сотрудничество с иностранными партнерами и так далее. Таких примеров достаточно много. Слава богу, что, опять же, креативная экономика сегодня имеет этот потенциал, и я считаю, что мы гораздо больше можем сегодня и в части экономической устойчивости регионов дать, и муниципалитетов, и занятость на местах обеспечить, развивая креативную экономику.
1: Алексей Гавырин с нами, депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Сейчас информационный выпуск, потом небольшой блок анонсов, и мы продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вот вчера волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Сегодня, буквально полчаса назад, Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов, и этот процесс будет продолжаться, сказал он. Исполком союза в конце января принял решение допустить российских спортсменов в возрасте до 19 лет ко всем турнирам под эгидой организации с флагом и гимном. Российские пятиборцы более старшего возраста до этого момента могли соревноваться только в нейтральном статусе. На позицию Международного союза современного пятиборья повлияли последние заявления МОК. Напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет отменил все введенные против российских спортсменов санкции. Власти Польши заявили о планах начать выпуск собственного аналога БПЛА «Шахет». Компания «Hornet» «Польские дроны» завершила разработку местного варианта ударного беспилотника. Долгое время говорили о том, что Польша должна иметь свой «Шахет». Сегодня дроны «Hornet» считаются ответом на все, что происходит на современном поле боя, заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик. Он принял участие в презентации нового польского беспилотника. Кроме того, политик отметил, что расходы государства, связанные с разработкой и производством дронов, выросли в этом году до 7 миллиардов долларов. В Якутии на реке Алдан перевернулась лодка с 5 пассажирами. Четверо пропали без вести. Об этом сообщили в службе спасения региона. ЧП случилось примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угаян. Уточняется, что опрокинулась моторная лодка «Обь». Один из пассажиров сумел выбраться на берег самостоятельно. Иран увеличил пропускную способность Армузского пролива до 50% от довоенного уровня. Как заявили в корпусе стражей Исламской революции, Тегеран работает над постепенным возобновлением проходимости этого участка Персидского залива. Вместе с тем в КСИР отметили, что США серьезно нарушают этот процесс. Воины сопротивления за последние две недели стабилизировали управление Армузским проливом и обеспечили его безопасность. Они также постепенно открыли его, цитирует заявление КСИР, телерадиокончательная корпорация. ИРИП. В руководстве военно-морских сил Ирана отметили, что вмешательство США в определение маршрутов передвижения серьезно нарушает ход постепенного возобновления работы Армузского пролива. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, завтра в городе облачно с прояснениями. В течение дня кратковременный дождь, местами ливни, в отдельных районах гроза и град. Ночью 17-19 градусов, днем плюс 25-27. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Москва. Реклама. Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
4: Ага.
0: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... Плати удобно в путешествиях.
4: Как еще раз найти?
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, Капибара.
5: Михалыч, а как «нихао» с китайского переводится?
6: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «нихао».
7: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «нихао», «хеллоу», «привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
8: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
9: Я все знаю! Ты убил его!
8: Нет, Люк. Я...
10: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
13: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
14: Это когда папа маме дадет цветы не только на 8 марта, но и всегда.
15: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Жизнь трудна, а мир недобр. некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Сожаление о потерянном времени» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
16: Внимание! Говорит Москва.
17: 94.8 FM.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.36 в столице. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень сегодня Алексей Говырин, депутат Государственной Думы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству. Про пространственное развитие говорим, про развитие креативных индустрий. 378-й слушатель говорит, как понял, креативные индустрии во многом завязаны, по сути, на местную историю, фольклор, и в итоге находят реализацию в туристической сфере. Как эта связь поддерживается на организационном уровне? И появились ли какие-то принципиально новые программы, например, поддержки музеев, каких-то отдельных территорий, какие-то открываются еще выставки, форумы и так далее?
2: Ну, системно здесь министерство, как я уже сказал, да, значит, у нас ответственным за данную отрасль экономической деятельности определено, значит, определили Министерство экономического развития. Министерство экономического развития провело огромную работу за последние там полтора года по тому, чтобы привести всю необходимую нормативку в базу, в соответствие. Вот. Здесь, может быть, какие-то скучные вещи я говорю, но это важно, потому что, чтобы закон заработал, нужно пройти достаточно большой путь. Вот я могу сказать, что этот путь уже завершен. Я отметил, что у нас федеральный проект появился, да, как часть национального проекта. Это значит, что мы сегодня должны будем предложить конкретные меры поддержки участникам креативной экономики. Вот. Обязательно этот вопрос будет обсуждаться при утверждении бюджета следующего года, федерального бюджета. Есть поручение президента на этот счет. Ну, в общем, движемся к этому.
1: Большой бизнес инвестирует или речь идет только о госдотациях? Ну вот по вашему опыту, как это выглядит?
2: Да нет, большой бизнес инвестирует, потому что, знаете как, есть отрасль, вот из тех 16 отраслей, которые мы сегодня определили, есть отрасли, которые абсолютно самодостаточные с экономической точки зрения, а есть отрасли, которые без государственной поддержки никак не справятся. Ну, например, у нас тема образования и тема непосредственно журналистики, да, это тоже, как ни странно, является частью креативной экономики. Мы понимаем сегодня, что журналистика без государственной поддержки, ну, достаточно долго и тяжело будет развиваться. Поэтому вот для тех отраслей, которые, собственно, нуждаются в такой государственной поддержке, безусловно, меры будут направлены в первую очередь. А те отрасли, которые самодостаточные, там, ну, в том числе по просьбе отраслевых ассоциаций важно было, ну, например, там, акведы привести в соответствие, да, потому что если акведы нет, то, ну...
1: Как вести деятельность
2: эту? Так точно, да. Эта работа тоже уже завершена.
1: Вопрос еще, смотрите, по поводу возрождения каких-то совсем небольших населенных пунктов, типа деревень каких-нибудь, сел. Вот здесь вот вопрос, когда мы говорим о креативных индустриях, они могут быть условно... районообразующим каким-то предприятием, или речь идет о том, что человек благодаря участию, например, в креативной экономике, что называется, от розетки может работать, и главное, что в населенном пункте там было в доступе электричество и другие блага цивилизации, а так, в общем, все остальное – это уже мелочи.
2: Ну, и так на самом деле, и здесь мы понимаем, что помимо креативной экономики, одной из таких больших сфер, собственно, да, новых отраслей, сегодня есть еще один очень важный тренд, который заключается в платформизации экономики, да, когда платформы, которые на самом деле являются уникальными в нашей стране, уникальными для многих экономик мира, и это тоже опыт, который, наверное, да, активно требуется экспортировать. Эти платформы сегодня создают новые условия, уникальные, недоступные до этого для развития наших малых территорий. Если раньше там, крестьянину или тому, кто производит какой-то товар, нужно было продать этот товар, довезя его до города, да, до там, райцентра, то сегодня рынок сам приходит в небольшие населенные пункты именно благодаря платформам. И создают условия для развития экономики в небольших населенных пунктах, фактически вот благодаря там, да, на экране мобильного телефона. Угу. Вот. Поэтому очевидно, что эти две больших отрасли, да, экономической деятельности, и платформенная экономика, и креативная экономика, они должны развиваться вместе, дополняя друг друга.
1: Есть определенные, ну, скажем так, критерии эффективности реализации и темы пространственного развития, и тем креативных индустрий, то есть какое число людей в конечном итоге мы увидим в небольших населенных пунктах, может быть, мы увидим какой-то отток из агломераций, может, мы увидим более, как сказать правильно, сбалансированное распределение населения по нашей
2: стране.
1: Знаете,
2: я думаю, что главный критерий для всей страны на ближайшие годы и даже десятилетия должен заключаться в численности населения страны как таковой.
1: Чтобы она росла.
2: И здесь как раз, на мой взгляд, вот это внимание к развитию малых территорий создает новые возможности для того, чтобы улучшить демографию, повысить рождаемость в нашей стране. Потому что, с одной стороны, там, да, я хочу, чтобы мне, может быть, там, да, крупные наши агломерации на меня не обижались, но, с одной стороны, мы видим экономический потенциал в развитии, значит, одной сферы, да, в крупных агломерациях, но демография, коэффициент рождаемости в крупных городах зачастую все-таки меньше, нежели чем на селе и в малых территориях.
1: В квартире сложно расти детей,
2: и в квартире, то есть тут на самом деле очень много барьеров, которые нужно тоже переосмыслить, начиная от размера квартиры, заканчивая доступностью жилья, да. Мы обсуждали в том числе и лифт как некий ограничитель развития демографии, потому что, заходя в лифт, только две руки
1: учат. Лифт обычный.
2: То есть, заходя в многоэтажке в лифт, у человека только две руки, да, для того, чтобы взять детей, поэтому это в том числе некий ограничитель для многих, я не хочу сказать, что для всех.
1: А тогда вопрос возникает, хорошо, маленькие населенные пункты, небольшие. Вопрос, школы, больницы, они просто фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы не было такого, что беременная женщина должна за 300 километров ехать и рожать в райцентр, потому что у них там рядом нет никаких роддомов. Я говорю это там от первого лица, потому что у меня сестра так за 300 километров из своего небольшого городочка ехала в райцентр, потому что у них просто не было роддома. Едва не родила в машине. И плюс школы, да, садики, магазины?
2: Ну, я думаю, что тут надо гораздо шире смотреть, с учетом, опять же, современных подходов для молодежи, о которых я тоже сегодня уже говорил. Здесь нужно смотреть и создавать условия не только в части современного образования, и школы, и больниц, безусловно, но и в части движухи, да, как принято говорить, молодых людей, которые должны где отдохнуть, да, как время провести, потому что, наверное, один из магнитов, это тоже очевидно, один из магнитов для молодежи в крупных городах как раз и заключается вот в тех самых местах, где они могут между собой пообщаться.
1: Клубы-дискотеки?
2: Клубы-дискотеки, да.
1: Ну. То есть, по сути, ну, то, о чем вы говорите, это все уже было. Ну, то есть, это опыт Советского Союза, по сути. Просто сейчас это несколько иначе называется, я правильно понимаю?
2: Ну, в том числе, просто сегодня мы опять видим, что нужно развивать наши малые территории. И слава богу, что мы сегодня об этом подумали, да, а не когда уже, может быть, в каком-то смысле было бы уже поздно.
1: А есть исследования, согласно которым, ну, как бы вот есть прямая корреляция между интенсивностью урбанизации, например, снижением рождаемости, или и наоборот?
2: Сегодня эти исследования, собственно, наверное, да, на площадке, значит, ну, во-первых, по поручению президента, да, на площадке Совета по демографии обрабатываются, есть урбанисты, демографы, угу. эконом-демографы, да, которые сегодня занимаются этой проблематикой. Вот. И есть хорошие примеры в стране тех мест, где при прочих равных условиях рождаемость выше. В частности, вот Валентина Ивановна Матвиенко недавно озвучила опыт района Академический в Екатеринбурге и нового города Доброград Владимирской области, как успешный опыт, который нужно тиражировать. Ну, так случилось, что я как раз в этот момент находился в Екатеринбурге, и, узнав эту новость, я действительно вот, ну, поехал в район Академический для того, чтобы посмотреть, что же там сделано такого, почему молодежь там рожает больше. Да. Собственно, вот те важные точки, которые мы сегодня уже также с вами проговаривали, да, и, значит, доступное жилье. И на всех, наверное, этапах попытка ответа на вопрос, что в центре находится человек и его семья, вот на всех этапах жизни человека, да, начиная от безопасности, да, чтобы можно было безопасно отпустить детей гулять, вот, значит, школы, детские сады и так далее и тому подобное, вот, квартира на вырост, семья создалась, живет в однушке. С однушки нужно в какой-то момент в двушку, в трешку переехать, да, когда количество детей увеличивается. Как это сделать так, чтобы это было, не приносило такого серьезного
1: ущерба,
2: серьезной нагрузки на семью, да. Вот. Это все простроено, вот, поэтому наша задача сегодня действительно этот опыт тиражировать.
1: Вопрос был от наших слушателей. Так, какие регионы вы бы отметили в качестве самых потенциальных для пространственного развития, что говорить, например, о территориях Крайнего Севера? Вот там есть арктический гектар, еще у нас есть дальневосточный гектар, но про Дальний Восток мы точно знаем, что люди оттуда уезжают, даже 2% ипотека их не держит.
2: Ну, я могу сказать о том, что я часто бываю на Дальнем Востоке, равно как и на всей другой территории страны, там еженедельно бываю в разных регионах, и на Дальнем Востоке сегодня ситуация меняется к лучшему. В частности, ну, есть проекты сегодня, которые являются или должны стать магнитами для как раз людей, для того, чтобы люди приезжали не только или оставались не только на территории Дальнего Востока, но и приезжали из центральной части России в том числе. Ну, я могу там выделить, например, Сахалинскую область. Да?
1: Там что?
2: Там сегодня заложен новый город.
1: Новый город,
2: да. Новый город.
1: Мимо нас
2: прошло, с численностью 50 тысяч человек. Город этот заложен на 2 с небольшим года назад. Сегодня там уже, значит, растут дома, и у губернатора много планов, Валерия Игоревича Лимаренко, много планов на то, чтобы привлекать, собственно, на Сахалин, на молодежь, кадры, которые будут жить и работать. А вообще, я могу сказать, что сегодня ситуация меняется. Если раньше работодатели где-то конкурировали за кадры непосредственно, да, привозя их вахтовым способом, да, работать, им не важно было, где живет их семья, важно было, что там рабочие руки приехали, поработали, и что там с ними вот дальше происходит, неизвестно, да. То сегодня ситуация меняется. И сегодня, по сути, работодатели и многие регионы конкурируют уже за семьи сотрудников, за семьи квалифицированных кадров. Вот.
1: То есть приглашая и целиком переехать в регион, где есть работа?
2: Приглашая или семью, значит, конкурирует между другими регионами за те условия, которые они создают, чтобы себе было комфортно жить, значит, соответственно, решая вопрос сразу, куда пойдут учиться дети, понятно, что это должны быть современные школы, о которых вы говорили, да, что будет с там, внешкольным образованием, с дополнительным образованием, детские сады и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня есть яркие примеры в стране, вот, ну, наверное, слово «успешной конкуренции» не очень применимо, да, яркие примеры того, как, создавая правильные условия для сотрудников, для всех семей, да, работодатель, ну, в целом для себя закрывает проблему кадров и решает задачу, в том числе, диверсификации экономики конкретной территории.
1: А сам-то бизнес к этому готов, потому что обычно, ну, это касалось темы того, почему же у нас там, да, проблем вахтового освоения, плюс у нас есть проблемы миграции, потому что вот там своему нужен режим труда, отдыха, труда, соответственно, там больничный, плюс дети, отпуска и так далее. А если привести человека, который просто как рабочие руки приехал, ну, мало что интересует. То есть для бизнеса это же лишняя нагрузка социальная. Он к этому готов, как вы думаете?
2: Бизнес готов. И, собственно, вот отвечая на вопрос нашего слушателя, сегодня есть яркие примеры системной работы бизнеса над созданием именно социальной среды вот в тех местах, где у бизнеса есть какие-либо предприятия. Это, опять же, наверное, да, в каком-то смысле возврат к нашему советскому опыту. Да, я тоже вырос в городе, где у каждого из предприятий была своя социальная сфера. Вот. И, кстати, там многие предприятия до сих пор ее держат. Поэтому бизнес сегодня активно участвует в улучшении качества среды, помогая при этом государству.
1: А вот вопрос еще интересный, знаете, про что? Про то, как реализуются планы, например, развития инфраструктуры, как реализуется, скажем так, анализируется динамика этого развития, потому что планы могут быть грандиозные, а потом, ну, как-то, не знаю, сроки сдвигаются вправо, еще приоритеты меняются. Я просто вспоминаю, как одно время у нас в стране многие регионы были увлечены, знаете, темой устойчивого развития, концепции приняты, там, новые сферы в энергетике, там, и так далее. Это все было очень приурочено к вот всемирной борьбе с изменениями климата. Я помню, что на Дальнем Востоке у нас были грандиозные проекты по реализации, там, концепции водородной энергетики, например. И там прям увязывался это с другими странами и так далее. А потом что-то все сникло как-то и не слышно. Вот каким образом застраховаться, чтобы, знаете, как это не на камешки какие-то сверкающие смотреть, здесь будет город-сад, а реально, чтобы этот город-сад все-таки вырос, несмотря на все трудности, сложности, там, сомнения и так далее.
2: Ну, это действительно большая работа, это очень такой важный вопрос вы затронули. Я могу сказать, что сегодня ведется, наверное, не буду пока там этот айсберг из воды поднимать, но сегодня ведется определенная работа, направленная на то, чтобы создать дополнительные условия, которые будут стимулировать инвесторов вкладываться больше, еще больше, да, в городскую среду, чтобы это было системно. Вот. А с другой стороны, безусловно, это объединение усилий и государства, и бизнеса. Это, с одной стороны, задача государства в первую очередь, да, но с другой стороны, мы понимаем, что сегодня важно совместно эту задачу решать. Ну и второе, что важно, важно в развитии все-таки фокус делать не на экономику, не на человека, а на его семью. Вот если мы сможем ответить на вопрос, значит, где будет семья работать, жить, в каких условиях, да, где будут учиться дети, чем они будут заниматься после школы и так далее, если это будет комфортно, если будет людей устраивать, то будут все необходимые ресурсы для того, чтобы реализовать необходимые экономические проекты.
1: Каким образом выбираются сферы, где можно развить креативную экономику? Есть какой-то перечень? Например, я хочу сделать свою гончарную мастерскую. Я понимаю, что у меня есть средства, пишет слушатель,

0: которые создает Министерство экономического развития, и дальше уже помогут, фактически за руку проведут по всем стадиям.
1: Я вспоминаю, что, например, там тот же самый Нижний Новгород стал городом гастротуризма во многом благодаря тому, что там проводился, например, элемент чемпионата мира по футболу, и как бы подготовка к таким масштабным мероприятиям стала одним из драйверов. Его приукрасили, почистили город, отреставрировали, там какие-то действительно ресторанчики появились и так далее, и одно с другим. То есть был какой-то повод крупный внешний, благодаря которому все это реализовалось. Вопрос, возможно ли без внешних поводов с таким же рвением реализовывать все те проекты, о которых вы говорите?
0: Конечно. Повод в данном случае, на мой взгляд, является вторичным, потому что этот повод, в данном случае чемпионат мира, в том числе появился благодаря активной позиции региона. Региональная команда Нижнего Новгорода имеет активную позицию по привлечению, да, всех возможных инструментов развития своей территории и, собственно, воспользовался этим шансом. Но я могу сказать, что, ну, если гипотетически предположить, да, там, чемпионат мира в Нижнем Новгороде не прошел бы, вот сегодняшняя команда без этого бы дополнительного импульса так или иначе оставалась бы лидером в части креативной экономики. Вот, поэтому в итоге на сегодняшний день действительно многое зависит от лидерских качеств региональных команд, вот, ну и наша задача, то, чем мы сегодня занимаемся, да, помогаем в том, чтобы эти лидерские качества развивались.
1: То есть инициатива не просто ненаказуема, она теперь приветствуется.
0: Абсолютно, да.
1: Вопрос, тут слушатель наш спрашивает, Александр, вы так хорошо рассказываете, так интересно, а вопрос кадров не получается ли, что теперь все это надо связывать еще и с университетами, потому что традиционные претензии работодателей к тому, что обучение в вузах немножечко оторвано от реальности?
0: Я вам больше скажу, спасибо большое за вопрос, он очень правильный, но нужно привязывать не только к вузам, но и к школам, что, собственно, сегодня и делается, и у нас сегодня открыты по всей стране и продолжают открываться школы креативных индустрий. Это отдельное направление, которое является сегодня частью дополнительного образования, но, то есть, школьники там, да, старших классов могут учиться в этой школе, не отрываясь, что называют, основного профиля, и они могут уже вот на деле руками пощупать свою будущую профессию. Там и гончары, там и стеклодувы на примере там, Владимирской области, там и мультипликаторы. Я могу сказать, что на примере там, тех школ, которые я видел, ребята, школьники сегодня в сотрудничестве с «Союзмультфильмом» уже помогают рисовать мультфильмы. Поэтому это яркий пример как раз вовлечения наших детей в будущие творческие профессии для того, чтобы им было проще определиться со своим жизненным путем.
1: С вашей точки зрения, а при успешном реализации вот всех тех концептов, о которых вы говорите, здесь уже такой идеологический есть конструкт, будет ли повышаться, с вашей точки зрения, ценность у молодых людей, ценность проживания в Российской Федерации? Потому что мы понимаем, что долгое время как бы наша страна она рассматривалась как бы хороший старт для как бы жизни и экономической активности, а потом дальше все думают вот куда-то в другие места более причесанные приехать.
0: Знаете, это, наверное, наша общая задача. Я могу так сказать, что я вот там сегодня планирую или там участвую в тех или иных решениях, смотрю через призму своих детей. Мне бы очень хотелось, чтобы они не просто хотели жить в нашей стране, чтобы они учились и хотели в дальнейшем работать в своем родном городе. Я родился и вырос в Коврове, мои дети там родились там же. И, собственно, решение через призму того, чтобы дети хотели жить именно в таких вот малых городах и были счастливы при этом.
1: Слушатель говорит, вы так много говорите про творческих людей, но творческих людей-то, по сути, не так много, их буквально, может быть, единицы. А что с обычными людьми делать, которые просто хотят ходить на работу и не имеют никаких творческих задатков?
0: Точно так же помогать в развитии и диверсификации экономики в малых регионах – это тоже очень важная задача. Мы сейчас, наверное, за скобками оставили тему моногородов, которая является очень тоже большой и содержательной. Но это все и креативная экономика, и развитие реального сектора направлено на то, чтобы повысить устойчивость наших регионов, чтобы иметь возможность повышать качество жизни в них.
1: Так, были где-то еще вопросы от наших слушателей.

0: Или сейчас... А, все, мы уже не успеваем, я прошу прощения. Алексей Гаврин был с нами, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Алексей, спасибо, ждем снова.
1: Спасибо вам.
0: Далее информационный выпуск, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал фактом провозглашения России угрозой агрессивным действием НАТО. По словам официального представителя Кремля, это обязывает нашу страну быть сильной и продолжать свою политику. Первое по развитию нашей страны, технологическому, экономическому и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО, сказал пресс-секретарь президента в интервью информационной службе «Вести». Дмитрий Песков напомнил, что Североатлантический альянс изначально создавался как инструмент конфронтации. Альянс остается верен своему предназначению. В декларации подтверждается, что основным противником является Россия. Это не новация, это лишь подтверждение того, что мы прекрасно знали до этого, отметил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий делают все необходимое для защиты страны, в том числе и от зенитных ракетных комплексов «Патриот». Россия заинтересована в совместных с дружественными странами проектах, заявил Михаил Мишустин. Речь идет о реализации программ, в том числе в сфере авиастроения, микроэлектроники, машиностроения и металлургии. Премьер-министр назвал эти секторы ключевыми. Михаил Мишустин подчеркнул, что объединять усилия важно для укрепления национальных экономик и повышения качества жизни людей. Об этом глава российского правительства заявил на заседании Кабмина, говоря об итогах своего участия в международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. В понедельник, напомню, он выступил на пленарном заседании и осмотрел экспозицию. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вот вчера волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Сегодня Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов, и этот процесс будет продолжаться, сказал он. Исполком союза в конце января, напомню, принял решение допустить российских спортсменов в возрасте до 19 лет ко всем турнирам под эгидой организации с флагом и гимном. Российские пятиборцы более старшего возраста до этого момента могли соревноваться только в нейтральном статусе. На позицию Международного союза современного пятиборья повлияли последние заявления МОК. Напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет отменил все введенные против российских спортсменов санкции. Уроженка России умерла от теплового удара в Испании. Женщина скончалась в автономном сообществе Андалусия на юге страны. По данным местного департамента здравоохранения, это уже четвертый случай смерти в регионе с начала периода аномальной жары. Власти уточнили, что погибшая 59-летняя женщина, родившаяся в России, она проживала в Севилье с 2014 года. Сообщается, что она умерла после длительного пребывания на улице при очень высокой температуре. По данным синоптиков Испании, сегодня воздух в Севилье прогрелся до 36 градусов. Сильная жара держится в стране всю неделю. В Мадриде и Барселоне сейчас плюс 35. Зной спадет на выходных. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 20. Завтра в городе облачно с прояснениями. В течение дня кратковременный дождь, местами ливни. В отдельных районах гроза и град. Ночью плюс 17-19. Днем 25-27. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Сожаление о потерянном времени». В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 9 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал, а можно писать через мессенджеры, можно в прямой эфир дозвониться.
2: В движении.
3: В городе трехбальные пробки. Мы уже привыкли на этой неделе, что в это время только 2 балла, а вот сегодня 3. 3 балла прямо сейчас, 3 балла обещают на 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Из того, что прямо сейчас заметно на карте московских пробок, это внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону Ленинградского проспекта и далее до Савеловской эстакады, даже не до поворота на Марьину рощу, но как бы то ни было, там заметная пробка на шоссе энтузиастов, причем при движении в сторону центра. Продолжаются ремонтные работы от улицы Буракова. Насколько я понимаю, большие сложности при движении в сторону Авиамоторной. Пока 3 балла, как максимум 5 баллов. Ждем к 7 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
3: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Страны НАТО приняли итоговое заявление по результатам саммита. Россию называют долгосрочной угрозой странам евроатлантического сообщества. Но насколько вообще понятны итоги этого саммита, чего ожидали и что получилось? Первая тема. Вторая. Заявление Минпромторга. Ограничения по топливу не влияют, говорят чиновники, на наличие товаров в магазинах. Ситуация вносит коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки продуктов. Ну а дальше они говорят, что в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, а также с регионами, бизнесом, производителями и торговлей. Как такое возможно? Топливо в дефиците, топливо дорожает, а это, как говорят, да, основные магазинные поставщики, это как раз те, кто привозят им товары на автомобилях. И как такое может быть? Значит, у автомобилей проблема, а это никак не сказывается на том, что в результате их работы появляется на прилавках. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Аэропорт Палм-Бич на юге штата Флорида переименовали в честь Дональда Трампа. Пишет нам агентство ТАСС. С сегодняшнего дня международный аэропорт Палм-Бич официально переименован и называется теперь Международный аэропорт Дональда Трампа. Это с ленты ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишут о том, что международные резервы России 3 июля составили $721 миллиард. Это больше, чем было 26 июня. Последнее время говорили об уменьшении международных резервов, а теперь увеличение. 26 июня было чуть более 715 миллиардов, теперь 722 почти. И еще срочное сообщение, заявление Лихачева. АЭС в Египте, как ожидается, начнет работу в 2028 году, говорит Лихачев. А СМИ пишут, а РИА Новости цитируют, власти в Германии хотят включить новый сбор в счета за газ для создания газового резерва.
4: Поток. Успеем сказать главное.
1: Ну вот видите, сразу вопросы 674-й, который, кстати, жалуется, что в пробках. Дошел же человек пробки. В городе не очень много пробок, а вот человек в пробках, говорит, стою, очень есть хочется. Но есть и вопросы у человека, помимо всего прочего. Услышал новость по поводу переименования аэропорта и говорит, интересно, почему в Палм-Бич, а не в Вашингтоне? А почему в Вашингтоне, а не в Палм-Бич? Не очень понятно. А Алексею 12-му нужна рубрика о научно-популярных новостях. Было бы, говорит, интересно многим, всяких ученых приглашать, политика надоела. А вы изучите сетку вещания радиостанции «Говорит Москва», и вы найдете, эта рубрика уже существует, ученые приходят, много интересного происходит в эфире. А прямо сейчас мы говорим о главных новостях, о научных тоже говорим, когда они становятся важными новостями этого дня. Первая новость в этом часе для обсуждения – это история про саммит НАТО. Страны НАТО приняли по результатам саммита итоговое заявление. В документе Россию назвали долгосрочной угрозой странам евроатлантического сообщества. Обязуются государства Альянса выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году. Намерены поддерживать Киев на подобном уровне. И в следующем году нет обязательств, правда, о принятии в блок Украины. Это тоже важно. Но в документе заявили о приверженности пятой статье о коллективной обороне. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарных политических исследований, к нам присоединяется. Владимир Ильич, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Скажите, насколько понятны итоги этого саммита, или вот этими сообщениями в СМИ все, в общем, довольно корректно излагается?
6: Я думаю, что итоги понятны, они были ожидаемы, ничего неожиданного не произошло, ничего и не могло произойти.
1: А что не могло произойти? Вот вы так говорите, ничего не могло произойти, ведь ради чего-то они там собрались?
6: Они собрались для того, чтобы показать свое единство, свою поддержку Украине, свой курс на ближайшую перспективу. А вот как бы у нас иногда возникают вопросы по поводу позиции Турции. Вот у нас есть ответ на этот вопрос, например, а позиция Турции полностью солидарна с позицией блока.
1: Значит, 70 миллиардов евро в 26-м году и продолжение поддержки в следующем году, это то, что вы называете, ничего не произошло?
6: Это ничего, на самом деле это только небольшая часть денег, которые Украина фактически получает. 70 миллиардов это деньги, которые передаются легально, а суммы, ценности вооружения, которые передаются серыми схемами, значительно больше, это понятно было с 22-го года.
1: А вот это заявление, очередное, надо сказать, заявление о приверженности пятой статьи о коллективной обороне, принципиально важное заявление или это просто повторение уже пройденного?
6: Ну, с одной стороны, это повторение, а с другой стороны, дроны летят из Эстонии и Латвии. Что тут выдумывать? Какой должен быть ответ на это со стороны России? Мы должны уничтожить пусковые установки на территории Эстонии и Латвии. Вот нам и говорят про пятую статью.
1: Смотрите, еще вопрос. Дмитриев еще месяц назад написал, комментируя ситуацию, в том числе и в НАТО, Мерцу томагавки не достанутся. Только что пришли сообщения, Мерц сказал, решение принято, томагавки достанутся. Значит, все-таки что-то неожиданное происходит.
6: Это ничего неожиданного не произошло. Это вопрос в том, какова компетенция Дмитриева. А он откуда об этом знает?
1: Угу. С вашей точки зрения, ожидания Российской Федерации скорее подтвердились таким саммитом или скорее не подтвердились? Уж даже если мы не говорим про Дмитриева.
6: Я всегда говорю, что в отношении с Западом Россия должна пользоваться законом Мерфи. А если неприятность может случиться, она обязательно произойдет.
1: Так, теперь по поводу того, что делал, что говорил Дональд Трамп во время этого саммита. Как вы охарактеризуете его заявление?
6: Как обычно, нагнетает, отжигает, лукавит, меняет свое мнение, хочет пострелять, но иногда боится, иногда стреляет. Ну, в общем, человек очень неадекватный, но какой есть.
1: Какой есть, и более того, человек, решения которого выполняются, такое тоже бывает. Скажите, вот когда Песков говорит, что то, что произошло, видимо, среди заявлений Трампа, среди прочего, еще надо осмыслить, это разве не говорит о том, что это неожиданное заявление Трампа?
6: Нет, это говорит о том, что Песков просто не знает, что сказать, и не подготовлен к этому, что, конечно, очень плохо. Песков должен знать, что и как происходит в российско-американских отношениях. Но мы ведь говорим, что мы каждый день находимся на контакте, а тут мы вдруг не знаем, как реагировать. Ну, в общем, как-то не совпадает.
1: Тогда дальше. Уже не как Песков это комментирует, а как вы бы прокомментировали то, что Трамп обещал, но Путину так и не позвонил?
6: Я думаю, что он действительно был после этого с устатку и звонить в ночи не хотел. А в принципе, я думаю, что он обязательно это сделает, хотя бы потому, что ему нужно оттерминировать те результаты, которые он как бы получил или не получил после встречи с Зеленским. Он же не просто так это все делает. Он хочет вынудить Россию подписать то, что ему нужно. Ну, поэтому он не может избежать контакта в целом. Он обязательно будет звонить и обязательно будет требовать.
1: То есть надо понимать, по вашей логике, что вот может быть уже сейчас или вот-вот этот звонок случится.
6: Ну, он скорее только к вечеру из-за тайминга, ну, может быть, и завтра. Тут я не могу ничего сказать, потому что человек в возрасте устает, и как бы ему не всегда хочется идти к аппарату. Поэтому я допускаю, что он, поскольку он сильно летит через океан, и это обычно достаточно сложная процедура, тем более в возрасте, он может на день отложить. Как ну, возможно, это отложится на несколько дней, потому что ему придется каким-то образом соизмерять то, что он услышал, с ближайшим окружением.
1: А ведь не только то, что он услышал. Многие обращают внимание, что он говорил что-то, чего прежде не говорил. Ну вот, к примеру, по поводу закрытия воздушного пространства над Украиной. Насколько это неожиданно, и что за этим стоит, на ваш взгляд? Ну, или это просто слова?
6: Нет, это, конечно, не просто слова. Он предполагает, что обсуждается вопрос гарантий безопасности для Украины. Он это говорил в связи с этим, а не прямо сейчас. Сейчас, конечно, он не будет этого делать. А вот когда, после перемирия, он вполне может это сделать и сказать, все, теперь вы туда суваться не можете, это охраняем мы. И если вы туда сунетесь, это будет уже конфликтом с нами. А этим и опасно перемирие для России, тем, что оно создает новую политико-юридическую картину, к которой уже нельзя подступаться по тем правилам, по тем принципам, которые действуют сейчас. Поэтому в российском руководстве очень прохладно относится к перемириям. Но Трамп на этом настаивает. Он много раз говорил, и я думаю, что это мы хорошо знаем, что сначала давайте прекращайте боевые действия, а потом мы будем о чем-то говорить. Ну, вот так вот он развил свою идею. Вот вы прекращаете боевые действия, мы ставим воздушный щит над Украиной, а потом мы разговариваем, только непонятно о чем.
1: А еще вопрос. Виталий, наш слушатель, пишет, можно ли по итогу этих посиделок в Анкаре говорить, что НАТО разделилось на Европу плюс Канаду и Соединенные Штаты. Мол, Европа и Канада самодостаточны или это альянс? Вот это разделение, о нем ведь много говорили, оно усилилось? Оно, наоборот, стало более единым НАТО после этого. Что скажете?
6: Ни то, ни другое. Трамп, пока он в силах, будет проводить свою собственную политику. Но мы это видим по Гренландии. Это как бегемот, который бегает по крокодилам. Мнение крокодилов бегемота не интересует. Вот он и бегает по крокодилам. Ну, хрясь-хрясь. А что касается того, что они находятся в одной лодке, ну, это не подлежит сомнению. Если надо будет сдать Гренландию, они ему Гренландию сдадут, но вопрос в том, что они получат взамен. Они требуют определенного взамена. Взамен от Трампа ничего не дождешься, потому что он жадный и алчный.
1: Подождите, секунду, вот вы говорите, они чего-то требуют взамен, то есть уже подобного рода заявления звучали, что, мол, мы вам Гренландию, а вы нам взамен?
6: Они, конечно, все время этот вопрос обсуждают. Безусловно, они, и датское руководство говорило о том, что оно вот готово открыть специальный статус для американских военных баз.
1: Но это все-таки не мы вам Гренландию.
6: Ну, это и есть наполовину. Это не целиком, но уже наполовину. Да, ну, на самом деле, когда ты говоришь о том, что ты готов выполнить половину требований, предполагается, что это не конец торговли.
1: Трамп про Гренландию пишет, Григорий, только в январе, обычно в январе вспоминает. А Виталий все-таки задает этот вопрос. Так вот, насколько самодостаточно НАТО без США?
6: Это вопрос о том, как ставить вопрос. А на сегодняшний момент нет, но они же говорят о том, что они будут увеличивать военные расходы и превращать Евросоюз в военный блок. А поэтому говорить о таких политических процессах одномоментно очень трудно. На сегодняшний момент, конечно, они еще не самодостаточны, они об этом говорят вслух, но это ведь не означает, что они не будут самодостаточны или, по крайней мере, не будут к этой самодостаточности стремиться в течение ближайшего времени. Поэтому сказать «да» или «нет» здесь нельзя. Если сегодня нет, то это не значит, что вообще нет.
1: Я все-таки просил бы вас уточнить, они будут, могут стремиться или они стремятся сейчас уже?
6: Они стремятся сейчас и будут стремиться дальше.
1: Спасибо. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на прямой связи. Страны НАТО приняли итоговые заявления по результатам саммита. Встреча руководителей стран этого военного блока завершена.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Виталий вспоминает Дмитриеву то, что тот туннель на Аляску обещал, как это начало стройки, составили ли смету, а кто-то говорил о том, что к июлю 26 года будет составлена хотя бы смета. Я вот не помню, чтобы подобного рода сроки звучали. Следующая тема. Минпромторг в Российской Федерации утверждает, что ограничения по топливу, которые сейчас представлены на рынке, на наличие товаров в магазинах не влияют. Ситуация, говорят, вносит коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки продукции. И дальше цитата. «Мы находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, а также регионами, бензином, бизнесом, извините, производителями и торговлей». Так, во всяком случае, говорит глава Минпромторга Антон Алиханов, цитирую по агентству РИА Новости. А тот утверждает, что ведомство мониторит цены на социально значимые товары. В случае их изменения будут приниматься меры. В настоящий момент таких сигналов от отрасли нет. Леонид Холод, доктор экономических наук, специалист в области продовольственной, прежде всего, политики. Леонид Иванович, здравствуйте.
7: Добрый день, здравствуйте.
1: Скажите, ну вот заявление чиновника понятно, но все-таки как такое возможно? Топливо в дефиците, где-то даже дорожает, где-то серьезно дорожает, а нам говорят, все это не влияет на наличие товаров в магазинах.
7: Ну, на наличие товаров в магазинах, конечно, влияет очень много факторов, в том числе и топливный. На самом деле, как мне кажется, вот если брать дизельное топливо, а в основном его используют при перевозках крупнотоннажных и среднетоннажных, то, в принципе, по балансу оно в стране есть. Экспортировалось до сих пор 40%, ну и примерно такую же величину оценивается вот уход с рынка в связи с незапланированными ремонтами нефтеперегонных заводов дизельного топлива. Вопрос сейчас в логистике, поэтому проблема с заправкой автомобилей, перевозящих продукты питания, в том числе, или главным образом, скоропортящихся, там, типа овощей, фруктов, молочных продуктов, хлебных изделий, да и мяса, собственно, с колбасой. Она заключается в чем? Что грузовики выходят откуда-то, значит, имея, допустим, полный бак, потом по пути они должны заправиться, там есть бензин, нет бензина. Один вопрос, если есть бензин, так большая очередь, и там лимитируется отпуск, имеется в виду не бензин, но там здесь топливо, вообще в принципе топливо, лимитируется на большую фуру, представляете себе, 80 литров. Она потребляет гораздо-гораздо больше. Поэтому мне кажется, что меньше было бы проблем, если бы вот специально для ряда видов транспорта, ну это, наверное, спецтранспорт, там пожарные машины, скорые помощи прежде всего, там школьные автобусы, ну и автомобили, перевозящие продукты питания, воду, во-первых, они обслуживались бы вне очереди, и, во-вторых, не лимитировался бы отпуск. Вот сколько им надо, пусть заливаются. Конечно, при этом автовладелец, ну или тот, кто перевозит, должен нести ответственность за целевое использование этого топлива, учитывая ажиотаж, чтобы оно не было продано прям тут же за бензоколонкой кому-нибудь за большую цену. То есть нужно наладить контроль и снять лимиты на перевозки, вот на заправку автотранспорта, который осуществляет эти экстренные перевозки, важные для всего общества.
1: А вот,
7: так, в принципе, если это ничего не делают, то да, будет влиять.
1: Теперь дальше. Когда говорят, ограничения по топливу не влияют на наличие товаров в магазинах, ну, про цену-то не говорят. Может быть, это намек на то, что цены-то все равно вырастут?
7: Понимаете, в чем дело? Он с какой точки зрения прав? Дело все в том, что если автомобиль заправляется на обычной, там, допустим, сетевой заправке, ну, легальной заправке, цены не сильно изменились.
1: Ну как, 70 и 80, даже это уже серьезная история, а про некоторые регионы говорят о ценах уже больше 100 рублей.
7: Ну, если говорить о средней полосе, за исключением Крыма, то, в принципе, цены там выросли незначительно, поэтому там особого роста нет цен. Вот если он не смог заправиться, грузовик, и где-то перехватился бензином, так сказать, на заправке, которая позволяет себе спекуляциями заниматься, ну или спекулянтов там откровенно встретил каких-нибудь, то да, цена будет больше. Ну и потом нужно рассчитывать еще один момент по поводу магазинов, по поводу стоимости топлива. Это зависит от того, что вы везете. Если вы везете картошку, то повышение цен на дизель там на 1 рубль повлияет. А если вы везете что-нибудь более дорогое, то там в тоннах того, что вы перевозите, это просто расплавится без особого следа. Важно, чтобы топливо было. Вот поэтому пока ощутимого роста цен из-за вот стоимости перевозок, хотя да, я читал, что некоторые там перевозчики констатируют рост там процентов на 10-15. Пока ощутимого роста цен в магазинах нет. Хотя топливо – это прямой ценообразующий фактор.
1: Нет, просто тут важно понять, пока вы говорили, например, 567-й пишет, 567-я столкнулась вчера в магазине, на овощной полке были только капуста, морковь и лук, свекла и картофеля не было, и работник магазина сказал, что проблемы с доставкой. Григорий, 859-й, говорит, а я заметил, что заказы в маркетплейсах долго стали идти в пункты выдачи заказов. Правда, в данном случае он так с вопросом, мол, я один заметил, может, другие не заметили. И вот когда чиновники говорят одно, а люди замечают другое, возникают вопросы.
7: Ну, это вот то, что я говорю. Это проблема логистическая. Если эти грузовики, перевозящие продукты питания, капусту, картошку и так далее, едут так же, как все, наравне со всеми, со мной, с вами, там, ну, да, еще с миллионом автомобилистов, то так и будет. Почему? Потому что, ну, не могут эти грузовики, а многие вот яйца, если, или молоко везущие, стоять там по 5 часов на заправке под солнышком, тепло сейчас на улице. Вот понимаете, там еще и портиться будет. Поэтому вот нужно было бы предпринять, в общем, эту простую меру, обслуживать их в эксклюзивном порядке.
1: Игорь 580 говорит, что рост цен в первую очередь провоцирует паника, и потому чиновники делают заявления, которые могли бы эту панику избежать. Это правильная политика.
7: Ну, на самом деле, вербальные интервенции – это одни из сильнейших ценовых интервенций, да, это так. Но, с другой стороны, понимаете, если цены растут, это же все видят, просто так очевидно отрицать невозможно. То есть, да, вот можно констатировать, что небольшой рост цен есть по этому фактору, но он небольшой, потому что влияние цен на стоимость, например, средней дорогой продукции не такое большое, если фуру взять большую, там, допустим, крупный автотранспорт. Вот, поэтому, ну, правильно, не надо говорить о том, что катастрофа, караул и так далее, это разгонит панику. А паника способна образовать очереди огромные. Но мне кажется, что все равно нужно было бы предпринять меры, упрощающие логистику.
1: Но мне кажется, что то, о чем вы говорите. Мне кажется, что то, о чем вы говорите, во всяком случае, в некоторых регионах так или иначе уже работает.
7: Ну и слава богу, слава богу. То же самое касается сельхозтоваропроизводителей, понимаете? У них же ведь тоже, у кого-то есть запас, но это крайне немногочисленная категория производителей. Там это крупные компании, есть запас на сезон, да, топлива. У кого-то есть запас не более там на 14 дней, это средняя часть товаропроизводителя. А кто-то работает с колес. И раньше он покупал там на ближайшей базе или у какого-то завода, но с заводом нужно заранее связываться, контачить там дольше поставки. А сейчас... где ему заправить комбайны, которые требуют там в сутки, ну, где-то литров 500 на один комбайн требуется. А уборка штука жесткая. Если агроном сказал, что убираем зерно, его надо убрать за 10 дней, иначе оно осыпется. Поэтому там тоже вопрос логистики, в общем, весьма жесткий. Тоже нужно сформировать целевые фонды, которые бы предназначались для сельского хозяйства. Там с логистикой проблемы тоже есть. Дизель есть в стране. Ну вот где-то пусто, где-то густо.
1: Спасибо. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики и доктор экономических наук, был с нами на прямой связи. 838-й пишет, топлива не в дефиците, главная проблема паника, но в любом случае мы-то говорим не о том, что водители, которые доставляют товары в магазины, паникуют. Мы говорим о том, что происходит с ними, когда они пытаются заправить транспорт. 838-й уверен, что для спецтранспорта нужны свои выделенные колонки. А в список спецтранспорта что должно входить? Когда это спецтранспорт в прямом понимании этого слова, это одна история. Но если вы говорите в данном случае о том, что спецтранспортом начинают называться автомобили, которые привозят товары в магазины, то как понять, какие конкретно товары должны привозиться в магазинах транспортом, который теперь в новых условиях считается специальным? Получается, что некоторые перевозчики, что просто боятся ехать в дальний путь, в дальнобой, как пишет Григорий 859-й, не знаю. Минпромторг говорит, что ограничения по топливу сейчас на наличие товаров в магазинах не влияют. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два летевших на Москву дрона. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Всего с начала суток, по данным Собянина, средства ПВО сбили 4 украинских беспилотника на подлете к Москве. Сотрудник МЧС пострадал при тушении пожара в ЛНР при повторном ударе дронов. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В Первомайске, Краснодоне и Северодонецке вражеские беспилотники атаковали автобазу индивидуального предпринимателя, промышленную зону и грузовой автомобиль. Для ликвидации последствий были привлечены силы МЧС. В результате повторного удара БПЛА ранение получил сотрудник министерства. Ему оказана медицинская помощь, написал глава ЛНР в мессенджере «Макс». Правозащитника Льва Пономарева заочно приговорили к 5,5 годам колонии. Решение вынес Хорошовский суд Москвы по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а также организации деятельности нежелательного объединения. Напомню, в апреле 22 года Пономарев сообщил о своем отъезде из России. За полтора месяца до этого на него в Москве попытались напасть неизвестные. Добавлю, Лев Пономарев признан Минюстом иноагентом. Аэропорт Палм-Бич на юге штата Флорида переименовали в честь Дональда Трампа. Смена табличек и интерьера в воздушной гавани займет несколько недель. Помимо этого, с 18 августа изменится код аэропорта, сообщили в пресс-службе аэропорта. Первым в переименованном терминале приземлился самолет Boeing 757. Он принадлежит главе Белого дома и назван Trump Force One. Об этом сообщил сын президента США Эрик Трамп. Напомню, в феврале Сенат Флориды одобрил переименование воздушной гавани, которая находится недалеко от резиденции Трампа в Палм-Бич, в честь главы Белого дома. Позднее инициативу подписал губернатор штата Рон ДеСантис. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 22 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 76 рублей 40 копеек. Курс евро сегодня 87 рублей 35 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 20. Завтра в городе облачно с прояснениями. В течение дня кратковременный дождь. Местами ливни. В отдельных районах гроза и град. Ночью 17-19 градусов. Днем плюс 25-27. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Восточная мудрость гласит, неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начни обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В «Фильтре» все материалы в наличии. Бесплатная замена, гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
8: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
9: Ага.
8: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и плати удобно в путешествиях.
9: Как еще раз найти?
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, капибара.
9: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
9: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 9 июля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Две темы в ближайшие 20 минут обсуждаем, но все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Не только эти две темы. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Вы пишите, отправляя сюда в студию СМС, либо пишите через мессенджеры.
2: В движении.
1: В городе трехбальные пробки. За последние полчаса было, когда и 2 балла было. То есть по-прежнему в городе пробок в общем нет, красного практически на карте московских пробок найти невозможно, ну, в таких серьезных масштабах, хотя, безусловно, сложности есть. Например, внутреннее третье кольцо в районе Савеловской эстакады, внешнее третье кольцо перед Рижской эстакадой или прямо на Рижской, на Рижской эстакаде, то есть над железнодорожными путями из Сокольников в сторону проспекта Мира, вот там тоже есть затруднения. Есть довольно затяжная в районе Бесед пробка. Это внутреннее кольцо Московской кольцевой автодороги. Тут, я думаю, что, может быть, и километров 5, наверное, будет пробка. Но если так, то это, наверное, самая заметная пробка сейчас в Москве. 3 балла сейчас, 3 балла в 5 вечера нам обещают, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутаты Госдумы приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Что меняет этот закон, как он поддержит Почту России? Говорят, именно в пакете поддержки Почты России он принимался. Первая тема. Вторая. Минпросвещение рекомендует регионам установить дополнительные каникулы для первых классов. На днях были новости о том, что рекомендуется что-то делать с домашними заданиями для первоклассников. Чем объяснить эту активность вокруг обучения именно первоклассников? Это какая-то особая проблема с их обучением, которую нужно срочно решать. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение со ссылкой на театр. ТАСС пишет о возгорании в театре имени Комиссаржевской в Петербурге. Вот появляются первые сообщения. Возгорание в данный момент. Спектакль там был, видимо, в это время. И он отменен. Работают пожарные. Со ссылкой на пресс-службу театра пишет агентство ТАСС. РИА Новости пишет о том, что британские депутаты призывают власти не продлевать контракт по здравоохранению с конкретной компанией. Да, с американской технологической компанией из-за опасений по поводу использования не по назначению данных. Еще 2 БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Сергея Собянина. Это из срочных сообщений. И власти Бали запретили иностранцам открывать бизнес по аренде байков.
9: Поток.
10: Успеем сказать главное.
1: И вот еще ураганный ветер в Калининградской области. Циклон, который этот ветер туда принес, не ушел, но ослабел. Со ссылкой на синоптиков пишет сейчас агентство РИА Новости. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Макс говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Код 495. Не забывайте читать наши эксклюзивные новости в Дзене. Подписывайтесь, соответственно, на «Говорит Москва» в Дзене. Не забывайте, что мы транслируем видеотрансляции. Прямая теперь идет не только ВКонтакте, но и в Рутюбе. Говорят, все работает нормально. Если будете смотреть, напишите, все ли нормально. Первая тема. Депутаты Госдумы приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Сразу во втором и третьем окончательном чтении одобрили документ. Норма, говорят, входит в пакет поправок к закону о поддержке почты России, создавая электронную почтовую систему. Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он к нам присоединяется по телефону. Андрей Николаевич, здравствуйте.
11: Да, добрый день.
1: Первый вопрос, что меняет этот закон?
11: Ну, вы знаете, я считаю, что это великолепная поправка, которая позволит, наконец-то, нашему бизнесу не бегать по тем юрадресам, которые, как правило, у них... чисто технически. Я думаю, все мы прекрасно понимаем, что вот именно юрлица, как правило, не сидят по тем, так сказать, их юрадресам, которые у них прописаны в документах. Потому что юрадрес прописывается один раз, и переезжать каждый раз из налоговой в налоговую – это огромная проблема. Поэтому юрадрес когда-то, там, 5, 10, 15, 20 лет назад был получен, и дальше организация, как сказать, кочует, как кочевник, переезжая из офиса в офис. Это абсолютно нормальная практика. Или там более у организации, может быть, 10 офисов, и главный офис находится в другом месте. И вот вся переписка деловая, в том числе там всякие различные судебные претензии, повестки, там, не знаю, судебные приставы, ну, вся деловая переписка, в том числе и с государством, или, может быть, в первую очередь с государством, идет по юрадресу. И вот компания вынуждена держать целый штат людей, которые эту почту будут отлавливать. Сейчас, принимая эту поправку, мы освобождаем людей и бизнес, в первую очередь, вот от этого рабства. Потому что все будет приходить в электронном виде, ничего не потеряется, людям будет комфортно. Я знаю десятки случаев, когда люди проигрывали суды там на десятки миллионов рублей, даже не зная о том, что идет судебный процесс.
1: Погодите,
11: куда-то на какой-то адрес все это уведомление идет. Иногда такое фейковое уведомление, а на самом деле... никто никого не уведомляет. То есть вот это, на самом деле, огромный такой скачок в защите нашего бизнеса.
1: Вы говорите, что это скачок в защите бизнеса, но многие обращают внимание, что бизнес будет обязан это сделать, больше того, платить за это. То есть это как бы помощь бизнесу за его счет получается.
11: Вы знаете, я обзвонил, наверное, два десятка своих знакомых, у которых есть именно юрлица, потому что это касается и юрлиц, и индивидуальных предпринимателей. Все юридические лица, все, вот кого я звонил, сказали огромное спасибо, если это будет небольшая плата. Размер платы установит правительство. Я думаю, что это будет небольшая плата. Напомню, что для того, чтобы держать вот этот почтовый ящик, да, на юр-адресе, это тоже платная услуга. Курьер, который ездит туда время от времени забирать, это тоже оплачиваемая услуга, то есть бизнес все равно за это платит. Но сейчас эта услуга будет цифровая, она будет в десятки раз дешевле, и никуда ездить не надо, раз. И второе, ничего не потеряется. Наконец-то мы дошли до этого состояния, когда бизнес будет спокойно спать, директор будет знать, что если пришло на госуслуги уведомление, что против вас подан иск, или там претензии от налоговой, или еще там какой-то договор у вас заканчивается и с вами уже судится на расторжение, все, наконец-то все вот эти проблемы уйдут в прошлое.
1: Хорошо.
11: Весь бизнес 100% бизнеса сказал нам огромное спасибо.
1: Вы упомянули не только весь бизнес, но еще и индивидуальных предпринимателей. Но индивидуальные предприниматели могут получать эту почту в госуслуги от государства и так. А теперь должны будут заплатить.
11: Смотрите, индивидуальный предприниматель – это человек, который зарегистрировал свое ИП по адресу прописки. Наверное, ну вот из того, что я знаю, процентов 70 индивидуальных предпринимателей не работают по адресу регистрации, да, то есть они не всегда живут в той квартире, где они были зарегистрированы, они могли уже заработать денег, переехать в другой регион, или в рамках одного региона в другой город, или, например, в другой район Москвы, и опять-таки они вынуждены теперь кататься и получать всю корреспонденцию по месту прописки. Если ты индивидуальный предприниматель, я вам объясняю, да, если вы индивидуальный предприниматель, вы занимаетесь бизнесом. Если вы занимаетесь бизнесом, значит, у вас есть деньги. Задача правительства определить стоимость этого ящика, ну, небольшую, чтобы это не было какой-то тягой, это не будет там сотни тысяч, это будет, ну, может быть, конечно, не копейки, это какие-то будут рубли, может быть, 100 рублей, может быть, 500 рублей. Это будут мелкие деньги. Если ты предприниматель, ты только налогов платишь сотни тысяч, поэтому ничего страшного. И еще раз говорю, я с ИПшниками переговорил, мне сказали, если это будут небольшие деньги, слава богу. Кататься через весь город и каждый раз бегать в этот почтовый ящик, смотреть, пришло, не пришло, уведомление. А если ящик там сгорел, тебя отломили, потеряли, ну зачем это нужно? Хорошо, все должно быть цифровое, быстрое, удобное и недорогое. Вот это задача правительства, чтобы это было недорого.
1: Еще раз, индивидуальные предприниматели и бизнес будут обязаны за это платить, отказаться нельзя.
11: Ну, в той концепции, которая сегодня принята, да, нельзя. Но будем смотреть.
1: Дальше. Когда говорят о том, что вот эти электронные почтовые ящики на госуслугах, это в рамках поддержки Почты России. А в чем тут поддержка Почты России?
11: Оператором будет Почта России, и, собственно, она будет этой информационной системой владеть, управлять, ну и, как следствие, на этом зарабатывать. Ну и вся ответственность тоже надо это понимать.
1: Еще говорят о том, что теперь это уже не касается, видимо, юридических лиц или не столько юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что теперь счета за ЖКХ будут каким-то электронным образом приходить. Тут тоже в обязательном порядке или выбор останется?
11: Я надеюсь, что выбор останется. Вот здесь этот момент нужно детально еще раз посмотреть. Суть в чем, что для всех физических лиц, а счета за ЖКХ, они, конечно, есть как и для физлиц, так и для юрлиц, это мы понимаем. Ну, юрлицо, оно и так уже заплатило за использование этого ящика. Физлицо для физлиц бесплатно. Поэтому все физлицы будут получать это уведомление бесплатно. Я думаю, что на первом этапе где-то, наверное, при там, письменном заявлении возможно и дублирование, то есть компания управляющая будет и электронным образом отправлять, и бумажным в случае, например, если там, ну, человек написал заявление и требует бумажную версию. Но в перспективе, конечно, хотелось бы уйти от бумаги, потому что это все-таки огромный ущерб экологии и нашей страны, да и планеты в целом. То есть надо переходить в цифру. Но мы понимаем, что не все наши граждане имеют аккаунты на госуслугах. Не все. То есть все равно остались те, кто, что называется, предпочитает самостоятельно ходить по всем инстанциям пешком. Это, например, там, доставляет им удовольствие, или они это воспринимают как спортивную нагрузку. Поэтому, конечно, обязать на 100% уже все документы от государства только в электронном виде, это неправильно. Но, еще раз подчеркну, я думаю, что это будет в уведомительном порядке. Гражданин пришел, написал заявление, я хочу обязательно дублировалось, чтобы у меня... Значит, в бумажном виде, я думаю, что на это и навстречу пойдем, конечно.
1: Скажите, вы приняли, в смысле, вы в Государственной Думе приняли закон этот сразу в третьем окончательном чтении. Понятно, когда он заработает? Понятно, что сейчас он пройдет через Совет Федерации, его подпишет президент. Как планируется, когда это должно заработать?
11: Ну, надо уточнить у Почты России, готова ли она к запуску, но я надеюсь, что это там до Нового года должно заработать.
1: Спасибо. Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, был с нами на прямой связи. Виталий, 618-й. Если обслуживание ящика стоит немного, прям 100 рублей, то для спасения Почты России это мертвому припарка, там больше золота нужно, и это вряд ли 100 рублей. Напомню, речь идет ведь не о ежегодном обслуживании, а ежемесячное обслуживание именно об этом. С индивидуальных предпринимателей и бизнеса будет взиматься ежемесячная плата за пользование системой, при этом государственные органы платить за систему, за использование системы не будут. У меня как раз такой случай, не связанный с юрлицом, пишет Мария, 20-е, мне физлицу не пришло уведомление, что есть судебное дело против меня, в итоге сроки пропущены, и я восстанавливаю. А у вас, как у физлица, нет личного кабинета на госуслугах, вот чтобы было понятно, о чем в данном случае идет речь и что изменится с принятием нового закона. Григорий, 859-й, сходил на почту и увидел, что там не только продукты теперь продают, но и вредные сигареты. Ну, в смысле, вредные, мы должны обязательно говорить о том, что сигареты это вредно. Так вот, скоро для спасения почты, предполагает Григорий, еще более вредный алкоголь будут продавать. Так вот, не знаю насчет сигарет и алкоголя, и то, и другое вредно для вашего здоровья. Я тоже был на днях на почте и у меня как раз сложилось впечатление, что теперь они как-то меньше продуктов продают, чем прежде пытались это делать. А 892-й говорит, повестки удобно будет получать, а то теряются все время. А мне кажется, что повестки уже, или это только военные повестки, теперь приходят как раз в электронный почтовый ящик. Не знаю. Виталий продолжает. Если все это ради спасения Почты России, то логика меры непонятна. Бизнес платит налоги в бюджет, которые и так выделяют на обслуживание почты. И получается, что бизнес напрягают еще какими-то костылями. Зачем это, непонятно, говорит Виталий. Ну, знаете ли, если с одной стороны взять 100 рублей и с другой стороны добавить еще 100 рублей, это уже 200 рублей. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Виталий продолжает фонтанировать идеями по поводу того, как можно спасти почту. Говорит, надо поддерживать спортивную филателию, чтобы почту спасти. Действительно, может быть, чаще покупать марки. Что-то подобное. Мария говорит, а у меня есть кабинет на госуслугах, там надо галочки поставить, чтобы получать подобное уведомление. Ну так, значит, целый новый закон надо принять для того, чтобы галочки поставили, чтобы получать подобные уведомления. Чувствуете, да? 7373948. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, друзья. Максим, слушайте, ну, почта государственная богадельня.
1: Организация.
12: Организация. Почему она не может быть на государственном обеспечении? Мы же платим налоги. Государство у нас не бедное. Пускай содержит. В чем проблема? У нас почему-то государство считает, что все ему должны. А назад-то когда будет?
1: Оно тоже платит за это.
12: Ну, прекрасно. Значит, недостаточно платит, если почта пытается...
1: Нет, вы говорите сказать, назад, когда. Ну вот, оно тоже платит. Это тоже возвращение вам тех денег, которые вы заплатили.
12: Ну хорошо, ведь у нас проблема-то в чем? Что у нас почта плохо себя чувствует, верно? Надо выяснить, в чем проблема почты. Если ей не хватает финансирования, надо добавить просто и сделать, чтобы почта это было лицо государства. Один из, так сказать, вариантов, понимаете? Что почта государственная это одна из основных вообще таких артерий, так сказать, если можно так выразиться, понимаете? Она должна выглядеть хорошо.
1: Но вы давно были на почте?
12: Ну, неделю назад.
1: Ну, по-моему, там нормально все выглядит.
12: В Москве более-менее прилично. За МКАДом давно не был, не знаю, не могу сказать. Когда-то все было так себе.
1: Тоже вопрос, да, действительно. Я недавно был в сельской почте, не очень, честно говоря. Я понял, ну, спасибо. Григорий говорит, что у главы почты миллионная зарплата, и тот чувствует себя неплохо, а он вам лично рассказывал. Утильсбор надо на бумагу вводить, пишет Виталий, или честный знак на офисную бумагу, 50 копеечек за листик для офиса, и почте приятно. Макар 768 утверждает, я, говорит, на почте у знакомой размер зарплаты спросил, и утверждает, что та в ответ сказала 35-37. Это пишет Макар. Не густо.
13: Говорит Москва. Поток.
1: Продолжаем. 7373948, код города 495. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно через Макс. Григорий говорит, ну, зарплата главы почты, это не секрет. Ну, еще раз говорю, ну, а вот чувствует себя неплохо, это тоже там написано? Там, где за размер зарплаты главы почты, вы же пишете, глава почты с миллионной зарплатой чувствует себя неплохо. Ну, видимо, лично знаете, видимо, кто еще, как не он, мог вам это рассказать. Иначе непонятно, откуда вы взяли эту информацию. Есть другая информация, которую предлагаю чуть подробнее обсудить прямо сейчас. Минпросвещение рекомендует регионам установить дополнительные каникулы для первых классов, которые, как говорят в пресс-службе ведомства, могут продолжаться с 15 по 21 февраля в 2027 году. Для адаптации первоклассников в сентябре и октябре, говорят, надо сокращать общее число часов по ряду предметов. Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, музыка и другие. Потом, значит, еще до этого, зависть это, Виталий 618 описывает наши обсуждения чужих зарплат. Так вот... До этого была новость о том, что, мол, что-то надо делать с домашними заданиями для первоклассников. Как-то много новостей про то, как учат детей в первом классе. Елена Авакимян, эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского в Институте образования Высшей школы экономики. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Скажите, у вас есть какое-то объяснение этой активности вокруг обучения первоклассников? Вдруг выяснилось, что они перегружены?
15: Ну, на самом деле, мы давно очень уже в системе образования существуем в условиях соблюдения санитарных требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. И там давно говорят о том, что всем школам рекомендовано устанавливать дополнительные каникулы для первоклассников, и традиционно они всегда в сентябре есть для них такая дополнительная неделька. Потому что если школа учится в традиционном формате, когда четверти у нас, а не пять недель учится, одно отдыхает, то мы все помним, да, что третья четверть, она достаточно длинная, февраль, вот это вот такая погода, все мы устаем. И традиционно в феврале всегда первоклассники у нас отдыхали в школах. Одну недельку у них было. Про домашние задания это тоже... Такое требование было всегда, что никаких домашних заданий для первоклассников. Однако какие-то рекомендации индивидуальные учителя могли выдавать родителям, если видели, что ребенку нужно потренироваться там дополнительно в прописях или какие-то примеры порешать. При этом чтение – это такое, ну, традиционное занятие для первоклассников, и ежедневно дети, конечно же, читали. Это не называлось домашними заданиями, но мы говорили просто о каких-то индивидуальных рекомендациях для каждого ребенка.
1: Но вот все, эти, вот все эти послабления в первом классе, они не приведут к тому, ведь школьные программы, принято считать, усложняются, не приведут к тому, что вместо первого класса теперь перегружать будут во втором?
15: Да нет, не приведут. Во-первых, мы помним, что действительно

0: конца отработано, или как раз о том, что система работает, и ее хотят, что называется, отшлифовать?
1: Да, я думаю, что в этом плане система точно работает хорошо, и я просто, ну, мне даже трудно сказать, почему, как бы, эти вопросы поднимаются, потому что, ну, это уже вроде привычный режим, в котором в школе вы существовали достаточно давно.
0: Спасибо. Елена Авакимян, эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского в Институте образования Высшей школы экономики. 7373948. Ваши дети в первом классе. Вы готовитесь к первому классу, вы только что прошли первый класс. Вот 401 пишет, сейчас перешли в четвертый, когда были в первом, не сказал бы, что был какой-то перегруз и с отменой домашних заданий не согласен. Но, слушайте, домашних заданий в первом классе не очень много было и 50 лет назад, между нами говоря. 809-е, как замечательная работающая мама-одиночка, и куда на дополнительные каникулы мне ребенка девать? А вы чего хотите от школы? Вот интересно на самом деле. Вы хотите, чтобы ребенок там, значит, устал? Ну вот дополнительные каникулы — это возможность ребенка в первом классе, что называется, не полностью погружаться в обучение. Вы говорите, а у меня ребенок в школе не... это, что называется, как бы, пока я работаю, он там какое-то время проводит. Это про другое вообще. Хорошо. Раньше дневник погоды вели, гербарии собирали, стенгазету делали, начиная с первого класса, еще на каникулы задавали и хорошо учились. Теперь будут какие-то тепличные растения. Это у Елены вот такая картина у 338-й нарисовалась. Значит, стенгазету в первом классе делали? Вы уверены? Именно так это было? Тяжело в учении, легко на работе, пишет Григорий 859-й. Так понимаете, когда ребенок учится в первом классе, у него впереди еще много классов, в которых тяжело в учении точно будет. 7373948. Так вот, есть какая-то проблема перегруза в первом классе или нет сейчас? Вот говорят, надо дополнительно проговорить необходимость отсутствия или отмены домашних заданий. Надо отдельно проговорить очередной этот дополнительные каникулы. Не только в сентябре, но вот как в данном случае в феврале с 15 по 21 февраля. Ваш ребенок действительно так уставал в первом классе, что вот без этого никак, с одной стороны. С другой стороны, возвращаясь к тому, что написала 809-я, может быть, действительно, дополнительные каникулы — это дополнительные проблемы для родителей. Я, говорит, работающая мама-одиночка, куда ребенка девать на дополнительные каникулы? Просто тут вот тоже важно понять, ведь вы должны понимать, что эти дополнительные каникулы разовые, и ради вашего же ребенка. У нас в первом классе официально не было домашнего задания, но неофициально они все-таки были, рассказывает 534-й. Тоже интересный поворот. Елена говорит, в 87-м году делали вместе с учителем газету на каждую неделю. А как вы в первом классе делали вот эту стенгазету с учителем на каждую неделю? Мне вот просто интересно. Ну, к вопросу о том, вы уже в течение первого же месяца научили... Александр услышал же ребенка. Ну и что? Смешно. Действительно, если к одному слову русского языка прибавить другое слово русского языка, получается третье слово русского языка. Александру понравилось. У меня сын со 2 по 11 класс шестидневку. На шестидневке учился. Это Григорий 859-й. Виталий тут же увидел в воспоминаниях о стенгазетах 87-го года рубрику «Вкусный пломбир». Нет, я на самом деле, мне было бы интересно, но я точно помню, что мы в первом классе не всегда писать умели. Поэтому, как мы делали стенгазету, да еще и еженедельно, довольно сложно себе представить. Дневник погоды ввели, но несколько позже. Мне кажется, это все-таки не проблема первого класса. Но вот люди так говорят. Анекдоты, говорит Григорий, первоклашки в стенгазеты придумывают. Ну, шутит тоже человек. Виталий говорит, а мы в нулевые учились и вроде не делали никаких стенгазет, и именно отдыхали. Дед приезжал, читали, писали. Дед приезжал куда, в школу прямо, что ли? Я не очень понимаю. 7373948. Телефон прямого эфира, это если вы будете звонить, но теперь уже не успеете. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Можно писать через Макс. Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экстремиста Дмитрия Бокова. Его

0: будут судить за попытку теракта в одном из культовых сооружений в Подмосковье. Следствие установило, что Дмитрий Боков разделял праворадикальные националистические взгляды. Он собирался вступить в террористическую организацию, которую управляли кураторы из-за рубежа через тематические интернет-ресурсы. В 24-м году в одном из мессенджеров он связался с одним из представителей объединения и прошел обучение в террористической деятельности. Боков хранил в двух тайниках патроны к автомату Калашникова и самодельное зажигательное устройство по типу коктейля Молотова. С их помощью он планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении на территории Московской области. Преступные действия Бокова были пресечены правоохранительными органами на стадии приготовления, заявили в СКР. Следственный комитет предъявил фигуранту обвинения в участии в террористической организации, обучении терроризму, подготовке теракта и незаконном обороте оружия. Добавлю, Дмитрий Боков внесен в реестр экстремистов и террористов. Семена Слепакова заочно обвинили в неисполнении обязанностей иноагента. Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении комика. По данным СКР, в течение года дважды он привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента. Находясь за границей, Слепаков продолжал публиковать в соцсетях материалы без плашки иноагента. В Следственном комитете добавили, что комик заочно арестован и объявлен в розыск. Добавлю, Слепаков признан иноагентом в апреле 23 года. В Якутии возбудили уголовное дело после ЧП с перевернувшейся лодкой. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте. Производство начато по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. По данным следствия, сегодня днем судоводитель с четырьмя пассажирами двигался на лодке с подвесным мотором по реке Алдан от поселка Угаян в сторону села Хатсыр. По неустановленной причине во время движения она затонула. Один пассажир смог выбраться на берег и сообщить о ЧП. Местонахождение еще четырех мужчин не установлено. Начались их поиски, сообщает ТАСС. В театре имени Комиссаржевской в Петербурге возник пожар. Возгорание началось в административном здании на Итальянской улице в центре города. На место ЧП прибыли пожарные. Они эвакуировали артистов и сотрудников. Ранг пожара повысили до второго. Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания привлекли 35 человек личного состава и 7 единиц техники. Как уточнили в МЧС, в момент начала пожара в театре шел спектакль. Его отменили. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 22 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 76,40. Курс евро сегодня 87 рублей 35 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, завтра в городе облачно, с прояснениями. В течение дня кратковременный дождь, местами ливни, в отдельных районах гроза и град. Ночью плюс 17-19, днем до 27 градусов, ветер восточный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
4: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
3: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 9 июля, сейчас 17.07. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и на голосование ставим одну тему. Меня зовут Юрий Будкин, это радиостанция «Говорит Москва». СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Если пишете через Telegram или через Макс, пользователю говорит МСК-бот, если звоните 7373948, код 495. Если звоните или пишете, не забывайте о том, что мы всех участников прямой трансляции просим не использовать в выступлениях в эфире, в записях для эфира, не только нецензурную, но и любую бранную или даже похожую на бранную лексику. А о детях не забывайте, а они тоже могут слышать эфир. Тема, которую мы... Нет, давайте сначала пробки. Час назад мы говорили про 2 балла. Я было сказал, смотрите, видите, бывают и 3-бальные пробки. На этой неделе практически все время и понедельник, и вторник, и в среду были 2 балла, а сегодня 3 балла было. Но теперь в 5 вечера 2 балла опять. В общем, нет машин, свободно на московских улицах, разве что вот я вижу проблему в районе строительства эстакады на шоссе энтузиастов, но тоже это не очень большие проблемы. Еще мы видим серьезную проблему, я уж даже не знаю, что это такое, но давайте посмотрим. Те, кто знают, понимают, наверное. Это район Дмитровского шоссе, Коровинского шоссе, Ховринский путепровод. Вот там есть пересечение этого самого Ховринского путепровода и Коровинского шоссе, и там что-то очень-очень серьезные пробки, возможно, дорожно-транспортные происшествия или ремонтные работы. Срочное сообщение. Федерация лыжного спорта и сноуборда сохраняет старые правила допуска для россиян на летний сезон 26-го года, а вот новые рекомендации Международного олимпийского комитета могут начать применяться после их анализа на зимних турнирах. Вот об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации. Следим за новостями, следим, кстати, за тем, что происходит в Петербурге, там возгорание в театре имени Комиссаржевской. Сейчас уже приходит сообщение о том, что люди эвакуированы, что пожарные работают. И вот только что пришло сообщение о том, что это было небольшое возгорание на площади 50 квадратных метров, и в 16.48, то есть примерно 20 минут назад пожар локализовали. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это история о предупреждении банкротства. Соответствующий закон окончательно поддержала Государственная Дума. Как теперь говорят, российские предприниматели получат возможность реструктуризировать долги, использовать инструмент досудебного соглашения о санации. В общем, есть такой закон о несостоятельности и банкротстве, а теперь уже и поправки в этот закон тоже приняты. Говорят про иную систему работы с корпоративными долгами, говорят о некой попытке сохранить платежеспособность до банкротства, ну и так далее, что все прописали. Между тем, люди, как кажется, во всяком случае, до сих пор до конца не понимают, а что такое банкротство, как можно существовать, будучи банкротом. А главное, вот эти вот все законы о предупреждении банкротства, насколько они помогают в сложной ситуации. Вот что мы будем говорить. Голосование, что мы будем обсуждать. Голосование запустили, я вижу, довольно активно люди начали голосовать. Призываю всех принять участие в голосовании. Заходите либо в телеграм-канал, либо в канал в Максе радиостанции «Говорит Москва», либо на сайт радиостанции «Говорит Москва», и там есть возможность, соответственно, участвовать в этом голосовании. Мы спрашиваем, вы допускаете для себя возможность стать банкротом? Это плохо, но все возможно, то есть допускаю. Первый вариант. Второй вариант. Это нормально, в этом нет ничего плохого, вполне допустимый вариант решить свои проблемы. Почему нет? Третий вариант. Нет, не допускаю для себя возможности, потому что я всегда плачу по долгам. Ну и еще вариант. Я не думаю об этом. Есть, наверное, люди, которые... Что я буду думать, что я кому-то должен? Прощаю. Ну, что-то подобное у нас звучит. Бывает. В общем, не думаю об этом. Тоже вариант есть. Голосуем. Через 48 минут, соответственно, подводим итоги голосования. Здесь в студии адвокат и профессор Янис Юкша. Янис Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Адвокат и управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Брэвиса Игорь Баранов. Игорь Павлович, добрый вечер.
5: Добрый день.
4: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, можно писать через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Первый вопрос, Янис Юкша, давайте с вас начнем. Вы-то как относитесь к банкротству? Для себя возможность стать банкротом допускаете?
3: Отступление. Московские пробки решаются прекращением продажи бензина в Москве.
4: Вы думаете?
3: Ну, уверен просто. Можно посмотреть на улице города.
4: А может быть, середина июля?
3: Ну, и тоже. Этим накладывает, тоже решается. Это тоже накладывает определенный отпечаток. По поводу банкротства. Дело в том, что от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Всякое бывает в этой жизни. Но все-таки я считаю, что каждый взрослый человек, если он все-таки имеет хотя бы какой-то образовательный уровень, и некий смысл в жизни, должен стремиться и стараться банкротом не стать. И если уже так случилось, что он не может, не в состоянии обеспечивать, так сказать, оплату своих долгов, которые у него имеются, и иных выплат, он может, у него есть инструмент избавиться от этих выплат, но, безусловно, не просто так, признавая банкротом данное лицо судом, если оно признается, конечно, это лицо попадает в определенную когорту, определенный список лиц, которые там не могут заниматься предпринимательскими отношениями, то есть не могут быть зарегистрированы в качестве предпринимателя. Если он был зарегистрирован, это аннулируется. И много что другое. Безусловно, он портит свою кредитную историю, и я не уверен, что банки захотят с ним сотрудничать в дальнейшем. Но дело в том, что наши граждане, живя по принципу «мы гуляли, веселились, подсчитали, прослезились», настолько закопались в собственных проблемах финансовых, то есть долгах, широко, весело проживая определенный промежуток времени, что, в общем-то, на сегодняшний день часто это единственный выход для того, чтобы начать новую жизнь. Поэтому нормально отношусь, инструмент, который дан российским правом, так сказать, для изменения своего как бы отношения к долгам, то есть попросту долги списываются в этом случае, и я считаю, что он вполне приемлем.
4: Долги списываются, это тоже важно, потому что есть разные взгляды на это. Долги все списываются?
3: Долги списываются все, но все имущество, которое имеется, безусловно, оно поступает в оплату возможных задолженностей. То есть, если у вас есть имущество, оно у вас не останется. За исключением того имущества, которое напрямую указано в законе как невозможность взыскания в отношении него. Человек, он, например, это единственная квартира, единственное жилье, причем по тем стандартам, которые есть в определенном субъекте федерации, ну и так далее. Есть целый список.
4: Нет, вот смотрите, человек должен мне 100 тысяч рублей, к примеру, да, объявляет себя банкротом, но при этом ездит на машине и живет в какой-то квартире.
3: У него же есть машина, если это его машина.
4: А это не его машина.
3: Ну, это уже, да, нет, не его машина, вы видите, вы ответили на этот вопрос. Он ездит на чужой машине.
4: Янис Юкша, адвокат и профессор Игорь Баранов, адвокат и управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Брэвис. Для себя допускаете такой вариант?
6: Немного скорректирую ваш вопрос, потому что вопрос правильный. Только сумма 100 тысяч рублей будет недостаточно, чтобы пойти в процедуру банкротства. Долг должен быть не меньше 500 тысяч рублей.
4: Он не только мне должен, но вы же понимаете.
6: Чтобы не было заблуждения о том, что 100 тысяч рублей можно писать банкротством. На самом деле нет, это не... Ну, вынужден согласиться с мнением о том, что, живя цивилизованную жизнь, к сожалению, никто не может быть ничего застрахован, поэтому потенциально, что называется, может быть всякое. Ну, и от себя также призываю не допускать возможностей попадать в такое долговое бремя, которое потом невозможно будет заплатить путем из своих нормальных доходов. Потому что вот эти истории о том, что ты не сможешь быть только директором юрлица или предпринимателем, нет. На самом деле поражение в правах достаточно широкое идет у гражданина, особенно в своих финансовых правах. Ты потом будешь очень долго отчитываться своему финансовому управляющему, свои в том числе и расходы. Это тоже тоже, мягко сказать, не то что неприятно, еще и не очень просто, что кто-то вот регулирует твои финансовые траты.
4: Вот эта крупная история, крупная. Раз уж вот этот придуманный вариант, вернемся. Итак, человек тебе должен много денег, но ты видишь, что он продолжает передвигаться на какой-то машине и живет в какой-то квартире, причем тут еще люди спрашивают, еще ведь может быть, к примеру, квартира пятикомнатная или двухуровневая, и говорит, что она чужая. Это проблема?
6: Это проблема. Проблема, которую создал должник, и решать ее будут его кредиторы. Если мы говорим про имущество, то финансово управляющий этого лица обязательно это имущество найдет и обратит взыскание в пользу долгов. Если пятикомнатная квартира, практика уже есть, уменьшение площади до степени, вот, которая предусмотрена
4: ГОСТом на одного проживающего. Это чужая квартира, она записана на родственников.
6: Мы говорим всегда про поиск схем. Вот когда граждане ищут схемы, как уклониться.
4: Так но именно, именно об этом говорят, что это такая схема банкротства. Чтобы решить свои ситуации, чтобы продолжать нормально жить. Вот то, мы только начали говорить, Трамп самый знаменитый банкрот, говорят. У него же все получилось.
6: Все верно. Действительно, есть злоупотребление, но государство реагирует и на эти угрозы, потому что есть целый набор статей Уголовного кодекса о неправомерных действиях при банкротстве, которые могут быть применены, если эта схема будет вскрыта. И тогда будет же не только банкротство, но еще и судимость.
3: Ну, вы знаете, тут два тоже я добавлю, все верно, так и есть, но можно, конечно, отменить сделки, если сделки произошли в течение определенного времени.
4: Я прошу прощения, срочное сообщение, приходит какая-то очень серьезная авария в Курской области, во всяком случае, вот что сейчас в молниях на лентах информационных агентств. Первый замгубернатора Курской области и председатель областного правительства Чепик попал в ДТП, в ДТП с машиной первого замгубернатора пострадали 5 человек, включая 15-летнюю девочку. Предварительно с машиной первого замгубернатора столкнулись еще несколько автомобилей. Со ссылкой на пресс-службу правительства региона в эти минуты пишут основные информационные агентства. В данном случае я цитировал агентство ТАСС. Следим за этим, прошу.
3: Ну, мы понимаем прекрасно, что самый опасный вид транспорта – это вот как раз, так сказать, наземный вид транспорта, автотранспорт. И поэтому, к сожалению, глубокому числу погибших на дорогах по-прежнему велико и раненых, и прочих. Так вот, если возвращаться к банкротству, вопросу банкротства, да, можно отменить сделки и так далее, но давайте будем все-таки оценивать ситуацию, как она есть. Если мы говорим, что у человека есть имущество, что значит есть? Он является собственником. Собственником, и нет возможности подставить под сомнение, что он укрывает это имущество от банкротства, то есть от взыскания кредиторов. То в этом случае, конечно же, безусловно, предъявить ему претензии, потому что ты живешь в квартире, там, или, не знаю, в доме, который принадлежит твоему дяде, и поэтому и дядя твой тоже должен заплатить. Нет, это какие-то совершенно бандитские разговоры, схемы и прочее. Если, конечно, этот дом в течение определенного времени вдруг не был продан или подарен этому дяде, лицу, который признается банкротом.
4: А вот поэтому это проверяется?
6: Да, это конечно, как раз и есть неправомерное действие, оспоримые сделки. 3 года, все сделки могут быть возвращены в конкурсную массу и отменены.
4: То есть, это все, постоянная что произошло практика. За конечно, 3 года конечно. До
3: это объявления банкротства. Ну, 3 года, сплошь и рядом. Всегда, да, это сроки исковой давности, но часто бывает, что вообще рассматривают ближайший год, как правило, в течение года происходили подобные вещи или нет. Но иногда и дальше. Тут это комплексная история, поэтому занимаются этой проблемой, не так, так все просто.
4: Вопросы слушателей начинают приходить в большом количестве. Первое. Что думают собравшиеся? То, что сейчас так распространены кредиты. Ну, то есть нас, грубо говоря, не подводят к банкротству. Они не драйвер банкротства, спрашивает 630.
6: Вопрос личной финансовой ответственности каждого гражданина. Государство, ну, в лице своего банковского
4: сектора обязано. У нас как гражданин обычно говорит? Это не я взял кредит, мне его навязывали.
6: Но это самоправдание, это что называется разговор в пользу бедных. Слышим постоянно такие разговоры, что мне их навязали в каждом метро, у каждого эскалатора, из каждого утюга, что называется, реклама «возьми-возьми». Это давно известная проблема, еще больше известна на рынке микрофинансовых кредитных организаций, но это все равно личная ответственность каждого гражданина. Не можешь отдавать – не бери.
3: Знаете, я вот соглашусь, так это и есть, это определенная культура, о которой уже тоже было здесь сказано, восприятие финансового. Вообще к деньгам отношение у российских граждан до сих пор достаточно странная. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, я имею в виду из Советского Союза, или большинство, хотя сейчас есть уже молодое поколение, активное и так далее. Но, тем не менее, конечно, отношение к деньгам очень такое вольготное. Но я хочу сказать, что вот у меня есть, появилось как бы человек определенный, у которого оказалось 48 кредитов. Это микрофинансовые кредиты и так далее, страшные совершенно там цифры и так далее. Там человек закрывал одни кредиты другими, и, ну, до определенного момента, когда стало понятно, по крайней мере, человек пришел ко мне, да, я говорю, ну, что ты делаешь, ну, что ты творишь? Ну, конечно, выход нашелся, родственники были там подняты на ноги, там кое-какое имущество есть, можно было как-то вопрос закрыть и решить с большими потерями. Но вообще это вопрос определенных взглядов. А то, что нам навязывают, ну, относитесь к этому как дождь на улице, как шум некий. Да, они заинтересованы заработать, эти банки и прочее, прочее. Ну, что теперь?
4: Дальше, 534-й описывает схему, я надеюсь, что эта схема не рабочая. Люди, прежде чем банкротятся, соответственно, избавляются от всего имущества, после чего набирают кредиты.
6: Верно, такое есть, это распространено. Но это не говорит о просто непорядочности человека, но и эти схемы могут быть оспорены. Если мы сейчас выключим микрофоны и поговорим на троих, мы этих схем-то понарассказываем гораздо больше. Да, к сожалению, люди злоупотребляют своими правами, но и у этой веревочки есть какой-либо конец. Финансовые управляющие ориентированы работать достаточно глубоко, что называется, и поднимать всю историю сделок. И изучать условия проживания, если он проживает в каком-то квартире, которая даже принадлежит не ему, вопросы будут. Вопросы будут, на них надо отвечать.
4: Раз, это вопрос, который может появиться у управляющего, или это вопрос, который могут инициировать
6: кредиторы? Действия финансового управляющего контролируют кредиторы. То есть, как правило, это коммерческая организация, кому должен гражданин, если мы говорим про гражданина. В 90% случаев это банки. У них достаточно серьезные службы, юридические службы, которые занимаются этим вопросом.
4: То есть человек, который говорит, мы набрали кредитов, и это прокатило, он просто может дождаться в ближайшее время, что к нему придут.
6: Он может дождаться, что к нему придут, потому что судебное взыскание будет, и исполнение придут не только работники организации, грубо говоря, придут и приставы, которые будут реализовывать судебное решение, если вдруг он еще не обанкротился. Если обанкротился, то он просто дальше будет стоять на этом спецучете.
4: У человека же есть всегда объяснение. Вот и человек в данном случае пишет, банки получают сверхприбыли. Те, кто не отдают то долги, они ведь обычно говорят, ну, слушайте, мне деньги нужны, а у него они все равно были лишние.
3: Ну, понимаете, в чем дело? Это истерия того, что я украл в магазине, потому что они предприниматели, зарабатывают.
6: Потому что мне есть нечего было.
3: Потому что, да, мне есть нечего было. Но это еще как-то, понимаете, можно говорить. Вообще никто мошенничество не отменял, статью Уголовного кодекса 159.
4: А вот насколько люди, которые идут по пути банкротства...
3: А это вот как займутся самым серьезным образом службы безопасности банковские, и вообще кредиторы будут активно себя вести. Я просто хочу сказать, что преступлений совершается большое количество. Не все из них раскрываются. Но это не значит, что мы должны обсуждать сейчас тему о том, что, ну, давайте попробуем совершить преступление, и вдруг это, как вы сказали, прокатит. Но это же разговор в никуда.
6: Но дорогу. И самое главное, что...
4: Это разговор о том, что у людей к этому подобное отношение.
6: Достаточно важно, если позволите. Вот чтобы не получилось как бы призыв скидывать себя все имущество, готовьте, набирайте кредитов и банкротитесь.
4: Ну, а потом ждите.
6: Да, самое важное, что необходимо понять, сейчас требования к заемщикам достаточно высоки, и человек, у которого нет ни имущества, ни постоянного места работы, ничего, не может получить кредит. Поэтому, чтобы не звучало это призывом, делайте так, как рекомендуют слушатели. Нет, это незаконно.
3: Абсолютно соглашусь, но немножко оговорюсь. Вот 48 кредитов. Было совершенно очевидно, что не может она платить.
6: Например. Микрофинансовые организации, да. К сожалению, этим злоупотребляют.
3: Более того, я могу сейчас, не хочу называть банк, самый-самый-самый наш серьезный банк. Вот буквально недавно случилось возбуждено уголовное дело, человек признан потерпевшим по делу, человека обманули, кинули, как говорят. Но, тем не менее, несмотря на то, что у человека отсутствует, водительское удостоверение, о том, что был уже кредит ипотечный и так далее, и вдруг происходит чудо. Этот банк дает так называемый автокредит под безумные проценты на покупку автомобиля. Но этого человека вели, это все понятно. И, так сказать, после этого человек куда-то там через систему банков, еще один уважаемый банк, и в итоге деньги уходят в никуда, в кошелек этот крипто, который ты никогда не найдешь и так далее. Да, главное-то в чем заключается? В том, что хочется задать вопрос, а вот в этом случае где служба безопасности банка, где финансовая служба, где эти оценки? Но это не всегда, к сожалению, глубокому так. Я вам больше скажу. Вы знаете, вопрос сегодня вот этих обманов, у меня есть товарищ, скажу, на самом деле, это достаточно известный человек, он долго жил за рубежом, и он был, ну, это абсолютно не пошучу, а скажу, что он был директором Шумахера очень долго, почти 20 лет. То есть человек, который общался с негативом много, общался, то есть создавал для него всевозможные перемещения, договаривался о соревнованиях, о контрактах и так далее. Так вот, его чуть не обманули. Понимаете, произошло чудо, я его просто буквально выдернул из машины, когда его везли на заклание. Просто повезло, что он взял трубку. Поэтому мы никто не застрахован от проблем гипотетических, тех людей жаль. И если их можно с помощью этого, как говорится, спасти, это одно. А те, кто делает это намеренно, они преступники.
4: Смотрите, мы об общественных настроениях, и вот, пожалуйста, Катя теперь говорит. Ведь эти банки берут комиссию за оплату ЖКХ даже у пенсионеров. А вы хотите порядочности граждан при банкротстве? Чувствуете, как люди выставляют
6: Юрий, но мы должны, к сожалению, как профессионал, ну, к счастью, как профессионал, собравшись, должны сказать Катерине: Катерина, если какой-то банк берет комиссию, то, пожалуйста, не работайте с ним, потому что банке совершенно точно запрещено брать комиссию за оплату услуг ЖКХ и другие социальные платежи. Почему мы должны ориентироваться на это утверждение? Катерина, может быть, столкнулась с какими-то нечистыми на руку посредниками.
4: Она сейчас скажет вам, ну, хорошо, здесь, может быть, это запретили, но раньше брали, или что-нибудь
6: раньше
4: подобное.
6: Раньше поэтому отреагировали и запретили. Сейчас у банков нет такой возможности. Ни один социальный платеж, даже штрафы на всем известных госуслугах обязаны проводить без комиссии.
3: Опять на госуслугах. А если ты платишь через банк, они
6: не
3: придумывают...
6: Не пользуйтесь коммерческими приложениями. У человека должно быть право выбора. Понятно. И оно есть, оно реализуется. И вот это важно. Так с банкротством.
4: Вот, эта история. И это банкротство, это для многих возможность так или иначе... Нет, не спасение. А... попытки найти свою выгоду в этой сложной ситуации, в которой ты часто сам себя поставил.
6: О чем и говорит коллега. Пробовать можно, рисковать можно. Но это на свой страх и риск, потому что рано или поздно веревочка довьется, и будет уголовное дело. Рано или поздно оно будет. Зависит от суммы кредита. Мне известно случай, когда за 3 миллиона, что называется, человека загоняли так, что нашел возможность, их вернул. Потому что вот по этой же схеме, примерно, набирал. Просто мы же не обсуждаем негативные примеры, а их очень много. Вот и это... хорошо, что наши слушатели и граждане с этим сталкиваются как можно меньше. Вот так и должно быть, чтобы не было такого.
4: Голосование продолжается. Вы для себя возможность стать банкротом допускаете? Там 4 варианта ответа. Присоединяйтесь к голосованию. Еще полчаса у вас есть. И интересно будет посмотреть, как распределятся голоса. Ну, а теперь у нас с вами 2 минуты до перерыва на новости. Скажите, пожалуйста... надо успеть, для того, чтобы дальше мы перешли к звонкам. Вот этот новый закон о предупреждении банкротства, он что меняет в этом смысле?
3: Там есть позитивные моменты, а есть, с моей точки зрения, совершенно уже имеющиеся инструменты. Вопрос уточнений, скажем так, и привлечения внимания, в принципе, к этой ситуации банкротства юридических лиц, которые иногда несут на себе серьезную социальную функцию.
4: То есть принципиальных изменений
6: все
4: нет.
6: Все существенные изменения, важные Игорь изменения. Баранов. Да, это для предприятий с оборотом и наличием капитала свыше 1 миллиарда рублей. Там дали возможность спасти бизнес и договориться внутри должника и кредиторов. Вот это очень важное изменение. Оно действительно должно поработать. В отношении граждан, о которых мы говорим, там изменения несущественные.
4: Еще один вопрос. Тоже для того, чтобы уже перейти к обсуждению, а главное, чтобы люди больше писали и, соответственно, можно было зачитывать их вопросы. Скажите, такое банкротство. Это допустимый вариант решения своих проблем?
3: Допустимый в том
4: Или
3: случае...
4: Или это безответственность?
3: Нет. Допустимый в том случае, если уже все случилось. Дело сделали, царя убили. И в этом случае, если ты действуешь добросовестно, совершенно допустимый данный законом инструмент для того, чтобы начать новую жизнь.
4: Говорит Янис Юкша, Игорь Баранов. Это допустимо или это безответственность?
6: Это безответственность, которая была запущена, была допущена и стала допустимой. Закон такой есть, его необходимо исполнять точно так же добросовестно.
4: Игорь Баранов, адвокат и управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Брэвис, Янис Юкша, адвокат и профессор программы «Своя правда». Мы после того, как депутаты немного поменяли правила банкротства в России, задаем вопрос аудитории. Вы для себя допускаете возможность стать банкротом? Это плохо, но все возможно. Это нормально и вполне допустимый вариант решить свои проблемы. Я всегда плачу по долгам и не допускаю для себя возможность стать банкротом. И это вопрос, о котором я никогда не думаю. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 17:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Жертвами пожара на обувной фабрике на востоке Китая стали 28 человек. Огонь вспыхнул на производстве в провинции Фуцзянь около полудня по местному времени. На место происшествия оперативно направили около 200 пожарных и 35 единиц спецтехники. Об этом сообщает центральное телевидение Китая. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести тщательное расследование пожара и привлечь виновных к ответственности. Дмитрий Песков назвал провозглашение России угрозой НАТО агрессивным действием. По словам официального представителя Кремля, это обязывает нашу страну быть сильной и продолжать свою политику. Первое. По развитию нашей страны, технологическому, экономическому и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО, сказал пресс-секретарь президента в интервью информационной службе «Вести». Дмитрий Песков напомнил, что Североатлантический альянс изначально создавался как инструмент конфронтации. Военный блок остается верен своему предназначению. В декларации подтверждается, что основным противником является Россия. Это не новация, это лишь подтверждение того, что мы прекрасно знали до этого, отметил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий делают все необходимое для защиты страны, в том числе и от зенитных ракетных комплексов «Патриот». Почти четверть населения России составляют пожилые люди. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Баньков. Он подчеркнул, что средний возраст жителей страны растет. Более того, тренд на старение населения наблюдается не только в России, но и во всем мире, рассказал замминистра здравоохранения на форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Имя Мухаммед стало самым популярным для новорожденных в Англии и Уэльсе. В прошлом году так назвали 5900 мальчиков, на 4% больше, чем годом ранее. По данным Национальной статслужбы, это имя третий год подряд занимает первое место по частоте использования в двух регионах Великобритании. Вместе с тем, статистика не учитывает другие вариации написания имени «Мохаммед» и «Мохаммад». Так назвали еще около 2600 новорожденных в Англии и Уэльсе. Вторым по популярности мужским именем стало Ноа, на третьем месте Лео. Девочек в Англии и Уэльсе чаще всего называют Оливия. Это имя остается самым популярным четвертый год подряд. На втором месте Лили, на третьем Амелия. О погоде в Москве. Сейчас столица плюс 20, завтра в городе облачно с прояснениями, в течение дня кратковременный дождь, местами ливни, в отдельных районах гроза и град, ночью 17-19 градусов, днем плюс 25-27, ветер восточный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
5: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
8: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
9: Ага.
8: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
9: Как еще раз найти?
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
10: ООО «Капибара».
11: Михалыч, а как «нихао» с китайского переводится?
12: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «нихао».
13: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «нихао», «хелло», «привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
10: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
14: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
10: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
19: Право знать. Говорит Москва.
20: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
4: Продолжаем. Четверг, 9 июля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем историю, что такое банкротство в российской экономике, в жизни нашего общества, отталкиваясь от того, что Государственная Дума поддержала изменения в законе о банкротстве, закон о предупреждении банкротства. Это больше касается юридических лиц, но тема банкротства, это, как кажется, банкротство, это тема, которая касается всего общества, лиц и физических тоже. Вот об этом мы говорим. В городе трехбальные пробки, тем временем 5 баллов нам обещают к 7 вечера, и более серьезных пробок не обещают. Срочно сообщение. Юникредит Банк с 1 августа останавливает, пишет РИА Новости, перевыпуск карт с истекшим сроком действия. ТАСС в эти минуты сообщает новые подробности вот этой аварии в Курской области, где попало в ДТП несколько машин, причем одна из машин с участием первого заместителя губернатора и председателя правительства Курской области, который, кстати, это тоже уже в новостях есть, не пострадал во время аварии. Предварительно со ссылкой на полицию пишут, в автомобиль замгубернатора въехала встречная машина. Ждем новых сообщений, следим за этим. Возвращаемся к истории про банкротство. Здесь, напомню, адвокаты Янис Юкша и Игорь Баранов, вы пишите нам через СМС-портал, через мессенджеры, либо звоните. Ну и вопрос. Вы допускаете для себя возможность стать банкротом? И там 4 варианта ответа. Значит, у нас нашелся человек, который уже раз 5, наверное, написал примерно об одном и том же. Мы говорили в первой части, что люди, которые не возвращают деньги, обычно говорят, раз ты дал деньги, значит, они тебе не так-то и нужны, ну, то есть, или вот как в данном случае, банки же наживаются, когда дают деньги, а мне деньги нужны на самом деле. Вот с этим что делать? Это так или иначе общественное настроение, Янис Юкша?
3: Ну, настроения могут быть самые разные, это вообще...
4: Ну как, это важно, когда общество так думает.
3: Ну, отвратите, это могу взять, могу очень низкой культуре, не только финансовой, но и как таковой у человека. Я вообще считаю, что чужое брать нехорошо, без спроса, а если взял на время чужое, но непременно надо его вернуть. Поэтому в данном случае логика совершенно порочна. И в данном случае те, кто ею придерживается, ну, а фактически они оправдывают не то, что незаконные действия, а вообще деструктивные, антиобщественные действия.
4: Говорит Янис Юкша, Игорь Баранов.
6: Мне на самом деле остается только добавить о том, что, господа, это незаконно, так рассуждать нельзя. Мы живем в правовом цивилизованном государстве, поэтому должны рассуждать в соответствии с требованиями законов.
4: Ладно, дальше. Вы можете звонить 7373948, можете писать, соответственно, через мессенджеры, либо через СМС, и не забывайте проголосовать обязательно. как это, микрофинансовые организации? Микрофинансовые
3: есть такие.
4: Вы оба упоминали так или иначе, это в первой части программы, и вот человек говорит, надо было, чтобы их запретили, и проблема бы решилась.
6: Ну, мол... Совершенно верно, тут позволю взять на себя инициативу,
4: да,
6: поскольку не так давно я был участником большого совещания, проведенного на базе Совета правам человека, куда приглашали все абсолютно органы, которые имеют отношение к регуляторике, к исполнительной власти, именно в части микрофинансовых организаций. Да, часто звучат такие истории о том, что микрофинансовые организации в целом надо запретить. Они же отстаивают позицию о том, что они очень нужны на случай сложных жизненных ситуаций.
4: Но это ведь так?
6: Не буд... Да. Единственное, опять-таки, вопрос...
4: А где люди тогда как... возьмут деньги?
6: В кредитных организациях, где надо встать со стула, дойти, подать заявку, подтвердить доход...
4: А там не дадут.
6: Тогда человеку необходимо так распланировать свои расходы, чтобы хватало доходов. Я понимаю, что мы говорим то, что граждане не хотят слышать. То, что мы говорим такую школьную прописную истину.
4: Мы говорим, надо быть богатым и здоровым.
6: Мы говорим, надо хотеть работать, учиться хотеть работать. То есть то, с чего нас родители с детства учили. Мы говорим вот это. А пойти и взять под какие-то гигантские проценты, которые точно совершенно практически невозможно закрыть. Если ты 35 тысяч рублей берешь долг под 100% у организации, значит, проблемы с финансовой дисциплиной, они есть. И мы должны, наоборот, стимулировать людей пойти трудиться, работать и заработать 35 тысяч рублей. Не будем скрывать, что это не самая большая сложность на территории всей нашей необъятной родины, а то сейчас начнут склонять к Москве. Большое количество экспертов призывает к тому, в том числе и я, закрыть микрофинансовые организации, пока наши финансовые регуляторы не дают такой возможности, говоря о том, что они нужны.
4: Ну вот слушатели обращают внимание, что и крупные банки создают свои дочерние микрофинансовые организации, значит, это принято в нынешней экономике. А может запретить, я не слышу?
3: Вы знаете, я считаю, что в том виде, в котором они существуют, я поддержу свою коллегу, я считаю, что они вносят скорее негатив в общественное сознание. Потому что даже сам факт, что ты можешь побежать и взять, это будет просто, не отдавая себе отчет, как ты собираешься отдавать, потому что я потом побегу на соседнюю улицу и там запросто возьму второй раз и третий. Скажем так, определенных людей, которые не имеют определенной финансовой культуры, а иногда и просто мозгов, честно говоря, они приводят к тому, что они попадают в плохие ситуации.
4: И, секунду, вот 534-й, да. У нас же как принято говорить, если у меня нет такой проблемы, значит, ни у кого нет такой проблемы.
3: Ну,
4: и вот 534-й говорит, а что, эти микрофинансовые организации реально нужны экономике, что ли?
6: Реально нужны экономики. Ну, вот... они так считают. Вот мы просто говорим, я не согласен,
4: их надо запретить. Люди, которые там берут деньги, они тоже говорят, а где я тогда иначе возьму деньги? Что
6: заработать.
4: Хотите? Я пойдёшь, не могу.
6: То, так же, как говорили всегда, вот в моем, по крайней мере, детстве
4: молты. Марина пишет, МФО развращают
6: пойдите, людей. Пойдите на рынок. Так я, ну, мы и призываем их запретить, на самом деле. Но пока финансовые регуляторы считают, что они необходимы. И достаточно дико, как эксперту, слышать от представителя Центрального банка Российской Федерации пример, зачем нужны, если вдруг человек поехал, минуточку, в командировку, и у него украли телефон, он может и все остальные вещи, документы, пойти в микрофинансовую организацию и взять деньги, чтобы купить себе телефон и билет. Я с этим также не согласен. Я считаю, что их необходимо запрещать. Правильно было сказано. Ну, они развращают.
4: Нет у тебя
6: иди
4: денег.
6: Иди работай.
3: Ну, это из серии «Сам обманываться рад». Ну, давайте мы не будем друга обманывать и обманывать, говорится, общество в целом. Конечно, это способ зарабатывания денег, это пролоббированная ситуация, и, к сожалению, нет, ну, глубокому...
4: Это выгодно больше, и той, и другой стороне.
3: Это выгодно определенной группе людей, и, к сожалению, глубокому это создает большие проблемы часто. Самые серьезные. Поэтому на сегодняшний день скорее негативно я отношусь к микрофинансовым.
4: Так, вернемся к банкротству. Значит, Валерий 209 пишет, но при банкротстве могут пострадать добросовестные приобретатели имущества, которое было продано до банкротства. Квартиры, машины, дома. И получается, что страдают не должники, а люди, которые ни в чем не повинны. А вы говорите, это нормально.
3: Это процесс.
6: Это процесс, абсолютно верно.
4: Вот человек... что значит юристы.
3: Нет, ну это так и есть. Поймите правильно, добросовестный приобретатель не должен пострадать. Есть понятие виндикации, то есть истребование имущества из чужого незаконного владения. И в ряде случаев виндикация может быть ограничена. Поэтому, чтобы сейчас не вдаваться и не умничать в юридические термины, и не вдаваться в сам процесс, я хочу сказать, что в любом случае это будет процесс, судебный процесс, где будут приняты те или иные решения. И эти решения будут зависеть как раз добросовестные приобретатели, как производилась сделка, о чем шла речь и так далее и тому подобное. И я вас уверяю, что в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, в данном случае, скажем так, правда должна восторжествовать.
4: В подавляющем количестве случаев правда восторжествует?
6: Да, Юлия, в подавляющем большинстве случаев, к сожалению, люди не становятся жертвой мошенников. Когда мы когда человек понимает, что он может стать банкротом и реализует свое имущество добросовестному приобретателю, вот человек себя ведет незаконно. Он уже замышляет умысел, мошенничество. Судебная практика согласна. Есть примеры, когда таких добросовестных приобретателей лишают своего имущества. И вот тут хочу отметить, что и в этом случае уже принимаются меры. Я как соавтор законопроекта о защите прав добросовестных приобретателей, как раз мы и в законопроект, который разработали, внесли совместно с Михаилом Геннадьевичем Делягиным, вот этот способ защиты и внесли в том числе. Да, надо признать, такое порочное есть, но этому скоро будет поставлен законодательный заслон.
4: Так, еще интересно, у нас есть американский слушатель, и Боб пишет, а вот в США максимальный процент на выдачу кредита, то есть мы опять, видите, не столько про банкротов, сколько кто людей как бы загоняет в банкротство. Максимальный процент на выдачу кредита 28%, и все, что выше, запрещено. Я, правда, заметил,
3: в Америке что... вас ограбят другим способом.
4: С одной стороны, с другой стороны... будет хорошо. С другой стороны, там и обычный процент сильно ниже, чем...
3: Один закон о лоббизме что стоит? То, что у нас называется коррупцией, в Америке называется лоббизмом. Совершенно официально вы пойдете и скажете в контору, которая занимается лоббистской деятельностью, сделайте, пожалуйста. Это незаконно, да, в целом, да, но я вот хочу так. И сделают, и окажется, что если это...
6: Давайте поясним.
4: Да, да, конечно.
6: Да, давайте поясним. Ну, давайте. 28%, да, действительно, у них максимальный планк. У нас сейчас снизили до 100. Именно как раз у МФО было до 200, потом снизили до 130, сейчас законодательно установили 100. Готовят еще снижать.
4: 28, очень важно. Всего, похоже на наши 100.
6: Конечно. И самое главное, что у них... очень низкий процент, а только лишь на недвижимость. У нас достаточно высокие ставки по ипотечному кредитованию сейчас. Остальные проценты у нас не то, что не выше, а во многих случаях даже и ниже. Но если говорить, что это призывает граждан идти набирать кредитных обязательств, чтобы потом объявить себя банкротом, ну, это, по крайней мере, не рационально так думать.
3: Тогда еще одно. А вы знаете, что в суд вы не можете в Америке лично вы пойти? Вам нужно обратиться в адвокатскую контору, которая только за сам факт приема с вас сдерет десятки тысяч долларов.
4: Слушайте, человек, вот еще раз, 534.
3: Не все это понимают.
4: У нас процент сколько, 13, да, сейчас?
6: На что
3: ключевая ставка? Центробанка.
4: Да. Ну, да. А в Штатах в два раза меньше.
3: И что?
4: Нет, ну, к тому, что наши 100% это закон, а не грабеж, а в США, мол, неплохо, 28% это не очень большой. Просто если сравнивать, скорее всего, наши 100% это как их 28%. Понимаете, это важно.
3: Не надо ничем сравнивать. Это совершенно патовая ситуация.
4: Давайте про другое.
3: Да,
4: 432-й пишет нам, что должен быть какой-то сдерживающий механизм. Это порок людской, ну вот брать деньги, да, и нельзя зарабатывать на пороках людей, которые эмоционально оформляют, а потом годами расплачиваются, я бы даже добавил, и не только они, получается, расплачиваются. И значит, должен быть какой-то сдерживающий механизм, и тогда надо не закон о предупреждении банкротства принимать, а закон какой-то другой, нет?
3: Ну, я не знаю, как даже на ваш вопрос ответить. В данном случае речь идет
4: это
3: о том...
4: Это не мой, это
3: смотрите, я понял. Есть проблема в ситуации с банкротством. Вот правильно здесь было сказано, что по большому счету речь идет о очень крупных компаниях, которые несут социальную нагрузку. Это банки, возможности их присоединения к другому банку. Мы же заинтересованы, чтобы деньги ваши из банка вашего, которое себя плохо чувствует, было возвращено. И дальше так. Так вот, есть еще там изменения определенные косметические. Работа ведется. Дело в том, что инструмент есть, это банкротство, мы говорим про добросовестное поведение, и в данном случае закон совершенствуется с тем, чтобы все-таки не создавать социальное напряжение в обществе, чтобы так или иначе люди имели разные возможности при наступлении разных случаев жизненных ситуаций.
4: Вы удивитесь сейчас, какой будет поворот. 248-й говорит, ЛТП были в Советском Союзе? И если бы сейчас они оставались, то кредитов было бы на 60% меньше.
3: Вот вы понимаете.
4: Какая причинно-следственная связь? Вот даже так. Человек до этого рассказывает историю конкретную, где человек пьет, разводится с семьей, соответственно, не поддерживает детей и собирается банкротиться. Мол, и вот это ему помогает. Но это же, если это помогает, это должно быть проблемой?
6: Да это проблема. К банкротство – это, конечно же, проблема. Мы должны об этом говорить, что называется, вот в каждом эфире. Вот эта финансовая неграмотность, личная финансовая неграмотность, последующее банкротство – проблема, потому что всегда страдают какие-то другие граждане. Вот правильно всегда говорят одно, что банки пострадают меньше. Да, они за одним неплательщиком имеют возможность гоняться, если есть такое желание. А вот гражданин, который дал другу
4: своему бывшему… Любая машина более эффективна, чем отдельно взятый человек, это понятно.
6: Да, да, да. Страдают граждане, поэтому необходимо, да, принимать в том числе какие-то, как вы сказали, заградительные меры. Но это четко противоречит вот тому, вот той эпохе потребления и той экономической модели, которую мы видим вообще в целом в мире. Поэтому каждый гражданин это решение принимает для себя. Если он хочет погружаться в эту финансовую яму, он погружается.
4: Но если эти решения так или иначе сказываются на других гражданах, да, по идее, это общественная проблема.
6: Да, и это в законе тоже запрещено, потому что у нас участник гражданского оборота, в соответствии с статьей 10 ГК, коллега подтвердит, должен действовать добросовестно. Это законодательно закреплено, но не всеми исполняются. Я вот знаете, с чем не соглашусь? Мы вот сейчас вот так вот проблему прям утрируем, что она прям стоит настолько остро, что у нас каждый второй банкротится. Да слава богу, что нет. Слава богу, что нет. И как раз пока с тем объемом, который граждан, которые банкротятся, да и предприятия, в общем-то, пока экономика страны справляется и будет грустно, вот уже если перестанет справляться.
4: Так вот теперь, благодаря этим, в том числе изменениям в закон, пусть даже они в основном для юридических лиц, в ближайшее время банкротов будет больше или меньше?
3: Нет.
6: Ни на что не повлияет.
3: Я думаю, что как раз нет. Если мы говорим о нише юридических лиц, как раз будут приданы какие-то механизмы помощи. Вот я говорил, банки. Это важный момент, банкинг и обслуживание общества. Банки, которые себя неважно чувствуют, в этом случае они не будут банкротиться. Там есть шаги определенные, присоединение более крупным банкам и так далее. А в банках много заемщиков, много клиентов. В этой связи они не пострадают. Я думаю, что определенные позитивные движения в этом ключе, конечно, будут. Любой закон, он совершенствуется. Над ним работают, смотрят на протяжении определенного времени, проходят какие-то тестовые как бы, моменты, и понятно, куда нужно что-то подкрутить, подрулить и так далее.
4: Срочное сообщение. В Риме 6 туристов оштрафованы на 3300 евро за то, что искупались в историческом фонтане. Есть даже подробности, кто конкретно. Список нарушителей есть. Двое 19-летних туристов из Австралии, двое 18-летних граждан Соединенных Штатов Америки, 43-летний уроженец Дубая и 27-летний гражданин Италии. Каждому выписали крупные штрафы, которые составляют от 450 евро. Следим за новостями. Попрошу вас надеть наушники. Возвращаемся к теме, и наши слушатели к нам присоединяются. Да, прошу.
1: Добрый день.
4: Да.
1: Сам никогда кредитов не брал, поручителем не был. Тем не менее, не буду называть банк. День и ночь названивал, искал какого-то товарища, ходил, писал в этот банк заявление. Не помогло. Как, интересно, относятся ваши гости к таким проблемам?
3: Проблема есть такая.
4: Это я не глубокому,
3: да. И часто недобросовестно действуют заемщики, называя чужие телефоны, даже используя паспортные данные. Ну что делать? Вот надо как-то все-таки ободрить этот банк, чтобы он прекратил подобные действия. Ну, что можно?
6: Не так давно надзор за этими так называемыми коллекторскими работами передали Федеральной службе судебных приставов, и очень здорово отрезвляет ситуацию как раз подача жалоб на такой массовый обзвон Федеральной службы судебных приставов. Об этом граждане мало знают, поэтому давайте воспользуемся возможностью, дадим такую рекомендацию. Надзор за деятельностью коллекторов Федеральной службы судебных приставов. И жалуемся им.
4: И все-таки опять, вот Вячеслав теперь 285-й, возвращает нас все к той же теме. Ни один банк. Откуда эти утверждения, непонятно, но будем считать, что это личное мнение Вячеслава. Ни один банк ни разу не страдал от невозврата долгов, всегда остаются в плюсе, потому что у них все в тариф заложено.
3: Ну, это заблуждение.
6: Заблуждение.
3: Конечно. Банки тоже имеют определенные, как бы, процент на списание уже заложенный, конечно же, безусловно, они тоже иногда страдают, иногда они попадают в крупные неприятности с серьезными компаниями. Ну, страдают от этого все. Сегодняшний, просто договорю по поводу мошенников, к сожалению, глубокому, такая тотальная проблема, и поэтому некоторые банки действительно серьезно страдают от этого.
6: Более того, стоит просто напомнить о том, что вот так в стране, за рубежом, которую мы сегодня вспоминали, один большой финансовый кризис как раз начался с массового невозврата кредитов населению. которые они выдавали на ничего не обеспеченные по, эти потребительские под жилую застройку кредиты. С этого уже начался, по большому счету, один известный финансовый кризис.
4: 7-3-7. Да, это, кстати, в общем, так, неоднократно так это обсуждалось. Ну, да, да. Да. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно писать через Макс. И главное, не забывайте голосовать. У нас голосование. Заходите через Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Заходите через канал в Максе радиостанции «Говорит Москва» или через сайт радиостанции. Там просто на главной странице справа можно найти, соответственно, это если мы говорим о десктопном приложении. Так вот, справа, чуть ниже, там есть возможность участвовать в актуальном голосовании. 7-3-7-3-94-8. Вопрос, вы допускаете для себя возможность стать банкротом? Это плохо, но допускаю. А что, все возможно? Жизнь, она непростая. Это нормально. Это вполне допустимый вариант решить свои проблемы. Нет, я не допускаю, потому что всегда плачу по долгам, и я не думаю об этом. Тут, кстати, один из слушателей задал вопрос вот по поводу одного из вариантов ответов. А вот человек, который уверен, я всегда плачу по долгам, и поэтому я не допускаю для себя возможности стать банкротом, он просто ошибается или такое может быть?
3: Он
4: я не съешь.
3: Жестоко заблуждается, потому что, представьте себе, давайте сконструируем быстро ситуацию. Человек, казалось бы, разместил в каком-то серьезном банке, там, депозит и так далее, и тому подобное. И так случилось, что банк ему рухнул, и мы знаем такие

0: себе ситуацию, вот вы дали деньги, и вам не возвращают. Чем вы рискуете? Ну, ничего такого. Ну, просто у вас денег нет. Ну, вы же как-то без этих денег жили, поэтому вы говорите, человек без денег, если останется, будет бомжом. Ну,
1: а вот... в этом момент у вас случилось сбой со здоровьем, вам нужны деньги на срочно на операцию и прочее, прочее. Можно докрутить здесь всяких нет, историй.
0: Опять же, человек вот говорит, просто надо запретить любой кредит выше 30%. Ну вот, а представьте себе, у вас, вам нужны деньги срочно, и вы готовы под любой процент эти деньги брать, там, под залог чего-нибудь и так далее. А все, вчера, буквально по вашему же требованию, подобный кредит запретили. Не очень понятно. Последнее. Валерий 209 пишет. Банкротство банкротством. Нельзя, пишет 534. Что нельзя? А в том смысле, что нужны деньги, вот даже на что-то важное, даже под залог, а нельзя. Ну хорошо, твои проблемы, как хочешь, крутись. Это вот к вопросу о том, что у человека пока нет проблемы, он считает, что это и не проблема.
1: Ну да, ладно, где-то там
0: далеко. Да, вместо банкротства пусть должники, которые, ну все равно же не платят, да? Иначе чего они банкроты? Пусть они идут на обязательные работы.
2: Ну... Поэтому мы, на самом деле, это уже такой узкоспециализированный юридический разговор, потому что это вид наказания, и вот расширять на гражданскую сферу вид наказания, конечно, пока недопустимо.
0: Нет, подождите, то есть, если я тебе должен, то я могу тебе либо деньги вернуть, либо вещи
1: отдать, либо отработать. Ну, на самом деле, в царской России были такие так называемые долговые тюрьмы, и можно здесь сказать о том, что человека вообще сажали в эту яму, условно говоря, пока родственники деньги не принесут, его туда не выпускали. Ну, давайте к этому придем.
2: Наказание за долги, испытания истории не выдержали. И уж если коротко, от освобождения алиментов банкротство не освобождает, например. И если вдруг ты не платишь алименты, то тут могут тебя уголовно наказать.
0: А вот это, тогда... кстати, тоже важная деталь. Это важно. Вот это единственное исключение из правила про банкротство. Выплаты, да? Только алименты.
2: Только алименты. Социальные выплаты на содержание членов семьи.
1: Причем бывших. Это алименты могут быть не только на детей.
0: Ну, нет, быть, а любые алименты, я об этом детей, говорю. Да, да. 7.3.7, Григорий все придумал. Если, говорит, мои активы под санкциями, они ведь могут пойти в пользу возмещения долга. И пусть тогда банк с Евросоюзом разбирается.
2: Кстати, вполне себе рабочая история. Перешли на счет типа С, у которого у крупных финансовых организаций открыто, а вот у граждан не у всех, а у них нет, открыто.
0: Он имеет в виду, что я же гражданин Российской Федерации, значит, те деньги, которые российские деньги, это же тоже мои деньги. Да. Ну и вот, забирайте оттуда. Mm-hmm. Ну да. Запретят официально высокий процент, будет теневой рынок, и люди пойдут к братве. Это Максим 407 пишет. Ну то есть, еще раз, если человеку нужны деньги... Ну, по какой-то причине, может быть, нехороший, может быть, хороший, может быть, это жизненная ситуация, он все равно будет вынужден искать эти деньги. И вот просто запретить это нельзя. Григорий говорит, я могу пойти работать в банк, которому я должен, и пусть меня назначат заместителем управляющего, я тогда быстрее деньги.
1: Да пусть, пусть.
2: Видите, как хорошо значит. В ходе нашей дискуссии граждане стали хотя бы искать варианты закона.
1: Да, закон.
2: Пойти работать. Законного заработка.
0: У нас был вопрос. Мы спросили людей, вы допускаете для себя возможность стать банкротом? Первый вариант, это плохо, но допускаю, возможно. Второй вариант, это нормально вообще, это даже неплохо, это допустимый вариант решить проблему. Не верну деньги, ну вот как-то проживу зато. Не будет никогда со мной такого, я всегда плачу по долгам и не думаю об этом. Самый вариант распространенный, какой, как думаете, Янис Юкша?
1: Второй.
0: Это нормально, это допустимый вариант решения проблем, думает Янис Юкша.
2: Я очень верю, что наши граждане ответили, что это плохо, но, к сожалению, такое может случиться.
0: А на самом деле наши граждане выбрали вариант «нет, со мной такого не будет, потому что я всегда плачу по долгам».
2: Это тоже отлично.
0: 38%. Второй по популярности ответ – это нормально, это вполне допустимый вариант решать свои проблемы. 24%. Еще 24% говорят «я вообще на эту тему». Не думаю. И только 14% говорят, банкротство это плохо, но я допускаю, такое может случиться с каждым. Так проголосовала наша аудитория. Янис Юкша, Игорь Баранов. Благодарю вас.
1: Всего доброго.
2: Всего хорошо.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 6 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силами противовоздушной обороны уничтожены еще два летевших на Москву БПЛА. Об этом заявил Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал мэр в мессенджере Макс. Всего с начала суток, по данным Сергея Собянина, средства ПВО сбили 6 украинских беспилотников на подлете к российской столице.

0: президент Венгрии Янош Адер подаст в суд на нового премьер-министра. Бывший глава государства решил защитить свою честь после слов Петера Мадьяра о поездке политика в США в 2018 году. Как утверждает премьер-министр, тогдашний президент под видом официального визита в Соединенные Штаты провел семейный отпуск с дочерью и посетил с ней Диснейленд. За время недельной поездки они также совершили вертолетную прогулку над Нью-Йорком. Общая сумма расходов для венгерских налогоплательщиков превысила 150 тысяч евро. Мадьяр призвал бывшего главу государства отчитаться о тратах в США и сообщить, вернул ли он какие-либо средства в казну. В свою очередь, Адер утверждает, что та поездка была официальным визитом, а не семейным отдыхом. Экс-президент заявил, что поездку дочери, которая была с ним, он оплатил из своих средств. Добавлю, Янош Адер занимал пост президента Венгрии с 2012 по 2022 год. Организация по запрещению химического оружия восстановила права Сирии в ОСХО. Также страна может быть избрана в состав структуры этого органа. Консенсусное решение приняли 67 стран-участниц Конвенции о запрещении химоружия. После падения режима Асада новые сирийские власти взяли на себя обязательства по конвенции и с тех пор предприняли конкретные шаги по сотрудничеству с техническим секретариатом для достижения этой цели, говорится в заявлении ОСХО. Исполнительный совет на своем заседании также утвердил план мониторинга за уничтожением химического оружия третьей категории и два соглашения об использовании объектов для систематической проверки хранилищ химоружия в Аль-Кутайфе и Хомсе. Напомню, Сирия лишилась права голоса в ОСХО в 2021 году. В организации заявили, что Дамаск не раскрыл информацию обо всем своем химическом оружии и не уничтожил его после присоединения к этому органу в 2013 году. Почти четверть населения России составляют пожилые люди старше 65 лет. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Вадим Баньков. Он подчеркнул, что средний возраст жителей страны растет. Более того, тренд на старение населения наблюдается не только в России, но и во всем мире, рассказал замминистра здравоохранения на форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Курс валют на пятницу. Китайский юань завтра будет стоить 11 рублей 16 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 75.93. Курс евро завтра 86 рублей 59 копеек. Сейчас в Москве плюс 21. Завтра в городе облачно, с прояснениями. В течение дня кратковременный дождь, местами ливни, в отдельных районах гроза и град. Ночью 17-19 градусов, днем плюс 25-27. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва. 94.8 FM.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
3: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры – бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: 18.08 в Москве, сегодня 9 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, везде зайдите, везде подпишитесь, поставьте лайки, нажмите кнопочку с ракетой на Рутюбе обязательно, также еще надо зайти к нам в Телеграм, к нам в Макс, к нам в Дзен, у нас там есть каналы, на них тоже подписаться, а еще отсканировать QR-код надо у нас в нашей трансляции, он вас приведет на страничку нашего бота в мессенджере Макс, на который тоже нужно будет подписаться, это надо сделать один раз, и через этого бота можно писать нам сообщение в эфир. Можно это еще сделать через сайт «Радио говорит Москва», не, просто «Говорит Москва», «говоритмосква.ру», не писать сообщение, а найти нашего бота. Там есть ссылки, связь с эфиром они называются. Справа, если это версия для компьютеров, в самом низу, если это версия для мобильных телефонов. Добрый вечер, там угрожают Мбаппе экстрадировать в Парагвай, похоже, сегодня мы увидим, как падет Париж. Париж пойдет при любых раскладах сегодня, да. Кто бы не выиграл, Парижу не сдобровать. Ну и пускай. Как бы пускай. Пускай обе проиграют, обе выиграют. Главное, чтобы Парижа не было. Это мы не против. Как мой канал называется? Бабаян Здание он называется.
8: В Максе?
7: Нет, он в Телеграме. А в Максе его нету. Вот. В Максе нету просто, поэтому ты не можешь его найти. Он только в Телеграме есть. Бабаян Здание называется мой канал. Значит, что у нас с вами произошло за сутки? Честно говоря, произошло не так много. В итоге вчера не состоялся разговор между Трампом и Путиным. В Кремле это прокомментировали так, что, ну, не было никакого звонка. У Дональда Трампа наверняка был тяжелый день. Собственно, если захочет позвонить в другое время, пускай звонит. Но звонка не было. При этом, как, значит, увидели, ну, это устами пресс-секретаря президента, да, ситуацию в... ну, вот эту вот ситуацию вчерашнюю с американцами. Давайте я вам зачитаю. Кремль видит в заявлениях Трампа про удар Киева вглубь России не эскалацию, а заблуждение руководства США. Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил, разговора между Путиным и Трампом вчера не было. Но президент всегда рад пообщаться, добавил Песков. Значит, Россия надеется, что США возобновят усилия на украинском направлении после того, как разберутся с ситуацией вокруг Ирана. Так это другая история. Значит, вот как прокомментировали про ракеты Патриот. Что касается Патриот, то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вообще продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину. Это действительно, мы это знаем, мы не носим розовые очки. Это прекрасно знает президент Путин, сказал Песков. Это вот что касается того, как прокомментировали в Кремле вчерашнее заявление Дональда Трампа. Самим Трампом, еще раз, пообщаться не удалось. И еще вот такая интересная штука, сейчас все это, значит, у себя в каналах пишут. Это, получается, президент Чехии, небезызвестный Петр Павел. Вот такое интересное заявление сделал. Он сказал, что у Украины есть 2 месяца, чтобы возобновить мирные переговоры. Я не знаю, имеется в виду июль и август, то есть до осени, или сентябрь он уже затрагивает, ну, не суть важно, 2 месяца. Иначе после парламентских выборов, все-таки до октября, чуть больше. После парламентских выборов Путин может объявить мобилизацию в России, заявил он изданию The Telegraph. В сентябре пройдут парламентские выборы, Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, это окно возможностей сузится. Павел призывает использовать нынешнее давление на Россию, чтобы заставить ее приступить к мирным переговорам в ближайшие недели. Мне вообще, вся эта картина и подобные заявления от того самого Петра Павла, что, значит, там где-то до сентября есть окно возможностей. Я не знаю, насколько они серьезно говорят про мобилизацию у нас здесь и действительно ее опасаются, эту самую мобилизацию, но по поводу окна возможностей вот такое рассуждение есть. И это все подтверждает тезис о том, что ускоряются какие-то процессы для того, чтобы провести такие какие-нибудь переговоры сейчас на тех условиях, которые они выдумали себе на данный момент, и как-то порешать этот вопрос, видимо, аж до осени. При этом, видите, мы продолжаем все-таки верить, видимо, в американцев. Дональда Трампа считаем человеком заблудившимся. Видимо, собираемся показать ему выход. То есть сделать так, чтобы он больше не заблуждался в таких важных вопросах. И ждем его звонка, и что американцы наконец-то займутся этим вопросом после того, как успокоится все в Иране. Хотя в Иране ничего успокаиваться не собирается. В Иране все разжигается по новой, они наносят друг по другу удары. Американские средства массовой информации сообщают о том, что Америка готовится к затяжному конфликту против Ирана. То есть не фартанула история с переговорами. В принципе, наверное, умножено на ноль все эти американо-иранские переговоры. В ближайшее время ничего там не устаканится. У них было 60 дней, да, с момента, как они подписали меморандум. Сколько они продержались? Где-то 2 недели. И то это 2 недели были очень напряженные. И в итоге спустя 2 недели все возобновилось, видимо, 60 дней больше не актуально, потому что все вышли из этих переговоров, и иранцы, и американцы, и уже снова наносят друг по другу удары, и Нетаньяху появился, который говорит о том, что, да, значит, ну, грубо говоря, я же предупреждал, я же вам говорил, поэтому нам надо, значит, вместе сейчас этот Иран добивать. А значит, американцы в ближайшее время не выйдут из ситуации с Ираном, а значит, американцы в ближайшее время не приступят никаким переговорам, никакого Уиткофа и Кушнера никуда отправлять не будут, потому что они будут заняты совершенно другими вопросами. А лучше бы показали ему, где раньше был Львов, пишет Миша Николаев. Слушайте, а про Львов тоже ведь любопытно. Я думаю, те, кто там сидит в соцсетях, видели вчерашние кадры из Львова. Вот уж я не ожидал, что это будет именно во Львове все начинаться. Но вчера во Львове достаточно большая толпа людей чуть ли не перевернула, по-моему, машину с ТЦКшниками. И там был самый настоящий бунт против этих ТЦК. И началось это все именно во Львове. И уже именно на украинских ресурсах заговорили о том, что вот то, что сейчас происходит во Львове, это может распространиться на всю страну, потому что это только начало, и нужно сейчас жестко подавить этот львовский мятеж, всех виновных найти, их подвалы их отправить. Вчера уже прям там открывали огонь по этим, ну как их, я не знаю, протестующим, наверное, можно их так назвать. Это особо им не помогло. Но, значит, они начали думать о том, что что-то не так явно. Что-то происходит. Если уж во Львове начали сопротивляться ТЦКшникам, то есть вероятность, что это может в ближайшее время распространиться на всю страну. Это вот что касается Львова. Они хотят в Пшекию, а не на фронт. Да, абсолютно правильно. Так оно и есть, действительно. А, собственно, вот поэтому и начинает выпендриваться. Ну, вот начали именно со Львова. Так, я такую вот прям массовую историю нигде больше не видел. Да, понятно, что стычки с ТЦК происходят каждый день. Каждый день пополняется архив видеозаписей, как эти стычки происходят. Но то, что было вчера во Львове, это пока на моей памяти самая массовая акция протеста против ТЦК. Вот кадры, напоминающие Париж сегодняшним вечером, после того, как там будут переворачивать автомобили из-за победы Марокко или из-за победы сборной Франции, собственно, из-за поражения Марокко. Что-нибудь такое обязательно там будет происходить, и это было вот очень и очень похоже. Даешь гражданскую войну на Украине, Одесса будет свободной, пишет Эдвард. Александр пишет, ох и доиграемся мы с такими заявлениями, пока Иран оттягивает внимание США, нужно добивать врага. Я, Александр, с вами согласен. Действительно, наверное, пока Соединенные Штаты Америки отвлечены, нужно этим пользоваться. Безусловно. А не ждать, когда они, наоборот, будут вовлечены в этот процесс. Тем более, что мы видим, что как только у них появляется возможность вовлечься, они начинают говорить совершенно другие вещи. И, ну, мягко говоря, это нельзя назвать теми заявлениями, которые нас бы устроили. Мы это дипломатично комментируем как заблуждение Дональда Трампа, но я не знаю, является ли вообще в принципе там Дональд Трамп ключевой фигурой, когда речь идет, заходит про, значит, за Украину, потому что самые такие яркие заявления все-таки вчера сделал именно его госсекретарь, а не сам Дональд Трамп. И про НПЗ историю именно госсекретарь подхватил, а Дональд Трамп только поддакивал. Поэтому не знаю я, почему мы так с таким упорством ждем американцев, и почему мы до сих пор продолжаем верить в то, что американцы могут каким-то образом поспособствовать в разрешении этого вопроса. Во Львов ТЦК присылают с востока Украины, эти ТЦКшники их отлавливают со словами, что это весь Майдан и война из-за них началась, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вы думаете, что там, да, что там такие... Не, ну, наверняка кто-то есть, но прям массово, что там кто-то рефлексирует на этот счет. Не знаю, особенно ТЦКшники. Сомневаюсь. Жители Львова, как и любой украинец, мечтают в ЕС в кружевных трусиках. Только они смогли, видимо, понять, что с Украины туда не пустят. Проще стать Польшей. Интересно, успели ли уже им польские паспорта раздать? А полякам, вы думаете, сильно они нужны? Вот эти вот граждане Львова? Полякам Львов нужен. Люди, которые живут во Львове, особо им не нужны. Поэтому они-то, может быть, это и поняли, но является ли это реализация вот этой их голубой мечты, не знаю, сомневаюсь. Так, русский дух там Русью пахнет, пишет Эдвард. Парижане сегодня смотрят дерби. Это смешно, да. Это смешно. Ну, в общем, вот такая реакция на вчерашние заявления. И вот есть еще этот потрясающий президент Чехии, который говорит о том, что у Украины есть 2 месяца. Он подгоняет Украину. Он говорит, спешите, потому что потом будет тяжелее. Да, он, конечно, рассматривает это все через призму мобилизации. Я в мобилизации сомневаюсь. Хотя у нас уже по старой доброй традиции каждый год к там, сентябрю-октябрю начинают разгонять эту историю с мобилизацией. В принципе, привычная история. Я в нее не верю, но заявление все равно так иначе интересное. Как вы думаете, в ближайшее время мы с вами увидим попытку ускорить какой-то переговорный процесс, действительно постараться? Ну, вот со стороны американцев не знаю. Например, со стороны европейцев. Что они же, помните, давно хотят с нами выйти на контакт. Ну вот что в ближайшее время найдется какой-то там коллективный Макрон-Мерц, может быть, кто-то от них, кто прилетит, например, в Москву для того, чтобы проводить с нами определенные переговоры. Верите ли вы в то, что они в ближайшее время будут стараться ускорить этот процесс, или ничего ускорять не будут? Все эти опасения Петра Павла, на самом деле, просто болтовня в интервью, и все будет идти так, как идет. Ускоряться им незачем. СМС-портал, потому что они никакие переговоры с нами вести в принципе не собираются. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Трансляции YouTube, Рутюб, ВКонтакте, ВК-видео, везде подключайтесь. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
8: Здравствуйте, Георгий, Олег.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Ну, я думаю, мне кажется, что нет, это все-таки нереально. Вот посмотреть даже их заявление на этом натовском саммите в Стамбуле. Оно абсолютно общероссийское, то есть антироссийское, так сказать, на 150%. И, ну, поэтому, ну, просто этот вариант, мне кажется, что кто-то из европейцев попытается наладить такие конструктивные переговоры. Нет, ну, мне кажется, это нереально. Это только все на уровне заявлений. Так же, как их вот эти заявления на саммите НАТО, это... ну, такие вот петушиные заявления, так и переговоры. Они давно что-то об этом проброс говорят. Нет, мне кажется, они не будут. Потому что, ну, принципиальные расхождения, они помогают, да, Украине наносить массированные удары вглубь территории России. Это их вот задача и, так сказать, чего они хотят и делают. Поэтому нет, вот эти переговоры в ближайшее время, мне кажется, нереально. Действительно, США будут заняты Ираном, так как там обострение военное с Ираном. Вот, поэтому просто России нужно, да, принимать политическое решение и, так сказать, решать этот вопрос украинский, ну, прежде всего, с этим самым украинским режимом. Иначе нам, мы просто вот говорим, в ближайшее время, но у нас 24 августа, уже следующий месяц, 24 августа, ровно 4,5 года вот этой затяжной укровойны. Поэтому нам надо жестко решать вопрос с укрохунтой. Вот, потому что дальше будет только хуже и хуже. Они будут всегда представлять для нас опасность, всегда. И у нас нет почвы, чтобы договориться. Они не хотят оставлять Донецкую область полностью, мы это требуем. Поэтому и после таких заявлений и Турция, и США к ним присоединились. Действительно, дух Анкары, Анкоридж весь выветрился. Потому что к этому антироссийскому заявлению вот, и США, и Турция под ними тоже подписались вместе с Евронато. Поэтому нет никаких, мне кажется, мирных от них предложений, ничего инициировано не будет. И, так сказать, этот самый военный конфликт будет продолжаться. Только единственная надежда, что мы действительно, ну, будем часто, регулярно и часто наносить наши массированные удары, как в последнее время. Только на это можно ставить. Сейчас не будет политических переговоров. Я так думаю.
7: Ладно, хорошо. Дмитрий Сергеевич пишет. Мирные договоренности через эскалацию, так Трамп сказал. Это вообще про капитуляцию, а не про мир. Про нашу имеется в виду капитуляцию. Правильно, Дмитрий Сергеевич? То есть с их стороны они ждут от нас чего-то напоминающего капитуляцию. Но я когда говорю про европейцев, которые будут пытаться сейчас выйти на переговоры, я, ну, примерно об этом-то и говорю. Ну, то есть они пытаются сделать что? Они пытаются, ну, даже не знаю, какую аналогию привести. Ну, то есть они почувствовали, что у них появился аргумент. Аргумент в виде вот этих беспилотников и ударов по нашим НПЗ. И что на этом аргументе они могут попробовать сыграть. Здесь и сейчас можно попытаться эту карту разыграть. Может быть, они... мы же тоже не знаем, насколько у них аналитика хорошо работает в высоких кабинетах. Насколько серьезно они оценивают успех всех этих ударов дронами по нефтеперерабатывающим заводам. Считают ли они это действительно ключевым фактором и невероятным аргументом в переговорах потенциальных? Или они отдают себе отчет, что никакой там, никаким супераргументом эта история не является? Мы этого с вами не знаем. Но, тем не менее, вот разговоры пошли, активизация есть на этой почве. Значит, Василий пишет, а зачем мы всерьез обсуждаем мнение о России Петра Павла? Можно подумать, он хоть немного информирован, или что там, интеллект зашкаливает. А мы его как продолжение цепочки обсуждаем. Не более того, потому что у нас с вами выстроилась достаточно интересная цепочка событий, которая говорит о том, что вполне может быть, действительно, эти переговоры, они могут попробовать инициировать. Здесь и решение МОК, здесь и заявление президента Соединенных Штатов Америки, в том числе, кстати говоря, про ракеты «Патриот». Мне напомнило с ракетами «Патриот» заявление, напомнило историю с томагавками. Помните, он тоже собирался там дать томагавки, в итоге никакие томагавки не дал. Вот сейчас как будто он пытается что-то подобное с этими ракетами «Патриот» разыграть. Но вот Петр Павел, он просто ложится в эту цепочку. Мы отталкиваемся от всего вместе, а не только конкретно от него. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
9: Добрый вечер, Георгий Денис, девятиэтажник.
7: Здравствуйте.
9: Вы знаете, по поводу заявления, по поводу чешского заявления, пока они, вот еще в данный момент, на сегодня, они не считают ситуацию критической, и, в общем-то, по большому счету, переговоры не нужны им, но когда и такое возможно, то есть в будущее, то есть, да, могут посмотреть не только лишь все, но эти могут. Если все-таки придется идти на переговоры, они изо всех сил уже сейчас подготавливают почву для того, что это Москва вымаливает возможность переговоров, что это на самом деле нужно нам. То есть вот такая схема. Поэтому разговор про какие-то осенние мобилизации, и это вроде как такую вот интригу плетут немножечко. Ну, это вот так, так это выглядит. Чтобы потом сказать, ну, это Москва, когда Москва скажет, ну, давайте поговорим, они, будет вариант сказать, смотрите. Вот, все, да, в Москве кранты. Вот, а, кстати, по ситуации во Львове такую, ну, чуть-чуть, справочку, да. Ни в коем случае нельзя обольщаться, вот именно из-за Львова. Хотя я был почти уверен, что начнется там. А там началось другое. Там белая кость, понимаете? Там элита хохлопитеков. Там они настоящие, трушные бандеровцы. А те, что там чуть восточнее, это все быгляк. Это все эти самые, кацапы, москали. Все чуть восточнее, которые живут в Львове. Вот. И какого черта какие-то ТЦКшники имеют право здесь, скорее всего, брали местных. Не вынесли переселенцев с Востока. Если бы брали вот этих вот, да, там, то махнули бы рукой. Этих забирайте. Они даже, я помню, еще 22-23 год, когда начался исход с восточных областей, ну, вот эти западенцы, они объявляли киевлянам, не надо сюда ехать. Вы чего? Вы кто такие? И там, ну, все равно просто задрали цены на съем квартир. Да? По концовке-то. Вот. И вообще, что такая Украина, она нет такой формальной логики, с трудом поддающейся. Самые лютые активисты КПУ, ну, Компартии Украины, да, вот так, да. В 90-х, были именно львовские. Вот. Ну, те такая сестринская партия КПРФ, да. Они выступали за восстановление СССР, ну, как всегда, ну, как положено поэта. А самые лютые бандеровцы были из русских городов, Харьков и Днепропетровск. Вот такая вот перевернутая там логика. Ну, знаете, ну, фанаты харьковского «Металлиста» вот это вот.
7: Ну, да, это все понятно. Хотя вот Нилс Майкл нам пишет и про футбольный клуб «Львовские Карпаты» тоже, про самые отмороженные ультраснацки. Ну, у них там отмороженных нацков... И отмороженных болельщиков, нациков, конечно, хватает. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 18:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Синоптики спрогнозировали до 20 мм осадков в Москве и области в пятницу. На каждый квадратный метр поверхности может выпасть до 20 литров дождевой воды, пояснили в гидрометцентре. По данным метеорологов, предстоящей ночью в столичном регионе ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем в отдельных районах столицы возможны ливни, не исключены грозы и град. Восточный ветер усилится и в порывах может достигать 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха в Москве составит в пятницу 25-27 градусов, по области от плюс 22 до 27, а на востоке Подмосковья до 31 градуса, рассказали синоптики. Ранее в столичном регионе до вечера субботы продлили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых сильных осадков. Причиной дождливой погоды станет влияние так называемого высокого циклона. Область пониженного атмосферного давления сохранится над столичным регионом в ближайшие трое суток. Ожидается, что с пятницы по воскресенье в Москве и области может выпасть до 80 мм осадков. Это составит до 90% от месячной нормы. Силами противовоздушной обороны уничтожены еще два летевших на Москву беспилотника. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в мессенджере Макс. Всего с начала суток, по данным Собянина, средства ПВО сбили 6 украинских дронов на подлете к Москве. Трехкратного обладателя хоккейного кубка Гагарина дисквалифицировали за допинг. Чемпиона КХЛ Владислава Каменева отстранили от участия в турнирах на 2 года. Он рассмотрит возможность обжаловать вердикт. Кто-то говорит, что на фоне возможных исходов это неплохой результат, но я не чувствую за собой вины, поэтому мне тяжело воспринимать это решение как положительное, написал спортсмен в своем телеграм-канале. Последний матч нападающий провел в марте 2025 года за ЦСКА, после чего его отстранили. СМИ сообщали, что в пробе хоккеиста обнаружили мельдоний. Каменев выступал за ЦСКА с 2021 года. Имя Мухаммед стало самым популярным для новорожденных в Англии и Уэльсе. В 2025 году так назвали 5900 мальчиков, на 4% больше, чем годом ранее. По данным Национальной статслужбы, это имя третий год подряд занимает первое место по частоте использования в двух регионах Великобритании. Вместе с тем, статистика не учитывает другие вариации написания имени Мохаммед и Мохаммад. Так назвали еще около 2600 новорожденных в Англии и Уэльсе. Вторым по популярности мужским именем стало Ноа, на третьем месте Лео. Девочек в Англии и Уэльсе чаще всего называют Оливия, это имя остается самым популярным четвертый год подряд, на втором месте Лили, на третьей позиции Амелия. О погоде. В Москве сейчас плюс 21, завтра в городе облачно, с прояснениями, в течение дня кратковременный дождь, местами ливни, в отдельных районах гроза и град, ночью 17-19 градусов, днем до плюс 27, и пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начните обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. Фильтры, все материалы в наличии. Бесплатная замена, гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
10: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
11: Ага.
10: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и плати удобно в путешествиях.
11: Как еще раз найти?
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, капибара.
12: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
15: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Сожаление о потерянном времени» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 9 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, подписывайтесь везде, обязательно зайдите на Рутюб, поставьте кнопочку с ракетой, поставьте лайки на Ютубе и во ВКонтакте, в ВК-видео, комментарии пишите, это мы тоже за. Обязательно зайдите к нам в Телеграм, в Макс наш канал, в канал в Дзене, тоже туда подпишитесь. Отсканируйте у нас QR-код в трансляции, он приведет вас на бота в мессенджере Макс, через который можно писать нам сообщение. Либо делайте это через сайт говоритмосква.ру. Я вас слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, Георгий.
2: Здравствуйте.
3: Спасибо вам за эфиры ваши интересные и наполненные. Вопрос такой. Ну, у меня, например, не только у меня, а у многих моих и друзей, и знакомых, ну и так далее, обычных людей, я слушаю в том числе и ваши передачи. Вопросы-то не к врагам, а вопросы к нашему руководству. Но враги, там, бандеровцы, там, американцы, там, англичане и прочие немцы... Это враги. Ну, они против нас. А вот такие вопросы, на которые не отвечает наше руководство, очень странно. Ну, самые такие примитивные, это почему там за 5 лет, там, не знаю, не разнесли там эти какие-то тоннели, которых всего 2 или 3, а главный вообще 1. Там какие-то станции, где там меняют колеса, их тоже. Там главных, их там 3. И тоже они исправно работают. Почему, например, там краны в Одессе как стояли в порту, так и стоят. Без кранов ты не разгрузишь контейнеры с вооружением. Почему, например, системно не выбивается все, что приходит в Одессу с оружием. Но были какие-то там недавно на эту тему сообщения, что какие-то корабли там получили повреждения. Да, и по порту там наносили удары, ну да. Но этого уж недостаточно. Точно так же не препятствует никак полетам разведчиков, американских, там, британских, французских. При всем при том, не обязательно их сбивать, хотя и такое возможно. Но существуют специальные средства, которые настолько мощно глушат сигналы, что невозможно работать этим. Можно поднимать специальные самолеты и с этими контейнерами летать, не давать, значит, осуществлять разведывательную деятельность. Ну и так далее, и так далее. Таких вопросов очень много. Там, по тем же беспилотникам, например, лишь однажды я увидел системную информацию, когда привели пример, что засекли 7 или 8 фур, которые привезли беспилотники там, на территории Украины. Это был нанесен удар. Это правильно, это хорошо и верно. Но системно, значит, таких действий не наблюдалось.
2: По беспилотникам?
3: Да.
2: Каждый удар по Украине, это удар, вам говорят о том, что это удар по сборочным цехам, где собирают беспилотники, где производят элементы для этих беспилотников.
3: Мы это слышали, но чтобы запустить видим, что вот там 500 запускают, 400, да. В этой операции должны участвовать там многом. Это, во-первых, сами беспилотники надо привезти куда-то, откуда они будут запускаться. Там еще есть службы сопровождения, есть там службы наведения, есть службы там заправки и так далее. То есть это целый персонал. Это для запуска там 5 или 6 штук, это 7-8 машин, а плюс там автобус сопровождения, то есть, ну, это заметная...
2: Да вообще цель. Не факт, вообще не факт. С чего этого взяли?
3: Потому что об этом рассказывали и показывали там в одном из сообщений, как удачно разбомбили.
2: Беспилотники они разные, наши... во-первых, бывают. Где-то так, но где-то
3: мы имеем в виду дальние, я понял. Я имею в виду дальние беспилотники, которые летают сейчас по всей России. Вот я об этом. Они достаточно массивные, они достаточно габаритные, и это не в кармане ты принесешь.
2: Ну, не в кармане, да? Конечно, да, не в кармане.
3: Да. То есть, и вот таких вопросов набирается очень много к нашему руководству. То есть, ну, почему вот этого всего не происходит?
2: Знаете, мы наполовину ваших вопросов, мне, честно говоря, кажется, что ответы поступают постоянно. Просто, видимо, это немножечко не те ответы, которые вам нужны. Это другой разговор. То есть, про те же самые беспилотники и про удары по местам сосредоточения, в том числе и беспилотников, или каких-то элементов, из которых эти беспилотники потом собираются. Ну, вообще-то поступают сообщения чуть ли не каждый день. Просто, видимо, вы что-то очень, очень конкретное ждете. Про туннели ничего не буду говорить. Миллиард раз поднимали этот вопрос. Мне просто нечего здесь сказать ни про какие туннели. Можно до бесконечности рассуждать о том, что какие вооружения нужны, чтобы бить по этим туннелям, а можем ли мы дотянуться, сколько нужно потратить ракет, которыми можно дотянуться для того, чтобы взорвать туннель, а можно ли это вообще в принципе сделать. Не хочу я про туннели. Много говорили про туннели. Бесполезный этот разговор. С беспилотниками, мне кажется, постоянно идет речь. Потом про самолеты, которые там куда-то взлетают, мешают каким-то сигналам. Я не знаю, у меня нет такой информации про то, что существуют какие-то такие самолеты. Если у вас есть эта информация, ну, наверное, вам больше повезло. Вы, наверное, больше разбираетесь. Но здесь, конечно, честно говоря, знаете, какие-то жажда каких-то ответов, очень, очень конкретных, именно тех, которые вы бы хотели услышать, а все остальные ответы на вопросы, они не устраивают. Ну, так не бывает, наверное. Как известно, самые лучшие военспецы получаются из вирусологов, пишет Денис Девятиэтажник. Ну, не всегда, не всегда. Скоро Бритой Великании будет царь Махмуд I. Но относительно скоро это произойдет. А это новость, что ли, у нас была про то, что Мухаммед самое популярное имя в Великобритании? Это отсылка. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, добрый. Я вот не понимаю, почему у них еще есть там мосты, через которые они все эти беспилотники проводят. Почему мы не можем их все разбомбить? Почему у них есть железнодорожные станции, на которые это все привозится? Почему у них есть аэропорты, на которые это все прилетает? Почему их нельзя все уничтожить? У нас же такой большой потенциал.
2: Все?
1: Да, спасибо.
2: Спасибо. Я не знаю, как реагировать на вопросы про мосты и туннели в 2026 году. И каких ответов вы хотите услышать про мосты и туннели? Так, да уж произнесите, наконец, что инфраструктура на окраине не уничтожается, потому что через нее идет торговля Китая с Европой окраиной, пишет 790-й. Да. Это вот, честно, первый раз. Вот это новенькое. Про мосты, туннели я слышал много раз. Вот это я слышу впервые, что это оказывается потому, что через нее идет торговля Китая с Европой и Украиной. Именно поэтому первый раз слышу. Ну, хорошо, ладно, как вариант. Пятиминутка доколе, пишет Василий. Ну да, пятиминутка доколе. Ну, я как бы никого не осуждаю. Просто не надоело самим задавать эти вопросы, если. Тогда ладно. Уже столько вариаций ответов на эти вопросы было. В принципе, наверное, можно вбить в интернете, почему не уничтожаются мосты на Украине. И я думаю, что статей 150 можно почитать на этот, с ответами на этот вопрос. Разные эксперты, от политических до военных, будут вам объяснять, почему это не делается. Кто-то это будет объяснять с точки зрения рациональной, кто-то эмоционально, кто-то будет подходить чисто цифрами, кто-то будет гипотетически там предполагать что-то, но четкого ответа на этот вопрос вам никто не даст. Можно там говорить о том, что, ну, для того, чтобы взорвать мосты, нужно туда сбрасывать тяжелые бомбы с самолетов. Самолеты до этих мостов долететь не могут. Ракетами по мостам бить нецелесообразно, потому что они могут продырявить эти мосты. Но взорвать их окончательно эти мосты не могут. И это вы тоже найдете, 100% найдете среди этих статей. В принципе, если так сильно, правда хочется увидеть какой-то ответ на этот вопрос про мосты, можете поискать. Это, причем датированная статья с ответами на этот вопрос, она будет каким угодно годом, я думаю, от 22 до 26. Это если действительно нужен ответ на этот вопрос. Их просто много, этих ответов. Это не потому, что я вас так отсылаю, их просто очень много. Выберите тот, который вам подходит больше. Если вам никакой не подходит, то, ну, значит, вы хотите просто задавать гипотетический вопрос в воздух. Ну, можно задавать гипотетический вопрос в воздух. В принципе, почему нет? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, Александр беспокоит
2: вас. Да, здравствуйте, Александр.
4: Я знаю, откуда вы видите такие вопросы.
2: Давай.
4: Все прям прозаически просто. Это голливудский кинематограф, наш кинематограф, плюс, так скажем, СМИ, там, до СВО, тому подобное. Ну, как в кино, самолет пролетал мимо, так, фау, одна ракета, весь мост в щепки, потом еще... Ну, это все, ну, из-за незнания. То есть, я, например, не военный эксперт. Угу. Наверное, догадываюсь, что немножко сложновато это сделать, мягко скажем. Но Голливуд, кинематограф и... Наше, наверное, чуть-чуть не привирание, а приукрашивание, аналогов нет. И поэтому люди думают, ну раз у нас такой, знаете, вот есть ящик, нажал на кнопку, и все электричество на Украине закончилось. Нам же такое рассказывали, что такое у нас потенциально возможно. Поэтому люди думают, почему мы не нажмем. Вот и все.
2: Угу.
4: Может быть
2: и так, действительно, может быть, просто разбалованы картинкой, вполне реалистичной картинкой из кинематографа, может быть. А то, что рассказывали, в принципе, это тоже правда, много кто рассказывал о том, что так может быть, и продолжают до сих пор рассказывать многие об этом. А те, кто должны, видимо, это прокомментировать для того, чтобы такие рассказы прервать, они никак это не комментируют. То есть люди, которые действительно принимают подобные решения, которые могут четко сказать, есть такая возможность или нет, и если есть, почему это не делается, и если нет этой возможности, то почему ее нету, и как сделать так, чтобы эта возможность была, есть ли вообще какая-то целесообразность во всех этих мостах и тоннелях. Ну, это все такой вот, да, замкнутый круг. До сих пор вот как-то людей продолжает интересовать что-то. Нет, интересовать, наверное, нормально. Почему постоянно такое невероятное рвение и желание задать этот вопрос с ощущением, как будто ты вот первый раз задаешь этот вопрос? Вот это вот мне непонятно. Ну, ладно, в принципе. Павел пишет, добрый вечер, про мосты, туннели понятно, а как значит, порты, краны, вокзалы и прочее. Слушайте, по Одесскому порту удары наносились огромное количество раз. Степень функциональности и работоспособности Одесского порта тоже тяжело достаточно оценить. Она наверняка, она точно абсолютно не стопроцентная, но какой-то потенциал Одесский порт до сих пор все еще сохраняет. Ну, значит, одним, двумя, тремя, пятью ударами невозможно вывести из строя Одесский порт. Потому что он продолжает работать. В том или ином виде. Ну, удары по порту наносились многократно. Можно назвать это следующей стадией, то есть вот вопросов про туннели. Только здесь порт. По порту наносили удар, он продолжает работать. Наносили не один. Может быть, то же самое будет, в принципе, и с мостом. Здесь тогда уже какие-то следующего уровня вопроса надо задавать. Чек-лист так и не ведете, пишет Валерий. Мосты, тоннели, банковые бункеры, Жежев, Лондон. Не веду. Бинго вы имеете в виду? Не веду. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
5: Ну, понятно, почему у людей такие вопросы возникают. Действительно, предыдущий слушатель, действительно, наша пропаганда создает, ну, скажем так, одностороннюю картинку всего, что происходит. Если бы люди реально знали, во что нам обходится вот эта операция, каковы наши потери, сколько стоит каждая зенитная ракета и так далее, то, может быть, бы вопросы пропадали. Но этого делать по многим причинам нежелательно. Поэтому все понятно. На людей, конечно, не жаль. И вот я лично не обижаюсь на такие вопросы людские, что они время ваше отнимают.
2: А в чем односторонность, мне вот интересно, вы говорите, односторонние освещают, односторонние в каком контексте?
5: Ну, мы же не знаем с вами. Вот, допустим, выходит диктор телевидения и говорит, мы вчера убили, ну не убили, вывели из строя столько-то украинских военнослужащих. Тысячу, допустим, 500. Ну, как правило, около этой цифры. А нам президент в свое время говорил на встрече с матерями, что наши потери где-то в 7-10 раз меньше украинских. Но это было давно. Как сейчас обстановка, я не знаю, каковы процентные отношения. Но, наверное, что-то примерно, если даже сохранилось. Берем цифру, ну, самую оптимальную, 10. Значит, если они, мы у них вывели из строя 1500 солдат, то они у нас вывели 150. Это тоже существенная цифра. Как вы считаете?
2: Я все еще пытаюсь понять, в чем односторонность.
5: Ну, ведь мы же говорим, сколько мы вывели из строя.
2: Ну, вы же только что, технику, вы же только что применили формулу. То есть вам президент аж целый сказал. Дал ответ на этот вопрос. Ну, это при этом все еще для вас не вторая сторона.
5: Ну, президент это давным-давно сказал.
2: Какая разница?
5: А ведь, ну, Георгий, если ты каждый день слышишь столько выбери того-то и того-то, а про нас тишина, то у людей в подсознании откладывается, что, в общем-то, ну, нечего там делать, если при желании там раз-два и мы их разбомбим.
2: Так, ну это уже просто, извините, там невозможно, я какие-то отдаленные слова понимаю, ну мысль, в принципе, ясная, я понял, да, но если так относиться к людям, ну то есть что люди, они как, я не знаю, как даже что... Ну, то есть они просто вот не могут анализировать ничего и исключительно только впитывают то, что им говорят, больше никаким образом, никакой рациональный анализ в голове у них просто отсутствует, тогда да, наверное. Тогда, наверное, можно считать, что... То есть, по мнению нашего уважаемого слушателя, когда говорят про потери противника, что, кстати говоря, ну, тоже же часто прям речь идет о потерях противника, я бы не сказал. Ну, вот идет, значит, речь...

0: Надо, да, надо. Процесс идет. Процесс идет. А потом со временем еще от чего-то отбиваться, а потом еще от чего-то отбиваться. Так, в принципе, работает. Всегда щит-меч, щит-меч. И сначала идет меч, потом идет щит. Всегда именно так. Потому что надо понимать, от чего ты защищаешься. Без этого нормальную оборону не построишь. Ну вот во время военных конфликтов особенно быстро происходит подобный прогресс. Добрый день. Обмены проходят 1 к 15. Можно взять за основу? Можно. Можно и эти цифры взять за основу. Многие берут. Можно взять за основу там всякие разные слитые данные. А можно взять за основу слова президента. Я здесь какой-то невероятной однобокости не вижу. Но я при этом радикально против того, чтобы заявлять официально о каких-то потерях и так далее. Я считаю, что это абсолютно ненужная информация. И пока идет специальная военная операция, эти вещи раскрывать нельзя. Я это с первого дня говорил. Вот еще до того, как вообще первый раз заговорили о потерях, я считаю, что об этом говорить нельзя. Это с точки зрения стратегии нецелесообразно. Давно уже пора бахнуть и закончить это все. И не будет этих вопросов, и не надо бояться. Законов больше нет, надо писать новые. А писать их будут победители, мы хотим победители. Просто пошли повоевать без плана. Нет, мы хотим победить. Надо бахнуть, ну, наверное, надо. Георгий, вам там про методичку. Вы что, кровавый КГБшник? Пишет Йо. А вы думаете, что это как с масонами, что ли? Вы у меня спросите, кровавый ли я КГБшник? И я обязан ответить: да, я кровавый КГБшник. Так я вам и сказал. Обязательно. Так я вам и ответил на этот вопрос. Это как американский коп под прикрытием всегда должен сказать, что он коп. Ну да, да, да. Обязательно. А у Трампа еще идет тотальный булшит, пишет Виталий Фили. Это вы про что конкретно? Или, в принципе, про все про Дональда Трампа? Сермих пишет, а у меня встречный вопрос, когда люди, работающие радиослушателями, перестанут учить людей, работающих в генеральном штабе? Да никогда, никогда не перестанут. Это я уже как-то рассказывал, что от какого-то израильского, я уж не помню, на что вообще, о чем шла речь какой-то, я смотрел, значит, то ли программу, то ли стрим, и там шло обсуждение какой-то внутриполитической повестки израильской, и там вот израильский политолог достаточно тонко подметил, такая народно-израильская мудрость, шутка, мне кажется, она распространяется вообще на любую страну, в принципе. Я не помню, сколько у них там в Сейме, или как там это все называется, значит, в парламенте сидят депутатов, ну, предположим, там 450. И он говорит, ну вот у нас в Израиле вообще всего лишь только 450 человек из всего населения не знают, как быть депутатом, и все делают неправильно. Это, собственно, те самые депутаты. Ну, вот мне кажется, так всегда работает, на самом деле, по отношению к чему угодно. Это легендарные вот эти вот вирусологи во времена ковида, там потом военные технологи, до этого кем они были. Сейчас все эксперты там, в футболе на какой-то короткий промежуток времени стали. Это абсолютно нормально. Это даже весело. Люди, которые водят невасики, умело поднимают шлагбаум на парковке в Рязани, перестанут учить Неймара, Месси, Роналду играть в футбол? Да, вот ровно об этом я и сказал. Никогда. Это же самая суть вообще. Вот сказать, да куда, что ты, как ты бьешь? Ну вот как надо, я бы на твоем месте как ударил. Надо было туда в 9 крутить, в 9. Ну что, не можешь корпус, что ли, положить? Ну это же классика. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Посла России вызвали в МИД Италии после высылки военных атташе. Как заявил Алексей Промнов, генеральный секретарь министерства Рикардо Гуарилья стремится выслать из страны как можно больше наших дипломатов. Посол считает, что чиновник планирует ограничить влияние России в Италии, однако это невозможно. 9 июля в очередной раз был вызван в МИД Италии в так называемую Форнезину. В отличие от других мест в Риме, где приходится бывать, в этом, как обычно, ничего хорошего, написал Промнов в своем телеграм-канале. Сегодня итальянские власти объявили о высылке двух российских военных атташе. Свои действия официальный Рим объяснил предполагаемой причастностью дипломатов к шпионской деятельности. Российскому послу сообщили, что Иван Горбачев и Михаил Астахов должны покинуть республику в течение 3 суток. За 2 дня до этого прокуратура Рима заявила об аресте 2 человек по делу о передаче секретаря.

0: секретных данных России. Как сообщает агентство ANSA, речь идет о бывших сотрудниках итальянской разведки. Еще 5 человек, в том числе 4 военнослужащих, находятся под следствием. Регионы Северного Завоза требуют особого внимания властей. Все решения в текущей ситуации с топливом должны приниматься в кратчайшие сроки. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Он отметил, что у отдаленных территорий России существуют объективные транспортные и инфраструктурные особенности. Их необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, подчеркнул Новак. Трехкратного обладателя хоккейного кубка Гагарина дисквалифицировали за допинг. Чемпиона КХЛ Владислава Каменева отстранили от участия в турнирах на 2 года. Он рассмотрит возможность обжаловать вердикт. Кто-то говорит, что на фоне возможных исходов это неплохой результат, но я не чувствую за собой вины, и поэтому мне тяжело воспринимать это решение как положительное, написал спортсмен в своем телеграм-канале. Последний матч нападающий провел в марте 25 года за ЦСКА, после чего его отстранили. СМИ сообщали, что в пробе хоккеиста обнаружили мельдоний. Каменев, напомню, выступал за ЦСКА с 2021 года. Высотный циклон принесет в центральную Россию обильные осадки. Как рассказали в гидрометцентре, его центр сейчас находится над территорией Беларуси. В пятницу, субботу и воскресенье в Москве и соседних регионах ожидаются сильные дожди, ливни, сопровождаемые грозой, градом и усилением ветра в порывах до 20 метров в секунду. Также синоптики не исключают локальные шквалы до 25 метров в секунду. В столице и области наиболее сильные дожди синоптики прогнозируют в воскресенье. В последний день недели может выпасть до 30 мм осадков, в отдельных районах Подмосковья до 50 мм. При этом, по данным гидрометцентра, месячная норма для главной московской метеостанции на ВДНХ составляет в июле 84 мм. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 20 градусов, завтра в городе облачно с прояснениями. В течение дня кратковременный дождь, местами ливни, в отдельных районах гроза и град. Ночью 17-19 градусов, днем плюс 25-27. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
4: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 20:00.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
8: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
11: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: Право знать. Говорит Москва.
12: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: 19.08 в Москве, сегодня 9 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, нажимайте на кнопочку с ракетой на Рутюбе обязательно, заходите к нам в Дзен-канал, в канал Телеграм, канал Мак, туда тоже подпишитесь, это наши информационные каналы с новостями. Также сканируйте QR-код в трансляции, переходите в бота в мессенджере Макс, через этот QR-код пишите нам сообщение. Также это можно сделать, я имею в виду найти этот бот в мессенджере Макс, ссылку на него на сайте говоритмосква.ру. Давайте присоединяйтесь. Номер пейджера какой? Подожди, ну, во-первых, пейджеры небезопасная штука. Мы как-то, наверное, пока не будем пользоваться пейджерами, поэтому, может быть, потом. Значит, Вячеслав Сергеевич пишет, можешь задать вопрос? Можно. А, вот, Вячеслав Сергеевич сразу его и задает. Почему Министерство обороны не может пресечь поставки оружия на Украину? Их же не в кармане возят. Не в кармане. Хорошо, Вячеслав Сергеевич, давайте. Надо, значит, пресечь поставки. Давайте, будем пресекать. Как бы вы пресекли поставки? С чего вы взяли, что можно пресечь все поставки оружия на Украину? Ну, давайте будем пресекать. Хорошо. Не, можно так ответить. Для того, чтобы пресечь поставки оружия, нужно просто все это оружие уничтожить. Можно так ответить. Но это та же самая история, как с, чтобы взять и накопить на квартиру, нужно просто откладывать миллион, а лучше 2 миллиона рублей в месяц. И так накопите. Вот, можно такой вот ответ на ваш вопрос, в принципе. Почему бы и нет? Нужно просто уничтожать поставщиков оружия, пишет Игнат. Вот, можно еще так. Ну, то есть, Германию, Францию, это покупатели. А так Соединенные Штаты надо уничтожить просто. Ну, в принципе, можно, да, уничтожить просто Соединенные Штаты. Хороший ответ на вопрос. Хорош, подходит. Да, я знаю, что у вас сломалась машина, да, вот, в автосервисе диалог, да, у вас точно сломалась машина, с ней что-то не так, знаете, что нужно сделать, чтобы она больше не была сломана, ее надо починить, можно вот так, да. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
15: Здравствуйте. Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
14: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
15: Коротенькая справка для начала. наше руководство несколько раз объявляло о наших потерях. И делало оно это вполне осмысленно, в самом начале операции. Чтобы просто народ понимал, о чем идет речь. 3 марта 2022 года наши потери были 498 человек погибших и 1597 раненых. 25 марта 2022 года погибших 1351, раненых 3825. И на 20 сентября погибших, как объявил тогда министр обороны Шойгу, 5937 человек. После этого президент России, когда выступал, отвечал на вопрос на Валдае, это было в конце октября 2022 года, он отметил, что войска Украины несут огромные потери, и иногда соотношение доходит до 1:10. Он останавливался на двух цифрах. 1:8, когда отвечал в октябре 23-го года китайским журналистам в Китае. 1:8, 1:10. И в дальнейшем все данные о наших потерях по понятным причинам стали закрытыми. И это совершенно правильно. Сейчас объявлять, во-первых, об этом нет никакого смысла, это только вред себе наносить. Все потом будет подсчитано и объявлено. А вот информация по ВСУ шла постоянно. Причем вот интересная информация была 19 декабря 2023 года. На расширенной коллегии Министерства обороны было отмечено, что уничтожено 5800 иностранных наемников. Это конец 2023 года. Из них 1427 из Польши, 466 из США, 344 из Великобритании, ну, остальные из других стран. Напрашивается вопрос, ну, о чем мы сейчас-то не объявляем? Ну, объявите, сколько, сейчас этих наемников уже не 5800, а там 15-20 тысяч. Ну, надо объявить, ну, пусть смотрят. Ну, в чем, непонятно, и что мы застыли на цифре, НГШ объявлял там, я уж потерял счет, по-моему, аж в самом конце 24-го года он назвал потери ВСУ 977 там с чем-то этих самых всего потери, из них безвозвратных 365 тысяч. Ну, явно заниженная цифра, конечно, что там. Мне больше цифра подходит, вот то, что называл Роман Бабаян через неделю назад. Он называл цифру там, он тоже ссылался, она неофициальная. 2 400 000 безвозвратные потери ВСУ. Вот в эту цифру я больше верю. Но ее не объявляют и не подтверждают, поэтому придется подождать, наверное. Что касается темы, по которой вы говорили, ну вот страны НАТО выделяют Украине 70 миллиардов евро, как было объявлено, да, в этом самом Турции, и на 26-й год, и 27-й год на эквивалентном уровне. В то же время Сергей Рябков, замминистра наших иностранных дел, заявил, что конфликт на Украине можно, как он там выражался, быстро решить, если США будут действовать на основе согласия, которое Россия дала по предложениям Америки на саммите в Аляске. То есть однозначно из заявлений неоднократных и президента Путина разъяснений следует, что американцы на Аляске на себя взяли четкое обязательство. Вот то, которое было прописано в их предложениях, наша сторона чуть-чуть их подправила и согласилась. Они их пока не выполняют. Рябков говорит, обращает внимание, что переговорный процесс продолжается непрерывно и на самых разных уровнях. То есть Москва не намерена, как он говорит, прекращать переговоры с Вашингтоном по украинскому вопросу. И это, он говорит, несмотря на тот вред, который очевидно и наносит Вашингтон в целом для нашей страны, помогая Украину всеми разведданными, там, целями указаний и так далее. То есть переговоры ведутся. Но Россия после того, как освободит полностью ДНР, Запорожскую и Херсонскую область, встанет вопрос, что дальше-то? Ну, Россия-то не остановится. Ну, как, что, мы будем призывать, давай садиться к переговорам, что ли? Мы же объявили, что чем дальше мы идем, тем наши условия будут жестче. Поэтому, а теперь давайте подумаем, что делать Европе-то. Если она не заинтересована в переговорах, но она видит, что происходит, удары наращиваются по территории Украины, да какие удары, но она должна задуматься, а тогда Россия идет дальше. У них-то какая задача? Оставить Украину как государство, пускай с урезанной территории, но чтобы Украина была как кость в горле у России. Стало быть, они тоже должны репту чесать. Как сделать так, чтобы условия были такие, чтобы государство Украины осталось, ну и как бы была все время врагом России. Там сначала на бумаге гладко, а потом и так далее. А так, если они будут продолжать просто думать, что если они дали 70 миллиардов, что Украина продержится еще 27-й год, что ли, это абсурд. Она не продержится до 27-й год, и она до конца, пусть еще продержится до конца этого года. То есть тут тоже вопрос, и учитывая, что в конечном итоге-то, ну, давайте рассуждать реально. Было заметно вот до месяца назад, после того, как резко усилились удары по территории Украины, что цели, политические цели нашего руководства, именно они сдерживали удары по территории Украины. Поэтому у нас была надежда, что состоятся переговоры именно на тех условиях, в которых мы заинтересованы. Поэтому мы максимально старались дать понять, что мы, смотрите, мы наносим удар в ответ на что-то. Ну так получается. А теперь, если переговоры застынут, то есть, а зачем там? Сейчас удары будут наращиваться, тогда мы ДНР освобождаем, две области наши освобождаем, так там есть и города Одесса, Николаев, они тоже русские. Все основания мы должны двигаться дальше и доводить дело до безоговорочной капитуляции. Поэтому Европа тоже сейчас в замешательстве. Спасибо.
14: Спасибо, Сергей Алексеевич. Значит, давайте вот с цифр, которые надо объявлять. Вот Денис Девятиэтажник пишет, а смысл объявлять? Кто-то ужаснется? Вот, честно говоря, я тоже придерживаюсь именно такой точки зрения. Я не вижу особо никакого смысла объявлять какие-либо цифры о потерях противника там среди наемников, не наемников. Всем на эти цифры абсолютно наплевать. Никто на них не обращает внимания. Неужели вы думаете, что кто-то будет сильно расстраиваться по поводу мертвых украинцев? Их безвозвратных потерь. Та информация, о которой говорил Сергей Алексеевич, на которую ссылался главный редактор, это взлом был хакерский базы данных, и они слили про 20 с чем-то миллиона человек. И что? Значит, теперь про Европу. Это, кстати, связанная история. Европу, которая тоже в замешательстве и так далее. Что Европе от Украины нужно? Давайте вот для начала подумаем. Европе от Украины нужно, чтобы эта самая Украина как можно больше дала им времени подготовиться к потенциальному большому противостоянию с нами. И под это дело они смогли, может быть, противостояния самого-то и не будет, но они, чтобы смогли, успели переформатироваться из региона, который находится полностью под протекторатом Соединенных Штатов и без них не способен осуществлять свою собственную оборону, под какой-то плюс-минус самостоятельности и возможность себя защищать. Вот что им нужно. А нужно им для этого, чтобы украинцы как можно больше количество людей жили, процветали, наслаждались жизнью, чтобы их поменьше умирало. Да нет, им вот миллион туда, миллион сюда, честно говоря, не играет роли. Я думаю, что европейцы абсолютно относятся к количеству жертв среди, значит, граждан Украины, смертей, безвозвратных потерь, как к линии здоровья, знаете, вот в компьютерных играх. Ну, вот осталось там еще сколько-то миллионов человек. В принципе, пока нормально. Пока еще осталось. Умрут все, ну и умрут все. Что вы думаете, они как-то сильно, что ли, переживают по поводу украинских людей? Да нет. Наплевать им абсолютно на украинцев. Любых, каких хочешь. На самом деле, я думаю, что они даже и во многом и заинтересованы, чтобы какое-то количество украинцев, чтобы погибли. Те же самые все эти неонацистские украинцы, вот какая-нибудь Польша, думаете, сильно переживала бы, если бы все бандеровцы вымерли? Да нет, радовались бы с удовольствием. Поэтому все вот эти вот цифры потерь, это ни на кого никакое впечатление не производит уже давным-давно. Никто не ужаснется. Они прекрасно знают, какое соотношение потерь. Они прекрасно знают, какие у кого успехи, где. Чья инициатива, кто на что способен. Они прекрасно знают, что Украина не способна выиграть на поле боя. Я думаю, что должны были бы, по идее, знать это изначально, но изначально у них появился какой-то, они подумали, что появился какой-то шанс. Сейчас они абсолютно дают себе отчет в том, что не способна Украина ничего победить, она способна просто тянуть время. Ну, вот они это время и тянут за счет граждан Украины. Они умирают сейчас все абсолютно только исключительно за европейские интересы, уже даже не за американские, а в основном за европейские. Они готовы умирать за эти интересы, поэтому европейцев все устраивает, а все эти данные про наемников и так далее, ну, мертвый наемник, подумаешь, сильно, что ли, это их очень удивит, я не думаю. Вячеслав Сергеевич, я не понял, цитирует сам себя, что ли, написано Вячеслав Сергеевич, и снизу снова Вячеслав Сергеевич, двоеточие, здравствуйте. Мы же прекрасно понимаем, что их вы сами себя походите. Ну ладно. Мы же прекрасно понимаем, что их проводят в контейнерах разного рода, в грузовиках, поездах. Почему есть еще же до дороги? Их же не надо именно бомбить. И ракет достаточно для Желдорфзлетной полосы, куда прилетают самолеты, тоже можно все разбомбить, чтобы некуда было прилетать. По поводу прилетать, мне кажется, каждая атака по Украине сопровождается атакой на аэродром. На тот или иной. Ну, вот, можно разбомбить? Наверное, можно, да. Ну, вот это делается. Мешает ли это организовывать поставки? В какой-то степени наверняка. Умного человека чего не процитировать, пишет Миша Николаев. Тоже логично. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Александр, Москва. Ну, немножко оптимизма в эту вашу программу. Вот до центра Сум, Харькова, Одессы и Запорожье всего от наших позиций 30 километров. Любой солдат с дроном может наказать этих бандер. Так что звоните своим, которые воюют на Украине в этих местах. Пускай бомбят.
14: Это оптимизм сейчас нам добавляли? Или что? Мы должны звонить куда-то и говорить. Хорошо, ладно. Это машина времени, сообщение с 22-го. Не покупайте доллары, это бестолку. Канистры надо брать, пишет Виталий Филим. Николай пишет. Ведущий, откуда вам известно о мыслях европейцев? Вы что, к ним в голову залезали? Или вы просто так думаете? Тогда так честно и скажите, пишет Николай. Я анализирую поведение глав европейских государств, их публичные заявления и то, куда они ведут свои страны. Исходя из этого, вам говорю то, что я говорю. Да, это мое мнение на этот счет. Конечно, я готов выслушать ваше, если хотите. У нас, в принципе, про это программа здесь. Мы делимся друг с другом мнениями, спорим и обсуждаем. Георгий, срочно звоните в Генштаб, пишет Василий. Вот, и Игнат пишет, позвоните в Министерство обороны, скажите, чтобы они бомбили бандеровцев. Да, что должно случиться в России, чтобы уже бахнули ядеркой по Украине? ПЗ мало? Что должно еще их дроны у нас разбомбить? Красные линии сместились, пишет 3Х. Ядеркой ничего не произойдет. Применение ядерного оружия. Ядерное оружие будет применяться только после применения ядерного оружия. Я не говорю по нам, я говорю в принципе. То есть табу на применение ядерного оружия мы снимать не будем. Поэтому я вам честно говорю, ничего. Ничего не должно произойти. Что бы ни произошло, применению ядерного оружия это не приведет. Только после того, как кто-то применит ядерное оружие. Первыми мы не будем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
17: Добрый вечер, Георгий.
14: Здравствуйте.
17: Да, добрый вечер. Сергей, Москва.
14: Здравствуйте.
17: Вы знаете, учитывая то, что у нас современные реалии меняются, ну, даже не за годы, а уже, пожалуй, за полугодие и за месяцы. Поэтому, я думаю, нельзя использовать подходы, которые были, там, допустим, со времен там, 2008 года, да, когда вот были известные конфликты. Вот. Мало того, я так полагаю, что есть головы с большим лбом, да, которые могут с помощью экономических моделей даже рассчитать уже возможности, ну, на данный момент, например, и потенциал. Потому что только за счет, я так понял, экономического потенциала, ну, боевой дух – это вне обсуждения, это мы все прекрасно понимаем, какое он имеет значение, но, тем не менее, к сожалению, мы в материальном мире живем, по земле ходим ногами, да, то вот, и вот понятие вот этих возможностей, оно позволяет даже что-то прогнозировать. И получается, если мы можем нанести значимый и вот такой, ну, как бы последовательный, непрерывный ущерб экономике, ну, такого собирательного понятия Запада, да, то будет существенно меняться и положение, так сказать, чаши весов будут смещаться в нашу пользу побыстрее и более значимо. Вот. И по поводу вот последней реплики, опять же, ну, не хочется повторяться уже в конце концов. Ну вот пусть люди попробуют сами вот аналитикой заняться, почитать материалы из достоверных репрезентативных источников, да, не вот это какую-то там, ну не желтую прессу, конечно, до этого это никто не опускается на федеральном канале, да, а вот серьезных аналитиков. Вот эта заэфирная работа, она не видна, а она стоит за спиной эфира, как бы, вот чтобы это так понимали. Спасибо большое за эфир вам.
14: Спасибо. Ну, можете читать, можете углубляться, можете там выбрать кого-нибудь, чему мнению вы доверяете. Ведь на самом деле, в конце концов, обращаясь за какой-нибудь экспертизой, аналитикой, мнением, мы все равно ищем то, что нам подходит, да, наверное, так или иначе, нашей точки зрения или нашему состоянию. То есть, может быть, мы такие люди, кто-то конкретно из вас, кто любит спорами заниматься, то есть, вот кому, наоборот, нравится не соглашаться, кто идет от обратного и ищет такую точку зрения, а кто-то, наоборот, ищет какую-то точку зрения, которая совпадает с его точкой зрения. Ну, сможете найти, в принципе, никаких проблем нет. Огромное количество у нас сейчас спикеров на любую тему. Абсолютно. Если у вас есть свое мнение, которое нужно подтвердить, я думаю, вы сможете его подтвердить. Проблем нет. Если вы хотите прям по-настоящему разобраться, ну, это сложнее. Это сложнее, здесь действительно тогда надо как-то и углубляться в материалы, и подвергать сомнению, наверное, вообще любое высказывание от кого угодно, каждое высказывание какого-то аналитика проверять, смотреть, на что он ориентируется, но это уже какое-то такое глубокое хобби. Если это хобби, а не профессиональная работа. Профессиональную работу мы не обсуждаем, если это хобби. Но, с другой стороны, кто чем только не развлекается. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 19.30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Центробанки заявили о сокращении пространства для снижения ключевой ставки. Риски роста инфляции на среднесрочном горизонте стали преобладать. При этом приток средств населения в банки в июне возобновился. Россияне кладут деньги в основном на текущие счета, отмечает регулятор. По оперативным данным Центробанка, розничное кредитование в июне продолжило активно расти, в том числе в сегменте жилищных займов. В ипотечном сегменте в мае возобновилось снижение ставок по рыночным кредитам, что привело к снижению средневзвешенной ипотечной ставки на 0,1% до 10,2% годовых, несмотря на уменьшение доли льготных кредитов в выдачах. В июне ставки по рыночной ипотеке продолжили плавно снижаться, отметили в Центробанке. Домашний арест армянского бизнесмена Самвела Карпетяна продлили еще на 2 месяца. Решение огласили на заседании антикоррупционного суда республики. По словам судьи Вагая Карпетяна, по-прежнему сохраняются риски, которые учитывались при принятии решения о продлении домашнего ареста 17 апреля. Как заявила защита предпринимателя, никаких оснований для пролонгации этого решения не было. Лидер партии «Сильная Армения», напомню, находится в заключении в республике с 18 июня прошлого года. Его задержали по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Адвокат считает, что Самвел Карапетян подвергается политическому преследованию за поддержку армянской апостольской церкви. 30 декабря прошлого года предприниматели перевели под домашний арест, который неоднократно продлевался. Посла России вызвали в МИД Италии после высылки военных атташе. Как заявил Алексей Парамнов, генеральный секретарь министерства Рикардо Гуарилья стремится выслать из страны как можно больше наших дипломатов. Посол считает, что чиновник планирует ограничить влияние России в Италии, однако это невозможно. 9 июля в очередной раз был вызван в МИД Италии в так называемую Френзину. В отличие от других мест в Риме, где приходится бывать, в этом, как обычно, ничего хорошего, написал Парамнов в своем телеграм-канале. Напомню, сегодня итальянские власти объявили о высылке 2 российских военных атташе. Свои действия официальный Рим объяснил предполагаемой причастностью дипломатов к шпионской деятельности. Российскому послу сообщили, что Иван Горбачев и Михаил Астахов должны покинуть республику в течение 3 суток. Яна Лантратова предложила ввести в школах уроки семейной жизни. Уполномоченный по правам человека считает, что также следует создать семейные клубы для молодежи. Это позволит снизить количество разводов в России, уверена омбудсмен. Об этом она заявила на площадке Национального центра «Россия» в Москве. Там прошел 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». У Лантратовой поинтересовались, что нужно для сокращения количества разводов в стране. По ее словам, в год омбудсмену поступает 415 тысяч таких обращений от россиян. Главная задача в работе с этими людьми – говорить и просвещать их. Как считает уполномоченный по правам человека, детям нужно рассказывать, что семья – это не только моменты, когда люди делят друг с другом мгновения радости. Также необходимо говорить, что в быту важно быть терпеливым по отношению друг к другу, научиться слышать и слушать. О погоде. В Москве сейчас плюс 20, завтра в городе облачно, с прояснениями. В течение дня кратковременный дождь, местами ливни, в отдельных районах гроза и град. Ночью 17-19 градусов, днем плюс 25-27, ветер восточный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Точиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
18: Реклама. Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
19: Ага.
18: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
19: Как еще раз найти?
18: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
20: О, капибара.
21: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
22: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
23: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
24: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
25: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
24: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
5: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: 19:38 в Москве, сегодня 9 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм «Радио «Говорит МСК» латиницы в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите. А, подожди, телеграм сказал. Телеграма нет, Рутюб у нас. У нас телеграма нет, трансляции в телеграме. Это я по старой привычке. У нас Рутюб, да. Рутюб вместо телеграма. Заходите, кнопки нажимайте с ракетой там на Рутюбе. А в телеграм подписывайтесь. Он у нас информационный, такой же, как Дзен, такой же, как Макс. Еще сканируйте QR-код в трансляции, он вас приведет в бота в мессенджере. Макс тоже очень полезно. Так, чтение аналитики не самое плохое хобби, уж всяко лучше хобби хорсинга. Просто оно напряжное, мне кажется, оно как бы не очень развлекающее, хотя кого как, наверное. Ну, хобби хорсинг как будто повеселее, дикий такой. Ядерка есть, использовать нельзя. Использовать нельзя, потому что красные линии не пересечены. Красные линии не пересечены, потому что постоянно смещаются. Уже не смешно. Страну оставили без бензина, пишет XXX. А в чем, он же пишет, смысл тогда быть ядерной державой, если мы ядерку не используем, бесцельно как ружье висит на стене, и защитить свою территорию не можем. Смотрите, ну, во-первых, то самое ружье на стене, оно же стреляет. По законам жанра, рано или поздно, когда-то стреляет. Во-вторых, а в чем смысл быть ядерной державой кому угодно? В этом и есть ловушка ядерного оружия. Ядерное оружие ни у кого не стреляет. Если вы мне захотите рассказать про американцев, которые единственные применили его, то было давно и уже не считается. То было другое оружие, то был эксперимент, то была показательная история, тогда было оно только у них, еще никто не понимал, насколько это сокрушительное оружие. В общем, то было давно и неправда, вот это уже не считается. Теперь новая эпоха, и все ждут, когда кто-нибудь это самое оружие применит, и его обязательно применят. И вот после того, как его применят, вы уже никогда в жизни не зададите этот вопрос, а зачем вообще, в принципе, ядерное оружие, если его никто не применяет? Его применят. И после этого начнут применять все, у кого оно есть. будет снято. Вот как, знаете, самый яркий пример, мне кажется, из последнего подобной ситуации, это иранское направление, конфликт между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном, и Армузский пролив, который Иран перекрыл. Все время, что идут конфликты на Ближнем Востоке, эксперты из всех стран говорили про Армузский пролив и про то, что Иран в какой-то момент может его перекрыть. Говорили об этом постоянно. И споры велись каждый раз на этот счет. Одни эксперты говорили, да, они его рано или поздно перекроют, а вторые говорят, да, слушайте, да хватит вам это уже говорить, ну, уже устали все от вашего этого Армузского пролива. Никогда ничего не подобного. Они ни разу этого не делали и никогда не сделают. Они максимум могут стрелять по каким-то там баракам где-то в пустынях. Они никогда на это не пойдут, потому что это не будет терпеть вообще никто в мире. Это такая важная артерия. Им не дадут это сделать. И вот так говорили, говорили, говорили. Вы в какой-то момент, вот недавно относительно иранцы раз, его и перекрыли, и больше мир никогда прежним не будет. И все это приняли. И теперь блокировка Армузского пролива — это вообще база. То есть все понимают, что это уже было, это будет еще, и это будет повторяться каждый раз, когда американцы будут пытаться рыпаться на иранцев. И уже все выстраивают свою аналитику относительно того, что вот будет удар, будет перекрыт пролив. Вот только так. Все, пролив — это уже теперь реальность. И точно так же будет с ядерным оружием. Его применят кто-нибудь. Это будем не мы. Мы этот ящик Пандоры открывать не будем. Исключительно только из каких-то гуманитарных, нравственных понятий наших. Мы этого делать не будем. Но кто-то это сделает. И после этого это начнут делать все со ссылкой на тот первый раз. Скажут, вот эти применили, значит, и мы будем применять. И все, и пошло-поехало, и будут взрываться эти ракеты везде. Сначала тактические, а потом когда-нибудь и стратегические тоже обязательно будут взрываться. Вот и все. Все очень просто. Ядерная война же была в 812-м. Видели первые этажи, присыпанные землей? Вот, маршал наебахнул французское ядерное ядро, и все. Есть такое мнение, да, что действительно так оно и было. Константин пишет, премии депутатов обсуждали? Что за премии депутатов? Что за премии? Я как пропустил с премиями депутатов, расскажите. Не обсуждали. Думаю, звонить в Генштаб бессмысленно, а вот нажать кнопку с ракетой, а вот это вы правильно мыслите. Надо нажимать на кнопку с ракетой. Согласен. Так, японцы, вот это, Миша Николаев про ядерное оружие, говорит, они не дадут соврать, было действительно что-то такое. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
6: Алло.
14: Да, здравствуйте.
6: Вячеслав Ялта. Ну, у меня такое, Вячеслав. Понимаете, как бы есть претензия к ядерному оружию, вот, и к людям, которые все время говорят про применение ядерного оружия. Дело в том, что мы как бы не особо понимаем, насколько оно мощное. Я вот общался, я хочу, можете, конечно, ругать, меня общался с искусственным интеллектом, и он мне давал конкретные цифры, вот, поражения.
14: Да.
6: Но на самом деле, если не бить по городам, типа Нью-Йорка,
14: да,
6: там, Парижа, ну, это не так страшно. Вот как бы это ни звучало странно, но не так страшно. Ну, выкосит оно где-то 10 километров начисто, то есть никто живой не останется, ну, еще 20 километров в радиусе контузит. Ну, можно открыть карту и посмотреть. Ну, и что? На этом вот пятачке территории сидит, ну, тысяча, ну, две человек. Ну, и что? То есть, вот, фактически, что это буквально даст? То есть, а закидать всю, извините меня, дорогу, например, от какого-нибудь Славянска до Киева, ну, это ж сколько надо ядерных ракет потратить?
14: Не, можно есть просто в Киев.
6: Ну, вот если решиться на именно такой, как бы, мини-геноцид, тогда да, действительно. Ну, именно на поле боя, ну, не такой у нее эффект.
14: Да, на поле боя, конечно, это не про поле боя идет речь. Вот ровно так и будут рассуждать в какой-то момент. Виталий Филипп пишет, что я ему никаких данных не давал, искусственный интеллект. Вот ровно так оно и будет. Вот когда-нибудь кто-нибудь скажет, слушайте, провели расчеты, и вот чат GPT нам сообщил, что будет вот так-то, так-то, сяк-то, сяк-то. А может, все-таки не так страшно? А может, и давайте сделаем. И вот так кто-нибудь и нанесет удар, и все. И потом мы больше уже не будем с вами обсуждать никакой табу на ядерное оружие. Все, и будем жить в новой реальности. И я вас уверяю, мы с вами это увидим. На нашем веку это произойдет. Слишком много времени уже существует ядерное оружие. И так, чтобы оно вот прям целый век не стреляло, а то и больше века, ну, это... Не знаю. Я в это не верю. Я думаю, что... Ну, может быть, там век, конечно, и не постреляет, а сильно за 100 лет не перевалит история, нет. Вот. Увидим. Увидим обязательно. Но я думаю, что до 45-го года. Мне кажется, что до. Такая динамика дурная у планеты Земля, что мне кажется, что до. И как будто на данный момент самый такой вероятный вариант — это Ближний Восток. Применение чего-то подобного. Есть главные люди, которые могут на это решиться, согласитесь. Есть безбашенные неадекваты, сейчас, которые, у которых есть подобные кнопки. Так, и Америкосом тоже цели в Иране указал. Да-да-да, и тоже здесь, всегда рядом. Фредович, мы применили первыми ядерное оружие, мы сделали это первыми в ответ на атаку ядерным оружием Советским Союзом, но мы первые это сделали, наши храбрые воины это сделали, американские воины сделали это первыми и прекратили сразу 3 войны. Это прямо сейчас какую-то реальную цитату выдали или что? Если это реальная цитата, я вообще не понимаю уже, где приколы про него, а где правда. Все, что звучит как прикол, все может быть правдой. Звонящий забыл, что все осядет в воде, земле, воздухе и аукнется уже миллионом. Ну, аукнется, и что, японцы, что, аукнулось? Я вам прямо сейчас буквально передаю логику людей, которые будут решать это. Ну, что, вон они, японцы, все у них в порядке, Тошиба, вся вот эта вот история, Тойота, все ездит. Управляемые, что есть, все, вон они, нормально, ничего не, нормально. Здесь сейчас вопросики порешаем, потом, в принципе, будущее мы не перекрываем применением этого ядерного оружия. Вот так оно будет. Тем более, что если будут применять ядерное оружие, будут применять не против людей, по которым сильно будут горевать. И то, что открывают ящик Пандоры, обычно те, кто открывают эти ящики, сильно на этот счет не рефлексируют. Так, давайте, слушаю вас. Сколько? Есть время. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч, на линии.
14: Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте, добрый вечер.
7: Ну, постараюсь кратенько по всем. Ну, смотрите, значит, сначала по техническую возможность уничтожения массов, раз навсегда,
14: ну, давайте, эту тему
7: закрыть, да? Значит, смотрите, кто бы там что ни говорил, там эти эксперты что-то там нам вещают, что они сделаны против Советского Союза, устоят там и так далее. Ну, смотрите, значит, мост железнодорожный или автомобильный, это типовая цель вообще для нескольких видов оружия. У России такие имеются еще с советских времен. Модернизированная ракета Х-22, теперь она называется Х-32. Устранен главный недостаток, это низкая точность ее. Вот, теперь она очень точная, несет 900 кг боеголовку. Смертельная. Украина практически не сбивается, потому что, ну, почти гиперзвуковая. То есть там не хватает каких-то там десятых долей километров в час, там она летит под 4 с лишним тысячи км в час. Вот. Есть герани, специально модернизированные под 100-килограммовую БЧ. Есть Х-101, специально с удвоенной боеголовкой она летит на меньшее расстояние, соответственно. Есть фабры. Достаточно ведь вспомнить, что мосты, они через Днепр в основном, а у нас есть точки, которые, ну, где практически вплотную к Днепру стоим, да, то есть уже, значит, бомбы с модулем планирования и коррекции, они, значит, уже практически до большинства мостов долетают, вот. Ну, и не надо забывать о том, что каким образом был поврежден Крымский мост. Значит, никто не отменял диверсионные акции, подводные беспилотники, кстати, у нас они тоже разрабатываются, вот, можно их запускать по Днепру, там, и снизу, и сверху по течению, можно фуру загнать, так сказать, туда, у нас ведь есть Петров и Баширов, и его команда, вот, так что никто этого не отменял. Поэтому, так сказать, тут переходим к следующему вопросу. Почему это не делается такой вот прямо через... Ну, почему, ребята? А потому что достаточно, ну, не знаю, вот у нас президент еще в феврале там 22-го там на встрече с представителями крупного бизнеса сказал, ребята, давайте в Россию, так сказать, возвращайтесь, то есть намекая на то, что элита у нас, она как бы не совсем наша элита, а частично и не наша. То есть, понимаете, компрадорская буржуазия, она не всегда действует в интересах той страны, так сказать, в которой, как бы сказать, идет свой бизнес. Вот. Поэтому у нас есть партия Победы и партия Слива. Это очевидно совершенно. Отсюда все действия, шаг вперед, два назад. Отсюда вот это эрзац дипломатия, понимаете, где вместо профессиональных дипломатов там разговаривают какие-то там эти, не пойми кто, понимаете, там Кушнеры, там не пойми кто, они там такие, вообще, что дипломаты, что ли? Вот, и с нашей стороны тоже не пойми кто. В общем-то, там этот Абрамович, вот он там хотели судить азовцев, вот взяли там, за клетку сварили, для них взял, приехал товарищ, он их куда-то там выкупил, и все. Поэтому тут вот так. Поэтому не бомбят, нет политического решения, понимаете? Дали бы команду, завтра все это бы снесли. Понимаете, в чем фокус? А так, ну что вот мы сейчас имеем? Что имеем, то имеем. А в Крыму хохлы бомбят энергетику. Вот я ежедневно слежу, я вот готовлюсь тут ехать, не ехать, еще пока
14: да,
7: не...
14: Да, да, я помню, да.
7: Вот, да, уже, понимаете, вот у меня уже с 5 августа у меня уже, так сказать, забронирована там квартира, вот, но решение окончательно не принято, нет света. Главная проблема в Евпатории, вот я вам подписан на все каналы официальные крымских руководителей, там по полдня света нет. Ну, представляете, конечно, даже бензин уже как-то можно покупать там, и уже появился на заправках, у спекулянтов есть по 200, по 250 и так далее. Но электричество вырубается, полдня нету, кондиционер не работает, холодильники не работают, ну, сами понимаете, это не очень хорошо. Мы-то почему не бомбим? У нас, вот смотрите, начали мы с энергетики, да, и все встало. Энергетика у хохлов есть.
14: Вот ну, неправда. Ну, да, Сан Саныч, ну вот сейчас не лукавите. Ну, вот последние все давайте, удары, все закончим, были по энергетическим моментам.
7: Про ядерку, да?
14: Давайте про ядерку.
7: Вот. Про ядерку. Ну, я всегда, в общем-то, был последовательный противник у применения ядерного оружия по Украине, но считаю, что все-таки... К сожалению, появляется шанс, вот недавно была командно-штабная игра по отражению десанта на Украине, на Крым. Uh-huh. Вот. Вот, пожалуйста, вам, так сказать, в соответствии с нашей доктриной, мы будем обязаны ударить по Украине ядерным оружием, потому uh-huh. что угроза целостности территориальной. Вот, вот, пожалуйста, вам.
14: Но все-таки я, конечно... Честно говоря, это тоже уже было.
7: Вот. Ну, было, да, но, к сожалению, uh-huh. вот, ну, может быть, к счастью, не ударили. Но я uh-huh. больше всего, так сказать, боюсь, что хохлам дадут оружие, и хохлы ударят. Потому что уже идут разговоры о, значит, том, что Великобритания передает Украине ядерное, так сказать,
14: уран передает. Есть, да, есть. Слушайте, я с вами здесь соглашусь. У меня тоже есть такие опасения. Более того, я знаю, что если вдруг им передадут, то они ударят. Вообще не будут рефлексировать. И те, кто будет передавать, в этот момент рефлексировать не будут. Они не сильно переживают. Ни за них, ни за нас. Они никакие не гуманисты. Я вам, когда говорю про ядерное оружие, я говорю, как будет. То есть я вас уверяю, это будем не мы. Первое применение вот в новой истории ядерного оружия, Хиросиму Нагасаки отметаем, не считается. Вот следующее применение будет не наше. Может, это нравится кому-то, может, не нравится. Вот тут XXX спросил у какого-то искусственного интеллекта про то, как там, значит, в Хиросиме с остаточной радиацией. Ему тут целое большое сообщение, что нормально все, в принципе, уже сошло до обычного фонового уровня вся радиация. Значит, можно, типа, бить там за какие-то десятилетия все это развеется. Но это будем не мы. Вот просто можете воспринимать, как хотите, эту информацию. Можете верить, можете нет. Ну, рано или поздно мы проверим. Я думаю, что, к сожалению, никому не понравится на самом деле жить в эпоху применения ядерного оружия. Никому не понравится. Но за одним применением последует другое, третье, четвертое, пятое. Полетят все. Все будут его применять. Будет снят табу. Нам не понравится, но предстоит... в этом мире пожить. У нас сейчас будет рубрика «Киноафиша». Можете сходить в кино и узнать вот из нашей рубрики, на что можно сейчас сходить в кино. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
24: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. «Киноафиша» онлайн.
8: Новая прокатная неделя принесла, возможно, главный экшн-фильм года, звездную драму о рукописи божественной комедии и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Нет никаких сомнений, что в конце 2026-го основным претендентом на звание самого жестокого, зрелищного и впечатляющего экшн-фильма года будет «Живая ярость», всеми обласканный гонконгский боевик, который уже покорил азиатских и американских зрителей. Бывший хореограф боевых сцен и режиссер безобидных пародий Кензи Танигаки неожиданно поставил себе

0: экранного насилия. 18+. Спешим вас огорчить. Если вы вдруг увидели локализованный постер кодекса Данте, посмотрели российский трейлер фильма и теперь считаете часы до премьеры остросюжетного и звездного приключенческого боевика в стиле Кода да Винчи, то будете разочарованы. На самом деле фильм Джулиана Шнабеля амбициозный, но неровный эксперимент, который соединяет два непохожих жанра. Первый – байопик о том, как Данте Алигьери в исполнении Оскара Айзека создает божественную комедию. Второй – криминальный триллер о поиске древней рукописи в начале 21 века. Кодекс Данте постоянно прыгает между пафосным исследованием творческого кризиса писателя и приземленным сюжетом об охоте гангстеров за манускриптом. Резкие тональные скачки и зачастую отсутствие четкой связи между двумя временными линиями превращают просмотр в испытание даже для самого подготовленного зрителя. Впрочем, всегда можно отключить голову и просто наслаждаться количеством знакомых актеров в кадре. Помимо Айзека, в фильме сыграли Джейсон Мамоа, Галь Гадот, Джерард Батлер, Аль Пачино, Джон Малкович и даже Мартин Скорсезе. 18+. Новый учитель физкультуры приезжает в уединенную итальянскую деревушку и сразу чувствует неладное. Местные ведут себя подозрительно умиротворенно. Вскоре становится понятно, что все дело в странном еженедельном обряде. Жители обнимают школьника Матео, снимают напряжение и исцеляются от всех недугов. Правда, рано или поздно каждый подросток начинает бунтовать, вот и чудо-ребенок перестает благородствовать. «Долина улыбок» — не просто европейский фолк-хоррор о секретах провинции и отчаянной вере в чудо, но и фестивальный хит, премьера которого состоялась на смотре в Венеции. Для жанрового кино такая честь почти всегда праздник качества. 18+. На красном кабриолете хамоватый фотограф Артем везет бывшую жену и ее жениха на их свадьбу в Сочи. Комичную ситуацию омрачает запоздалое осознание. Тема до сих пор влюблен в девушку и мечтает ее вернуть. «Трасса «Море-море» — режиссерский дебют Ильи Храмова, который напоминает сразу несколько отечественных роуд-муви последних лет «Далекие близкие», «Туда» и «Батя-2», «Дед». Как водится, долгий путь помогает героям найти себя и переосмыслить прошлые отношения. Может, звучит вторично и предсказуемо, но фильму все равно удается очаровать аудиторию сумасбродством и бешеной энергетикой, которых так не хватает ром-комам о разговорах по душам. 16+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 20:00, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил об использовании наемников с Украины в организации терактов в Африке. Об этом министр иностранных дел России сообщил журналистам по итогам визита в Мозамбик. Обсудили вопросы, касающиеся африканского континента, в том числе ситуацию в Сахаро-Сахельской зоне, конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой, другие кризисные точки. Мы выступаем за их урегулирование путем переговоров при параллельном подавлении террористических угроз, которые на континенте никуда не исчезают. Более того, в последнее время в этих вылазках террористов стали активно использоваться украинские наемники, отметил глава МИДа. Сергей Лавров также подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана нужно завершать такими договоренностями, которые будут отражать интересы всех сторон. Не только Ирана, его соседей, США, но и всех стран, которые так или иначе страдают от негативного влияния на мировую экономику от нынешней ситуации, сказал министр иностранных дел. Центробанки заявили о сокращении пространства для снижения ключевой ставки. Риски роста инфляции на среднесрочном горизонте стали преобладать. При этом приток средств населения в банки в июне возобновился. Россияне кладут деньги в основном на текущие счета, отмечает регулятор. По оперативным данным Центробанка, розничное кредитование в июне продолжило активно расти, в том числе в сегменте жилищных займов. В ипотечном сегменте в мае возобновилось снижение ставок по рыночным кредитам, что привело к снижению средневзвешенной ипотечной ставки на 0,1% до 10,2% годовых, несмотря на уменьшение доли льготных кредитов в выдачах. В июне ставки по рыночной ипотеке продолжили плавно снижаться, отметили в Центробанке.

0: Владимир Путин объявил благодарность Валерию Гергиеву. Он отметил главу Большого и Мариинского театров за активное участие в подготовке общественно значимых мероприятий. Распоряжение президента России опубликовано на официальном сайте Кремля. Также благодарностью главы государства отмеченный директор страноведческого анализа и в научно-образовательной сфере РЭО имени Плеханова Владимир Беклемишев, начальник отдела Департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Лев Остапчук, директор фонда Международной премии мира имени Льва Толстого Доку Завгаев и замдиректора этого фонда Игорь Макеичев. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 20 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями. В течение дня кратковременный дождь, местами ливни. В отдельных районах столицы гроза и град. Ночью 17-19 градусов, днем плюс 25-27. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Повтор лучшего. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня мы будем говорить не столько о нашей Европе, постсоветском, столько о нашей Европе, о Балканах, как мы обычно с вами говорим. В этот раз мы будем говорить о постсоветском пространстве. И у нас в гостях уникальные, прекрасные, замечательные наши российские ученые, эксперты, коллеги. Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник МГИМО, и Александр Гущин, старший научный сотрудник РГГУ. Здравствуйте.
5: Добрый день.
6: Добрый день.
4: Вы знаете, прежде чем, я знаю, вы издали прекрасный доклад, мы будем его сегодня обсуждать, о постсоветских государствах, но вот первое, что меня лично поразило, первая мысль, которая меня поразила в связи с этим, господа коллеги, а есть ли вообще еще постсоветское пространство? Корректно ли сегодня, в 2026 году, спустя 35 лет после развала, распада Советского Союза, говорить о неком постсоветском пространстве в целом? Вот я для себя, извините, что как бы на правах ведущего нескромно поделюсь, вывел формулу: инерция, постсоветская инерция продолжалась до 24 февраля 2022 года. Вот это шел, на мой взгляд, распад Советского Союза так долго. Но 24 февраля 2022 года, как известно, все, уже как бы вот это единое целое, единое тело, прежнее целое, языковое, там, экономическое и так далее, так далее, так далее, оно ушло в прошлое. Или я не прав?
2: Отличный, Сергей Маркедонов. Отличный вопрос, Олег. Я попробую с вами поспорить. Собственно, мы здесь и собрались не для того, чтобы друг с другом согласиться и сказать, как замечательные, так сказать, розы, да, и как замечательна погода вокруг. Смотрите, вот вы сказали, 24 февраля 2022 года некое единое тело распалось. А скажите, пожалуйста, разве до этой даты Россия, Украина, Молдавия, Армения были одним государством? Наверное, нет. Разве между ними не было проблем? Очень часто во многих, особенно таких публицистических выступлениях, мы говорим, вот Украина развернулась против России, а в 2008 году в НАТО кто собирался вступать и кого туда собирались принимать? А второй Майдан был нацелен прежде всего против кого? Наверное, не против Америки. А вот после 24 февраля 2022 года граница между Россией и Украиной уже определена полностью? Или все-таки конфликт продолжается, и дипломатические попытки пока не очень успешны? А мне кажется, что когда мы говорим о постсоветском пространстве, мы несколько вещей путаем. А я не говорю вы конкретно, вопрос ваш совершенно правильный. Всегда надо начинать с какой-то вот системы координат, да? Где мы продвигаемся, да? То ли на север плывем, то ли на юг. Поэтому вопрос абсолютно адекватный, более того, он чаще всего и возникает. Когда создается группа, вот как у нас в МГИМО, да, группа «Новая политическая роль постсоветских государств» и так далее, а путают люди СНГ и постсоветское пространство. Мы знаем, что Грузия вышла из СНГ. Но вот смотрите, дьявол ведь часто кроется в деталях. Грузия из СНГ вышла, но, например, многие соглашения до сих пор, а вышла окончательно в 2009 году, до сих пор выполняет. Почему? Потому что возникла бы ситуация, вот представим себе, Грузия все соглашения аннулирует. Тогда Михаил Саакашвили оказывается человеком без диплома. Он учился в Киевском институте международных отношений. Нино Бурженадзе оказалась бы тоже человеком без диплома, она заканчивала МГУ. Сейчас мы наблюдаем с вами, как Молдавия выходит из СНГ, вторая страна. В 2027 году все процедуры должны быть завершены. При этом Михай Папшой, министр иностранных дел Молдавии, или Молдовы, кому как нравится, говорит, а мы не из всех соглашений по СНГ выходим. Значит, даже здесь есть определенные попытки задержаться. Мы говорим, что в каждой из стран вот это вот, как вы сказали, инерция или последствия распада, они ведь так или иначе продолжаются и переживаются. Вот буквально два дня назад я участвовал в дебатах в программе «Эхо Баку». Знаете, что ведущий меня спросил? А карабахская тема закрыта или нет? Ну так если она не закрыта? Казалось бы, Азербайджан должен однозначно отвечать на этот вопрос. Конечно, закрыта. Но как же она закрыта, позвольте, если сейчас идут выборы в Армении, и карабахская тема – ведущая тема в армянском политикуме? Приезжает Никол Пашинян, и с Путиным они ведут спор, кто же все-таки более виновен. Ведут политкорректно, с дипломатическими всеми реверансами, но кто более виновен в этом раскладе? Мы видим, что базовые вещи, связанные с реконфигурацией границ, с определением новой повестки, не поставлены. Вот разве Украина, Россия, Молдавия, Россия, Грузия, Россия, там, Азербайджан, Армения, они уже перешли в некую новую повестку? Где вопрос о Крыме, Абхазии, скажем, там, сталинской политики или ленинской политики? Это что-то, знаете, плюс-минус Куликовская битва. Нет. Переконфигурация постсоветского пространства, она не только продолжается, она интенсифицируется. И то, что вы сказали про СВО, это совершенно не случайно. СВО – это показатель того, что счета многие не оплачены. И в этом смысле мы можем говорить о постсоветском пространстве. Надо также не отождествлять постсоветское вообще, в принципе, с интеграционным. Потому что говорят, ну смотрите, дефицит интеграции. Кто-то в ЕС, кто-то в НАТО собрался, кто-то в Евросоюз стремится. Но сама по себе платформа вот этого развода не закрыта. Развод не завершен. Вот когда он будет завершен, когда уже все разойдутся, кто по ЕС, кто по ЕАЭС, кто там нейтралитетом своим путем, и будут обсуждать, ну, например, проблемы тарифов. Или проблемы там виз без виз. или проблемы какие-то в бизнесе. То есть то, что не связано с процессом образования СССР и распада СССР. Вот тогда мы, наверное, и будем говорить о том, что постсоветский гештальт закрыт.
4: Очень интересно, Сергей Маркедонов. Развод постсоветского пространства не завершен. Александр Гущин, скажите ваше мнение.
5: Да, ну...
4: Когда развод... финализируется.
5: Значит, в целом я согласен с тем, что сказал Сергей Мирославович, и очень хорошо, что вы поставили такой вопрос. Он носит как бы и общественно-политический характер, и академический, я бы сказал. Ну, и что касается термина. Термин-то возник в 1992 году, был вброшен в публичное пространство, и он долгое время оставался довольно популярным и на уровне СМИ, прессы, и на уровне академического сообщества, но и другие термины употреблялись. Вот у нас, например, сейчас, насколько я помню, в 2000 концепции внешней политики последние 23-го года, там же концепт ближнего зарубежья превалирует, да, и поэтому с этой точки зрения, конечно, постсоветский термин, постсоветское пространство, он, наверное, носит такой транзитный характер, о чем Сергей Мирославович сказал, процесс перехода под что-то, но еще новое что-то не образовалось на этом месте в качестве интеграции или каких-то других проектов. Вот, это первый момент, который бы я отметил. Второй момент, понимаете, все-таки мне кажется, что история такая вещь, что многие вещи, вопросы, они становятся более понятными на расстоянии. Вот если пройдет 30-40 лет, мы сможем более уверенно
4: почти
5: говорить. Нет,
4: от
5: нашего, а мы же все равно живем сейчас. Мы же говорим о процессе. Я имею в виду не 91-й год, а 20-й, 22-й, 26-й. Вот, очень многое будет понятно, конечно, уже, наверное, даже не нам, а нашим детям и будущим поколениям, как относиться. Потому что, ну, давайте вспомним, когда дата начала Второй мировой войны. В Европе это один взгляд, на Востоке это другой взгляд. Вот, и таких вопросов в истории довольно много. С этой точки зрения я с чем согласен? Что это действительно незавершенный процесс. Потому что здесь и вы правы отчасти, потому что события последних лет, они внесли, естественно, очень много качественных изменений в трансформацию этого пространства. С другой стороны, и Сергей Мирославович прав в том плане, что это процесс продолжающийся, и, наверное, вряд ли можно сказать, что вот сегодня там, или вчера, или условно позавчера это закончилось, и со следующего дня начался новый процесс. Как и 8 декабря 91 года. СССР закончился, но СССР в смысловом смысле еще не дозакончился, даже при том, что трансформация социальной системы, границ, межгосударственных отношений, социальных связей и так далее, и так далее. Вот поэтому вопрос, конечно, интересный, но я, наверное, констатирую, да, что степень интегрированности пространство с годами, она в целом, если мы берем не узкие форматы, более там 5 стран, как ЕАЭС, а более широкое пространство, там 15 минус 3, там, условно говоря, да, если не берем Прибалтику, вот, то, конечно, эти дезинтеграционные процессы, они превалируют. Ну и в конце концов мы от времени тоже никуда не уйдем, потому что выросло уже, наверное, два поколения людей, которые родились не в Советском Союзе. И при том, что на них влияет советское наследие, начиная от там книг и заканчивая там архитектурой, в которой, ландшафтом вообще в целом, в котором они живут. Но они образовывались и воспитывались, я бы сказал, на контрсмыслах по отношению к Советскому Союзу, на национализации истории, на выстраивании новых государственно-национальных проектов на основе порой этнократического принципа и такого, ну, эксклюзивного принципа, а не инклюзивного. Соответственно, они, у них другие, другое восприятие вне региональных акторов и так далее. Вот я бы, наверное, ответил таким образом.
4: Скажите, пожалуйста, коллеги, а что на сегодняшний день, в 2026 году, есть ли вообще что-то, что объединяет, например, Эстонию и Таджикистан? Хорошо, Эстония, Прибалтика, страны Балтии давно в ЕС и НАТО. Возьмем Молдавию, Молдову и Туркменистан. Есть ли что-то, что их еще объединяет? Знаете, у меня недавно один мой бывший студент побывал в Ташкенте. Он говорит, я познакомился там, мне рассказывает, со своими, ну, сверстниками, молодыми там 20 с чем-то летними ребятами, говорит, ты представляешь, Олег, они говорят на русском языке и ни разу не были в России. И вот это настолько поразило. То есть вот есть что-то, что русскоязычное пространство, но уже не везде, мягко говоря. А что-то осталось?
2: Я думаю, что осталось. И вот даже Прибалтику, которую Сами эстонцы, литовцы, латвийцы пытаются отсечь из постсоветского пространства. Это называется такой концепт escape of geography, да, бегство от политической географии.
4: То же самое Словения ненавидит, когда ее называют балканской страной.
2: Да. Но, опять же, я задаю вопрос, уважаемые коллеги, если все так замечательно, вы уже в НАТО и в ЕС 2004 года, что ж вы так все вспоминаете, это 1940 год? Почему же он является буквально основой основ? Значит, все равно вы еще этот развод не до конца завершили. А если мы посмотрим на практические вещи, например, Россия-Эстония, ведь пограничного размежевания в полном объеме нет. Потому что в свое время, когда договор готовился, записали пункт об оккупации, да, который Москва в преамбулу не захотела, не смогла под этим подписаться. Разные нарративы, и это нарративы не просто там историк Чубарьян, допустим, и историк Дариус Сталюнас, да, не сошлись в этом. Это государственный нарратив. Что объединяет? Вопрос тоже очень важный. Россия объединяет. Вот смотрите, у Молдовы есть некое бегство от России, да. Мы идем в Евросоюз против России. Вы, Олег, ведь занимаетесь и довольно продуктивно и Балканами, и Центральной Европой. Я в этой связи вспоминаю 2004 год, когда ряд восточноевропейских стран вступало в ЕС, и вот там, кстати, Прибалтика тоже. Был любимый слоган, он очень сильно объединял и Чехию, и Прибалтику, когда ставили красный флаг и флаг ЕС. Вы в какой союз, дескать, хотите? Вот эта транзитность объединяет и объединяет Россию. Вот Россия все равно остается неким главным партнером со знаком плюс для Белоруссии, со знаком минус для Молдавии, для Грузии, для Украины, то, что называют в такой теоретической литературе конституирующий другой. Таким конституирующим другим является Россия для очень многих. Повторюсь, либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Либо мы русские со знаком качества, либо мы не русские совсем. Да, естественно, рефлексия, связанная с советским, и вот Александр Владимирович такой использовал термин, это контрсоветский. Так вот, постсоветскость – это и есть контрсоветскость, только контрсоветскость, она не предлагает и не предполагает какой-то позитивной повестки. Мы должны выдавить советское, окей, выдавили до последней капли, да, а дальше-то что? А вот вы дальше, смысл вашего существования, собственно, в чем? Бороться с русской угрозой, да? Искать в каждом туалете по шпиону Кремля. Нашли всех шпионов, обезвредили. А дальше-то что? Поэтому вопрос транзитности объединяет, вопрос проблемности в идентичности. Вот мы с вами и вы затронули Молдавию. Скажите, пожалуйста, молдаване это кто? Это румыны или молдаване? Это самодостаточный молдавский государственный проект или это часть большого румынского проекта, большую нили?
4: Молдаване скажут однозначно, мы отдельная нация.
2: Нет, ну не все. Вот Майя Санду вам потрясет румынским паспортом и скажет, что она румынка. И в интервью известному персонажу, чтобы тут не множить сущности, да, и называть все там иноагентства и прочее, она сказала, что моя бабка и дед были румынами, и румынский я учила с детства. А, например, Март Качук или, допустим, Стояногло, да, представители иного спектра политического, они считают, что молдавский проект и молдаване как идентичность самоценны. Тот же Ткачук, например, будет упрекать унионистов в том, что они не хотят решать приднестровский вопрос для того, чтобы усложнять повестку и стать многосоставными. То есть даже сами, повторюсь, молдавские политики, это не Олег Бондаренко, Сергей Маркедонов, Александр Гущин спорят об этом, да? Или были блестящие работы у покойного ныне Дмитрия Ефимовича Фурмана, которая называлась «Русские молдаване» или «Молдавские румыны», да, знаменитая его статья в журнале «Современная Европа». Сами политический класс Молдавии на эту тему спорят. Вот, наверное, многие авторы, особенно западные авторы, говорят, вот смотрите, 24 февраля 22 года консолидировало украинский народ. Я не стал бы так, знаете, сходу эти идеи отбрасывать, но я бы так ответил, и да, и нет. Потому что значительная часть, по данным ООНовским, примерно сколько, 6-8 человек уехала. То есть в той версии защиты украинского проекта они участвовать не хотели. Добавим к этому тех бывших украинских граждан, что ушли с Крымом, Донбассом, новыми территориями. Кто-то уехал в Россию еще в 13-14, кто-то, кстати, в 22-м. Значит, получается, что люди, составлявшие такой изначальный украинский проект 1991, тоже по-разному видели его. И, условно говоря, Табачник, и, условно говоря, Янукович, а с другой стороны, там, Тигнибок и, допустим, Зеленский или Порошенко по-разному думали о том, что есть Украина. Мы можем сказать, вот в Белоруссии там батька молодец, всех победил в 20-м году. Но ведь есть те люди, которые выходили против него на улице, и для которых белорус как русский знак качества – это тоже вопрос. Да, сейчас они проиграли, ослабли, кто-то уехал, но сами-то идеи, в общем-то, существуют. Об этом тоже надо понимать. А Армения – это как? Это Армения реальная, о чем говорит Пашинян? 29 тысяч квадратных километров и все? Или это Армения, которая... Ну, понятно, не будет воевать за Карабах сегодня и завтра, но помнит о беженцах, которая знает, что есть диаспора, которая помнит, допустим, о трагических страницах Османской империи и советского Азербайджана, или нет, или все у нас вот эра до Пашиняна и после Пашиняна. Эти вопросы ведь не получают ответа, это дискуссия внутри этих обществ, и все эти дискуссии обязательно ведутся с участием России, куда ни плюнь, потому что пашиняновцы говорят, карабахский проект это Россия нам подбросила. Мы и мечтать не хотели о такой великой территориальной Армении. Это все КГБ. Ну, насколько я понимаю, вообще-то КГБ организована была несколько позже, чем жил, например, Абдул-Гамид или Энвер-Паша, и младотурецкий триумвират правил в Османской империи. Но вот такая идея – Россия. В Молдавии говорят, да, вообще молдавский язык – это Кремль все изобрел с кириллицей. Опять же, апелляции к тому, что на кириллической основе в этих землях писали значительно раньше, чем туда еще Российская империя пришла, не очень работает. Россия становится частью этой рефлексии со знаком плюс, со знаком минус. Сами идентичности так или иначе не до конца сформированы. И в муках происходит этот процесс. Поэтому... В этом плане они связаны, хотя вы совершенно правы, что, скажем, режим в Молдове, политический режим, я в данном случае как научную конструкцию это использую без негативизма, но политический режим в Туркмении и в Молдавии разный. Даже если мы посмотрим, хотя бы взять страны Центральной Азии, ну, Киргизия с ее, так сказать, чередой революций, переворотов там и так далее, и, допустим, Туркмения с очень строгой персоналистской властью, фактически даже сейчас мы видим некоторый фамильный, семейный принцип. Внешняя политика, Туркменистан принял нейтралитет, а, допустим, тот же самый Кыргызстан или Казахстан в ОДКБ. Если мы посмотрим Кавказ, Грузия провела референдум о НАТО, Армения до последнего времени считалась чуть ли не форпостом России, но сейчас меняется это представление тоже. То есть транзитность плюс Россия как некий драйвер и внутренних, и внешнеполитических процессов, то, что объединяет.
4: Скажите, пожалуйста, Александр, вот... Сергей сейчас затронул очень интересную тему, понятную большинству и слушателей, и всем гражданам. На самом-то деле, те ценности, которым идут представители разных государств, они очень коротко, может быть, даже примитивно, да, это можно обозначить их вот некими символами, такими некими флажками. Вот вам вот европейский флажок больше нравится, или там красный флажок, или какой-то другой, условно говоря. А если мы возьмем некий понятный набор того, что может предложить меню предложения с одной и с другой стороны, и разберем предложение не то, а наше, условно говоря, российское предложение. Есть свой военный союз? Да вроде бы есть. Называется Организация договора коллективной безопасности. Применялся он когда-то в реальной сложной военной ситуации? Вроде как бы применялся в январе 2022 же года, да, в Казахстане. А по сути предотвратил хоть один реальный региональный конфликт? Вроде как нет. И вот так, в общем, по очень многим параметрам, да, таможенный союз есть, работает, Евразийский экономический союз работает. Но мы видим, как сейчас происходят буквально новости там, последнего, кажется, месяца о том, что собрались товары, везенные с территории недружественных стран через территорию таможенного Евразийского экономического союза, уже российские налоговые органы облагать дополнительными налогами. То есть вроде как оно все есть, но сказать, что оно работает, можно едва ли. Или я ошибаюсь?
5: Вы знаете, ну тут однозначного ответа, наверное, нет, можно сказать и да, и нет. Возвращаясь вот к вашему предыдущему вопросу и к этому вопросу, понимаете, вот я бы тоже немножко хотел бы затронуть, во-первых, тему общего и разного. Вы так взяли Туркменистан и Молдову, но совсем как бы две страны, конечно, максимально далекие друг от друга, хотя и там можно, конечно, найти, наверное, более такие точные, наверное, общие вещи. Не случайно вот даже в докладе мы пошли по пути все-таки разделения постсоветского пространства на три таких субрегиона. Центральноазиатский регион, Южный Кавказ и Западный фланг. Это не значит, что даже внутри этих регионов все едино. Потому что даже если посмотреть на кажущийся более или менее единым Центральноазиатский регион, тенденции власти, эволюции властной системы в Кыргызстане и в Туркменистане категорически отличаются друг от друга. Азербайджанская власть, вот Сергей Милорославович не даст соврать, наверное, система государства, она чем-то имеет, напоминает центральноазиатские черты. Да? Вот, на западном фланге постсоветского пространства Беларусь и ее эволюция, и, например, Молдова, кардинальным образом отличаются друг от друга. Но все-таки есть и общее. Я бы сказал, что так или иначе, особенно вот внутри этих регионов, можно выделить определенные черты. Многие республики прошли все-таки процесс довольно серьезной вестернизации. Социальной, психологической, поколенческой. Особенно это, конечно, касается западного фланга. Да? Вот. Значительная часть этих стран прошла, и обществ, прошла период и проходит сейчас. Зачастую это принимает радикальные, маргинальные и конфликтные очень формы национализации. И это когда это касается и вообще образования, и научного подхода, да, и политики, и региональных вопросов, то есть всего-всего. Это тоже во многом общее. Потом, наконец, понимаете, даже в рамках единого государства, а Туркменистан и Эстония в качестве союзных республик с точки зрения ткани жизни много имели общего? Тоже большой вопрос.
4: Столько же, сколько
5: то есть обком партии был, комитеты область. Партийные были, значит, система управления вроде как одинаковая, но с точки зрения бытовых архетипов жизни это разные очень регионы. Поэтому так, наверное, однозначный ответ дать здесь сложно. Это требует вообще серьезного изучения на самом деле. Но вот по вашему вопросу про интеграцию, да и что мы можем дать. Ну, понимаете, все-таки постсоветская интеграция, она зародилась на распаде. Тут же тоже надо понимать, что это не европейская интеграция, которая прошла путь от идеологии, можно вспомнить там Куденхове, Калерги, Аристида Бриана, да, еще до этого, то, начиная там с 17 века разные проекты объединения, да, крестьянских государств под эгидой Франции и так далее. То есть в умах-то это было давно все. Здесь, конечно, понимаете, мы сразу вышли в интеграцию с распада. Вот, и сочетание дезинтеграционных и интеграционных элементов, оно все-таки присутствовало всегда, и дезинтеграция, она всегда шла в параллели. Вот, потом все-таки, понимаете, внешние акторы противоречили нашей интеграции. И третье, последнее, наверное, это сама Россия во многом вестернизировалась в 90-е годы, и в какой степени стояла задача этого предложения. И в этом смысле, конечно, надо признать, что время в какой-то степени, ну, было, особенно в период 90-х годов, упущено. А время – это очень самый важный капитал.
4: Союз ради развода. А что дальше? Об этом поговорим сразу после выпуска новостей.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 20:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера. Губернатор Евгений Балецкий объявил его на фоне украинских атак. Об этом глава региона сообщил после внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По его словам, с июня по июль Запорожская область подвергалась массовым атакам беспилотников. Зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем. В результате уничтожены посевы озимой пшеницы почти на 1500 гектаров. Наибольший ущерб, по данным Балицкого, причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском и Мелитопольском муниципальных округах, а также в самом Мелитополе. Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона. Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня будет действовать до особого распоряжения, написал Балицкий в своем телеграм-канале. Он поручил местным властям отслеживать ситуацию на полях, фиксировать гибель сельхозкультур из-за возгораний и определить площадь пожаров. В Рио главы Дагестана взял на личный контроль ситуацию в республике после ливней. Федор Щукин призвал жителей не поддаваться панике и следовать рекомендациям специалистов на фоне обильных осадков, которые обрушились на регион 7 и 8 июля. Несколько населенных пунктов республики столкнулись с подъемом уровня воды в реках, оползнями и камнепадами. Угрозы для жизни населения нет, ситуация под контролем. Все ответственные службы работают в усиленном режиме. Главы Кизилюртовского, Гергивильского, Кайтакского и Левашинского районов, где отмечается наиболее сложная обстановка, работают на местах и регулярно докладывают мне об актуальной обстановке. Лично нахожусь в постоянном контакте с руководством МЧС и Русгидро, написал Щукин в своем телеграм-канале. По словам РИО главы Дагестана, всем ответственным лицам даны поручения по поддержке населения и ликвидации последствий. В частности, на время перекрыли отдельные участки дорог и провели разъяснительную работу с жителями. Также подготовили пункты временного размещения граждан. В Ленинградской области завершают обустройство участка для тестирования основного пути ВСМ. Речь идет о безбалластном отрезке последнего поколения для проекта высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Испытательный полигон создают холдинг «Нацпроектстрой» и РЖД. На перегоне Саблино-Тосно под нагрузкой от проходящих поездов «Сапсан» оценят всю конструкцию ЖД-пути. От земляного полотна до безбалластных плит, а также уравнительный стык и инновационное рельсовое крепление. На территории уже отсыпали земляное полотно, выполнили устройство бетонных фундаментов и сейчас заканчивают укладку плит безбалластного пути. Их монтируют с точностью до миллиметра с помощью роботизированных тахиметров и собственного программного обеспечения, которое в реальном времени сверяет положение плит с проектными параметрами. Всего на участке уложат 263 бетонные конструкции, сообщает официальный телеграм-канал проекта «Высокоскоростной магистрали». О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 19, завтра в городе облачно с прояснениями. В течение дня кратковременный дождь, местами ливни. В отдельных районах гроза и град. Ночью 17-19 градусов. Днем плюс 25-27. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Говорит Москва, 94,8.
7: Повтор лучшего.
1: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
4: Продолжаем эфир программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня говорим о постсоветском пространстве, о том, что от него осталось, с профессором, с ведущим научным сотрудником ГИМО Сергеем Маркедоновым и старшим научным сотрудником РГГУ Александром Гущиным. А, вы знаете, вот тема-то бездонная на самом деле, но, с одной стороны, если... Вы меня простите, может быть, я буду некорректен, но я хочу для наших слушателей все упростить. Да, вы разделили постсоветское пространство на три части: Кавказ, Средняя Азия и Западный фланг. Западным флангом все понятно, приблизительно, да, уже. Во многом, наверное, отрезанный ломоть, ну, за исключением Беларуси. С Кавказом непонятно пока ничего, на самом деле. Вот. Но самые горячие, мне кажется, события нас ждут как раз в Центральноазиатском регионе, об этом говорят демографические процессы, об этом говорят многие опасные, так скажем, сигналы, симптомы, которые оттуда идут, да, в конце концов, откуда были родом террористы, совершившие последний крупный теракт в Крокусе и так далее. Ну и где, естественно, да, есть огромный, колоссальный демографический потенциал, который, очевидно, мы с ним будем соприкасаться, чем дальше, тем больше, никуда мы друг от друга не денемся. И вот вопрос, вот у нас есть вот эта вот огромная Центральная Азия, Средняя Азия в разных политических культурах по-разному называемая. А есть две, опять же, радикально отличающихся позиции. Одна позиция озвучивается иногда русскими правыми. А, да зачем они вообще нам все нужны? Введем визовый режим и привет, да? Ничего, что у нас нет границы как таковой, ну, то есть границы в таком физическом понимании с этим регионом, насколько я понимаю, у нас нет, да, она проницаема совершенно легко. С другой стороны, есть запросы вот нашего нынешнего правительства, которое говорит, нам не хватает рабочих рук, нам страшно не хватает рабочих рук, давайте все езжайте, кто хочет работать к нам. И дорогие товарищи таджики, дорогие товарищи киргизы, дорогие товарищи узбеки, пожалуйста, вот страшно, вы нам нужны, приезжайте к нам, мы вам тут все сделаем, потому что нам нужны рабочие руки, нужны строители, нужны дворники, нужны там, я не знаю, те специалисты тех профессий, на которых почему-то не хочет, по разным оценкам, да, не хочет работать житель, допустим, Центральной России. И в этой ситуации, да, понятно, что есть разница подходов, но очевидно, что из всего постсоветского пространства вопрос сотрудничества и взаимовлияния совместной жизни с Центральной Азией самый острый, самый главный, наверное, в перспективе. А какие в своем докладе вы даете оценки и предложения по взаимодействию с этим регионом? Сергей Маркедонов.
2: Спасибо. Я, если позволите, с первой самой части, такой вступительной, что называется, что западный фланг отрезан, я бы не стал ничего отрезать, потому что возвратные движения всегда существуют в политике. Так бывало. Можно вспомнить века противостояния балканских народов и Турции. Да, бывали случаи, когда буквально после балканских войн Болгария и Турция стали союзниками в Первой мировой. Там не прошло и пары лет. И подобного рода вещи бывали и так далее, когда британский империализм считался главным вызовом в Советском Союзе. Помните, это «не допустим буржуазного звона, ответим на ноту лорда Керзона». Но именно Британия стала одной из важных частей антигитлеровской коалиции. США вообще признали СССР в 1933 году, опять же, Ленд-Лиз и так далее. А потом тут же холодная война. Поэтому ситуации могут меняться, вызовы могут появляться и довольно разные. Что касается миграции, вы знаете, я тут недавно прочитал выступление одного украинского эксперта, опять же, рекламу делать никому не хочу, который неожиданным образом, при том, что он на Украине и до 22-го, и до 14-го, такие мигрантофобские настроения были довольно серьезные, и очень часто, кстати, на Россию кивали как антипример, антипаттерн. Этот политолог, довольно влиятельный, кстати говоря, сказал, что а куда нам деться, есть демографическая яма, есть нехватка рабочих рук. Как мне кажется, по поводу Центральной Азии есть много реальных стереотипов. Уходят они корнями еще в период холодной войны. Например, многие западные востоковеды в 70-е на фоне Афганистана, ну, конечно, начало 80-х, конец 70-х, начало 80-х, такие как Александр Бениксин или Лемерсье Келькеже, говорили, что вот народы Центральной Азии будут становым, так сказать, хребтом антикоммунизма. Но вообще в реальности совершенно другая была ситуация. А потом много писали, что вот исламизами будут конфликты. Из 9 конфликтов постсоветского пространства только один вооруженный развернулся в Таджикистане, гражданская война. Он, конечно, был весьма тяжелый и кровопролитный, 5 лет продолжался, но именно же там и нашли механизм не только военно-политического, но и интеграционного решения. Я в Таджикистане был не так давно, видно, что, конечно, страна не напоминает монархии залива, но раны зализаны так или иначе. Найдены определенные механизмы, скажем, решения религиозных вопросов. Единственная республика, где, с одной стороны, в Конституции записано, что граждане республики в большинстве своем принадлежат ханафитскому мазхабу и так далее, то есть это школе, школа юридическая ислама. А с другой стороны, собственного национального муфтията нет, светские структуры, такой синод как бы, да, только исламский, работает. В отличие от других республик, где есть муфтияты, то есть духовное управление мусульман. Нужны, не нужны. Здесь есть две крайности. с моей точки зрения. Первая, она исходит из такого социально-экономического, я бы сказал, даже не марксистского, а марксоидного, скорее, детерминизма. Ребята, экономика все решит, нужны рабочие руки, но ведь давайте скажем и ответим честно на вопрос, нужны рабочие руки. И мобилизация, и добровольцы, и гибель людей в том числе, да, и демографические вещи есть. Если мы говорим о том, что вот недавно опубликованная статистика и разводов, и там снижение рождаемости, это факты. Мы не должны этим восторгаться или там мы должны комплексно эту проблему решать, но проблема есть. Второй подход, назовем его такой секьюритизированный. Ребята, вот террористы, вот бородатые приезжают и так далее. При этом забывается тоже очевидный момент. Против бородатых ведь самой республики, я имею в виду исламских радикалов, борются.
4: Даже больше, чем в России.
2: Вот, Олег, вы как это, заметьте, не я это сказал.
4: И никабы запрещены не в России, а, кажется, где?
2: В том же Таджикистане довольно жестко по этой части, и дресс-коды, и так далее, и проверки. Про это, знаете, как вот в нашей такой профессиональной среде много рассказывают истории, да, и то, как проверяют некоторых людей на предмет, там, водочки, да, выпил, не выпил, если человек соответствующей внешности. Такие вещи практикуются. То есть, мне кажется, что подход безопасников и подход экономистов, он, их нужно поженить, грубо говоря, да, то есть, когда мы говорим, нам нужны такие-то люди, ну, так давайте определимся вначале, каких специальностей нам люди нужны, 250 дворников, да, а может быть, нам нужны 25 инженеров, а не 250 дворников, а может быть, дворников нужно 100. Это, в общем, вещи, которые считаются, которые прогнозируются, планируются определенным образом. Это вполне возможно.
4: В условиях плановой экономики.
2: В условиях плановой экономики. А кто сказал, что экономика, например, любой крупной корпорации частной без плана обходится? Вот приходит бизнесмен, почесал там где-то, значит, за ухом. Давай-ка я вот сегодня вместо Кока-Колы и бассейна что-то такое выпущу. Все равно определенное планирование должно деться, проводиться. Оно будет делаться не в советском смысле, да, когда там каждый буквально, так сказать, болтик или гаечка, но в индикативном плане. А теперь, что касается там, безопасности, опять же, никто же не говорит о том, что если ты приехал, тебе что угодно нужно делать, сколько угодно, и ты, так сказать, получаешь полный карт-бланш, нет, нарушил, пожалуйста, выдворяем. Но при этом мы должны понимать, мы с вами, Россия, много говорит о евразийском большом партнерстве. Термин, введенный президентом Российской Федерации. Это не только включает в себя ОДКБ и ЕС, но это включает и более широкое партнерство со странами так называемого большого юга, да, глобального юга или мирового большинства, не определившимися. Вот давайте с вами представим, Олег, да, вот сейчас мы абстрагируемся от эмоций, да, наших там похода на рынок, допустим, вчера или чего-то там кто-то кого-то обвесил. А вот там послушаем. Ведь есть наверняка, да, телезритель Рахмон, старший и младший, радиослушатель Жапаров, а есть еще читатель Мерзиёев. И вот читатель Мерзиёев и радиослушатель Жапаров, и телезритель Рахмон, старший и младший, включая телевизор, а там несется «чурки понаехали», это вообще зверье и так далее. Наверное, желание реализовывать интеграционные проекты как-то поубавится. Аргумент «да, куда они денутся, все куда-то могут деться». Мы с вами сколько обсуждали, что Украина никуда не денется? Не мы с вами, но этот дискурс мы с вами обсуждали. И, кстати, его критиковали. То же самое было с Арменией. Никуда не денутся. Все куда-то денутся. А что, саммит ЕС Центральная Азия в Самарканде просто так? А все эти, так сказать, танцы с бубнами перед центральноазиатскими лидерами, коих в Белый дом приглашают, это просто так? Это то, что не может быть использовано против России с точки зрения каких-то внешних интенций? Может. А теперь давайте посмотрим на другую вещь, не только приехавшие мигранты. А скажите, пожалуйста, вопрос параллельного импорта нам нужен в условиях санкций? Нужен. А какие страны ключевые в этой вещи? Опять же, в том числе центральноазиатские. Я к тому, чтобы данный вопрос перевести в плоскость прагматики и говорить не с точки зрения фобий или филий, вот об этом, а с точки зрения реальных интересов, и экономических, и интересов безопасности, безусловно. Чтобы не было только у нас экономист озвучивает или только безопасник, давайте в комплексе на это посмотрим и будем говорить не с точки зрения газетных штампов, а реальных нужд. Кто нужен, пожалуйста. Опять же, миграционные стратегии тоже разные. Кто приехал на сезон там продать курагу и отвалить, грубо говоря, да, которому Россия не интересна. Кто-то учиться приехал сюда, кто-то бизнес делать, кто-то, может быть, женился, кто-то рассматривает интеграцию в российский социум. А если такова интеграция, давайте не забывать, что в России ведь проживают и такие регионы, да, есть, как Дагестан, Чечня, да, когда там тоже есть свои телезрители и слушатели. Поэтому давайте мы хайп будем убирать и рассуждать об этих вопросах трезво, спокойно, вызовы есть на них реагировать, не замалчивать, не заметать это, так сказать, куда-то под ковер, но в то же самое время и не пытаться свести все проблемы исключительно там к тому или иному приехавшему.
4: Александр, скажите, пожалуйста, а в чем предложение России, допустим, сегодня в Средней Азии, и какими глазами Средняя Азия смотрит на это предложение? Сергей Маркедонов упомянул слово «Евразия». Да, в Москве его очень любят, и действительно президент Путин много раз об этом говорил. А как воспринимается концепция вообще Евразии в Ташкенте, в Душанбе, в Бишкеке и так далее? И насколько, продолжая образный ряд Сергея Мирославовича, тиктокер Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов будет в своем... ТикТок запрещен в России, значит, своей площадке социальной сети эти смыслы как-то конструировать, или он будет что-то другое делать?
5: Значит, возвращаясь вот к вашему вопросу и предыдущему вашему вопросу, ну, первое, я бы начал с того, о чем было уже сказано моим коллегой. Понимаете, вот все разговоры о том, об изоляционизме в любой форме для крупнейшей континентальной страны, у которой огромная сухопутная граница, а граница с Казахстаном, если мне память не изменяет, километров. Самая протяженная из непрерывных границ в мире, только американо-канадская, я имею в виду Аляску, но она прерывная. Uh-huh. А из непрерывных, значит, наша, вот как она может отгородиться и изоляционироваться? Это даже географически просто неадекватный подход. Вот второй момент, понимаете, вот правильно было сказано, что куда-то денутся, не только куда-то денутся, но и туда придут. Если мы будем уходить, то туда обязательно придут.
4: Так, мне кажется, уже пришли.
5: И приходят, понимаете? И мы уже сталкиваемся с тем, что...
4: В последнем кишлаке мне, извините, рассказывали,
5: дело, да.
4: Там стоят эти станции по зарядке электромобилей.
5: И потом будет возникать вопрос, а почему наши там геополитические, геоэкономические конкуренты находятся около нашей границы, а могли бы находиться несколько дальше, их доля, так сказать, во внутренней структуре этих государств могла бы быть меньше. Вот это тоже момент надо понимать. Как бы там за эмоциями это видеть всегда. Вот, еще один важный вопрос, конечно, это все-таки, понимаете, вот вы не случайно сказали плановое, ведь вопрос миграции и вот эта вся проблема, связанная с демографией, она же ведь тоже идет из распада СССР, из трансформации социально-экономической системы. Ну, как бы бизнес, он должен думать о сиюминутной прибыли, или он должен думать о социальной ответственности, о стратегии, о государственном подходе, о патриотическом реально подходе, да, рассчитанном на долгие десятилетия вперед. Это важнейший вопрос от того, как наши предприятия, наша система будет отвечать на этот вопрос. Поэтому, мне кажется, вот ключ к базовой такой стратегической ответа на ваш вопрос, он, конечно, здесь находится. Вот. Но другое дело, что, естественно, нужно в условиях тех вызовов, которые сегодня есть, безопасности, религиозных, конечно, внимательно смотреть на это и фильтровать. Это вот тут уже органы безопасности должны работать. И, кстати говоря, возвращаясь к вашему вопросу про ОДКБ, ведь мы многого не знаем, да и все не должны знать, собственно, как люди, которые напрямую в этом не участвуют. Очень много же сделано, и в том числе по линии ОДКБ. Это антинаркотическая деятельность, это нелегальная миграция, по многим другим вопросам. Вот, поэтому тут в этом смысле, как бы, если бы такой структуры не было, то точно было бы хуже. И хуже намного, чем то, что она есть. Это тоже надо понимать. Еще важный момент – это то, что мы называем гуманитарным блоком. И, ну, как мы иногда кальку западной, да, говорим, мягкая сила, я этот термин не очень люблю, вот, но так или иначе мы видим, что необходимо активизировать усилия наши на этом направлении, в том числе со странами Центральной Азии, причем активизировать не просто чисто количественно, можно увеличить квоты до безумного уровня, но вопрос в том, кого мы вырастим, кого мы обучим, и кем этот человек будет... идеологически после этого обучения, как он будет относиться к нам, куда он поедет работать и какую он роль внесет своей профессиональной деятельностью социальной в улучшении отношений России и той страны, из которой он приехал. Вот, поэтому это нужно отслеживать, и здесь мне важно, кажется, более качественный подход в этом плане. Но не говоря уже о том, что те структуры, которые существуют с участием России там, я имею в виду образовательные структуры, те же славянские университеты, филиалы российских вузов в этих странах региона, о котором мы говорим, конечно, нужно более пристальное внимание с точки зрения их инфраструктурного развития и кадрового потенциала, который на данный момент пока кажется довольно, ну, не в полной мере используется этот момент, имея в виду тоже, что конкуренты не дремлют. Давайте посмотрим на американский университет в Армении, да, французский университет в Армении, американский университет Центральной Азии, турецкий университет в Кыргызстане и так далее. Это не говоря уже о других проектах и программах, просто там обменного плана, стажировочного плана и так далее, и так далее. Потом есть еще важный, и результируя, да, значит, еще важный момент – это совместные двусторонние и многосторонние проекты индустриально-экономического плана, потому что, в конце концов, создание рабочих мест, там оно тоже позволяет в каком-то смысле снять, ну, если не полностью, то эту проблему. Мы можем привести пример и атомный проект с Узбекистаном и с Казахстаном. Вот в этом плане, как бы, и одновременно с этим Россия может предлагать различные решения, связанные с комплексом вопросов регионального развития, того же водопользования. Это огромная проблема для центральной. То есть это должно делаться не за счет России, естественно, а за счет, в том числе, и качественного улучшения потребления воды, правил и норм этого потребления, сотрудничества этих государств там, технологического обеспечения, водопользования там. И в этом смысле, конечно, роль России тоже велика. Ну и, конечно, самое главное – это продолжение донорства безопасности и его интенсификация, то, что Россия, собственно, и делала в последние десятилетия. Вот Сергей Мирославович сказал про урегулирование в Таджикистане, но Россия внесла ключевой вклад в это урегулирование. Московские соглашения это были подписаны, да, в 97-м году в Москве. Вот, конечно, вы можете мне сейчас задать еще ряд вопросов, и мы увидим разные критические проблемные точки, которых очень много, и мы увидим, что далеко не по всем параметрам мы так конкурентоспособны, как хотели бы по отношению к нашим конкурентам внерегиональным, да, крупным державам, там, коллективному Западу, да и, кстати, даже таким странам, средним державам некоторым, как мы говорим. Но, тем не менее, вот, мне кажется, это основные магистральные такие линии, которые позволят выстраивать отношения с этим регионом. Что касается евразийского проекта, ну, мы, вы понимаете, мы и не можем, да, естественно, каждая эта страна реализует, по сути, свой вариант многовекторной политики, которая вшита буквально как составной элемент постраспадный Советского Союза, постраспада Советского Союза. Они балансируют между разными внешними игроками и так далее, и так далее. Но, кстати говоря, большой вопрос, это обсуждается многими коллегами, насколько есть ресурсы в этой многовекторности, имея в виду вот то столкновение, ну, ухудшение, в общем, надо прямо сказать, да, международной обстановки и потенциальное столкновение друг с другом, экономическое, гибридное, возможно, где-то и военное, крупных акторов международных отношений. Конечно, она имеет определенные рамки, и само наличие предложения вот этого евразийского со стороны России, пусть даже воспринимаемого как, многими как одно из предложений, оно должно быть концептуализировано и переведено, конечно, как можно больше в практическое русло, потому что сама идея евразийской безопасности, она, мне кажется, при всех ее ограничениях и сложностях межгосударственных отношений, межэтнических внутри Евразии, она на данный момент, ну, одна из жизнеспособных.
4: Ну, мне кажется, вообще немноговекторность в 21 веке это какой-то атавизм, который, я не знаю, у кого еще остался. Все многовекторны, что США не многовекторны, или Китай не многовекторен, или Россия не многовекторна, да, все многовекторны, да, не многовекторными были колонии, зависящие от метрополии единственно, вот, пожалуй, наверное, и все. А все остальные были всегда многовекторными. Скажите, пожалуйста, вот мне очень интересует вопрос по Евразии, про некие внутренние, если так выражаясь нашим родным языком, скрепы, объединяющие регион, который в советское время назывался Туркестан, сейчас он, наверное, называется Туран, да, как они сами себя именуют, я не знаю. Каковы эти скрепы? Глядя из Душанбе, Бишкека, Ташкента, Ашхабада и Астаны, как они себя видят? их государства уже прошли путь нацбилдинга, у них состоялась национальная самоидентификация. И в каком виде? Кто для них Россия? Большой северный сосед с дубинкой и специалистами по водоснабжению? Или там, я не знаю, да? Или кто? Или тот источник прогресса, который всегда в этот регион нес какое-то передовое знание, науку и так далее? Сергей Мирославович.
2: Да, интересный вопрос. Пару лет назад, когда я был в дипломатической академии, одна магистрантка мне там задала вопрос, а если бы в большой игре вдруг победила Великобритания, что было бы с Киргизией? Ну, я не сторонник такой, знаете, концепции альтернативной истории. Я сказал, ну что было бы? Ну, во-первых, наверное, Киргизии, скорее всего, как некоего государственного образования не было бы, а в социальном плане, ну, Бангладеш плюс-минус. Вот, естественно, если говорить о каких-то процессах нацбилдинга, мне кажется, что эти процессы продолжаются, эти вещи, наверное, нельзя раз и навсегда как-то...

0: Я вам скажу, недавно была история о том, как на заседании какого-то местного, я уж не знаю, там, какого-то государственного органа чиновнику оборвали, в Татарстане это была чиновница, которая говорила, выступала на русском, ее оборвали, попросили перейти на татарский.
1: Ну, значит, понимаете, повторюсь, вот эти вопросы национального строительства, они всегда, да, вот продолжаются. Эрнест Ренан как-то говорил, что нация – это ежедневный плебисцит. Ошибок желательно в этих плебисцитах не делать, чтобы не возникали случаи там, я не знаю, Абхазии, Южной Осетии для Грузии или там Карабаха для Азербайджана и так далее, да, то есть качественная линия. Если говорить о Центральной Азии, конечно, многие базовые вещи, отстраивающие их от советского опыта, сделаны, безусловно, некие вешки ключевые обозначены, но все равно время от времени возникают некоторые проблемы. Можно вспомнить историю с Каракалпакией, которая вроде бы, так сказать, вообще была в тени все эти там 30 лет, и она возникла.
0: Регион в Узбекистане, который объявлял, пытался объявить о независимости.
1: Ну, там независимость, там была конституционная реформа, да, и, в общем, статусные всякие вопросы. Там можно вспомнить всякого рода разделения, которые даже на бытовом уровне, там, север-юг в Кыргызстане и так далее. Базово, конечно, повторюсь, фундаментальные вещи выстроены, но само по себе выстраивание национальных идентичностей – это всегда достаточно длительный процесс и, по-моему, не останавливающийся. Всегда эти рефлексии будут.
0: К сожалению, наше время заканчивается. Я приглашаю вас, уважаемые коллеги, сегодня нашими гостями программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва», портала «Балканист.ру» были ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов и старший научный сотрудник РГГУ Александр Гущин. Я вас приглашаю, мы обязательно должны продолжить эту беседу в мае месяце на следующий эфир на тему «Нацбилдинг в России и вокруг». Как это,
2: все
0: выглядит, потому что действительно тема крайне важна, мне кажется. Важна она в первую очередь для нас самих. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера и будьте счастливы.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 21 час, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Бельгия начала отказывать россиянам в разблокировке активов. Казначейство страны снова стало выносить отрицательные решения по заявкам. Речь идет о замороженных из-за санкций активах. По данным источников РБК, известно не более чем о 10 отказах, которые пришли после длительной паузы. Она началась в ноябре 2025 года. По их словам, решение подписывают глава ведомства Александр де Гест и министр финансов Бельгии Ян Ембон. Один из запрошенных изданием юристов утверждает, что решения эпизодические. При этом он допускает, что они могут свидетельствовать о новом тренде в решениях по активам россиян. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус Кременная – Луганск. Ранения получили две женщины, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Вражеский дрон атаковал рейсовый автобус при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка. Ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины, написал он в своем канале в мессенджере «Макс». По информации Пасечника, в Кременском округе украинский беспилотник ударил по частному дому, пострадала 61-летняя женщина. В Волгограде девушка выбросила в окно более 7 миллионов рублей по указанию мошенников. Неизвестный общался с ней по телефону под видом курьера и попросил назвать код для получения посылки. После этого ей стал звонить некий представитель финансовой организации. Он запугал жительницу Волгограда тем, что с помощью ее персональных данных финансируются недружественные страны. Чтобы избежать уголовного дела, она должна передать все сбережения для отправки их на так называемый безопасный счет. Пострадавшая вскрыла сейф матери и выкинула деньги из окна женщине-курьеру. По горячим следам ее удалось задержать. Как сообщили в региональном управлении МВД, одну часть средств курьер успела передать неизвестным, другую оставила себе. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля в столице ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Как рассказали в комплексе городского хозяйства, погода начнет ухудшаться в ночь на пятницу. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов Москвы. В местах возможного скопления воды разместили технику для откачки. Кроме того, ведутся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливневых стоков и колодцев. Принимаются меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, а также

0: строительных площадок. О погоде: сейчас в Москве плюс 19, завтра в городе облачно с прояснениями, в течение дня кратковременный дождь, местами ливни, в отдельных районах гроза и град, ночью 17-19 градусов, днем плюс 25-27, ветер восточный 6-11 метров в секунду. И пока это все, с новостями вас знакомил Руслан Тачиев.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
4: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Кисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
4: беспилотников. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
6: 15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Алексей Гавырин, депутат Государственной Думы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству. Здравствуйте, Алексей.
7: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
6: Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в ВК, в Рутьюбе. Там есть канал «Говорит Москва». И в Ютуб-канале «Говорит Москва» тоже трансляция доступна. Поговорить мы сегодня решили про пространственное развитие страны, потому что про образ будущего для мира говорят много. И про образ будущего для страны тоже говорят много. А в основном это касается, конечно, пространственного развития, потому что все вроде бы привыкли, что есть агломерации, есть большие города, куда стекаются люди, и, соответственно, это большие финансовые промышленные центры, про моногорода как-то уже не говорят, как будто бы это прошлый век. Но в целом агломерация – это единственный как бы вариант того, как должна территория развиваться, или же здесь все-таки есть какие-то вариации?
7: Ну, сегодня очевидно, что теми самыми точками роста для нашей страны являются не только агломерации, не только города-миллионники И как раз этот тезис является главным для обновленной стратегии пространственного развития, которая в нашей стране была принята правительством в конце 2024 года. И в этом документе, это главный документ, на основании которого, собственно, принимаются решения, связанные с вложением средств в развитие экономики, социальной сферы и так далее, да, в этом документе фокус сместился с агломерацией на опорные населенные пункты, которые расположены на всей территории страны. Страна у нас большая, и, наверное, главная задача сделать так, чтобы на ней, на всей территории было комфортно жить. Поэтому в данном смысле очень важно, наверное, сказать, да, о том, что у нас сегодня не стоит выбор о том, куда, да, должна страна развиваться. Выбора между мегаполисом и деревней сегодня не существует. Нам важно сегодня искать разумный баланс, развивая и экономические центры, да, которые сегодня зачастую расположены как раз в крупных городских агломерациях, ну и сельские территории, и малые города, повышая там сегодня также качество жизни.
6: А люди-то готовы не в агломерации стекаться все-таки, а в каких-то небольших, или как они называются, опорные населенные пункты? Это сравнительно новый термин. Обычно говорят «селы, поселки, региональные центры и моногорода». Вот опорные – это такой пока новый термин,
7: насколько, да, я понимаю, в обиходе. Да, но стратегия пространственного развития, собственно, и предусмотрела новый термин «опорные населенные пункты». Это территории, которые были определены по предложению наших регионов. Конечный список утвердило Министерство экономического развития. Сегодня в этом списке 2160 населенных пунктов. И это территории, куда, ну, в первую очередь, наверное, да, будут направлены и сконцентрированы меры поддержки и ресурсы государственные, направленные на развитие. Но по задумке эти территории должны быть центры, в свою очередь, своих уже таких, да, агломераций, в том числе и сельских. Кстати говоря, буквально вчера в Государственной Думе мы уделяли отдельное внимание этому вопросу, и несмотря на то, что стратегия там два года назад была утверждена, в стратегии нет сегодня термина «сельские агломерации», но можно сказать, что он появился, потому что вчера как раз обсуждали, был министр экономического развития, и мы все вместе пришли к выводу о том, что существующего перечня из 2160 населенных пунктов недостаточно. Вот если разобрать, что называется, на молекулы, да, до конкретных регионов, до конкретных городов, есть много территорий, которые не попало в этот список. Поэтому он сегодня будет расширяться с учетом нового термина, нового, точнее, понятия сельской агломерации.
6: Как туда, как там людей оставить, чем их привлечь наоборот?
7: Но на самом деле мы сегодня видим, что люди, с одной стороны, хотят жить в наших малых территориях и сельских территориях, но очевидно, что для многих из вот удаленных, особенно городов, да какой удаленных, больше там 50-100 километров от Москвы, уже эта проблема начинает остро вставать. Молодежь уезжает в крупные города, не только в Москву, в центр притяжения, Нижний Новгород, наши другие миллионники. Вот. Ну и по там, каким-то причинам решает остаться в них. И поэтому вот население утекает, что называется, да, и это тоже важная проблема, которая сегодня уделяется внимание, ее совершенно там очевидно понимают все, в том числе и в высоких кабинетах. Вот, поэтому здесь крайне важно нам сегодня, вот как я уже сказал, не только агломерациям уделять внимание, но и малым поселениям, малым городам. И это, знаете, это ситуация, в которой мы не должны из двух стульев один выбрать, а развивать обе ноги, на которых, собственно, наша страна стоит. И здесь важная, наверное, задача, повышая качество среды в малых территориях, думайте о том, что сегодня нужно молодежи, чтобы она оставалась, да, то есть нужно создавать центры их, ну, приложения их интересов, да, это и коворкинги, и развивать креативную экономику, да, чтобы при всех, все плюсы жизни сегодня в малых территориях, а мы понимаем, что, ну, действительно, есть пожалуй, не меньше плюсов, чем минусов в жизни в малых территориях, чтобы они все были, ну, воспринимались нашей молодежью, да, и чтобы молодежь оставалась и создавала свои семьи.
6: Но, насколько я понимаю, в стратегии пространственного развития вот до 30-го года там есть отдельный пункт «Сделать регионы комфортнее для жизни». То есть улучшение качества среды, остановить отток населения из Сибири, с Дальнего Востока, из Арктики, из малых и средних городов, сельских территорий и так далее. И здесь тогда возникает вопрос, а за счет чего? Ну, то есть молодежь, понятно, что в целом хочется из маленького населенного пункта в крупный город, красиво, дорого, богато, а потом какое-то время там люди остаются или же, наоборот, возвращаются на эти территории, или они вообще не уезжают, потому что у них есть точка приложения как бы себя, потому что, условно, они там могут, не знаю, фермочку какую-то свою открыть, они могут, опять же, в сфере креативной экономики каким-то образом себя, мне кажется, это, кстати, очень недооцененный пока аспект. Многие говорят, ну что вы там своими творческие какие-то мысли, вот идите на завод работать, вот это работа, а что там ваша креативная экономика, что это такое? Ну, я слышал, по крайней мере, такие тезисы.
7: Да, ну, собственно, вы правы в том, что развивая малые территории, в первую очередь, малые города и сельские наши территории, в первую очередь нужно, наверное, где-то пересмотреть подход над возможностями в части экономического развития. Это очень такой большая тема. И, наверное, сегодня важно вот сказать и договориться о том, что нужно дать возможность создавать экономическую стоимость на территориях и оставлять ее там, да, так, то есть, другими словами, не там централизованно, может быть, да, в каких-то вещах подходить к теме перераспределения налогов, да, а в том числе и смотреть, какие, как замотивировать территории быть экономически самодостаточными.
6: А как, кстати, замотивировать? И вот вопрос, обычно же как? Надо мотивировать, не знаю, чиновников и управленческий класс этих территорий? Как это было, насколько я понимаю, с некоторыми крупными промышленными центрами, как там развивалась креативная индустрия, что, конечно, хорошо, что вы там умеете делать, какой-то, у вас есть тяжелая промышленность, на которой вы зарабатываете, но попробуйте заработать еще на чем-то. И там школы какие-нибудь ресторанные открываются, музеи какие-нибудь и так далее. А если мы про маленькие какие-то говорим территории?
7: Ну, я так скажу, сегодня эта работа ведется, и там одним из элементов этой работы является, конечно же, и закон о креативной экономике, о котором вы уже упомянули. Мы, по сути, сегодня с принятием закона о креативной экономике создали новую отрасль экономической деятельности. Да? То есть, ну, многие сегодня, может быть, до конца не понимают, что такое вообще креативная экономика, креативные индустрии. Часто путают, да, скажем, творческий или какой-то событийный подход к развитию этого направления с, ну, действительно полноценной отраслью экономической деятельности. А я хочу сказать о том, что мы там начинали 2 года назад с принятием этого закона, с того, что президент поставил задачу удвоить вклад креативной экономики в ВВП страны и к 2030 году достичь цифры 6%. Сегодня по итогам 2025 года цифра порядка 4,2-4,5%, она растет. Мы видим большой потенциал. И, опять же, вы правы, говоря о том, что многие регионы сегодня по-прежнему недооценивают эту отрасль экономической деятельности, хотя только собрав, скажем так, низковисящие фрукты в этом направлении, можно дать возможности и новые точки роста в экономике и регионов, и конкретных муниципальных образований.
6: С регионами таким образом должна какая-то разъяснительная работа вестись, рассказывать им, что это такое, или ставить задачу, придумайте, чтобы...
7: Эта работа ведется, она ведется уже системно, то есть мы видим результаты этой работы. Этой работой занимается и правительство, Министерство экономического развития как уполномоченный орган, и агентство стратегических инициатив большой вклад вносит. Мы, собственно, в Государственной Думе не бросаем эту тему, приняв закон, следим за правоприменительной практикой. Сегодня, например, там буквально пару месяцев назад мы с моими коллегами внесли поправки в закон, который, казалось бы, не так давно принят, но эти поправки крайне важны, и есть запрос для того, чтобы дать дополнительные полномочия муниципальным образованиям развития креативной экономики. Это тоже важно, потому что, собственно, в муниципалитетах и рождаются те самые инициативы, да, которые потом вырастают в большие направления экономической деятельности.
6: Слушатель наш говорит, разъясните, пожалуйста, что такое креативная экономика. Это блогеры, которые тиктоки снимают? Нет,
7: вот есть...
6: это побольше.
7: Да-да-да, это гораздо больше. Сегодня креативная экономика охватывает 16 больших отраслей. Ну, как пример, да, если художник написал картину и поставил его в свою там картинную галерею, либо подарил кому-то, да, это все-таки творчество. Как только художник выходит с этой картиной на рынок, там, да, и хочет ее продать, он становится участником экономической деятельности. То есть, другими словами, креативная экономика – это та отрасль, которая связана с продажами результатов своего творчества, там, интеллектуального труда. Вот. У нас в креативную экономику входит и киноиндустрия, и мультипликация сегодня. Там, кстати, тоже отдельные решения принимаются и на законодательном уровне для того, чтобы дать новый толчок сегодня этим отраслям. Вот. Поэтому тут главное как раз не путать, да, подход событийный, культурологический, конечно, к тому, что мы провели фестиваль, и на этом все закончилось, да, с системным подходом, когда мы должны создавать условия для развития, то есть не просто люди приехали, уехали, там, да, значит, потратили деньги в регионе, а системно в этом регионе мы поддерживаем, развиваем тех, кто создает некий продукт, не знаю, там, народно-художественный промысел, например, да, для того, чтобы экспортировать его за пределы своего родного города, то есть для того, чтобы экспортировать его за пределы нашей страны. И это в том числе важная задача.
6: Какие-то регионы можете привести в пример, где уже успешно реализуются вот эти аспекты креативной экономики?
7: Конечно. У нас есть, ну, каждый регион, что называется, знаменит по-своему. Москва – один из лидеров креативной экономики. Сегодня доля креативной экономики, ну, порядка уже 15% в внутреннем продукте, именно в экономике Москвы. А так, у нас есть регионы-лидеры, в число которых я могу точно выделить Якутию, например.
6: Якутия,
7: да, как ни странно, губернатор, лично включившись в тему развития креативной экономики, является таким послом, что ли, да, если говорить современным уже русским языком, в популяризации темы креативной экономики, поддерживая тех, кто сегодня живет вот как раз в нашем замечательном удаленном регионе, да, северном регионе, вот, и у них очень хорошие результаты. Они, кстати, развивают кино и анимацию. Вот. Есть гастрономия как отдельная отрасль, гастротуризм, отдельная отрасль креативной экономики. Здесь можно Суздальму родной выделить, да, я представляю Владимирскую область в Государственной Думе, Тюмень, ну и через запятую добавить много достаточно городов. Этномода, ремесла, опять же, Владимирская, Нижегородская, Московская области, Ивановская область сегодня моду активно развивает. Мода является одной из отраслей креативной экономики. Мы знаем успешные опыты компании там, в Свердловской области, например, да, которая сегодня на всю страну, даже где-то за ее пределами знаменита. Это все как раз полноправные участники креативной экономики. Я бы хотел, наверное, да, чтобы многие прислушались к этому опыту и его использовали в том числе.
6: Но здесь получается, скажем так, вот слушатель даже говорит, какие деньги это приносит, можно ли привести в пример? Ну, Москву вы уже сказали, 15%.
7: Да, но...
6: Это же не благотворительная какая-то деятельность, это реально то, что приносит деньги в бюджет региона, правильно?
7: Об этом и речь, конечно. То есть, когда мы говорим о том, что президент ставит задачу, значит, увеличения вклада в ВВП страны, опять же, это все раскладывается на конкретные регионы, да, угу. каждый из которых должен, ну, собственно, развивая, создавать соответствующую налогооблагаемую базу. Вот. И мы, собственно, на данном этапе как раз оцениваем эффект по итогам 2025 года. Мы создали, кстати, реестр участников креативной экономики. Министерство экономического развития ведет. И тема креативной экономики у нас получила даже отдельный статус федерального проекта в рамках большого национального проекта «Эффективная конкурентная экономика». Это все говорит о том, что государство активно поддерживает это направление деятельности, а с точки зрения той темы, которую мы сегодня обсуждаем, это, безусловно, возможности для того, чтобы развивать наши территории, для того, чтобы, опять же, в малых городах наши творческие люди не искали возможности для самореализации в крупных агломерациях, в крупных городах, а могли жить там, где они родились, работать там, где им комфортно, но при этом иметь доступ ко всему рынку всей страны.
6: А исследование проводилось, что действительно люди при создании определенных условий реально готовы оставаться в своих небольших населенных пунктах, потому что, мне кажется, здесь есть еще какой-то поколенческий аспект. Люди, например, там 35+, уже пожив в крупных городах, заработав какие-то деньги, просто испытывают определенные усталости, там, выгорание от проживания в очень крупных городах, и поэтому выбирают, например, внутреннюю миграцию в какие-то небольшие населенные пункты, уже имея определенную подушку, как бы в том числе финансовую, чтобы начать там что-то развивать и чем-то зарабатывать деньги.
7: Конечно, есть несколько исследований на этот счет. Одно из них, кстати, проводила и проводит Высшая школа экономики. И я хочу сказать, ну, там порядок цифр. Сегодня в масштабах страны каждый год из региона в регион, именно внутренняя миграция, переезжает порядка 500 000 человек. То есть 500 000 человек из одного региона переезжают в другой регион, минуя Москву,
6: вот
7: минуя московскую агломерацию. Да, речь не идет о тех, кто переезжает в Москву. Значит, разные причины. Есть и экологические причины, да, есть и причины, связанные с воссоединением семьи, потому что мы, ну, традиционно русские люди, ну, привыкли, да, все-таки семья – это главное. Кстати, поздравляю всех с праздником Днем семьи, который мы вчера отмечали. Вот. Поэтому причины разные, но факт есть факт. Сегодня люди достаточно мобильные, и в масштабах страны этот тренд не меняется сегодня. Вот. Поэтому, конечно, важно, с одной стороны, создавать условия, чтобы люди, ну, все-таки думали о том, как строить свою жизнь, да, в малых городах, а с другой стороны, может быть, в том числе и в тех местах, куда они планируют переехать, да, эти условия тоже были созданы.
6: Наш слушатель говорит, смотрите, а каким образом нужно работать с чиновниками, которые работают в муниципалитетах, ведь у них и ресурсов не так много, и им оставили фактически разбор жалоб граждан на неработающую канализацию, а в итоге мы хотим, чтобы эти люди создавали креативную экономику, многие из них даже, наверное, не подозревают, что это такое.
7: Ну, на самом деле, все не совсем так, достаточно давно, я, может быть, тоже, знаете, до того, пока не стал заниматься плотно этой темой, вот, думал, что... Ну, есть определенная ограниченность в действиях наших чиновников, уважаемых глав муниципальных образований. На самом деле сегодня запущены достаточно много программы поддержки и обучения для наших глав. Есть школа мэров, которая активно очень работает, и не просто где-то в кабинетах, да, или там в залах в Москве собирают наших глав, но и очень много региональных стажировок, когда главы муниципальных образований могут ездить друг к другу, делиться опытом. Эта работа построена на системной основе и на базе РАНХИКС, и на базе непосредственно ассоциации муниципальных образований в АРМСУ. Это ассоциация, которая сегодня объединяет все муниципалитеты. И здесь я тоже, кстати, хочу сказать несколько слов в адрес Ирины Михайловны Гусевой, руководителя, которая эту работу поставила на системный уровень. Чиновники сегодня, главы муниципальных образований, их заместители могут обучаться. И поверьте, мой опыт, я еженедельно езжу по стране, показывает, что главы сегодня очень активны, и многим из них действительно удается менять ситуацию на местах.
6: Наша слушательница Верунчик пишет: у меня родственники живут в городе Павловске, в Воронежской области, город санаторно-курортного статуса. Ухоженные, красивые, социально ориентированные, работа есть у всех, ни у кого в планах оттуда уезжать нет, и, имея квартиры в Воронеже, люди не уезжают из Павловска.
7: Слава богу, можно много примеров привести, примеров тому, что у нас действительно сегодня много территорий, много регионов, конкретных муниципальных образований, где созданы условия. И, наверное, главная задача – это опыт тиражировать и системно помогать нашим главам и руководителям регионов в развитии.
6: А у нас в стране, насколько я понимаю, раньше, по крайней мере, какие-то крупные проекты очень часто подвязывались, экономические проекты, там, политические, подвязывались на экспортную составляющую. И вопрос как бы креативных индустрий. Все-таки здесь речь идет о реализации потенциала внутри страны и как бы удовлетворении спроса внутри страны, или же во многом какие-то аспекты можно, рассматривать уже с точки зрения потенциала экспорта?
7: Не можно, а нужно. Да? И именно эта задача у нас стоит. Нам нужно даже не удвоить, а утроить нашу выручку, связанную с экспортом услуг от креативной экономики. Я приведу цифру. Задача стоит до 4,4% довести эту цифру, сегодня 1,9%, чтобы вы понимали. Это значит, что, безусловно, это важнейшая точка роста, и это действительно новый подход, да, который и новый вызов, который перед всеми нами стоит.
6: Но за счет чего? Это страны, Китай этим интересуется тоже, еще какие-то государства, или мы открываем какие-нибудь, школы, куда приезжают люди, повышают свою квалификацию, как это может работать?
7: Ну, сегодня активно эта работа занимается российский экспортный центр, точнее, помогает в том, чтобы эту работу... Так или иначе, дружественные страны и дружественные партнеры от нас никуда не делись. Вот.
6: То есть они прямо интересуются.
7: Более того, недружественные страны продолжают точно так же, с учетом всех ограничений, взаимодействовать. Вот. Это действительно... Тут много можно примеров привести, как какая-нибудь компания дизайнеров, которые... работают в Красноярске, на самом деле являются мировыми лидерами по дизайну в одной из отраслей и совершенно спокойно, несмотря ни на что, продолжают свое сотрудничество с иностранными партнерами и так далее. Таких примеров достаточно много. Вот. Слава богу, что, опять же, креативная экономика сегодня имеет этот потенциал, и я считаю, что мы гораздо... больше можем сегодня и в части экономической устойчивости регионов дать, и муниципалитетов, и занятость на местах обеспечить, развивая креативную экономику.
6: Алексей Гаврин с нами, депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Сейчас информационный выпуск, потом небольшой блок анонсов, и мы продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
8: Рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность.
9: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
9: Каждую субботу после 13 часов.
11: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
9: Каждую среду после 8 вечера
11: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
12: История удивительной любви и взаимопомощи сложилась в семье основателя научного почвоведения Василия Докучаева и его жены. Как описывали современники ученого, для него Анна Синклер была не только другом, но и помощницей в научных исследованиях. При любом удобном случае Докучаев упоминал заслуги жены и даже назвал первой русской женщиной-почвоведом. О жизни Анны Синклер осталось мало фактов. Она родилась 10 ноября 1846 года, училась в Екатерининском институте в Санкт-Петербурге. После смерти тети под управление Синклер перешел частный пансионат для девочек. Известно, что она интересовалась естествознанием и как только возглавила учреждение, решила ввести эту дисциплину в программу. Синклер обратилась на кафедру естественных наук Санкт-Петербургского университета с просьбой прислать преподавателя. Через несколько дней в пансионат прибыл сотрудник кабинета минералогии, приват-доцент Василий Докучаев. Впоследствии Синклер и ученый поженились. Геолог Франц Левинсон Лессинг описывал супругу почвоведа как сердечную женщину, которая, продолжая вести свое дело, вместе с тем вникала и во все интересы своего мужа и всегда поддерживала добрые отношения со всеми учениками и сотрудниками Докучаева. Левинсон Лессинг также упоминал, что супруга помогала почвоведу делать переводы нужных ему статей с иностранных языков, так как он ими не владел. Благодаря помощи Анны Егоровны Докучаев был всегда в курсе новых изданий иностранной литературы и обновлял читаемые им лекции последними данными. Также известно, что в 1889 году подготовка к 8-му съезду русских естествоиспытателей и врачей легла на плечи Докучаева. Он исполнял обязанности секретаря, делопроизводителя распорядительного комитета и председателя бюро съезда, а его жена вместе с ним участвовала в подготовке мероприятий и его работе. Она также вместе с мужем ездила в экспедиции и занималась обработкой материалов. Как писала о Докучаевой исследовательница Елена Русакова, в доме присутствовала тесная связь между семьей и научной деятельностью Анны. О ней знали лишь близкие семье люди, друзья и ученики Василия Докучаева. Для большинства же людей Анна Егоровна ученым не была. В 1896 году ее здоровье ухудшилось, а врачи поставили диагноз – рак печени. В следующем году жена Докучаева умирает. Он прожил без супруги всего 7 лет, а ее вклад в науку впоследствии оценивал очень высоко. Если ныне выработалась и действительно существует самостоятельная русская школа почвоведов, то мы этим обязаны в весьма и весьма значительной доле именно покойной Анне Егоровне.
13: Говорит Москва. Повтор лучшего.
14: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
6: 15.36, столица, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень сегодня Алексей Говырин, депутат Государственной Думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству. Про пространственное развитие говорим, про развитие креативных индустрий. 378-й слушатель говорит, как понял, креативные индустрии во многом завязаны, по сути, на местную историю, фольклор, и в итоге находят реализацию в туристической сфере. Как эта связь поддерживается на организационном уровне? Появились ли какие-то принципиально новые программы, например, поддержки музеев, каких-то отдельных территорий, какие-то открываются еще выставки, форумы и так далее?
7: Ну, системно здесь министерство, я, как я уже сказал, да, значит, у нас ответственным за данную отрасль экономической деятельности определено, значит, определили Министерство экономического развития. Министерство экономического развития провело огромную работу за последние там полтора года по тому, чтобы привести всю необходимую нормативку в базу, значит, в соответствие. Вот. Здесь, может быть, какие-то скучные вещи я говорю, но это важно, потому что, чтобы закон заработал, нужно пройти достаточно большой путь. Вот я там могу сказать, что этот путь уже завершен. Я отметил, что у нас федеральный проект появился, да, как часть национального проекта. Это значит, что мы сегодня должны будем предложить конкретные меры поддержки участникам креативной экономики. Вот. Обязательно этот вопрос будет обсуждаться при утверждении бюджета следующего года, федерального бюджета. Есть поручение президента на этот счет. Ну, в общем, движемся к этому.
6: Большой бизнес инвестирует или речь идет только о госдотациях? Ну вот по вашему опыту, как это выглядит?
7: Да нет, большой бизнес инвестирует, потому что, знаете как, есть отрасль, вот из тех 16 отраслей, которые мы сегодня определили, есть отрасли, которые абсолютно самодостаточны с экономической точки зрения, а есть отрасли, которые без государственной поддержки никак не справятся. Ну, например, у нас тема образования и тема непосредственно журналистики, да, это тоже, как ни странно, является частью креативной экономики. Мы понимаем сегодня, что журналистика без государственной поддержки, ну, достаточно долго и тяжело будет развиваться. Поэтому вот для тех отраслей, которые, собственно, нуждаются в такой государственной поддержке, безусловно, меры будут направлены в первую очередь. А те отрасли, которые самодостаточные, там, ну, в том числе по просьбе отраслевых ассоциаций важно было, ну, например, там АКВЭДы привести в соответствие, да, потому что если АКВЭДа нет, то, ну...
6: Как вести деятельность
7: так эту? Так точно, да. Эта работа тоже уже завершена.
6: Вопрос еще, смотрите, по поводу возрождения каких-то совсем небольших населенных пунктов, типа деревень каких-нибудь, сел. Вот здесь вот вопрос, когда мы говорим о креативных индустриях, они могут быть условно районообразующим каким-то предприятием, или речь идет о том, что человек благодаря участию, например, в креативной экономике, что называется, от розетки может работать, и главное, что в населенном пункте там было в доступе электричество и другие блага цивилизации, а так, в общем, все остальное – это уже мелочи.
7: Ну, и так на самом деле, и здесь мы понимаем, что помимо креативной экономики, одной из таких больших сфер, собственно, да, новых отраслей, сегодня есть еще один очень важный тренд, который заключается в платформизации экономики, да, когда платформы, которые на самом деле являются уникальными в нашей стране, уникальными для многих экономик мира, и это тоже опыт, который, наверное, да, активно требуется экспортировать. Эти платформы сегодня создают новые условия, уникальные, недоступные до этого для развития наших малых территорий. Если раньше там крестьянину или тому, кто производит какой-то товар, нужно было продать этот товар, довезя его до города, да, до там райцентра, то сегодня рынок сам приходит в небольшие населенные пункты именно благодаря платформам. и создает условия для развития экономики в небольших населенных пунктах, фактически вот на, благодаря там, да, на экране мобильного телефона. Угу. Вот. Поэтому очевидно, что эти две больших отрасли, да, экономической деятельности, и платформенная экономика, и креативная экономика, они должны развиваться вместе, дополняя друг друга.
6: Есть определенные, ну, скажем так, критерии эффективности реализации и тема пространственного развития, и тем креативных индустрий. То есть какое число людей в конечном итоге мы увидим в небольших населенных пунктах? Может быть, мы увидим какой-то отток из агломераций? Может, мы увидим более, как сказать правильно, сбалансированное распределение населения по нашей
7: стране?
6: Знаете,
7: я думаю, что главный критерий для всей страны на ближайшие годы и даже десятилетия должен заключаться в численности населения страны как таковой.
6: Чтобы она росла.
7: И здесь как раз, на мой взгляд, вот это внимание к развитию малых территорий создает новые возможности для того, чтобы улучшить демографию, повысить рождаемость в нашей стране. Потому что, с одной стороны, там, да, я хочу, чтобы мне, может быть, там, да, крупные наши агломерации на меня не обижались, но, с одной стороны, мы видим экономический потенциал в развитии, значит, одной сферы, да, в крупных агломерациях. Но демография, коэффициент рождаемости в крупных городах зачастую все-таки меньше, нежели чем на селе и в малых территориях.
6: В квартире сложно расти детей,
7: и в квартире, и в квартире. То есть тут на самом деле очень много барьеров, которые нужно тоже переосмыслить, начиная от размера квартиры, заканчивая доступностью жилья, да. Мы обсуждали в том числе и лифт как некий ограничитель развития демографии, потому что, заходя в лифт, только две руки учёт.
6: Лифт обычный.
7: То есть, заходя в многоэтажке в лифт, человек только две руки, да, для того, чтобы взять детей, поэтому это в том числе некий ограничитель для многих, я не хочу сказать, что для всех.
6: А тогда вопрос возникает, хорошо, маленькие населенные пункты, они большие. Вопрос, школы, больницы, они просто фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы не было такого, что беременная женщина должна за 300 километров ехать и рожать в райцентр, потому что у них там рядом нет никаких роддомов. Я говорю это там от первого лица, потому что у меня сестра так за 300 километров из своего небольшого городочка ехала в райцентр, потому что у них просто не было роддома. Едва не родила в машине. И плюс школы, да, садики... Магазины?
7: Ну, я думаю, что тут надо гораздо шире смотреть, с учетом, опять же, современных подходов для молодежи, о которых я тоже сегодня уже говорил. Здесь нужно смотреть и создавать условия не только в части современного образования, и школы, и больниц, безусловно, но и в части движухи, да, как принято говорить, молодых людей,
6: которые
7: должны где отдохнуть, да, как время провести, потому что, наверное, один из магнитов, это тоже очевидно, один из магнитов для молодежи в крупных городах как раз и заключается вот в тех самых местах, где они могут между собой пообщаться.
6: Клубы, дискотеки,
7: да.
6: То есть, по сути, ну, то, о чем вы говорите, это все уже было. Ну, то есть, это опыт Советского Союза, по сути. Просто сейчас это несколько иначе называется, я правильно понимаю?
7: В том числе. Просто сегодня мы опять видим, что нужно развивать наши малые территории. И слава богу, что мы сегодня об этом подумали, да, никогда уже, может быть, в каком-то смысле было бы уже поздно.
6: А есть исследования, согласно которым, ну, как бы вот есть прямая корреляция между интенсивностью урбанизации, например, снижением рождаемости, или и наоборот?
7: Сегодня эти исследования, собственно, наверное, да, на площадке, значит, ну, во-первых, по поручению президента, да, на площадке Совета по демографии обрабатываются, есть урбанисты, демографы, эконом-демографы, да, которые сегодня занимаются этой проблематикой. Вот. И есть хорошие примеры в стране тех мест, где при прочих равных условиях рождаемость выше. В частности, вот Валентина Ивановна Матвиенко недавно озвучила опыт района Академический в Екатеринбурге. и нового города Доброград Владимирской области как успешный опыт, который нужно тиражировать. Ну, так случилось, что я как раз в этот момент находился в Екатеринбурге, и, узнав эту новость, я действительно вот, ну, поехал в район Академический для того, чтобы посмотреть, что же там сделано такого, почему молодежь там рожает больше. Собственно, вот те важные точки, которые мы сегодня уже также с вами проговаривали, да, и, значит, доступное жилье, и на всех, наверное, этапах попытка ответа на вопроса, что в центре находится человек и его семья, вот на всех этапах жизни человека, да, начиная от безопасности, да, чтобы можно было безопасно отпустить детей гулять, вот, значит, школы, детские сады и так далее и тому подобное, вот, квартира на вырост, семья создалась, живет в однушке, с однушки нужно в какой-то момент в двушку, в трешку переехать, да, когда количество детей увеличивается. Как это сделать так, чтобы это было, не приносило такого серьезного
6: ущерба,
7: серьезной нагрузки на семью, да. Вот. Это все простроено, вот, поэтому наша задача сегодня действительно этот опыт тиражировать.
6: Вопрос был от наших слушателей. Так, какие регионы вы бы отметили в качестве самых потенциальных для пространственного развития, что говорить, например, о территориях Крайнего Севера? Вот там есть арктический гектар, еще у нас есть дальневосточный гектар, но про Дальний Восток мы точно знаем, что люди оттуда уезжают, даже 2% ипотека их не держит.
7: Ну, я могу сказать о том, что я часто бываю на Дальнем Востоке, равно как и на всей другой территории страны, там еженедельно бываю в разных регионах, и на Дальнем Востоке сегодня ситуация меняется к лучшему. В частности, ну, есть проекты сегодня, которые являются или должны стать магнитами для как раз людей, для того, чтобы люди приезжали не только или оставались не только на территории Дальнего Востока, но и приезжали из центральной части России в том числе. Ну, я могу там выделить, например, Сахалинскую область. Да?
6: Там что?
7: Там сегодня заложен новый город.
6: Новый город, да.
7: Да, новый город с численностью 50 тысяч человек. Город этот заложен на 2 с небольшим года назад. Сегодня там уже, значит, растут дома, и у губернатора много планов, Валерия Ильича Лимаренко, много планов на то, чтобы привлекать, собственно, на Сахалин на молодежь, кадры, которые будут жить и работать. А вообще, я могу сказать, что сегодня ситуация меняется. Если раньше работодатели где-то конкурировали за кадры непосредственно, да, привозя их вахтовым способом, да, работать. Им не важно было, где живет их семья, важно было, что там рабочие руки приехали, поработали, и что там с ними вот дальше приехал, происходит, неизвестно, да. То сегодня ситуация меняется. И сегодня, по сути, работодатели и многие регионы конкурируют уже за семьи сотрудников, за семьи квалифицированных кадров. Вот.
6: То есть приглашая целиком переехать в регион, где есть работа?
7: Приглашая семью, значит, конкурирует между другими регионами за те условия, которые они создают, чтобы себе было комфортно жить, значит, соответственно, решая вопрос сразу, куда пойдут учиться дети, понятно, что это должны быть современные школы, о которых вы говорили, да, что будет с там, внешкольным образованием, с дополнительным образованием, детские сады и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня есть яркие примеры в стране, вот, ну, наверное, слово «успешной конкуренции» не очень применимо, да, яркие примеры того, как, создавая правильные условия для сотрудников, для всех семей, да, работодатель, ну, в целом для себя закрывает проблему кадров и решает задачу, в том числе, диверсификации экономики конкретной территории.
6: А сам-то бизнес к этому готов? Потому что обычно, ну, это касалось темы того, почему же у нас там, да, проблем вахтового освоения, плюс у нас есть проблемы миграции, потому что вот там своему нужен режим труда, отдыха, труда, соответственно, там, больничный, плюс дети, отпуска и так далее. А если привести человека, который просто как рабочие руки приехал, ну, мало что интересует. То есть для бизнеса это же лишняя нагрузка социальная. Он к этому готов, как вы думаете?
7: Бизнес готов. И, собственно, вот отвечая на вопрос нашего слушателя, сегодня есть яркие примеры системной работы бизнеса над созданием именно социальной среды вот в тех местах, где у бизнеса есть какие-либо предприятия. Это, опять же, наверное, да, в каком-то смысле возврат к нашему советскому опыту. Да. Я тоже вырос в городе, где у каждого из предприятий была своя социальная сфера. Вот. И, кстати, там многие предприятия до сих пор ее держат. Поэтому бизнес сегодня активно участвует в улучшении качества среды, помогая при этом государству.
6: А вот вопрос еще интересный, знаете, про что? Про то, как реализуются планы, например, развития инфраструктуры, как реализуется, скажем так, анализируется динамика этого развития, потому что планы могут быть грандиозные, а потом, ну, как-то, не знаю, сроки сдвигаются вправо, еще приоритеты меняются. Я просто вспоминаю, как одно время у нас в стране многие регионы были увлечены, знаете, темой устойчивого развития, концепции приняты, там, в новые сферы в энергетике, там, и так далее. Это все было очень приурочено к вот, всемирной борьбе с изменениями климата. Я помню, что на Дальнем Востоке у нас были грандиозные проекты по реализации, там, концепции водородной энергетики, например. И там прям увязывалось это с другими странами и так далее. А потом что-то все сникло как-то, и не слышно. Вот каким образом застраховаться, чтобы, знаете, как это не на камешки какие-то сверкающие смотреть, здесь будет город-сад, а реально, чтобы этот город-сад все-таки вырос, несмотря на все трудности, сложности, там, сомнения и так далее?
7: Ну, это действительно большая работа, это очень такой важный вопрос вы затронули. Я могу сказать, что сегодня ведется, наверное, не буду пока там этот айсберг из воды поднимать, но сегодня ведется определенная работа, направленная на то, чтобы создать дополнительные условия, которые будут стимулировать инвесторов вкладываться больше, еще больше, да, в городскую среду, чтобы это было системно. Вот. А с другой стороны, безусловно, это объединение усилий и государства, и бизнеса. Это, с одной стороны, задача государства, в первую очередь, да, но с другой стороны, мы понимаем, что сегодня важно совместно эту задачу решать. Ну и второе, что важно, важно в развитии все-таки фокус делать не на экономику, не на человека, а на его семью. Uh-huh. Вот если мы сможем ответить на вопрос, значит, где будет семья работать, жить, в каких условиях, да, где будут учиться дети, чем они будут заниматься после школы и так далее, если это будет комфортно, если будет людей устраивать, то будут все необходимые ресурсы для того, чтобы реализовать необходимые экономические проекты.
6: А каким образом выбираются сферы, где можно развить креативную экономику? Есть какой-то перечень? Например, я хочу сделать свою гончарную мастерскую. Я понимаю, что у меня есть средства, пишет слушатель, для того, чтобы построить целый цех. Но с чего начинать, не очень понятно.
7: Сегодня, повторюсь, в каждом из регионов центры «Мой бизнес», которые помогают в любом направлении развития бизнеса и тем, кто заново хочет бизнес открыть, и тем, кто уже ведет бизнес, у кого есть те или иные там потребности в его развитии. Вот, поэтому я предлагаю и советую, наверное, да, обратиться в центры «Мой бизнес», которые как раз являются частью той инфраструктуры поддержки бизнеса, которую создает Министерство экономического развития, и дальше уже помогут, фактически за руку проведут по всем стадиям.
6: Я вспоминаю, что, например, там тот же самый Нижний Новгород стал городом гастротуризма во многом благодаря тому, что там проводился, например, элемент чемпионата мира по футболу, и как бы подготовка к таким масштабным мероприятиям стала одним из драйверов. Его приукрасили, почистили город, отреставрировали, там какие-то действительно ресторанчики появились и так далее, и одно с другим. То есть был какой-то повод крупный внешний, благодаря которому все это реализовалось. Вопрос, возможно ли без внешних поводов с таким же рвением реализовывать все те проекты, о которых вы говорите?
7: Конечно. Повод в данном случае, на мой взгляд, является вторичным. Потому что этот повод, в данном случае чемпионат мира, в том числе появился благодаря активной позиции региона. Вот команда, хотел это принять. Региональная команда Нижнего Новгорода имеет активную позицию по привлечению, да, всех возможных инструментов развития своей территории. И, собственно, воспользовался этим шансом. Но я могу сказать, что, ну, если гипотетически предположить, да, там, чемпионат мира в Нижнем Новгороде не прошел бы, вот сегодняшняя команда без этого бы дополнительного импульса так или иначе оставалась бы лидером в части креативной экономики. Вот. Поэтому в итоге на сегодняшний день действительно многое зависит от лидерских, да, качеств региональных команд. Вот. Ну и наша задача, то, чем мы сегодня занимаемся, да, помогаем в том, чтобы эти лидерские качества развивались.
6: То есть инициатива не просто ненаказуема, она теперь приветствуется. Пойдет,
7: абсолютно.
6: Вопрос, тот слушатель наш спрашивает, Александр, вы так хорошо рассказываете, так интересно, а вопрос кадров, не получается ли, что теперь все это надо связывать еще и с университетами, потому что традиционные претензии работодателей к тому, что обучение в вузах немножечко оторвано от реальности?
7: Я вам больше скажу. Спасибо большое за вопрос, он очень правильный, но нужно привязывать не только к вузам, но и к школам, что, собственно, сегодня и делается, и у нас сегодня открыты по всей стране и продолжают открываться школы креативных индустрий. Это отдельное направление, которое является сегодня частью дополнительного образования, но, то есть, школьники там, да, старших классов могут учиться в этой школе, не отрываясь, что называют, основного профиля, и они могут уже вот на деле руками пощупать свою будущую профессию. Там и гончары, там и стеклодувы на примере там, Владимирской области, там и мультипликаторы. Я могу сказать, что на примере там, тех школ, которые я видел, ребята, школьники сегодня в сотрудничестве с «Союзмультфильмом» уже помогают рисовать мультфильмы. Поэтому это яркий пример как раз вовлечения наших детей в будущие творческие профессии для того, чтобы им было проще определиться со своим

0: что я вот там сегодня планирую или там участвую в тех или иных решениях, смотрю через призму своих детей. Мне бы очень хотелось, чтобы они не просто хотели жить в нашей стране, чтобы они учились и хотели в дальнейшем работать в своем родном городе. Я родился и вырос в Коврове, мои дети там родились там же, и, собственно, решение через призму того, чтобы дети хотели жить именно в таких вот малых городах, и были счастливы при этом.
1: Слушатель говорит, вы так много говорите про творческих людей, но творческих людей-то, по сути, не так много, их буквально, может быть, единицы. А что с обычными людьми делать, которые просто хотят ходить на работу и не имеют никаких творческих задатков?
0: Точно так же помогать в развитии и диверсификации экономики в малых регионах – это тоже очень важная задача. Мы сейчас, наверное, за скобками оставили тему моногородов, которая является очень тоже большой и содержательной. Но это все и креативная экономика, и развитие реального сектора направлено на то, чтобы повысить устойчивость наших регионов, чтобы иметь возможность повышать качество жизни в них.
1: Так, были где-то еще вопросы от наших слушателей сейчас. А, все, мы уже не успеваем, я прошу прощения. Алексей Гаврин был с нами, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Алексей, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо вам.
1: Далее информационный выпуск, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.
2: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
8: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Дагестан. Этот край расположен на юге России в северо-восточной части Большого Кавказа. Регион богат природными ресурсами, красивыми достопримечательностями и интересными историями. Дагестан – это территория с мягким климатом, омываемая Каспийским морем и включающая в себя значительную часть горных массивов Кавказа. В сети предлагают множество вариантов экскурсий по достопримечательностям региона. Например, уже сегодня можно забронировать тур в новогодние праздники. За 5 дней и 4 ночи путешествий по Дагестану придется отдать 45 тысяч рублей на человека, не считая билетов. Столица республики – Махачкала. В интернете множество предложений по аренде жилья посуточно для прибывающих туристов. В среднем двухкомнатная квартира возле моря обойдется вам в пределах 10 тысяч рублей на несколько суток. Также в городе работают множество отелей с номерами на самый разный бюджет. А для любителей местной кухни есть вариант вдвое дороже, но в те же даты. В начале января можно отправиться в настоящий винно-гастрономический тур по Дагестану. Или просто погулять по Махачкале, красивому городу с богатой историей. Местный

0: Экскурсоводы расскажут вам, как когда-то Петровск стал сначала Шамилем, а затем получил современное название. Также можно полюбоваться видами на морскую гладь. Дагестан расположен вдоль побережья Каспийского моря на протяжении около 500 километров. На этом промежутке оборудовано примерно 30 пляжей. Как отмечают местные туристические сайты, их отличительная особенность – это песчаный пологий вход в море и широкая пляжная полоса. В Дагестане обязательно нужно попробовать хинкал, не путать с хинкали. Это кусочек вареного теста без начинки, который подается вместе с мясом и бульоном, но в разной посуде. Его вам предложат практически везде, от простых домов до лучших ресторанов региона. Кроме того, он знаменит своими шашлыками. Чаще всего их готовят из баранины и говядины. А подают вместе с большим количеством зелени, луком и тонкими лепешками. Из Дагестана можно привезти в качестве сувениров предметы, обладающие национальным колоритом. Друзья и знакомые будут рады, если из такой поездки вы привезете папах, урок для кавказских тостов или украшения из местного серебра. Они продаются в специальных сувенирных лавках или у частных торговцев. Добраться до Махачкалы из Москвы можно несколькими разными способами. Поездом, самолетом, автобусом, на автомобиле. Самым дешевым вариантом будет поезд. Билет в одну сторону обойдется в среднем от 5 до 8 тысяч рублей, а сама поездка займет более 31 часа. До Махачкалы можно долететь на самолете. Ваш путь займет около 3 часов, однако стоимость билетов тут варьируется от 7 до 38 тысяч.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 8 часов 6 минут, четверг, июль, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 2 балла пробки в Москве, 20 градусов, и как будто бы ощущается, как 20 градусов.

0: А кто слушает 7 утра, знает, что мы сегодня встречались с вами в Мартурах. И, кстати, завтра планирую тоже прийти, и можете подключаться уже в 7 утра, болтать. Но там про машины и про все такое. А здесь уже мы с вами говорим и на другие темы, которые нас интересуют. Темы, я так скажу, неприятные все, черт их побери. Бодрые, бодрые, пишет Антипаша, здравствуйте, пишет Мельникова Елизавета, добрейшая утрица, пишет Супер П, не сидится Америке тихо, мирно, он говорит, не сидится, а с какой бы стати им сидеть тихо, мирно, в их руках есть инструмент в виде нацистов киевских, а в чем бы им его не использовать? Трамп нас убивать будет, пишет Empty Words. Ну, давайте некоторые цитаты вчерашние. Вот он там с Зеленским сидел рядом на стульчике, и Зеленский с ним рядом на стульчике тоже сидел. Трамп об ударах Украины по НПЗ российским. Это эскалация, которая может помочь положить конец конфликту. Это Трамп. Дальше. Рубио, госсекретарь США. Мы обсуждаем возможность Украины наносить удары в глубину России, чтобы Москва видела, как сложно защищать свое воздушное пространство. Да, уж извините за эти дыхания в микрофон, но получается ситуация следующая. Американцы, ну мы и так знаем, что они координировали это все, и продолжают координировать, и без спутников американских ничего нигде не летает. Они нашли, так сказать, как они считают, ключик к нам. Ключик этот заключается в выбивании наших НПЗ. Вот так вот, прямо заявляю. И они об этом прямо вместе с Зеленским очень весело докладывают. Вот такая ситуация. Да? Мы должны ее прямо принять, как она есть. Вот она такая. И, ну, на мой взгляд. Возможно, конечно, вы считаете как-то по-другому, но, по-моему, это именно так. А дальше возникает один закономерный вопрос. А что делать? Да? Ну, вот так вот вы спросите. Ну, понятно, что надо защищаться, обороняться, везде укрепляться, латать дыры, все ясно. Но помимо этого, возможно, раз наши противники, которые наши якобы нейтральные партнеры, говорят о том, что через эскалацию можно прийти к мирному урегулированию, возможно, нам стоит перейти к эскалации. Ну, в смысле, мы, может быть, должны принять тот факт, что они решили через эскалацию привести нас к определенному результату, который им выгоден. Может быть, и нам тогда уже не стесняться в этом смысле и эскалировать так, как нам захочется? Такой вопрос. А если вдруг Иран будет выбивать американские НПЗ, это как-то им понравится, пишет Сергей. Ну, Ирану нечем дотянуться до Соединенных Штатов Америки и выбивать американские НПЗ. То есть, гипотетически мы себе представить ситуацию можем с какими-то диверсионными группами, может быть, и все остальное. Но Америка-то до Ирана дотягивается, а Иран до Америки не дотягивается. До баз военных американских дотягивается, но не более. И то не до всех. Есть как бы вопросики, почему в Саудовской Аравии, например, или в других странах региона американские объекты, ну, так скажем, нетронуты стоят. Вы хотите сказать, что пора начинать, пишет Станислав? Не знаю, я не то чтобы хочу что-то сказать, я просто спрашиваю. Так, если можно. Я задаюсь вопросом. Давайте вот так даже будет правильно. Я задаюсь вопросом. Надо заводы выносить с моря или Атлантики и говорить, что это не мы, пишет Павел. Вы это про американцев, да? Как вы думаете, последний удар Трампа по Ирану альянс НАТО окончательно разобщит, пишет Олеся? Я вообще не вижу разобщения альянса НАТО. Я не вижу никакого разобщения альянса НАТО. Я вижу, что альянс НАТО пытается облизать Трампа с головы до ног, когда он туда приезжает, и он весело шутит по этому поводу. Он сказал так: «Взрослые люди говорят мне, что они меня любят». И это взрослые люди, как это мило. Вот так сказал Трамп по поводу своего присутствия и общения с другими членами альянса НАТО на встрече там. Я, может быть, здесь в некотором смысле, ну, как бы, звучу не так, как многие другие, это мои коллеги или какие-то аналитики разного характера, но понимаете, в чем дело? Можно говорить о разобщенности НАТО в том смысле, что у них есть противоборство, и оно, наверное, есть, и им, наверное, не нравится, что Трамп такой дерзкий, но прикол-то в том, что Трамп, по-моему, своей дерзостью просто выбивает себе, ну, больше власти в рамках того же самого НАТО, не то чтобы он собирается НАТО не использовать, просто он говорит, я буду использовать НАТО, а не НАТО будет использовать меня. НАТО — это американский инструмент, а не Америка — это инструмент НАТО. В этом же, насколько я понимаю, основная разобщенность. Все, то есть смысл заключается в том, кто правит вал. И Трамп говорит «я». И судя по тому, что все эти шавки остальные, они припали там к ноге, ну так и есть, Трамп правит бал. Все. И в этом и есть конфликт. Они хотят какого-то равноправия там в рамках НАТО, еще что-то. Ну хорошо, давайте представим себе ситуацию, при которой они говорят, нет, Трамп, ты нами править не будешь. И что? Не могут они так делать. Будет Трамп править. Америка будет править. Все. И это им Трамп мысли доносит всячески, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь, конечно, в своих воззрениях. Может быть, оценки мои недостаточно верны. Но, по-моему, он именно об этом говорит, и он именно это демонстрирует. Вы должны делать так, говорит он им. Понятно? А то выйду вообще. А нет, не выходите, не выходите. Никуда он, конечно, не собирается выходить. Это так, психологическое давление. Все, чтобы они шевелились. А шевелиться они должны в каком плане? Побольше милитаризацию производить у себя, побольше покупать оружие американское, денежку вкладывать в американские военные производства, затовариваться этим американским оружием. Вот чем должны заниматься страны НАТО. А американская военная машина должна наращивать свои мощности. Все. Что непонятно? Весь мир принуждает Трамп к выполнению своей воли. У него есть какая-то воля, он видит как-то определенным образом мир, и он говорит, так, мы не с вами здесь не партнеры никакие, а я главный. Он же заходил там на какое-то их сборище недавно и говорил, я главный. Они такие, ха-ха-ха-ха, а что вы смеетесь, придурки, сидите? Он и правда главный. Он и правда главный. А вы только хихикать можете. И вот, пожалуйста, вот Трамп, он говорит, я главный. Все ясно. Дело будем так.
1: Мы не будем так делать, мы не будем так делать.
0: Будете. И будет, и будут, куда деваться. Дальше он выходит и говорит Китаю, Китай, вот так делай. Китай говорит, нет, там, у нас, мы сами себе хозяева. Он такой, ладно, с вами потом разберемся. Иран, делай так. Иран говорит, не будем. Он говорит, бомбим. Поехали. Дальше он выходит и говорит, Россия, смотри, вот такая тема, я вот так придумал. Мы говорим, ну это вообще, конечно, интересная идея, но в целом, как будто бы некоторые тонкие моменты не учтены. А он такой, а какая разница, тонкие, не тонкие, вперед, давайте делать вот так, как я придумал. То есть Трамп диктует свою волю разными вариантами в том альянсе, где он, во-первых, состоит, и он там действительно главный, и он фактически центр этого альянса. Он его спинной мозг, и мозг не только спинной. Все, он его опорная функцию выполняет, Соединенные Штаты Америки в этом альянсе. Там он диктует волю напрямую заявлениями. И все выполняют. Где он не в альянсе, где он не начальник по протоколу, где он как бы конкурент, соперник, партнер, как угодно, он пытается диктовать свою волю иным способом. Вот один из этих способов проводить удары по нашей энергетике руками украинцев. Вот так вот я вижу ситуацию, если честно. Вот как-то по-другому я ее и не вижу. Может быть, я не прав. Вы хотите сказать, что пора начинать, пишет Станислав? Не, ну может быть. Ну смотрите, если Украина это инструмент в руках наших врагов, и наши враги с нами напрямую не воюют, они воюют через инструмент. И дальше как бы вопрос стоит в чем? надо выбить инструмент, да? То есть сломать его. Значит, нам нужно сломать Украину, так называемую, вот эту бандеровскую. Чем дольше мы ее будем ломать, тем больше они будут использовать этот инструмент. Правильно? Соответственно, чем быстрее мы ее ломаем, тем быстрее из этих рук выпадает этот инструмент. Дальше встает вопрос. Вот, например, представляем себе, что мы очень интенсивно ломаем Украину. Крайне интенсивно. И она вот превратилась в ничто. Допустим. Представили себе? Представили. Все. Не функционирует. Вывели из строя. Дальше надо решать по логике, да, кто следующий вступает в бой. И тут как бы либо европейцы с нами напрямую начинают воевать, либо все, либо все. Либо уже как бы ничего. Европейцы с нами сегодня опосредованно воюют, напрямую не воюют. Вопрос, они будут с нами напрямую воевать или нет? Если да, то они все равно будут в какой-то момент с нами напрямую воевать. То есть, если они к 30-му году хотят подготовиться, значит, просто к 30-му году начнем с ними воевать. Но это их планы, да, правильно я понимаю? Это их планы. Они такие, мы тут еще пока на рельсы не встали военные до конца, мы тут сейчас будем воевать в 30-м году. Вы там, Россия, пока там занимайтесь своими делами. Ну вот, вопрос такой. У нас есть... квази-государственное образование Украина, там есть режим бандеровский, и там, и это инструмент основной, как бы. Остальные инструменты, они вспомогательные. Вот представим себе, что нет Украины. Какой инструмент они будут использовать? Напрямую бить по нам? Удары напрямую по нам дают нам, не то что дают нам возможность, а просто обязуют нас наносить прямые удары по ним, все. Ну, то есть, открытая война без каких-то хитрых схем. Да, хитрые схемы они используют, на всякий случай. Вот. Вот и вопрос. Все равно придется по Европе нанести удар. Это же тыл Украины, они же бьют по нашим тылам, Станислав говорит. Станислав, не, а если мы наносим такие удары, которые как бы эти тылы делают бессмысленными? Ну, то есть, вот мы наносим такие удары, при которых эти тылы могут себе этих беспилотников делать сколько хотят, им некуда и некому их давать. Вот такой вопрос я задаю. Ну, просто некуда давать, и все. Да? Может такое быть? А никто в мире с нами не дружит, ситуация, говорит. Либо враги, либо наблюдают. Может, проблема в нас, пишет Игорь. Ну, конечно, проблема в нас. Мы не хотим, чтобы нацистские ублюдки свою нацистскую ублюдочную идеологию распространили на нашу территорию. Конечно, проблема в нас. Мы не хотим этого. Мы не хотим принять это. Все. Ну, конечно, был вариант это принять. Но тогда я сразу вам говорю, там, никакого Советского Союза, победителя в Второй мировой войне, ничего. Потом власовцы, герои будут, вот это вот все. Раздробление России на части, ну и извечная война между этими частями. Такая белая Африка, такая перспективка. Ну все. А какие другие варианты-то? Как, вот давайте, как нам сосуществовать с бандеровским режимом бок о бок, который продолжают вооружать? Ну вот как нам существовать с ним? Мы наносим хирургические удары по так называемой этой Украине. Не знаю, может быть, не надо хирургические уже, может, надо какие-то прямо такие, прям не хирургические, не знаю. Может быть. Вот. Рассуждаю с вами. Походу, всю Украину придется занимать из соображений безопасности, пишет Диез. А может, ничего не занимать нигде? Я имею в виду, может быть, прямо так, чтобы вот в труху, и ладно. Ну, а что? Я просто... ну, вот смотрите, вот мы, например, освобождаем да, ДНР, ЛНР, вот, Херсонщину, Запорожье, а они с той территории, которая есть, будут запускать там всякие эти свои ракеты и беспилотники и все остальное, правильно? Ну, которая есть, которая останется, они будут запускать. Значит, надо дальше идти. Ну, это куда идти? Все равно, как бы, до Польши, да? Там дальше то ли с Польшей воевать, то ли не воевать с Польшей. Потом идти туда, как, пешком идти? Не знаю. Ну, американцы с Ираном воюют каким образом? Они вынесли им руководство. Израильтяне так воюют с Ираном, допустим. Ну, Ирану тяжело. Ну, вот. Конечно, если бы мы не были ядерной державой, они бы и с нами так воевали. Напрямую и били бы сразу по нашему руководству. Вне всяких сомнений. Да. Чтобы абсолютно дестабилизировать ситуацию, просто нас уничтожить как государство. Ну, как вы сами понимаете, государство, в которой нет, в котором нет власти, это вообще уже и не государство никакое. Так вот и вопрос. Зачем идти? Буферная зона, кратер с Польшей, пишет Виктор. Давно пора стереть их всех, пишет Роман, 5.45. Вам такой вопрос. А никому не кажется, что эти нехорошие люди давно ищут, создают повод, чтобы второй раз применить ядерное оружие, только теперь более масштабное, пишет Лисхитрый. Вы про американцев-то? Ну, им сейчас вот зачем ядерное оружие? Вот конкретно американцам. В Иране? Ну, нет. Иран до них достать даже не может. Конечно же, если бы мы представили, что Иран имеет общую границу с Соединенными Штатами Америки, я уверен, что мы бы уже увидели применение ядерного оружия Соединенными Штатами Америки. Очень давно причем. Вот. Значит, наша концепция, насколько я понимаю, заключается в том, что Украина, это наша историческая земля, братские народы и все такое. Ну, судя по всему, братские народы настроены крайне агрессивно, судя по всему. Да? Братские народы, судя по всему, в общем, уже и не народы никакие, а ЧВК вражеская. Ну и чего? Не знаю. Так, а может помочь Ирану дотянуться до США, пишет Андрей. А, может быть, Андрей. Ну вот. Так, а если США по нам дадут ядерный удар, если мы применим по Украине, например, пишет Елена. Ну, если они решили умереть, то дадут, конечно. Ну, вот давайте, вы американцы, вот у вас есть инструмент в виде Украины. Где-то далеко, непонятно что, какая-то Украина, вы ее используете для того, чтобы сломать Россию. Россия выбивает Украину. Вы реально пойдете умирать за нее? Типа, вступите в ядерную войну за Украину? Такой вот вопрос. Правда? Ну, Трамп вот выходит и говорит, удары, значит, по НПЗ российским, это эскалация, но она приведет к миру. Так давайте нанесем, может быть, такие удары, которые тоже будут эскалацией, но они, по нашему мнению, приведут к миру. Для понимания, когда он говорит, что удары по НПЗ приведут к миру, имеется в виду, что мы капитулируем перед ними. Ничего другого не имеется в виду. Понятно? Братские народы, имя брата Каин, пишет Алекс. Смотрю, наемники к ним перестали ехать в том количестве, которое было раньше. Вот и бусики у них заработали вовсю, пишет Константин. Да, там у них даже во Львове какое-то восстание было накануне. Что-то они там эту машину ТЦКшную разбили, полиция там стреляла по толпе. Все в таком духе. Остальные регионы что сидят-то, я не понимаю, что ждут? Вот такой вопрос. Франция пойдет, у нее ядерное оружие же, пишет Сергей. Ну, то есть Франция, вы уверены, что хочет с нами повоевать ядерным оружием, вот, обменяться ядерными ударами с нами, французы, за Украину, правильно я понимаю? Не знаю, сомнительно. Сомнительно. Давайте взвесим, а вот как, на ваш взгляд, вообще французы считают Украину своей землей? Связывают ли они жизнь своих предков с этой землей? Считают ли они, что это и та земля, за которую им надо французам умирать? Я очень сильно сомневаюсь в этом. Очень сильно сомневаюсь. Хотя, говорят, французских наемников было полно на территории Украины. Ну, стало существенно меньше. Главное воевать за что, пишет Андрей. Правильно. Сегодня они, понятно, они воюют руками Украины, Украины, Украиной. Давайте, они воюют Украиной для того, чтобы нас сломать. И как бы разделить нас таким образом и наши как бы ресурсы и все остальное, чтобы мы, ну, как сказать, подчинились и отдали все. Все. Вот, вот чем они, как они воюют сейчас. Так давайте выбьем этот инструмент безжалостно, может быть. То есть я понимаю, у нас жалость к обманутым братьям, да? Может быть, сегодня уже мы говорим о том, что наша жалость к обманутым братьям приводит к тому, что они, ну, как бы сказать, наглеют все сильнее, так вот скажу. Вот какую-то использую такую формулировку. Сидит Трамп, рядом сидит Зеленский. Трамп говорит, президент Путин сказал, что он готов с вами переговорить в Москве. Вы бы хотели в Москву? Зеленский говорит, ну нет, там слишком много украинских беспилотников, там небезопасно. И зал весь, наполненный натовцами, хохочет. Они хохочут все. Зеленский хохочет, ему нравится его шутка. То есть Зеленскому, подчеркиваю, безразлично, сколько своего населения он потратит на конфликт. Вообще, он хохочет, ему очень весело. Он вместе с американцами и всеми остальными придумал, как поставить Россию на колени. Они так считают. Подчеркиваю, они так считают. Они считают, что появился, как говорят, геймченджер. И геймченджер заключается в том, что они будут выбивать нашу энергетику. Все. Сколько они там потеряют земли за это время? Их не парит. Сколько они потеряют людей? Их не парит. Вообще, можно такое себе представить? Не парит. Миллион, два, три, четыре. Какая разница? Разницы-то нет. Задача-то в другом. Правильно? Не парит. Американцев уж точно, сколько там этих украинцев поляжет. Европейцев вообще без разницы им. Власти украинской без разницы. И единственные на свете, кому есть разница, это получается, что мы... То есть, натурально, те, по кому они бьют, это единственные, кто думает о том, а как у них там дела сложатся, понимаешь? Вот так получается. То есть, мы, получается, гуманнее к ним, чем они сами? Ну, если так задуматься. Мы к ним гуманнее, чем они сами к себе? Это как? Интересно, конечно. Ну, то есть, отсутствие интернета в регионах и белые списки вообще никак не влияют на удары БПЛА, пишет Василий. Да как-то, вероятно, влияют, Василий. Еще интересная вчера вещь была, когда вдруг в Казахстане официально начали опровергать сообщение о том, что БПЛА запускались по территории России, с территории Казахстана. Говорят, нет, это нет, это обман, это и все остальное. Окей. Допустим, не запускались никакие БПЛА с территории Казахстана. А как они до Омска долетели? Через чью территорию они долетели? Трекинг есть какой-то? Как-то понять? Если речь идет о том, что они как-то пролетели по нашей территории каким-то хитрым образом, значит, у нас есть дыры, которые нужно, да, закрывать, и мы их там будем закрывать. А если речь идет о том, что они летят сквозь небо Казахстана, а Казахстан этого даже не видит. Что-то да. Но нам тогда надо свои системы ПВО выставлять в Казахстане. По логике, ну а как еще? Ну если задуматься. Вот. Ладно, новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: К поэме Гомера «Илиада» можно относиться по-разному. С одной стороны, она основывается на мифах, хоть и эпичных, но выдуманных. Другой были и те, кто всерьез считал, что Гомер вел хронику реальных событий, что эти цари и герои жили, а стены Трои действительно пали от рук ахейцев. Таким как раз был и Генрих Шлиман. Он не был ученым в академическом смысле. Он был предпринимателем и полиглотом, и всю жизнь мечтал доказать, что Гомер не врал, что Троя действительно существовала. И вот в 1868 году, уже будучи довольно состоятельным человеком, он наткнулся на статью Фрэнка Калверта, в которой тот предполагал, что под холмом Гисарлык может быть спрятана Троя. Тогда, не без сомнений, Османская империя дала добро на раскопки, но с условием, что все найденное достанется им. Шлиман начал копать, но неаккуратно, а безжалостно снося верхние слои, потому что ему нужно было добраться до настоящей Трои, до слоя Приама, царя, правившего Троей при осаде, согласно Гомеру. Позже он сам признал, что по ошибке уничтожил ту самую гомеровскую Трою. Но на момент раскопок ему было все равно. Он искал легенду. Клад, который он назвал сокровищем Приама, состоял из почти 9000 предметов. Самые известные – две золотые диадемы с длинными подвесками, серьги в виде корзиночек, сплетенных из тончайшей проволоки, V-образная золотая чаша весом почти 600 граммов и 1000 бусинок. Однако этот клад, скорее всего, не имел никакого отношения к царю Приаму, потому что слой, в котором он был найден, датируется 2400-2300 годами до нашей эры, а Троянская война, если она действительно была, случилась на 100 лет позже. Но Шлиман об этом не знал. Он вывез сокровища контрабандой, спрятал их в корзинках из-под овощей и переправил в Афины. Это привело к скандалу. Шлиман заплатил Османской империи штраф, но оставил золото себе. Затем он предлагал его выкупить музеям, но те отказывались по различным причинам. После смерти Шлимана золото, согласно завещанию, досталось Берлинскому музею. И там оно оставалось до Второй мировой войны. В 1941 году, когда начали бомбить Берлин, немцы спрятали драгоценности в зенитной башне у берлинского зоопарка. Но и оттуда Гитлер приказал эвакуировать сокровища на запад. В мае 1945 года город пал, а вместе с ним пропало и золото Трои. Позже выяснилось, что директор музея Вильгельм Умферцакт ослушался приказа и отдал клад советским солдатам, дабы сохранить. Однако после войны СССР официально заявил, что не знает местонахождения золота. И только в 1993 году российские власти признали, что клад Приама находится в Москве и в Санкт-Петербурге. Спустя 3 года его показали публике. С тех пор большая часть клада Приама – золотые изделия – хранится в Пушкинском музее. Бронзовые предметы в Эрмитаже, а керамика, найденная Шлиманом, осталась в Берлине.
3: История предмета.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: 8.36, это «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все. Были же видео, где попыла в степи в Казахстане упали, пишет Миша Николаев. Ну, и о чем это говорит, если эти видео были? Я понимаю, что власти Казахстана, ну, заявили, что это все не так, они, подчеркиваю, с территории Казахстана ничего не запускалось. Верю, вообще не проблема. Но летело ли это в воздушном пространстве Казахстана? Вот вопрос. И если да, мы можем сбивать это над небом Казахстана или нет? Нам Казахстан как бы дает добро? Потому что у нас с Казахстаном сколько там? 7 тысяч километров граница. Или сколько? Кто рядом с интернетом? Гляньте по-братски. Сколько у нас километров с Казахстаном граница? Если вдруг мы говорим о том, что Казахстан не может обеспечить безопасность неба своего от пролета украинских БПЛА на территорию России, то получается, что они могут лететь все эти... Ну, вот сколько они хотят, столько они могут лететь. Сколько вот им технически позволяет это лететь, столько они могут лететь. Степи, что красиво, все открыто, приятно. В общем, никаких тебе гор, скал, никаких сложностей рельефа. Никого нет, городов нет, ничего нет. Вот. Вопрос остается открытым, откуда летят беспилотники, которые, например, атаковали Омск, пишет Нилс Майкл. Так я об этом вопросе-то и говорю вам. Теоретически в Казахстане хотя бы на границе нужно было установить объекты фиксации БПЛА, а те же украинские БПЛА могут использовать территорию Казахстана для пролета, и там они минуют наши ПВО, пишет Сергей. Так, а я вам о чем говорю. Граница с Казахстаном 7598 километров и 9 десятых. Ну вот, 7600, да, скажем, и все, и не будем париться там. Десятые, двадцатые, сотые, какая нам разница? 7600 граница с Казахстаном. Соответственно, дальнейшее наращивание нашим врагом дальнобойности своего оружия говорит о том, что можно вот по этой территории Казахстана шуровать, судя по всему. И все? Так, и Китай рядом, чтобы комплектующие затащить, пишет Миша Николаев. А не с Японией ли? Оттуда ближе будет, пишет Виктор. С Японией сложнее, там надо пролететь над другими странами специфическими, разнообразными. Или вы имеете в виду зайти с Дальнего Востока нашего? С воды, если они им дают запускать дроны? Вот. Их БПЛА летают на 3000, последние нетронутые хотели там подбить, пишет Станислав. Значит, понятно. Но где они летят? То есть они вот медленно, на самом деле, летят, летят, летят. Где? Вот. Так, а как насчет ультиматума, как способ повышения эскалации, мол, передаем дальнобойные ракеты хуситам или Ирану, пишет Диез. Ну, понятно. Конечно, легче объяснить, что Казахстан дает свое пространство для пролета, чем объяснить, например, дырявость системы обнаружения нашей, пишет Ал. Так, Ал, я же не говорю, что это так. Я говорю, есть вот два варианта. У нас есть какие-то дыры, которые нам надо латать, или есть вот такая специфическая штука, да, что они летят, допустим, в каком-то приграничном пространстве. Зона выделяется там, не знаю, 10 километров. И вот они в этих 10 километрах. Так, так, так, так, так, так, так. Казахстан перед Западом беззащитная страна, пишет Гермошлем. Практически вся нефтянка в руках западных компаний. Это есть такой момент. Вот. Польский политик впервые публично отправил помощь армии России, пожелал русским солдатам удачи. Экс-депутат польского сейма, бывший вице-министр государственных активов Польши Кшиштоф Талвинский закупил в Белоруссии и передал медицинскую помощь для военнослужащих вооруженных сил, пишет Василий, Российской Федерации. Мы желаем парням в окопах, российским солдатам, чтобы им не пришлось использовать эту нашу помощь, но если вдруг что-то случится, они всегда могут рассчитывать на нас, сказал он. Ну, есть нормальные поляки-то, есть, это понятное дело. Есть. Другое дело, что они не определяют политику польского государства. Значит, выступление Навроцкого, который до этого обнаружил вдруг внезапно, что в Киеве бандеровская идеология процветает. И Мельника они перезахоранивают, и всячески культивируют вот, память, так скажем, об этих преступниках, восхваляя их и героизируя, в том числе тех, кто, да, убивал непосредственно поляков, устраивал геноцид польского народа. Вы знаете все этот скандал, мы его много раз обсуждали, но вот я говорил, что этот скандал, он как бы ничем закончится, это пшик со стороны нынешних польских властей. И вчера я нашел подтверждение этому своему предположению. Вот, не могу сказать, что я там семи пядей во лбу, прям гений какой-то воплоти, и понял то, что другие не понимали, но воодушевление некоторых моих коллег по поводу того, как поляки возбухли, я не разделял все-таки, да, все-таки некоторые как-то это, мне кажется, переоценивают этот процесс, но... В чем смысл? Выходит Навроцкий и говорит, у нас тут вот эти разногласия есть, и Украине, значит, не место в Евросоюзе с этой всей бандеровской идеологией. И да, мы ведем переговорный процесс с Украиной, значит, у нас идут диалоги по этому поводу. Но это как бы диалоги, подчеркивает он. Вот. Но мы также прекрасно понимаем, что враг у нас один – Россия. Это вот... Навроцкий. Так что вот так. Так что порисоваться, покидаться орденами, что-то повонять, это, конечно, они могут. А все остальное они не могут, да и не собираются. То есть мы должны сказать прямо, поляки, я имею в виду политические их элиты, на самом деле давно уже приняли тот факт, что они с бандеровцами заодно. Но для той части народа, которая еще пока обладает исторической памятью в Польше, они делают вид, что их очень сильно это все заботит, и они ведут диалог, и они не готовы это терпеть и так далее. Но... На самом деле, они не то что даже терпят это. Навроцкий и все остальные до него, которые были и сейчас у власти в Польше, их устраивает абсолютно необандеровский режим украинский. Потому что конкретно этот необандеровский режим, конкретно сейчас, направлен только против России. И все. Они против Польши. Они, эти бандеровцы, не идут и не убивают поляков. Они не идут и не устраивают резню полякам. Они не лишают поляков права говорить на польском. И так далее. Этого просто нет. Вот так. Это же специфический момент еще, касающийся удивительного, да, казалось бы, факта. Удивительный он, наверное, если смотреть на историю. Когда мы видели и наблюдаем до сих пор поддержку со стороны Израиля бандеровского режима. То есть мы видим поддержку Израиля, неонацистского режима, который постулирует напрямую своими действиями, показывает, что это неонацистский режим. Что этот режим неонацистский, они прямые наследники тех, кто... В Бабьем Яру, например, убивал евреев, устраивал геноцид евреев. Почему? Если даже есть организации в Израиле, которые историческую память поддерживают, которые прекрасно помнят о подвиге советских воинов-освободителей, которые говорят, что это недопустимо, глорификация нацизма. Они об этом заявляют. А вот получается, что все равно поддержку получает бандеровский режим. То есть другая часть политическая Израиля, она не гнушается. Ответ простой. Конкретно эти бандеровцы, необандеровцы, они устраивают геноцид только русских. Вот и все. Тот же самый ответ, что и у поляков, судя по всему. Потому что другого я ответа не нахожу. Ну, просто его и не найдешь, даже если будешь очень сильно хотеть его найти. А какой еще ответ? Ну, потому что, видимо, всех устраивает на планете, когда нацисты убивают только русских. Когда нацизм избрал такую форму существования, при которой он убивает только русских. Вот и все. Венгров не трогает, поляков не трогает, никого не трогает, только русских. Такая штука. Такой вот узконаправленный нацизм, такой вот специализированный по России, по русским людям. Такая штука. И все такие, ну, в принципе, если эти нацисты конкретно нас не трогают, и конкретно нашему государству не угрожают, конкретно нас не собираются убивать, а хотят поубивать русских, то, может быть, на этом нужно заработать. И, видимо, зарабатывают, судя по всему. То есть речь идет не о том, что... давайте обобщим. Западный мир не приемлет нацистской идеологии. Речь идет о том, что западный мир не приемлет нацистской идеологии, которая опасна для них. А если нацистская идеология фиксирована в рамках русофобии, без проблем. Без проблем. Все, не проблема. Вот так получается, да? Но... С первого дня было понятно, что не все дроны летят с территории Украины, люди об этом говорили, а СМИ нас убеждали, что дрон легко преодолеет 1500, кажется, вы же и говорили. Хорошо, сейчас стали исследовать этот вопрос, пишет Елена. Да. Так, почему бы не поставить пару комплектов С-500 Ирану для обороны, ну и чутка Старлинков сбить, пишет Алешка. Да, кстати, по поводу Старлинков и всей этой космической дребедени, которая над нами летает и все наводит. GPS, не GPS. Значит, чужие спутники — это территория чужой страны. Мол, сбиваешь спутник, объявляешь войну другой стране. А как вам вариант обнулить космос вообще? Я понимаю, что речь идет о том, что если ты обнуляешь космос, ты его обнуляешь для всех, в том числе и для себя. Но с другой стороны, нам для освобождения наших территорий не нужно преодолевать своей связью океаны. На катушках старых добрых, как в Великую Отечественную. А? Может так? Может обнулить космос? Может быть, в этом прикол? Может быть, речь идет о том, что есть очень хитрые американцы со своими частными очень хитрыми компаниями, которые фактически наводят все на нас и сейчас, улыбаясь об этом, докладывают, что это заставит Россию сделать так, сяк, переломный момент и так далее. Может быть, так сказать, им понести издержки? Может быть... Речь идет даже не о том, чтобы какой-то персональный один спутник там сбивать, потому что они небо, извините за слово, засрали своими спутниками так, что один или два сбивать, или десять не имеет никакого смысла. Может быть, речь идет о тотальном уничтожении вообще всего космического? Такой вариант рассматривается или нет? Так может, это не нацизм, а крайняя русофобия, пишет АК. АК, это крайняя русофобия, но это нацизм. В том смысле, что они нацистских преступников восхваляют и пантеон там, в кавычках, собирают у себя. Кстати, вы знаете, я вот недавно разговаривал на эту тему с вами в эфире, и по поводу этого пантеона, где эти всех тушки нацистов хоронят, перезахораниваются, все земли собирают, этого Мельника там и все остальное. Я говорю, ну мы-то, конечно, добро, поэтому мы же, конечно, по могилам не бьем. Слушайте, а может быть, сравнять с землей весь этот пантеон? перекопать его просто, и все. Ну, типа, а почему нет? Что, какая-то проблема с нацистскими останками? Кто-то очень сильно парится по этому поводу в мире, кто-то очень хочет, чтобы нацистские останки были в целости и сохранности. Нацистские останки Мельника, нацистские останки там других ублюдков, которые они хотят туда привезти. Коновалец они хотят, Бандеру они хотят собрать. Может быть, это все перекопать? Или дождемся, когда они привезут, и потом? Такой вариант рассматривается или нет? А, так, проще всего улететь на другую планету, пишет Антон. А ну, это Илон Маск, как известно, улетит на Марс. Вот. Пантеон будет в Киево-Печерской лавре, а потому не получится сравнять с землей, не затронув наши святыни, пишет Денис. Ну, смотрите, Денис, какое дело. Наши святыни осквернили уже. Наши святыни осквернили. Не так ли? Вот. И потом, что такое... Давайте вот прямо сейчас вам в лоб задам вопрос. А что такое реально церковь? Это здание? Или это люди? И я вам отвечу на этот вопрос, как я считаю. Я считаю, что церковь — это люди, а здание — это здание. Это место, где церковь собирается, храм. Правильно или неправильно я говорю? Понимаете, какая специфическая вещь? Если они нас убьют, они все наши храмы осквернят. И все наши храмы они превратят в, ну вот такое, во что они превратили те храмы, которые сейчас под их контролем. Они все наши храмы осквернят, если они нас убьют. Потому что единственный, кто стоит на защите наших храмов, это мы. Никакие американцы, европейцы и вообще кто-либо на этой планете не будет впрягаться за наши храмы. Никакие. Наполеон осквернял наши храмы. Этот Гитлер осквернял наши храмы. Да все оскверняли наши храмы. Даже мы сами оскверняли свои храмы, когда были Советским Союзом, если так уж прямо в лоб тоже сказать. Да? А церковь не в бревнах, а в ребрах, пишет Игорь Елен. Лучше этот пантеон эксгумировать, кремировать и развеять прах в неизвестном месте, иначе так и будут ходить на это перекопанное место поклоняться, пишет Василий. Понимаю, что лучше так. Но я говорю не как лучше, а я говорю как можно. Гипотетически. Или нельзя. Я даже вот так сказать спрашиваю сам себя и всех остальных. Ну вот храм Христа Спасителя заново построили, лавру построим, пишет Гермошлем. Главное, чтобы все во власти без исключения это поняли, пишет Сергей. Я не знаю, если, как бы, вы думаете, кто-то что-то не понимает? Мне кажется, все понимают. А какую расу они возвышают над остальными? Европейскую свою или мы про нацизм говорим, пишет АК? Ну, АК, мы говорим о неонацизме, то есть мы говорим о том, что есть люди, которые считают себя прямыми наследниками, об этом заявляют фактически тех нацистов, которые существовали на этой территории там, во времена до первой, Второй мировой войны, во время Второй мировой войны и некоторое время после Второй мировой войны. Вот мы об этих вот людях, так сказать, людях говорим. И мы говорим о том, что их считают управляемыми. Почему? Потому что они-то хоть и нацисты, но они при этом понимают, что без денег западных они ничто и никто. То есть, если ну, прям предельно просто объяснить, значит, Украина бандеровская заканчивается ровно в ту секунду, когда ей не дают деньги. Когда Запад ей не дает деньги. То есть, бандеровский режим сегодня, нацистский, полностью зависит от Запада. Собственно, бандеровский режим это прекрасно понимает, ну, знает это, и поэтому не рыпается, и не будет рыпаться. Я так полагаю, что Запад предполагает, что бандеровский режим и дальше будет от них полностью зависим, и бандеровский режим никогда не сможет быть независимым. Если бандеровский режим какой-то, в какой-то момент ощерится там на Запад, то в этот момент за секунду прекратится финансирование, и все, весь этот бандеровский режим сам себя попереубивает. Я думаю, что они рассчитывают на это. То есть они рассчитывают на то, что бандеровцы без их денег ничего не могут, что, кстати, соответствует действительности. Все. Да они глумятся без особой цели, лишь бы нам насолить, пишет Лимузин. Ну да, если так задуматься. Вот. Так бандеровский режим и в 40-е, 50-е годы прошлого столетия существовал только на деньги Запада, пишет Серк. Да. Это абсолютно правда, Серк, никто с этим спорить не будет. Главный храм — сердце человеческое, а здание — это просто здание, пишет Мельникова Елизавета. Ну, о чем и разговор. Без прихода нет церкви, без людей нет церкви. Если, давайте так, мы исторически православная страна, да, исторически. Если не будет православных, православных храмов тоже не будет. Они будут чем угодно, только не православными храмами. Чем угодно они будут. Потом я напоминаю еще об одной вещи. О предательстве тех, кто возглавлял в определенный момент Украинскую православную церковь Московского патриархата. Которые эти люди, эти священнослужители вышли и заявили о своем предательстве во всеуслышание. И они отказались от нас, они отказались от нашей церкви, они отказались от нашего патриарха, они отказались от всего этого и сказали, что все, они самостоятельные. Они не возглавили сопротивление в борьбе с бандеровцами, нацистами. Они не возглавили сопротивление в борьбе с сатанизмом, который процветает на Украине. Они не возглавили сопротивление в борьбе с половыми извращениями, которые возведены в культ на Западе и на Украине теперь тоже. Нет. Они просто перешли на ту сторону. И записали по этому поводу видео. И я это видео помню. Все. Вышли и сказали, знать не знаем этих. Вот. Мы вот здесь. Потом стало происходить следующее. Их стали репрессировать местные бандеровцы. Святыни стали оскверняться. А те, кто предал Русскую Православную Церковь Московского Патриархата и перебежал на сторону бандеровцев в расчете на то, что бандеровцы их не тронут, пошли в тюрьму. Многие. Судьба.

0: так лепишь лимузин. Да нет. Я вообще-то не могу сказать, что я глубоко религиозный человек или что-то такое, что я воцерковленный. Нет. Это отдельная тема, отдельный разговор. Нет. Я просто говорю о том, что я вот наблюдаю своими глазами и наблюдал своими глазами. Это по поводу вообще святыни всего остального и каких-то там, допустим, нерелигиозных красивых зданий там в центре Киева и так далее, что вот это там объект культурного наследия. Ну вот у нас, говорят, панорама была хорошая, объект культурного наследия и век, так сказать, стояла. Немцы, правда, к ней плохо там относились, вот. А так вообще... Вот, много кого пережила, а бандеровцев не пережила, получается, панорама-то, да? Или как она? Диорама. Оборона Севастополя. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Сожаление о потерянном времени» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Анатомия Москвы. История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. Гуляем по городу с экскурсоводом Верой Корф. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
1: В Москве на земляном валу находится усадьба Усачевых-Найденовых. Комплекс признан объектом культурного наследия федерального значения. Здание спроектировано швейцарским архитектором Доминико Жилярди. Эта работа стала одной из его последних в России. Усадебный комплекс был построен в первой половине XIX века. Владелец организовал здесь регулярный парк для москвичей с известными всему городу образцовыми оранжереями. Главный дом усадьбы возведен на вершине холма у Яузы. Сейчас он стоит на красной линии улицы, хотя ранее перед домом располагался палисадник, как и у большинства домов Садового кольца. Вдоль улицы тянется широкий пандус, который поднимается до уровня парадного этажа дома. Фасад усадьбы украшает классический ионический портик. Выходящий на пандус и террасу с лестницей боковой фасад декорирован лепниной. В Мосгорнаследии сообщили, что скульптуры и грот в парке усадьбы Усачевых-Найденовых отреставрировали. Статую ремонтировали на месте, в парке. Три из них – типовые, символизируют весну, лето и зиму. Еще одна – вакха, олицетворяет осень и вечер, сохранилась с 17 века. Это часть другой серии времена года. Все четыре скульптуры были доставлены в Россию из Франции. В гроте специалисты укрепили кирпичную кладку и уделили особое внимание облицовке из известняка. После революции в комплексе был размещен туберкулезный санаторий «Высокие горы». На его базе

0: в 21 году 20 века основали Государственный туберкулезный институт. Сейчас в здании усадьбы Усачевых-Найденовых располагается Московский научно-практический центр спортивной медицины.
1: Анатомия Москвы. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 9:05, четверг, июль, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 19 градусов. Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны России. Задержана гражданка Российской Федерации 2001 года рождения. 25 лет, которая в 2024 году была завербована спецслужбами Украины. Украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины. В марте 2026 года девушка арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Кроме этого, она фотографировала и направляла координатору места расположения видеокамер в окружении адреса проживания офицера. В арендованной квартире она подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. А смертной казни у нас и нет, кстати. А для женщин даже пожизненного у нас нет. Романтические отношения, дорогие друзья. Вот что любовь делает, пишет Алексей. Соблазнил и удивил. Ну, не дура же, пишет Павел. Но это, знаете, она, наверное, может рассказывать о каком-то своей романтической нотке и все остальное. Ну, хотя я не исключаю, что есть и настолько больные люди на всю голову. Не исключаю. Настолько очаровательный хохол, что охмурил настолько, чтобы из Москвы переехать на Украину, пишет Алекс Поляков. Да, и подготовить теракт еще плюс к этому. Вот. Ну что, я тут как бы, опять же, что я могу тут добавить и убавить, сказать? Смотрите, в каждом обществе есть гении, есть люди обычные, так скажем, да, ну, это называется нормальность, нормальные люди. И есть идиоты. И идиотов в любом обществе, ну, там понятно, что может меняться эта процентовка, ну, так, плюс-минус 2-2,5%. 2-2,5% от 100 миллионов – это 2-2,5 миллиона людей. Значит, рассчитывать, что ты сможешь достучаться до идиотов и им что-то объяснить, не получится на это рассчитывать. Это неправильный расчет по той простой причине, что они на то и идиоты, чтобы ты им ничего не объяснишь. Соответственно, должна быть какая-то такая схема, при которой идиот не может осуществлять свои опасные действия, крайне опасные действия, базирующиеся на идиотизме собственном. Судьба киллерши Украина Монакской ничему не учит, пишет Гермошлем. Не учит ничему. В том числе и судьба перебежчика, который вертолет, помните, угнал и своих сослуживцев убил. Судьба там у всех одинаковая. Не надо думать, что она бывает какая-то разная. Либо, ну, по большей части успевают наши здесь взять. Вот. Берут, ну, стремятся взять живьем. Некоторые оказывают сопротивление, не получается живьем. Это вот, так скажем, большинство. Из тех, кто планирует теракт. Есть, которые туда, ну, там их кокнут те, чтобы замести следы, это очевидно. Значит, любому человеку с самыми, ну, так скажем, скромными познаниями во всех сферах, любому, вообще любому человеку, это понятно. Это непонятно только идиотам. До идиотов невозможно достучаться традиционными методами. То, что я вам сейчас говорю, бесполезно. Объясню почему. Потому что вы это знаете. Среди вас нет идиотов. Аудитория мне примерно известна моя. А идиоты нас не послушают, что бы мы ни говорили и где бы мы это ни говорили. И даже если мы идиотам прям будем показывать судьбу каждого из подобных предателей, террористов, киллеров, пособников террористов, они все равно ничего не поймут. Все равно. Потому что они идиоты. Она не идиот, она явно была под НЛП, как можно в здравом уме сломать себе жизнь, пишет Конь-Огонь. Ну, здрасте, а подростки, которые ломают себе жизнь, поджигая там релейные шкафы и все остальное? Здесь не про здравый ум идет разговор. Большинство подростков у нас вменяемые, все в порядке. Большинство подростков знает, в какой ситуации они пребывают, и знают, как действовать в тех или иных ситуациях. Но я еще раз вам говорю, так устроено общество. Вы можете посмотреть, я всегда отсылаю всех к той самой кривой Гаусса, распределение. Она применима практически в любых сферах и практически в любом обществе. Так всегда. Есть норма и выпадение из нормы, в плюс и в минус. Вот. Норма, я не могу припомнить точно, по-моему, 95%, а вот 5% это примерно 2,5%. В одну сторону, в гениев, и 2,5 примерно в идиотов. Ну, то есть, не то, что гениев, да, вы понимаете, реализовать гениальные какие-то, ну, так скажем, потенциал гениальности не у всех получается ввиду многих причин, да, потому что мы живем в обществе, и не все могут получить, обладая природными данными хорошими, необходимые знания там, и навыки. К сожалению, ну так устроена жизнь. И с идиотами история в этом смысле схожая. Вы можете им давать те знания и навыки, которые вы даете обычным ребятам, нормальным, да, не обязательно каким-то склонным к гениальности и все такое. И эти ребята это все прекрасно усвоят, а идиоты не усвоят. Ну, не усвоят. Никак. Потому что для идиотов мы все врем, зомбоящик правду никогда не скажет, это все пропаганда России, одним словом, идиоты, пишет Серк. Почему не сделаете рубрику «Научпоп»? Было бы интересно многим, пишет Алексей. Ну, в некотором смысле вообще все, что я делаю, это науч, не науч, полит, эконом, поп. То есть я такой популяризатор разнообразных тем, если так вот прямо сказать, о том, чем я занимаюсь. Я о каких-то вещах разных говорю доступным языком в силу навыков моих и возможностей. И, в общем-то, я думаю, что проще объяснять те темы, о которых мы говорим, чем я это делаю. Наверное, кто-то может, но я так понимаю, что этих людей очень мало вообще в мире. Ну, то есть, я очень доходчиво объясняю. Доходчивее объясняет только Трамп. Вот. Но он уже действительно работает прямо на умалишенных, вы обратите внимание, то есть он повторяет одни и те же фразы по 100 раз, одно и то же слово по 100 раз, он использует гиперболизированные образы, совершенно ну, оторванные от нормальных людей. Он работает именно на совершенно безграмотных, тупых людей, вбивает в голову тезис. Все. Потом он может этот тезис менять на другой тезис, это не важно. Он прекрасно знает, что он работает с людьми, у которых сознание, оно не держит в памяти ничего. И они через 3 секунды уже не помнят, что до этого говорили, и не собираются этого помнить. То есть вот такая ситуация. И он спокойно именно в этом ключе работает. То есть он работает как учитель в классе, который исходит из самого тупого ученика, не из самого умного. Знаете, бывают разные вот ситуации. Вот класс, опять та же самая кривая Гаусса. Будет где-то 95% середнячков, будут более способные дети, и где-то будет 2,5%. Ну, давайте просто возьмем там и придумаем такой класс какой-то. Вот будет один очень умный, вот. Все более-менее плюс-минус одинаковые, кто-то чуть поумнее, кто-то чуть послабее, и один придурок. Один. И есть два варианта взаимодействия с таким классом. Первое, ты ориентируешься на, три, на самом деле, варианта, на обычных ребят, ты ориентируешься на того, кто талантливее всех и быстрее всех схватывает, и остальные должны успевать, там, тренироваться и все такое, ну, вы поняли. Или ты ориентируешься на дебила, и, естественно, объясняя дебилу, ты так или иначе информацию, ту, которую ты донесешь и до всех остальных, потому что остальные, ну, они понимают с первого, ну, иногда со второго, иногда с третьего раза, а этому надо 10 раз повторить, чтобы он понял. Ну, или как-то услышал хотя бы, не то чтобы понял, а услышал. И вот все остальные сидят, скучают, ждут. Это замедляет, естественно, процесс обучения. Это, естественно, приводит к тому, что все способные дети, вот, хоть с обычными способностями, хоть с какими-то сверх, там, дополнительными способностями интеллектуальными, они вынуждены ждать, когда до дурака дойдет. Все. И они, конечно, могли бы больше усвоить, лучше учиться, больше узнавать, но ничего не поделаешь, надо вот работать вот с этим вот персонажем, учителю. А что учителю делать? Либо учитель принимает осознанное решение игнорировать вот этого персонажа, и все. И там, выходи за дверь, ну, хочешь поспи, хочешь порисуй, хочешь в мячик иди поиграй, вот, я тебе 3 поставлю, ты, главное, нам не мешай. Согласитесь, наверняка... Практически каждый из вас сталкивался с такими персонажами, когда сам учился в школе, и сталкиваетесь сейчас, когда ваши дети учатся в школе. Ну, всегда были примерно такие. Вот обязательно. Один, скорее всего. Вот, скорее всего, один будет такой. И все. Вот. Трамп работает как будто с классом коррекции, пишет Алекс Поляков. Ну да. Потому что умному можно один раз сказать, он поймет. Вот. Но умный поймет, когда ему повторят 10 раз тоже. Ему это наскучит, ему это неприятно. Ему неприятно, что с ним разговаривают, как с неумным. Но что делать? Не стоит обольщаться, что украинцы восстали против ТЦК. Будут расстреливать из танков, подавят, пишет Дело Техники. Я вообще не знаю, а кто-то обольщается, что там во Львове ТЦКшникам машину там сломали. Ну вот. У меня вопрос другого характера. Те регионы, которые на самом деле русские. Чё? Ну, давайте, вот меня, конечно, не услышат там. Ну, давайте так, прямо опять же скажем. Значит, вас определили под пушечное мясо бандеровского режима. Вы наконечник копья, которым пытаются поразить Россию, уничтожить Россию. Вас определили в пушечное мясо. Не сегодня, завтра вас найдут и отправят. Все. Вы, ну, не знаю, сколько процентов, но большинство, подавляющее, ну, пусть будет 95%, никуда не сможете убежать. Не сможете. Некуда. Все. Некоторых из Европы будут отправлять обратно, уже тех, которые там есть. Пополнять ряды. Все. Вам определили задачу. Задача заключается в том, чтобы умирать, убивая Россию. Все. Как бы перспективы так себе. Дождаться, когда вас освободит солдат русский. Ну, есть такой вариант. Есть такой вариант. И да, некоторые дожидаются. Но с той стороны тоже, знаете ли, непростые парни, я имею в виду Запад. Они знают ведь это. И они очень сильно стараются. Особенно в тех областях, где очевиднейшим образом есть то население, которое к нам тянется. И которое нас считает собой, а мы считаем их своими. Вот. Да? Ну, вот так мы считаем. Так оно и есть. Именно в этих регионах, в первую очередь, зачистили и продолжают защищать, по сути, зачищать все, что можно. И как только можно. Вот так. Ведь дело в чем? Если во Львове, а это рассадник бандеровской идеологии, крепят так, что уже недовольство доводят до того, что ломают машины, это значит, что в других регионах ситуация в несколько раз хуже. Не знаю во сколько, это, у меня математики этой нет, и статистики этой нет. Ну, просто она гораздо хуже. Вот и все. Потому что Львов и вот это вот все, его, как сказать, берегут и берегли до последнего, сколько можно только вот берегли, чтобы никак не тронуть. Потому что это рассадник бандеровской идеологии. Это вот тот самый украинский нацизм, как он есть в чистом виде, он оттуда. Колыбель. И если уже в колыбели пакуют так, что «мама, не горюй», это значит, что везде, где могли, упаковали уже всех, кого только могли. Вот так. И вспоминаются слова так называемого министра обороны Украины Федорова. Обратите внимание, русская фамилия. Исконно русская. Не южно-русская, а прям русская. Который сказал, что штурмовые подразделения и пехота будет формироваться, исходя из того, что 30-50% там будут граждане других стран. Это значит, что 30-40% того, что можно было выгрести, они выгребли, оно, ну, все, этого уже нет. Или не будет в ближайшее время. 30-40% боеспособного населения, так скажем, способного держать в руках оружие. Его просто уже нет. Да? То те цифры, о которых мы говорим там, официальные, это официальные. Официальные цифры, они собираются там, подтвержденная информация, видеофиксация и много чего еще. А неофициальные какие? Реальные какие? Так, на всякий случай, последний раз, когда Зеленский заявлял о потерях Украины, он говорил про 30 тысяч. Да? Он же больше эту цифру не менял. 30. Последний раз 30 тысяч на Украине потери, якобы. Да? А разнообразные асинт, ну, то есть это разведка по открытым данным, говорят, что уже больше миллиона. Кто-то говорит, больше полутора. Но это то, что удается подтвердить по неким спискам, по видеоподтверждениям, по каким-то интересным там заявлениям, по многим другим параметрам. А то, что никак ты не подтвердишь и никак нигде не найдешь, то, что пропали, и все. Пропали и заявлено, что пропали. Пропали и не заявлено, что пропали. Такой вариант. Сколько их таких? Вот тебе и раз. А зачем же тогда полякам они нужны, если там рассадник, пишет Дмитрий? Ну, давайте, опять же, без прикрас, посмотрим на ситуацию, как она есть. Поляки сегодня финансируют бандеровский режим, бандеровцев, для того, чтобы те убились об Россию, убив параллельно Россию. Так? Так. Зафиксировали. Следующая мысль. Поляки таким образом, это может быть, ну, вы просто об этом не думали, избавляются от бандеровцев. Поляки таким образом утилизируют бандеровскую Украину. Поляки таким образом, как и Запад, выполняют сразу две задачи. Уничтожение бандеровской Украины и уничтожение России. Правильно? Ну, они же выполняют эту... Если вот без всякого просто в сторону отойти и посмотреть, что происходит. А происходит именно это. Вооружая бандеровский режим, который направлен только в нашу сторону, способствуя мобилизации на Украине, а вы видите, как она там идет и как она выглядит, они
3: просто утилизируют население Украины. Любое. В том числе и бандеровское. И при этом они работают над тем, чтобы уничтожить нас, чтобы убить нас. Такая штука. Они прекрасно, еще раз, осознают, что в их руках инструмент, Запад осознает, в их руках инструмент, который полностью зависит от них. Да, этот инструмент нацистский, но он полностью зависит от них. Не дадут денег этим нацистам, и не будет их. Не смогут они ничего делать. Ничего никуда запускать, ничего нигде собирать, никуда привезти, ничего. Никакой нефти, нефтепереработки на Украине как бы и нет, в общем-то. Ничего на Украине как бы уже и нет. На Украине есть власть Запада. И бандеровский режим, который люто-бешено ненавидит всех, но ненависть свою проявить к другим не может, потому что эти другие его спонсируют. И единственный, кто его не спонсирует и бьется с этим нацистским режимом, это мы. Эта ситуация для Запада, win-win это называется, двойная победа. И бандеровцев утилизируют, и нас сломают. Вот задача. Нормально? Хорошо они придумали или нет? Ну, не так? Что, американцы едут десятками тысяч в окопах ложатся там? Немцы, может быть? Французы, может быть? Хотя говорят, что там какие-то данные, такие странные видео, некие там... Значит, отец какого-то боевика, канадского француза, сказал, что он будет теперь за ним... Ну, это мы ликвидировали этого наемника. Вот, ну, где-то там наши бойцы его ликвидировали, значит, в боях. А он там какой-то центр памяти, что-то такое, как-то помогать там, ну, в общем, что-то вот такое будет заниматься. И он, помимо всего прочего, как я понял, может, перевод неправильный, говорит, 70 тысяч французов, значит, ну, или франкоговорящих, я не знаю, что он говорит, но он-то говорит, погибли, защищая Украину, ну, а я так скажу, утилизированы. 70 тысяч, реально, я не знаю, это ошибка у него какая-то, он что-то перепутал, может, он хотел сказать 7 тысяч, может быть, неправильный перевод, но если этот перевод правильный, 70 тысяч, это что, это армия, одна, ну, вот, одна, знаете, да, такая армия есть там, а такая, ну, в Советском Союзе, например, там, Великая Отечественная война, ну, 70 тысяч, это же армия уже, да, если, ну, по численности, одна армия времен Великой Отечественной войны, каких-то франкоговорящих персонажей, откуда бы они ни были. Так, что ли? Это что за прикол? Я, может, неправильно понял. Ну, такой вот видос мне попался. Простите за слово «видос» в интернете. Ну что, ну посмотрел, думаю, не понял. Что-то. Сколько поляков? Тоже вопрос. Наемников, да? Тоже вопрос, конечно. Но если 30 тысяч сведомых бандеровцев это в месяц, тогда плюс-минус сходится, пишет Василий. Ну да, примерно такие потери у них. Где-то 30, где-то 40 бывает. Можем просто брать и месяца считать. И все понятно становится. Вот. И где-то надо брать им 30-50% пехоты. Где-то в других странах. Каких-то колумбийцев утилизируют американцы на территории Украины, выполняя две сразу задачи, избавляясь от колумбийцев, нищих и желающих заработать деньги даже там, где они, скорее всего, просто исчезнут. Ну, собственно, утилизируют этих колумбийцев, освобождают свое, назовем это подбрюшье американское, от этих всех персонажей, и бьют по нам, ослабляют нас. Интересно. Они вообще классно придумали, вот вам так скажу. Запад классно все придумал. И все, они прямо играют эту игру. Вот. И нет у меня ощущения, что они чувствуют какие-то потери там. Какие-то заводы у них где-то закрылись, еще что-то. Где-то что-то у них там прохладно зимой где-то. Ну, прохладно, ну, закрылся завод. Ну, кто-то на работу не пойдет. Ну, вот из тех, у кого работы не будет, еще наемники будут. Из Германии, еще откуда-то. Надо же как-то мужикам деньги зарабатывать, да? семьи кормить. Ты ж заводчанин, ну да, давай там что-нибудь. На какой, что-нибудь переучись, какой-нибудь БПЛА, может, хотя бы там. Давай на Украине, что, деньги хоть заработаешь. Вот. Ну, не впереди, ну, в заградотрядах каких-нибудь. Ну, или где-нибудь в тылу посидишь. Такой вариант, да?
2: А деструктивные концепции двойного назначения, пишет Нигматуллин. Да. Поэтому, когда вы задаете вопрос, а как это так они, зачем же они поддерживают тот режим, который идеологически им враждебен? Ну, так они, я говорю, двойную задачу выполняют. Двойную. Такая вот ситуация. Если на нее взглянуть таким образом. Может быть, конечно, опять же, я хочу подчеркнуть, это очень важно, что, может быть, существует какой-то другой взгляд на эти вещи, а я неправильно сужу. Вот. Ну... Пожалуйста, вы можете излагать этот взгляд. Мне будет важно понять, как еще по-другому можно рассуждать на эту тему. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have scored it!
5: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось о наследии, которое объединяет народы России.
9: Русская барыня в замысловатом красно-зеленом костюме и кавалер в желто-красном одеянии. Такие фигурки в основном изготавливали филимоновские мастера. Название промысла идет от одноименной деревни в Тульской области, а в ней, по преданию, жил мастер-горшечник Филимон. Гончарное дело было основным заработком жителей деревни с XVI века. Из остатков глины, негодных для лепки посуды, делали филимоновскую игрушку. Причем она была только одного вида – свистулькой. По традиции лепили игрушки исключительно женщины, за это их прозвали свистулечницами. Девочек начинали обучать ремеслу с 7 лет, а все средства с продаж игрушек шли в приданное будущей невесте. Технология изготовления игрушек достаточно трудоемкая. Свистульки делали из мягкой нежирной глины, синики. Материал так называли из-за темно-синего цвета. Его запасали зимой. Глину держали несколько дней в сыром месте, а после женщины вымешивали ее босыми ногами на деревянном деревянном полу. Готовую глину нарезали на пласты и хранили, накрыв влажной тканью. Игрушку лепили из цельного куска материала. Мелкие трещины и неровности заглаживали мокрой рукой, поэтому форма изделия становилась вытянутой. Готовые фигурки обжигали в специальной печи – горне. После обжига глина меняла цвет на розовато-белый. Удивительно, но до XIX века игрушка не была цветной. Расписывать ее начали благодаря появлению анилиновых красителей. Использовали всего три цвета – желтый, красный и зеленый. Окраску для узоров наносили куриным пером. После революции промысел, как и некоторые другие, угасал. В деревне Филимоново осталось несколько мастериц. Возрождать промысел начали в середине 20 века. Мастерицы научили коллекционеров и искусствоведов лепить и расписывать игрушки. Позже знания передали и молодым художникам. Промысел удалось развить снова, а в 2009 году в городе Адоеве открылся музей филимоновской игрушки. С 2013 года в городе проводится фестиваль «Сказки дедушки Филимона» в честь того самого мастера, который по преданию дал начало промыслу.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 35 в Москве. Дуров плакал, но ходил во французский суд, пишет Сергей. А Алекс Поляков говорит, а Павла вызвали на правеж. Поль Дюров отчитывался перед месье жандармом. Это же не товарищ майор. Им фотоключей не отправлял. Им страшно, пишет Алекс. Да, вижу вашу реакцию на Поля Дюрова, который с французами, хошь не хошь, прибывает во французский суд. И там что-то с жандармами общается, и вообще все разговаривает. А нам он, нашим силовым структурам, он картинки отсылал и посмеивался. А, показательно, конечно. Ну, в этом смысле, чего удивляться. Поль Дюров человек не глупый. Знает, кто и где до него и как может дотянуться. Поэтому ходит и с французом, так сказать, договаривается. А что, куда деваться-то? Вот. А так, конечно, свободный мир, соцсети, все по-честному, Телеграм самый свободный вообще, все. Вот. Но перед французами все-таки отчитаться придется. Опять стулья выбирать заставили, пишет Миша Николаев. Да, ну тоже сидеть долго на этой теме, я не про стулья, а вот на теме Дурова и его двуличии. Не собираюсь, нет в этом никакого смысла, потому что на самом деле нас это ни к каким победам не приближает. В общем-то, может быть, должно быть абсолютно начихать на Павла Дурова, который ведет себя так, как ведет, и, очевидно, понятно, почему он так себя ведет. Вот. Просто не надо думать, что Поль Дюров как-то очень сильно вас любит, вот, и очень сильно там озабочен проблемами России. No. Или как будет по-французски «нет», а? Как-то «я-я» на тюрлих зыргут. Как будет по-французски «нет»? Как будет «да», вроде как «уи», а как будет «нет»? Самый свободный — это почтовый голубь, пишет Супер П. Да, Дуров оказался просто дураком. Нет, он не дурак. Код Z, я с вами не согласен. Он вообще не дурак. Он вообще не дурак. Просто он знает, что он находится на той территории, где он зависит от этих людей. И поэтому он перед ними будет отчитываться. А от нас он убежал, вот, и перед нами он отчитываться не будет. Он, вот, понимаете, гражданин мира по отношению к нам. А по отношению к Западу он, какой я гражданин мира, все, иду, буду рассказывать, все, хорошо. А вот заявленные системные удары, которые стали регулярными, пишет Нигматуллин, очень даже приближают нас. Вы знаете, есть ощущение, что да. Это если мы вот сейчас говорим о том, как меняется картинка, которая приходит нам из разнообразных регионов соседнего квазигосударственного образования, террористического, нацистского. Да, есть такое ощущение, что насыпать мы стали гораздо более интенсивно, чем раньше. Что ж, это очень правильно. Возникает, конечно, ряд разнообразных вопросов по типу, а что раньше-то? Ну, ладно уже, как бы какая разница, какие вопросы возникают сейчас. Важно, что вот это правильное то самое действие, которое нужно осуществлять. Вот, все, все уже предупреждены, всем все уже сказано, всем все уже 10 раз предупредили, выезжайте, отъезжайте, переезжайте, все уже, все. Как бы, кто решил, что мы клоуны, которые шутят, ну, тот он сам так для себя решил. Значит, его ответственность, это его ответственность за себя. Гражданин их мира, пишет Михаил. Да, гражданин западного мира. Так, значит, я рассказывал про 25-летнюю террористку, которую взяли ФСБ. Она готовила все для того, чтобы киллер, который должен был каким-то образом приехать на территорию нашей страны, убил высокопоставленного офицера Министерства обороны Российской Федерации. Но это, оказывается, еще и не все. Она, оказывается, и другую работу выполняла. Значит, что говорят нам силовые структуры? Она была влюблена в украинского такого там, вот этого куратора, а он ей обещал, что он ее заберет к себе жить вместе, они будут на Украине и любить друг друга. Есть видео, где она рассказывает уже нашим силовым структурам, представителям силовых структур, рассказывает о том, как оно все было-то. А вот. Я вот включу просто с телефона вам, вот так вот послушаем, вместе посидим. Что такое? Ростовская область.
0: В 2004 году списалась со своим старым знакомым Ярославом Хмельницким, с которым познакомилась еще в 2020 году. На тот момент оказалось, что он уже жил в Украине.
3: В Украине?
0: Мы поделимся тем, что выполнял для украинских спецслужб на территории России какую-то деятельность разведывательную. Я изъявила желание помогать, сказала, если что, обращайтесь. Мне написал в WhatsApp аккаунт, представился Дмитрием, положился двориться. В ходе службы она расспрашивала мои биографии и готова ли я помогать. Я ответила согласием. В ходе проверочного задания попросил собрать IP-адреса Wi-Fi в некоторых заведениях общепита в центре Санкт-Петербурга. Я эти задания выполнила, он был мне очень благодарен. Далее, в середине лета я изъявила желание уехать в Украину, чтобы помогать мирным жителям. Сообщила об этом Дмитрию. Дмитрий спустя некоторое время сказал, что это возможно. И далее, в октябре 2025 года, дал мне задание осуществлять слежку за машиной. На протяжении 3 месяцев я осуществляла слежку. Понимала, что со слов Дмитрия это какой-то не очень хороший человек, который дает плохие приказы убивать мирных жителей. Далее, в марте 2026 года, он обратился ко мне с другой просьбой арендовать на длительный срок квартиру в Москве и поставить туда камеру. Следовательно, туда переехать. Я арендовала квартиру в городе Москва по улице.
3: Вот, а, нет, есть
0: истинно. Я приехала в Москву и жила по этому адресу несколько месяцев. За кем осуществляла слежку, не знаю, но представляла, что это какое-то высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация.
3: Ну, там дальше разные фотографии того, как эта квартира выглядела, какие-то там переписки и все остальное, но все это идет. Значит, я всем рекомендую посмотреть видео, которое сейчас публикуют, там, и РИА Новости, ну, все публикуют. Я, наверное, отдельно как-то выкладывать у себя не буду, вот. Я все-таки стараюсь вас в своем канале, да, в Максе, канал называется «Гудошников», в некотором смысле веселить. Если позволите. Мне так больше нравится. Поэтому здесь я это, наверное, выкладывать не буду. Но вы найдите, посмотрите. В чем специфика? Вот мне один слушатель написал, речь протокольная. Я хочу вам сказать, что она не читает. Она не читает. Это не с бумажки. То есть она реально говорит от себя. Это видно. Это первое. Второе. Она говорит спокойно. Человека, преступника, террориста, которого берут внезапно, в том смысле, что для него это внезапно, его видно, в том, он на адреналине. Адреналинового человека, ну, кадры допросов мы уже разных видели, и на поле боя, и там, вся, его видно, его колотит, он не может говорить, у него дыхание там сбивается и все остальное, перехватывает горло. Ну, вы видели, как выглядит человек адреналиновый уже, вот когда всплеск этот произошел, адреналин, он весь трясется, он еле-еле там объясняет. Здесь я в этом видео вижу прямой взгляд, я не вижу опущенной головы, вот я не могу сказать, что я какой-то там физиогномист и что-то подобное, но вот то, что я вижу человека, который сидит спокойно абсолютно, говорит спокойно абсолютно, который смотрит прямо, не могу сказать, что она там открывает широко глаза как-то, да, чтобы кого-то в чем-то убедить, нет, она спокойно сидит, все, у нее спокойное лицо. Нет никаких там мимических подергиваний, нет вообще. Все. И она рассказывает о том, как она, видите, помогала мирным жителям украинским и собиралась, в кавычках помогала, и собиралась здесь организовать, и организовывала, то есть не только собиралась, она организовывала теракт против одного из наших офицеров высокопоставленных, потому что вот какой-то там Дмитрий с Украины ей сказал о том, что это плохой человек, вот, который убивает мирных жителей. Поняли, да? Вы это еще услышали. Значит, версия о том, что она страшно влюбилась... После того, как я вместе с вами, ну вот, послушал, вы слушали это видео, я его посмотрел, я поэтому и рекомендую посмотреть, это очень, мне кажется, именно картинка, она многое вам даст понять. Посмотрите. Версия про влюбилась, это все чепуха. Вообще, это все чушь. И даже говорить об этом нет никакого смысла. Здесь речь идет о человеке, который четко понимает, что он делает. Здесь отменяется история с идиотизмом, которую мы с вами обсуждали. Здесь речь идет о абсолютно системной, холодной, четкой работе террористической деятельности на территории Российской Федерации. Все. Тут нет никаких глупая девочка, которую обманули, вообще ноль. Вот прям по ней видно. Она очень хорошо все понимает. Специфические вот эти фразы по типу «какой-то плохой человек» — это все чепуха. Это она немножечко отыгрывает роль простушки, ничего подобного. Вот. Выполняла задачи, сама говорит, в Питере вполне конкретные, в Москве вполне конкретные, то есть перемещалась. Это не подросток, которого где-то ни с того ни с сего под страхом, там, что разоблачат какой-нибудь его, не знаю, что там. Анонизм на камеру или что-то подобное заставили сделать преступление. А это человек, который четко действует ровно по тем лекалам, которые он считает правильными. И свою деятельность она считает правильной. И она понимает суть этой деятельности, и она знает, кого она должна была убить, организовать убийство, чье. И она понимает вообще все. Перед нами не дегенерат, который что-то не понимает. Перед нами конкретно абсолютно террорист. Просто она понимает, что ее обменяют, пишет ВК. Да. И она точно, 100% рассчитывает на обмен. 100%. Вне всяких сомнений. А вот. Проблема для нее заключается в том, что если ее когда-то и обменяют, то там ее убьют. Вот этот, может быть, специфический момент до нее пока не доходит. Но, возможно, она готова в дальнейшем предоставлять какие-то дополнительные, так скажем, услуги. Еще какая-то у нее информация есть, она подготовилась, которая позволит ей, ну, так скажем, обеспечить свою жизнь на территории врага. Но это точно не история про влюбленность, любовь, кто-то написал, и она романтика. Вообще нет, вообще не вижу там ничего подобного. Так, ну, я вам говорил про одного западного деятеля, который, значит, рассказывал о добровольцах западных, которые на Украине отправились поездом к Бандере. Значит, смотрите, Марк Мазероль, отец канадского добровольца, убитого на Украине, ну, ликвидированного, CBC News. В память о сыне он учредил организацию, которая будет помогать родным и близким других иностранцев, которые отправились воевать на Украину и либо попали в плен, либо пропали без вести. По словам Мазероля, судьба 70-90 тысяч бойцов украинского иностранного легиона по сей день неизвестна. Иностранный легион. Ну, понятно, что там многие из этого иностранного легиона это сами украинцы и есть, но, тем не менее, 70-90 тысяч. Вот. Марк Мазероль, отец канадского добровольца. Канадский. Тоже, кстати, хочу подчеркнуть, что неспроста здесь Канада. Этот доброволец наверняка из бандеровцев тоже. Ну, так скажем, не у бандеровцев. Потому что одно из главных пристанищ вообще бандеровцев, после того, как они были разбиты нашими войсками, это была и есть Канада. Вот, это, Канада стала этой страной. Вот, там есть памятники, им посвященные этим бандеровцам. Там в канадском парламенте прославляли Гунько, бандеровца, которому больше 90 лет. А все это делалось в присутствии Зеленского. Тогдашний премьер-министр Трюдо, сейчас кто там в Канаде, черт его знает. вместе со всем, это, если не ошибаюсь, был парламент Канады, кричал бандеровский лозунг, цитирую дословно, «Слава Украине, героям слава». Это бандеровский нацистский лозунг, подчеркиваю еще раз. Это не просто слова, это бандеровский нацистский лозунг. Прям кричали все вместе, очень сильно радовались. И, значит, нацист Гунько. Гунько не просто нацист, а он прям нацист-нацист как таковой вообще. То есть он прямо носил нацистскую именно форму, все, без всяких вопросов. Там. Нет никаких сомнений, каратель нацистский. Вот, он там прослезился в этот момент. Ну, почему? Все понятно, почему. Потому что, наконец-то, так сказать, его, карателя нацистского, славят. Это Канада современная. В общем-то, когда Трамп там рассказывает про то, что хочет из Канады сделать штат, плевать вообще, пусть делает. Только не собирается он ничего делать, он нас собирается убивать на самом деле. Так, как все эти изменщики Родины не понимают, что для бандеровцев не бывает нормальных или хороших русских, пишет Глеб Черефанов. Как-то они там это понимают, как-то они там не понимают. Это уже, наверное, третья вещь. И как бы мы доносить информацию можем, в широком смысле просто говорить об этом, чтобы это знали, и вдруг кто-то из них что-то сообразит. Но конкретно здесь речь не идет о том, что она тупая, что у нее нет соображалки, если возвращаемся к этой террористке. Она очень продуманная, холодная, у нее заготовленные речи. На случай, когда и если ее возьмут. Поэтому она их спокойно, без бумажки, не заикаясь. Вы видели пленных ВСУшников, которые, ну, вот эти ролики наши стали с пленными ВСУшниками из Константиновки записывать? Ну, конечно, такой... Если и есть место юмору и комедии на войне, то вот это вот ровно то самое, те самые ролики. Значит, ну, вот эти вот преступники нацистские, украинские, ВСУшники, он стоит там, я такой-то, такой-то, ситуация в Константиновке под контролем. Правда, есть нюанс, под контролем Российской Федерации. И вот такие ролики наши стали выкладывать, потому что бандеровский режим украинский стал рассказывать, что у них они контролируют Константиновку. Это не соответствует действительности. Константиновка за нами. Вот. И наши стали вот просто записывать эти ролики фактически для того, чтобы разбить вот эту вот украинскую пропаганду. И действительно, тема рабочая. Но я это к чему рассказываю? Посмотрите эти видео и посмотрите, как они говорят, эти пленные. Ну, и они прям вот свежие пленные, вот как есть, вот их только взяли. Ну, они дрожат все, они все на адреналине, они просто вот... Это речь о мужчинах, да, то есть физически перед нами мужчины, которые... Это преступники, это нацисты, это бандеровцы, все понятно, но это мужчины. В возрасте многие из них, ну, то есть 50, там, 50 плюс... Они дрожат, как осиновый лист. Они путают слова, они забывают слова. Они читают эти слова. То есть это видно, да? Здесь мы видим 25-летнюю россиянку, да, как нам сообщается, которая абсолютно ничего не боится. Вообще не парится. Спокойно сидит, говорит. Все. Нет у нее страха. А знаете, почему у них нет страха? А почему у тех есть страх, а у этой нет страха? Сказать? А я вам скажу. Дело даже не в том, что она супер готова к чему-то, а те супер не готовы. А дело в том, что те считают, что в любой момент, когда и если они что-то будут говорить не так, им прям там на месте пулю между глаз пустят, и они упадут. Этого не будет. Наши бойцы это гуманные люди, мы это знаем. Но они так думают, бандеровцы, которая там на месте. А она прекрасно знает, что никто ей никакую пулю меж глаз не пустит. И она может сидеть с надменным видом, а этот вид, я считаю, надменным, и нашим сотрудникам ФСБ рассказывать о том, какую она тут террористическую деятельность вела, как она там с Дмитрием каким-то переписывалась. Вот. Она же ничего не отрицает. Она говорит, как есть, все. Ну вот, соберут наши сотрудники ФСБ информацию, всю эту передадут дело в суд, в суде ее осудят, вот, отправят ее в тюрьму, на сколько там лет, 15, да, за пособничество террористам. Вот. Потом она будет писать какие-нибудь письма, что-нибудь она просить будет об обмене, ее будут выставлять на обмен. Она вот полностью это понимает и это к этому готова. Значит, может быть, я скажу странную вещь, но, может быть, вы меня как бы поддержите или вообще мы можем порассуждать. Дерзость террористов на территории Российской Федерации обусловлена тем, что нет для них высшей меры наказания. Они знают, что, ну, отсидим, и им кажется, что отсидеть это дело такое, плевое. Это не так. 15 лет в тюрьме, 15-20 лет в тюрьме, это не игрушки, это не так. Но они убеждены в том, что, во-первых, а, их никто пальцем не тронет, и это соответствует действительности, б, их, соответственно, поместят в то место, где их будут кормить и так далее. И их, внимание, будут оформлять в списки на обмен. Вот что они думают и вот что они считают. Они точно знают, внимание, подчеркиваю, что никто им пулю в лоб не пустит, если они не будут сопротивляться при задержании. Она при задержании не сопротивлялась. Оружие не доставало, в сторону силовых структур огня не производило. Ее скрутили и повели. Посадили на стульчик, сказали, рассказывай. Она рассказала. Все, добро пожаловать в камеру. Дальше суд и приговор. Приговор, ну вот я говорю, 15-20 лет. Там сколько? По-разному там бывает. Вот, все. И она это знает. И она эти 15 лет как бы предполагает, что отсидит. В тепле, с едой, с одеждой. Скромно, конечно. Но как бы отсидит и отсидит. Ну и потом она думает, что она эти 15 лет не отсидит, потому что ее обменяют. И это еще нужно подчеркнуть. Вот. Это обязательно нужно подчеркнуть. Потому что, ну а что бы они меня не обменяли, я такой ценный агент, понимаешь? Вот. В кавычках Джеймс Бонд работала тут на них очень сильно, старалась, помогала киевскому режиму, и они мне помогут. Ну вы поняли. А корги ее отпустили, пишет Нилс Майкл. Да, она была с корги. Я думаю, что собаки найдут хорошего хозяина нового. И все будет в порядке с собачкой, слава богу. Вот, слава богу, собачка не агрессивная и там не стала кусать представителей силовых структур. Вот, я думаю, что ей найдут нового хозяина хорошего, будут ее кормить, поить. И она еще послужит нашей родине, я вот так скажу. Вот. «Мы не даем другим странам по закону наших граждан, даже если они предатели», пишет Код Z. Ну, сейчас окажется, что какие-нибудь есть специфические моменты, еще что-то. И потом, одно дело, понимаете, мы не выдаем, а другое дело, что у нее в голове. А у нее в голове очень простая вещь. Несмотря на то, что она планировала убийство и способствовала тому, чтобы убийство нашего высокопоставленного военнослужащего было совершено, и собирала Wi-Fi адреса в Санкт-Петербурге, видимо, под будущие теракты в Санкт-Петербурге в общественных местах, она знает, что она будет жива. Она будет жива. Она будет жить. И все. И я даже могу предположить, что она считает себя узником совести, что-то по типу того. Она очень сильно хотела сделать так, чтобы мирные жители Украины, они вот не страдали от наших, подчеркиваю, это, и она же это докладывает, наших ударов. То, что жители мирные Украины страдают в большей степени не от наших ударов, а от того, что их пакуют, как животных, и отправляют на фарш, их же бандеровский режим, это она как бы не учитывает. Ну, как бы это не ее умодело, видимо. Вот. А потом амнистия взаимная по заключению мира с Украиной, пишет Строгинский. Ну, или, допустим, вот на такие вещи она может рассчитывать. Да? Вот. Так что вот так.

0: Либо, конечно, она под воздействием каких-то веществ находится там специальных. Есть же у нас сейчас люди, едят как не в себя всякие там антидепрессанты и все остальное. Может быть, конечно, и такое, не знаю. 10.00, завтра в 7 утра давайте встречаться в моторах, часок с вами поговорим и, как всегда, дальше по расписанию. И да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская

0: Программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только...

А без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушла.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
2: близ Ичи. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

длительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды иди туды, иди туды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем. И выходит без воды и не туды, и не туды. Радость надо размочить, горе надо утопить. В каждом теле без воды и не туды, и не туды. Бьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы. Даже мухи без воды и не туды, и не туды. Ни побриться, ни попить, ни помыться, ни поплыть. Человеку без воды и не туды, и не туды.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Jordi Alba. Lionel Messi!
1: Oh my goodness!
0: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
1: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it! That's the goal!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Говорит Москва» 94,8.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. Я весь дрожу, еду.

0: вновь молодею, и я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там идут счастливые находки, таинственные клады? Неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей, событий?

иногда не желая того. А знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записанные в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

а был против. Начнутся пеленки. И для чего свою жизнь осложнять?

кровать. И теперь с новым смыслом и целью я, как птица,

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина будет у них. Будет дом, будет много игрушек. Мы на елку повесим звезду.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

внимание! Говорит Москва. 94,8.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94

Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются,

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после...